0: Согласно этому выходит, что если в момент, когда наполняют келим, то есть хисароны, есть келим, оставшийся снаружи, то есть часть келим, относящихся к 100 килограммам хисарона, нечисты и не готовы для наполнения относящимся к ним благом, получается, что благо, которое хотел дать Творец, а именно 100 килограмм наслаждения, не наполнило желание, так как часть келим относится к части блага, а они еще не получили положенного им.
1: Согласно этому выходит, что все келим, которые вышли в момент сотворения, все они должны войти в святость. И отсюда понятны слова книги Зоар. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. И это, как сказано выше, вызвано тем, что все зло исходит из желания получать, которое создал Творец, а потом сделал на него сокращение, называемое исправление. Нет сомнения, что все 100 килограмм желания получать, которые он создал, должны быть получены благодаря этому исправлению, называемому получением ради отдачи. Эти свойства, которые нельзя исправить до окончательного исправления, называются клипот, скверна, ситрахра. Но в окончательном исправлении все келим должны войти в святость по вышеназванной причине, иначе будет недостаток высшего блага, так как все келим должны получить то благо, которое относится к их доле, как сказано выше. Из сказанного станет понятно, что слова из всех грехов человеческих имеют в виду корень грехов, называемые желанием получать. И потому сказано, не будет, если согрешил и виновен. Ведь слова из всех грехов человеческих не означают именно грехи между человеком и товарищем, как приводится потом объяснение слов «и виновен». Это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где «и виновен» означает «и исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел». То есть имеется в виду между человеком и товарищем. Однако следует объяснить, как сказано выше, что корень всех грехов — это желание получать ради получения, что означает, что человек получает от Творца, то есть из-под его власти, и помещает все в свою собственную власть. А это называется грабежом, как сказано выше, ибо он забирает из-под власти Творца, несмотря на то, что Тора кричит, говоря, что нельзя получать в свою собственную власть, иначе это называется, как будто есть две власти, то есть власть Творца. Он забирает наслаждение из-под власти Творца в свою собственную власть. Получается, что он называется не вором, а грабителем, потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он берет, однако его желание получать настолько велико, что у него нет сил преодолеть его, и потому он называется грабителем, а не вором.
0: А в чем состоит его исправление? И возвратит награбленное, которым он завладел. То есть совершит возвращение и исправит, чтобы все его действия вошли в святость. То есть привлечет свойство желания, чтобы было так, чтобы все действия его были бы ради отдачи. И потому Зоар объясняет, и будет, если согрешил и виновен. Что и виновен означает и исправит. И Раби Йоси добавляет, говоря, и возвратит, что означает, что он возвращает сам. Так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно и возвратит, то есть самостоятельно. То есть есть возвращение из страха, и тогда злодеяние становится для него как заблуждение. И это называется, что хотя он и возвращает награбленное, однако это называется еще не по желанию, а из-за того, что он испытывает страх, поэтому он возвращает награбленное. Но это не называется самостоятельно, то есть по своей доброй воле, чтобы мы могли сказать, что он доволен тем, что возвращает награбленное, а как будто у него нет выбора. И от возвращения страха грех еще не исправляется, так как при возвращении страха злодеяние становится для него лишь как заблуждение, и поэтому есть келим, который еще находится вне святости, то есть высшее благо не может облачиться в них. Поэтому у желания Творца, которое состояло в том, чтобы насладить свои создания, дать нижним, нет места облачиться, как сказано выше. Получается, как будто есть недостатки в цели. Поэтому нам дано исправление, называемое возвращением из любви, и тогда злодеяния становятся как заслуги. И автоматически эти келим, которые были в свойстве злодеяний, то есть в свойстве желания получать, и относятся к высшему благу, исходя из цели творения, и не способны получить благо. Однако, когда эти келим превращаются в заслуги, тогда они уже пригодны к тому, чтобы высшее благо облачилось в них. И тогда может реализоваться совершенство цели, состоящее в том, чтобы насладить свои создания в той мере, в которой высшее благо, который Творец желал дать им, они сейчас поместили во все келим, относящиеся к общему желанию получать, которое разделилось на много частей, так как маленькие части легче исправить.
1: И это как в аллегории, которую приводит мой отец и учитель, по поводу исправления греха древопознания. О царе, который хотел переслать большое количество золотых динаров своему сыну в заморскую страну. И вот все жители его страны — воры. Взял он и разменял динары на мелкие монеты. Монетка к монетке собирается в большой счет. Благодаря этому все исправится. Переходим к уроку от 28 мая 2002 года.
0: Прошли статью из второго тома Шлеве Сулам, из главы Ваикра, и будет, если согрешил и виновен. Творец создал желание получать, а человек — это тот, в ком желание получать действует, не спрашивая его ничего. То есть согласно величине желания получать в нем, так человек и ведет себя. Человек — это результат меры желания, которое есть в нем, и меры высшего света или блага, которое находится внутри желания. Оба они приходят свыше, и человек, если, как пишет Рэбе, желание получать очень большое, он грабитель, если желание, то есть берет, чтобы ни было, не может остановить себя, желание получать в нем определяет, что он грабитель. Если желание получать немного более исправлено или меньше по величине, то он вор. То есть, если никто не видит, он пользуется своим желанием получать. А если видит, то это останавливает его. То есть у него есть какое-то внутреннее исправление из-за мнения других, или страха, или положительное исправление желания получать большое, или само желание получать маленькое, неважно, но в общем величина желания получать раскрытого как эгоизм, раскрывающийся как его эгоизм, который не покрыт исправлениями, это определяет, что представляет собой человек. А если желание получать еще меньше, или оно большое, но более исправленное, у него остается маленькая часть, нераскрытая, то есть не покрытая исправлениями, тогда он не грабитель и не вор, а так, обычный. То есть пользуется желанием получать в соответствии с тем, как другие позволяют ему это делать. То есть он обычный человек. И так далее. А если желание получать будет еще более исправленным, он уже начнет как-то думать хорошо о других, давать другим. То есть, в общем, человек является результатом величины желания получать и величины исправления на желание получать. И в общем, желание получать неисправленное определяет, насколько он грешник. Исправленное желание получать, его мера определяет, насколько он праведник. А человек не может в тот момент, когда желание получать раскрывается в своей форме положительной или отрицательной, человек не может определять ничего. Желание получать определяет. А человек должен только определять, начиная с этого момента, на будущее, готовить себя, чтобы его желание получать, может быть, изменилось с помощью его усилий, с помощью его труда, а усилия только в группе, чтобы группа дала ему подъем духа в той степени, в которой он почувствует, что ему стоит быть другим, тогда он действительно пробудит на себя высший свет, чтобы он исправил его, и тогда он будет другим, изменится. Это на самом деле таков путь. И тогда, действительно, когда он изменится, в нем изменится мера неисправленности и исправления, в соответствии с этим он будет другим человеком. Перейдет от грабителя к вору, от вора к обычному человеку, от обычного человека и к праведнику тоже. Да.
1: Нужно, чтобы человек просил, чтобы изменилось его отношение, или чтобы его отношение к Творцу всегда было с оправданием. Ну, важно, чтобы у него было. Какое желание получать?
0: Знаешь, что ты говоришь? Должен ли человек просить у Творца, чтобы желание получать
1: изменилось?
0: Как я буду просить?
1: Ну, если он чувствует, что он грешит, что он ворует, это неприятно?
0: Неприятно. Он ворует, грешит.
1: Наряду с приятным это мгновение обнаруживается как нечто, что неприятно.
0: Это не то же самое состояние, это несколько состояний. Человек всегда исполняет то, что в этот момент желание получать его решает. Если в этот момент его желание получать решает воровать, он ворует. Он не может в этот момент сейчас, то есть в этой мере желание получать, обратиться к Творцу. Не может. Он сейчас занимается кражей, согласно тому, что желание получать, насколько оно раскрыто. А может быть, что желание получать через минуту изменится, и уже желание получать будет другим, будет в нем раскрыто больше меры исправления, тогда у него будет раскаяние, он обратится к Творцу и так далее, да? Тогда он обратится к Творцу.
1: Он может воровать, и знаю, что...
0: Как я могу? Я не определяю молитву. Молитва является результатом моего внутреннего состояния. Если у меня есть сейчас желание обратиться к Творцу, я обращаюсь. Если у меня нет, то нет. Ты можешь спросить, как я готовлю себя, может быть, из какого-то состояния к молитве, с помощью группы, чтобы группа дала мне дополнительный хисарон. Быть лучше, чем я сейчас. Да? С помощью группы я раскрываю, что я действительно грабитель. В тот момент, когда я иду и исполняю грабеж, я не думаю, что я грабитель. Я думаю, что я делаю нормальное действие. У меня есть покрытие того, что я делаю, иначе бы я не мог это делать. Желание получать требует. Если я вкладываю себя в группу, а группа пробуждает во мне критику, пробуждает во мне какой-то хисарон к исправлению. Тогда я начинаю относиться к своему действию как к грабежу. Тогда из потребности в исправлении, потребность в этом исправлении сама, это и есть молитва. Мы должны относиться к желанию получать, не то, что мы путаем себе, пудрим себе мозги или там мы болтаем ртом. Только согласно желанию получать. Я помню, я был маленьким ребенком. Не ребенком, мне было 12-13 лет. И мама моя занималась экспериментами с гормонами. Женщины и мужчины — это ее профессия. Она гинеколог. И я помню, что у нее были какие-то статьи дома, занималась этим, писала, делала уколы, проверяла, что происходит. И она говорит: видимо, этот человек начнет любить женщин. И я думал, как это может быть, да или нет. Она говорит: согласно уколу, который я сделаю, так и будет у него. Я ребенок, не ребенок, а парень, так 12-13 лет. Думал: любовь — это вещь, ты знаешь, сердце. Я люблю, я не люблю. А она делает укол, он начинает любить, не дает укол. Допустим, завтра не даст укол, он не будет любить. Как это может быть? Мы должны все-таки опускаться после всех. Я помню, насколько это изменило мне взгляд на вообще, очень мешало мне думать так. Знаешь, в таком возрасте вдруг ощутить, что желание зависит от каких-то гормонов. А гормоны можно впрыснуть тебе, каким-то шприцем так дают, и человек начинает изменять тебе чувства и отношения, и все. Нам надо понимать, что эти вещи зависят от желания получать. Я вижу, и вы тоже не понимаете меня, да?
1: Понимаем.
0: Понимаете. Так все, что ты говоришь мне, что как человек, который ворует, может также обращаться к Творцу и попросить прощения. Через секунду после этого он попросит прощения. Через секунду он снова сможет воровать. Но в тот момент, когда он определяет что-то, его желание получать определяет, он исполняет. Я не могу работать, иначе как только из моего желания получать, привести к тому, чтобы оно изменилось с помощью сайтинг-код, знаешь, внешний фактор, есть такое понятие. Это группа. Не больше того. У меня нет никакой другой возможности. То есть, чтобы группа дала мне укол, как мама мне рассказывала, и тогда мое желание получать изменится. И мое желание, или желание, чтобы было желание, изменится, и это будет молитва. Что такое молитва? Разница между тем, что есть у меня, и тем, что я получил хисарон со стороны. Это молитва, которая делает мне исправление свыше, вызывает на меня исправление свыше. Что это значит исправление свыше? Согласно величине разницы между хисароном, который я обретаю снаружи, и хисароном, который у меня есть внутри. И согласно этой величине, я воспринимаю больше, получаю больше окружающего света, потому что это возник хисарон между двумя этими желаниями. Само желание — это не хисарон. Хисарон — это между двумя желаниями, дельта между ними. И тогда я воспринимаю больше, принимаю больше свечения окружающего света. Получил больше свечения окружающего света, я исправил свое желание в большей мере. Исправил его в большей мере, так я сейчас вместо грабителя стал вором. А потом после вора буду только нормальным, потом праведником. Но всякий раз это с помощью укола, который я получаю от группы. И всякий раз то, что есть у меня, это то, что я.
1: Не в этом вопрос.
0: Не могу воровать и просить то, что я сказал. Я не могу вместе. Какое желание есть у меня сейчас? Воровать, я ворую. Если бы это было желание просить, я бы попросил. Вот и все. Ну, какой был вопрос?
1: Не просить, а красно знать, что это наслаждение, что невозможно устоять перед ним. Не после этого, а во время воровства, почувствовать, что устоять перед этим невозможно и что это нехорошо, но сделать с этим ничего невозможно.
0: Да, это может быть.

0: Дико-то подпулах.
1: не оправдывая это действие. В ту же секунду ты оправдываешь его. Через секунду после этого ты уже можешь контролировать его, критиковать. Ты обязан быть в двух состояниях. Они могут все время сменять друг друга. Так. Делать, не делать, что обращаться, не обращаться, воровать. Но все-таки то, что ты делаешь в этот момент, желание одно, не может быть два. Ты, может быть, хочешь относиться к... говорить о том, что после Адама Ришона мы занимаемся выяснением добра и зла, истины и лжи. Но это два выяснения, которые... которых нет у меня в один и тот же момент.
2: Как свет исправляет клей?
1: Это мы не знаем. Мы видим это, изучаем это из того, что мы учим, из четырех стадий прямого света. Как свет строит клей. И согласно тому же принципу, он также исправляет его. Свет, который светит, возвращает к источнику, потому что он не несет только наслаждение, он приносит еще и свойство дающего, само свойство. То есть вводит в тебя какое-то... Как он делает это, я не могу сказать. Это действие, которое... Я, в общем, результат действия света. Знаешь, но от того, что он действует, он приносит мне изменения в желании. С помощью чего? С помощью того, что я из желания начинаю чувствовать порождающего желания, того, кто дает мне желание, а тот, кто дает мне наполнение внутри желания. Только благодаря ощущению Творца. Как будто, если желание чувствует своего Создателя, тогда у него начинается желание быть подобным Создателю.
2: Исправление, можно ли сказать, что все больше и больше ступеней духовного раскрытия или раскрытия.
1: Исправление в той мере, в которой Творец раскрывает свои паним, мы будем больше исправлены и праведники. Это он объясняет в предисловии к учению 10 сферот, что есть двойное скрытие, обычное скрытие, обычное раскрытие и вечное раскрытие. И в мере скрытия человек находится как грешник, а в мере раскрытия он становится как праведник. Мы, как результат очень простое действие света на желание. А то, что определяет, ничего нельзя поделать. Вот и все. Да.
2: Мы, по сути, говорим, что в результате желания данного времени сейчас есть один результат, который может дать эту опцию, что то, что выполняется без связи с ним, то есть желанием я буду
1: Всякий раз, в каждую секунду или в каждом состоянии, мы называем это, в каждом состоянии определяет лишь одно, в общем, каково отношение между светом и кли.
2: Вопрос такой. Желание в мгновение после этого, следующий этап. То есть это тоже желание в следующем состоянии. Находится ли оно в предыдущем или оно результат? Здесь как цепочка работает?
1: Мы учим, что Гальгальта, допустим, которая наполняется светами, как результат того, что свет наполняет ее, начинают происходить в ней изменения внутри самого желания. А свет внутри желания порождает разные изменения и так далее, так это уже происходит. Свет играет с желанием. И

0: каждое следующее состояние рождается от отношения света и кли в предыдущем состоянии. Причины и следствия в абсолютном виде происходят здесь. Само желание не может породить ничего. Желание, в котором свет действует, да? Это состояние, в котором сочетаются свет и желание, порождает следующее состояние. Что такое следующее состояние? Желание, которое улучшилось светом, называется следующее состояние из того состояния, которое было, из того желания, которое было до этого. Потом снова свет, который действует в желании, порождает из желания следующее состояние этого желания. Это называется нисхождение. Только свет пробуждает, сдвигает, развивает кли. И в каждом состоянии желание, которое впечатлилось от света в определенной мере, само определяет свое состояние. То есть это его состояние. То есть что значит, что называется, что я исполняю кражу, произвожу кражу? Я не должен производить, а желание, когда свет действует на него, опускается к нему, светит в нем в определенном виде, определяет, этот свет определяет, что это желание сейчас будет вором. То, что он потом идет и ворует, и делает что-то, это мы не считаемся с этим.
1: Да.
2: Когда мы говорим о воровстве, то
0: если мы будем относиться к свету как к первичному во всех этих действиях, от него зависит все. Нет больше никого. Мы просто поставим все наши состояния правильным образом, что мы на 100% зависим от света, который опускается к нам. А наша проблема, как нам привлечь свет к себе с большей силой, в большей мере, с большими исправлениями. Будем более чувствительны к нему. А, не то, что что-то зависит от желания. Желание — это, которое скрывается как доброе, плохое, как-то. Это все результат меры света, который опускается. То есть только к свету мы должны думать, надеяться, желать, чтобы изменился. И не, тоже не к свету в конечном счете получается тогда, а к моей чувствительности к свету, моему отношению к нему, потому что высший свет находится в абсолютном покое. И я тогда, где моя чувствительность, где мое отношение? Это уже зависит от ощущения, от знания, от меры моей важности к исправлениям, к нему, к свету, к самому. Что он может сделать мне? Тогда я начинаю слышать, промывать себе голову, что он всемогущий, я завишу целиком от него. И тогда я начинаю быть более чувствительным к нему. За время учебы я знаю уже, чего я должен ожидать, что мне ждать, к чему я готовлю себя. Сейчас он начинает опускаться ко мне, ну, еще больше, еще больше. Это подготовка к учебе.
2: Ну, вот возможность принять эти качества, авханут или желание, получить желание этой самого отличия дельты, это тоже свет создает все из предыдущего состояния. Свет формирует то, что сейчас есть, это отличие. То есть как бы все происходит пассивно. Ну, допустим, есть результат, выходящий из желаний, тогда не важно, что определено и что произойдет, пока не важно. Но в моем желании, моя способность управлять желанием, способность его подавить, понять, что там происходит, подумать, ведь это же тоже результат света.
0: Конечно, и ощущения, и разум зависят от меры света, который изливается на меня.
3: Ты
0: спрашиваешь так, а каково мое отношение к группе, что является единственным как будто фактором, как сказано, который может измениться, и с помощью него я могу меняться. Это тоже зависит от меры света, который опускается ко мне, или от других, как они относятся ко мне, как я отношусь к ним. Как?

0: что он говорит, что здесь единственный выбор. Как то? Здесь тоже нужно еще выяснить, в чем мы здесь можем действительно вмешиваться. Но если вмешиваться, то здесь.
1: Если мне получится подвести себя в состоянии, что вот все, что я сейчас понимаю, все, что мы изучим, было бы в ощущении, если мне ты достигну такого состояния, то моя задача отменить стыд?
0: Твоя работа стараться без всякого понимания, без всякого ощущения, без всякого разума вкладывать в группу в надежде, что она принесет тебе обратно пробуждение к изменению желания. Откуда мне взять разум и силу, и понимание, чтобы обращаться к группе, вкладывать в нее, чтобы она сделала мне обратно стремление, изменение, осознание величия цели? Откуда мне взять это? Это дает мне свыше какую-то подготовку к этому, дают мне побуждение к этому. Все остальное зависит от меня. Что значит зависит от меня? Я могу добавить к моему желанию еще желание дополнительное, что у меня внутри есть какой-то усилитель. Говорят, что человек должен стараться. В рамках этого мира сказано, то, что в твоих возможностях и силах делать, делай. На самом деле все происходит свыше. Но быть еще более чувствительным к этому, насколько мы... Наша работа там, где мы как раз не понимаем.
1: Понимаю, что группа может побудить меня думать, что мне нужно исправление. То, что называется исправление возвращения из трепета. Но исправление, называемое из возвращением от любви, из любви, группа мне не может обеспечить?
0: Нет.
1: Где же взять такое желание?
0: Когда придешь к этой проблеме, что у тебя нет еще возвращения из любви, тогда поговорим. Ты знаешь, что это?
1: Может быть, нет.
0: Ну, так почитай в предисловии Ктеса об этом. После того, как завершают все частные исправления, когда он страдает страданием общества, удостаивается утешения общества, что это ответ из любви. Это последний уровень слияния. Да.
1: Может, продолжу. Товарищ, если мы говорим о воровстве или грабеже, мы не говорим о физическом действии, мы говорим о мысли, о желании. И если я говорю, что это не от Творца, это мое ощущение, как будто это исходит от него, это так?
0: Почему ты не хочешь сказать, что кражи и грабеж, которые ты исполняешь, приходят от Творца?
1: Ну вот, то следующая мысль, что эти мысли тоже приходят от Творца. Да?
0: Конечно, это тоже приходит от Творца. Если ты говоришь, нет никого, кроме него, то, конечно, он устроил тебе это.
1: А где тут сила моего выяснения?
0: Где твое выяснение? Или почему? Где может быть твое наказание? Ты спрашиваешь, почему ты должен быть наказан?
1: Нет, почему я должен быть наказан? Не понимаю.
0: Твое выяснение в том, что он посылает тебе. Да что он посылает тебе? Мысли или данные, условия, чтобы быть вором? Согласен ли с этим? Не согласен с этим?
1: Ведь это тоже, когда происходит, это мысль или желание, это все слито с ним, исходит это от него.
0: Если хочешь сказать так, что сейчас, когда я вор, это, по-видимому, не действие, это уже наказание.
1: Действие уже следует потом.
0: Это уже наказание? Ну.
1: Ну, а где здесь я? Если я думаю, чтобы...
0: Где ты?
1: Ну да, я тот, где здесь.
0: Ты, в общем, еще не присутствуешь здесь. Еще не присутствуешь здесь. Что значит «я»? Как ты можешь говорить о своем «я», если ты еще не родился в духовном, если у тебя не даже самого маленького экрана? Так где твое «я»? У тебя нет «я»? Ну, просто нет. Ты должен сейчас прийти к состоянию, когда ты контролируешь себя и видишь, насколько ты просто являешься результатом работы Творца, его действий, результат.
1: То есть выяснение должно быть...
0: Скажи мне, когда мы, допустим, обсуждаем ребенка, да? Его забрали от мамы день, два, три, месяц, неважно. Когда мы смотрим на него и обсуждаем его в чем-то, мы относимся к нему как к какой-то самостоятельной личности или биологическое тело, которым мы должны, допустим, заниматься, как-то делать что-то. У него есть уже что-то от человека, у него есть личность, у него есть... Да? Но это говорится уже о чем-то, что действительно существует отдельно. У тебя... Все, что есть в тебе, это совершенно не противоречит Творцу. Ты природа. Ты знаешь, что называется, что человек не хочет получать, делает на себя первое сокращение. Он как будто бросает хозяину обратно то, что хозяин ему сделал. Против хозяина он выступает, против Творца. Он начинает быть независимым, самостоятельным. Потом, когда он хочет отдавать ради отдачи, он совершенно пренебрегает как бы Творцом. Я хочу быть как ты. Я не хочу быть, как ты создал меня. А потом, когда он собирается получать ради отдачи, это вообще это хуже, чем вор, хуже, чем грабитель. Да? Потому что не просто так прийти к получению ради отдачи, злодеяния становятся заслугами, потому что он начинает быть независимым во всем. Он против Творца, одно против другого. Два парцуфа, один против другого. Независимый, Зарампин и Малхут. А ты сейчас? Что есть у тебя? Какая самостоятельность у тебя есть без экрана? В чем ты отличаешься от Творца? Ты находишься в нем, ты просто... Плод, результат того, что он делает, и все. Что есть у тебя самостоятельно? Я тебя не понимаю вообще. Какой вопрос это? Поэтому тебе говорят, это время подготовки. В чем подготовка? Немного быть, начинать быть самостоятельным. Это как ребенок маленький, младенец, которого учат писать, ходить даже, а потом ему дают работу согласно тому, насколько он будет самостоятельным. Самостоятельно это быть против Творца. Против. Именно. Что значит? Против природы, которую он создал в тебе. Это зевук дака, это просто удар, сокращение. Это так нужно рассматривать это. Есть об этом статья. Есть об этом статья, я не помню. В Шамате. Неживое растительное животное говорящее. Найди. Это что-то почти в конце. Да.
1: Я понимаю, что вы говорите. Мысли все исходят от него. В моем состоянии, допустим. Как я могу знать, что это какая-то капля, на которую действует все? Ну, все нормально. Я хочу прийти к самостоятельности. Как мне провести эти выяснения? Так, чтобы действовать в правильном направлении, чтобы знать, что это я, что я здесь независим. В этом все дело. Где здесь мое выяснение?
0: Где ты во всех этих вещах? Знаешь, как младенец, как ребенок, делают разные действия. Так, делают, не знают почему. Посмотри, как дети учатся. Делают так, смотрят на тебя, ты делаешь какую-то глупость. Он со всей серьезностью делает ту же глупость, но со всей серьезностью он думает, что это очень важно. И так учится. Так и ты делай. Делай вещи глупые, но серьезно. Посмотри, что он пишет. Это просто жемчужина. Неживое растительное животное говорящее, неживое, у которого нет самостоятельной власти. То есть он говорит о неживом святом. У него нет самостоятельного существования собственной власти, а власть Творца над ним. И он обязан наполнять все желание, стремление хозяина. А поскольку Творец создал творение во славу свою, как сказано, каждого названного именем моим, во славу мою создал я его и сотворил. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради пользы ближнего, а может только ради собственной выгоды. Так он их создал. Что ты заботишься только о себе, и это он определяет. Он хозяин, он обязывает тебя, чтобы ты думал только о себе. И это называется неживой. Растительное. Что это? Это когда у него уже есть собственная власть в некоторой степени. То есть он уже может делать что-то противоречащее мнению хозяина, понимаешь? То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды, как хозяин определяет для него, а для отдачи. И это уже переворот по отношению к тому, что есть у него в желании хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они приводились в действие только желанием получать для себя. Однако вместе с этим, как мы видим в материальных растениях, хотя они обладают движением, так как распространяются в длину и в ширину, тем не менее, у всех растений есть одно свойство. То есть, несмотря на то, что одно растение не может пойти против правил всех растений, и оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников, то есть у него нет самостоятельной жизни. Она является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одно свойство жизни, то есть одна форма жизни у всех растений в целом. И все растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном, те люди, у которых уже есть силы немного преодолеть желание получать, хозяин заложил в них это, да? Но они находятся в рабстве своего окружения, как растения, да, как все растения, как будто он порабощен окружением. Однако пойти против окружения, в котором он находится, для этого у него еще нет таких сил. Мы видим, приходят сюда люди, немного учатся. Что мне делать? Там есть что-то, жена, дети, окружение. А? Уходят. Пока еще. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, что хочет его желание получать. Немного все-таки, но не против группы, не против общества. То есть он уже работает с желанием отдавать. Животное. Животное, как мы видим, у каждого из них есть самостоятельное свойство. У каждого. И они не находятся в рабстве своего окружения. А у каждого есть самостоятельное ощущение и свойства. И, конечно, он может действовать в какой-то степени против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. Это против хозяина, потому что изначально он заложил в тебе другую природу, другое желание. И не подчиняется окружению, а у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Но больше своего собственного существования он почувствовать не может. То есть у него нет ощущения ближнего, и, само собой, оно не может заботиться о ближнем. Говорящий. В нем есть следующее свойство. Первое, что он поступает против желания хозяина. Все, что он делает, против хозяина. Второе, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, как растительный. То есть он не зависит от окружения. Третье, что, кроме этого, он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о нем. Это тоже против желания хозяина в конечном счете, да? Забота о ближнем. Или дополнять их, благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним, и может радоваться утешению общества. А также он может получать от прошлого и от будущего. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только в самом себе, а он чувствует вне себя, вне, понимаешь? Понимаешь, насколько человек больше растет в духовном, он более самостоятельный против Творца, как бы. А теперь ты спрашиваешь, так он передает мне, где я, что я, воздействует на меня. Ты действительно где я, что я? Пока еще это вопрос не вопрос вообще. Где самый маленький экран? Тогда, по крайней мере, это будем говорить. Экран ты ставишь для того, чтобы отделить себя от Творца. Это мера твоей самостоятельности будет. А сейчас есть экран. Сейчас ты целиком, что он сделает, сделает все. И тогда Творец заинтересован, чтобы мы сами были бы самостоятельными, оторванными от Него, но оторванными в том, что ты хочешь уподобиться Ему. Оторваться для того, чтобы уподобиться. Ладно.
1: Да. Почему это называется самостоятельностью? Ведь вторая природа ее тоже дает Творец. Это же тоже его действие.
0: Это не важно, что вторую природу дает Творец, но кто просит, кто требует, кто уже хочет, чтобы у него это было.
1: Тоже вопрос, ведь как-то же это приходит человеку.
0: И желание к этому, ты говоришь, что он тоже дает.
1: Точка в сердце.
0: Поэтому первый экран, безусловно, он дает. Он переводит тебя из Египта в землю Израиля. Но потом, уже постепенно, ты начинаешь сам обретать способность ходить. Ты начинаешь требовать подъем мана, зависит от тебя. То есть подъем мана зависит от тебя, от твоих выяснений, свойств, подготовок твоих.
1: Начинается после того, как я получил экран?
0: Конечно, это начинается после Махсома. До Махсома не просто так сказано, все, что в твоих силах и возможностях делать, делай. Почему? Потому что просто мы должны стараться, как дети, которые учатся и не знают, что они делают. Из этого мы и действуем все-таки. Ты видишь, после всех премудростей все зависит от... Сократить путь можно только с помощью усилий. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации десятки.
0: Что можно взять от этого урока? Очень много нюансов, которые Рав дал нам, действительно, 2002 год, почти 23 года, даже больше, и... И настолько много, что невозможно представить, описать себе это словами простыми. Мне интересно, как он дал это выяснение в связи с этим, с развлечениями, которые называются неживой, растительный, животноговорящий. И в конце говорящий — это в точности свойство, которое идет против Творца.
1: Ну да, что можно вынести в десятки. Рав сказал, что делает все Творец, пока не получает экран. Мы должны делать все, что в наших силах. Как сказано, все, что делает в твоих силах, делай, как ребенок. И когда начинают, переходя в духовный мир, тогда человек становится самостоятельным. Пока Творец делает все. Мы должны со своей стороны сделать все.
0: Также, что в каждом состоянии человек должен различать, где он находится. Нет двух состояний, смешанных друг с другом. Человек может быть сейчас вором, потом он может сожалеть об этом, потом может просить о помощи. Потом он снова вор. Потом он может быть грабителем. В каждом состоянии это состояние тотальное, потому что желание получать так работает. Это одно. Второе, что он дал пример также, что он очень удивляется, что ему было 12-13 лет, и мама ему сказала, что она, я могу впрыснуть гормон или не знаю, что там человеку, и вести его к тому, чтобы он влюбился. То есть, как это может быть? Так, так мы действуем. Мы, нас направляют свыше во всех состояниях, и все, весь мир чувств, и мысли, и все, что существует в нас, это, по сути дела, действия. Приводимся в действие. Их нужно только научиться различать их, начинать работать в десятке, чтобы у нас была свобода от этого.
1: Тоже хотел сказать о том, что быть в выяснении действий, выяснении состояний, мы находимся в одной большой лаборатории в нашей жизни, в десятке. Все упражнения, которые мы делаем, рожь десятки, дежурные, все состояния, все это еще выяснение, которое происходит в десятке. Каждое действие, которое делаешь, с каким-то намерением, для чего это действие. Как-то рассказал, что действие в десятке, если ты хочешь добавить еще объединение, это будет хорошее действие. Можешь что-то делать, но потом во внутренних выяснениях понимаешь, что ты крадешь. И выяснение, почему я сделал и в чем хочу продвижение, это очень серьезно, в десятке все это нужно использовать.
2: Да, вещи
0: настолько глубокие, что в разуме тяжело переварить их.
2: Желание
0: получать, желание отдавать, наша работа. Как товарищ скажешь, нужно делать то, что можно. Как ребенок, да. А все остальное раскроется, видимо.
1: Сложно понять, о чем идет речь. Много всего. Но в общем, кстати, это второй раз, когда он приводит эту статью из Шамати про неживое растительное животное, говорящее. Неживое растительное животное и говорящее. И поразительно, насколько это серьезно для нашего понимания или непонимания. Он говорит, что создается о том, что сами состояния, изменения, которые свет делает над желанием. И еще, как ты можешь говорить о себе, о я своем, если ты в духовном еще не родился вообще? Тебя нет. То и твое выяснение, его нет. Кто это выясняет? На вопрос, который прозвучал. У тебя будет экран. Сможешь что-то сказать? Твоя работа — стараться действовать, вкладываться в группу. Без разума, чувств, чтобы вернулось тебя от, из группы в измененном желании.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Мы изучаем учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Шестой пункт Ари. Учение десяти сферот, урок с Рабашем, Тес, том 2, часть 6, пункт 6. И вот он захотел нам вывести маан, ма и бон пними, внутренние, вывести наружу. И поднялись все эти стадии внутреннего саг, заложенные в ма и бон, внутренних, и поднялись они к ма и бон внутренних, и вот эти ма и бон — это их ман. Но сами тамим десаг облачены в ма и бон. И это Аба Ваима и Ишсуд. Ради зон производит зивук выше Аба Ваима и Ишсуд включаются с ними. Также и здесь Тамим Десак производит зивук со всем Аб. Тем более Никудот, Тагин и Отиот Десак соединяются с ними, являясь для них подчиненными, и поэтому они не упоминаются по имени, как в примере Иссуд, и тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи, ибо родилась Накива здесь прежде. Входим в урок с Рабашем.
1: Он еще говорит нам и хочет указать нам, что такое Тамим Десаг. Сначала говорит, они не облачены внутрь Майбон. И еще один признак он дает нам. И они как обовым относительно Ишсуд. Это уже, надо сказать, это взято уже из мира Ацилут. В мире Ацилут мы учили выше Аба Ваима. Они никоей мере не пострадали от второго сокращения. В отличие от них есть еще и Ишсуд, Задбины. Да, они подчиняются второму сокращению. Поэтому он говорит, они, Аба Ваима, Тамим Десаг, относительно Ишсуд, и Ишсуд называются Никудот Десаг, то есть та часть саг, которая спустилась под Табур Ак. Теперь он говорит еще одну вещь. Здесь возникает вопрос. Мы учим здесь главным образом, что Решимот, Некудот Десаг, которые были облачены внутри Ма и Бон, поднимаются куда? К Тамим Десаг. Почему они должны подняться к соответствующим ступени? К Никудот Десаг. Почему же они поднимаются именно к Тамим Десаг? И вот он объясняет. Так как подобно тому, как для Ибура Зон происходит зевук высших Аба Ваима, а Ишсуд включаются вместе с ними, также и здесь Тамим Десаг мы учим, что они соответствуют уровню Аба Ваима, производят зевук со всем Абба, беря силу, чтобы спустить нижнюю гей, а уж тем более Никудот, Тагин, Отиот, Десаг соединяются с ними. С кем? С Тамим Десаг, являясь для них вторичными, для Тамим де Сак, и потому они не имеют еще самостоятельного, как в примере Ишсут, как сказано выше, порождают Аба Ваима, тогда Аба Ваима и Ишсут становятся одной ступенью. Ишсут не упоминается по мне, только высшая ступень. Когда они две ступени и не называются высшей ступенью. Почему? Потому что это один вид, а это другой вид. Но когда они становятся единым, почему необходимо, чтобы было нечто, что делает их едиными? Тогда выходит, что они принадлежат к одному и тому же виду. Речь идет о высшей ступени. И получается, что говорят с точки зрения высшей ступени, почему мы обычно не говорим об Аба Ваима и Ишсут, включённый в высшую ступень? Потому что это два разных вида. То есть высшие Аба Ваима обладают совершенством, а Ишсут Ацилута считается, что у них нет совершенства. Это два разных вида. Но ради нужд Зон Ишсут де Ацилута должны получить хохму, иначе они в состоянии катнута, в малом состоянии, а малый, маленький не умеет рожать. Тогда они получают хохма и становятся совершенными, становятся одним и тем же. Оба, как Аба Ваима, становятся одним видом. Один вид уже говорится с точки зрения высшей ступени. И вот он говорит здесь, так же здесь, Тамим Десак производит зивук совсем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот Десага соединяются с ними, примыкая к ним, и потому они еще не упоминаются самостоятельно по имени, как в примере Сушу, как было сказано выше. Дальше. Тогда порождают внешний Бон, облачают их снаружи. Ну, это просто. Мир Никудим, он называет здесь Бон. Почему? Это огромный вопрос. Ибо родилась Никива здесь, первой. Почему? В чем здесь вопрос? Проблема. Арий говорит в восьмой части, что мир Никудим называется Саг. Почему же мы называем его Бон? Потому что произошло разбиение. И поэтому он называется недостатком, то есть свойство Никевы, женским. И потому получают теперь новое название. Выходит, что до разбиения они не назывались Никевой. Что здесь написано? И тогда порождают внешний Бон и облачают их снаружи. И вот родилась Никева здесь первой. Что это значит? Посмотрим, что объясняет ниже. В начале пункта 6 написано, он хотел вывести также из внутренних майбон, что в нем их внешнюю часть наружу. Тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних майбон. Внутренние саг и внутренний майбон. Ну, посмотрим, да, Орпними. 395-я страница, 6-й. «Поднялись все внутренние свойства состояния саг, скрытые во внутренних майбон». Этот подъем подобен подъему святов во время первого их ухода. Происходит во внутреннем Ак. То, что называется парцов Гальгальта. И подобно подъему святов во время второго их ухода. Что происходит в парцуфе Аб, что означает, что ослабление экрана от всего его авиюта полностью, до тех пор, пока не уподобится экрану, стоящему в рож. И вот это подобие, тождественность, определяется тем, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Рош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Здесь нужно объяснить, то есть они включились там в авиют, которая идет снизу вверх. Поэтому у нас есть такой закон, правило. Хотя зивук был совершен в высшем для нижнего, но когда нижний спускается на свое место, он и сам должен тоже совершить этот зивук. Откуда у него есть сила совершить зивук Дака? Ведь он же происходит от экрана табура, который поднялся в Педерош. И все зивуги Дака происходят только в Педерош. Но на это есть ответ, то есть о том, что он говорит здесь. Или мы учим, что экран, с которого все начинается, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Дерош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, в Авиют, снизу вверх, то, что называется П. После того, как затем спустился вниз, он сам делает зивук Дака. Вот так же было и в этом парцуфе Саг. Что я хочу этим объяснить? То, что мы говорили вчера, что это середина всей темы, даже не конец. Мы сказали, что зивуг на нижней гейвейнайм, который был в рожде саг, разделяет на волосы головы и волосы бороды. Волосы головы называются гальдгальдрейнайм, а ветви общего аб. Что такое общий аб? Мы учили. Общий аб называется уменьшение, подобно зерну, включающее в себя все дерево. Малое состояние. На самом деле это саг. В действительности нет зивуга на бетет лапшут и геймилде, на бетет лапшут и гаалеф авиют. Но только что, почему он называет их ветвями аб? Потому что это уровень Рош. А в Рош не различается никакой авиют. Поэтому он подобен ветвям Аб. То есть у него еще нет второго сокращения. А все сокращение проявляется только ниже него, что и называется волосами бороды. А здесь огромный вопрос. Мы учим о первой Рош, Никудим, там тоже называется Рош, и также говорится, что там нет второго сокращения. Почему? Ведь это же второй Рош, его первый Рош, образовавшийся от первого сокращения, как мы учили, находится в Рош де Саг. Поэтому то, что ты сейчас сказал, что экран, что экран, и все решимот, включенные в него, экран табура, поднимаются в Малхут Дерош, включаются там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, и они включились в зивук, в авиют, то, что снизу вверх. Поэтому, когда опускается вниз, он сам совершает зивук. Получается, что он делает первый рож, образует первый рож, который совершает зивук. Тогда как там это был рож того, что сделал высший. А здесь рож чего? То, что сделал мир Никудим. Поэтому, если это рож, то отсюда мы учим, что Ишсут все еще рассматривается с точки зрения Цимцум Алев, и поэтому он облачается от табура над и выше. И он спрашивает, если мы учим, что они хотели получить ради получения, почему же они не разбились? А потом мы говорим, что они хотели получить ради получения, разбились. В чем разница? там мы учим, что они разбились, а здесь нет. Согласно чему? Что то, что он объясняет в Ортниме, получается так. Здесь был свет, ниже табура Адам Кадмон? Нет. А только что было желание. То есть они хотели получать ради получения, но ничего не получили. То есть там есть только решимот. В отличие от мира Никудим, куда пришел настоящий свет, не решимот, и они продолжили свет, думая, что можно получать. И он говорит, прежде чем свет ушел, они немного получили от него. Это было для них как питание. Это взяли с того света, стало причиной разбиения. Отсюда следует, там они действительно получили свет, а здесь еще не было получения. Поэтому там произошло разбиение, а там только сокращение.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, анахну мамшим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем процесс строительства духовного общества, и сегодня мы хотим поговорить и начать запускать наш региональный конгресс в октябре с 29 по 31 октября. Мы будем снова праздновать конгресс, каждый конгресс у нас праздник. И на этот раз у нас особенный праздник, после того, как мы пережили прекрасный конгресс десяток, когда мы собрались десятками вместе. Теперь мы говорим о региональном конгрессе. В октябре конгресс будет региональным. И мы хотим вместе его сформировать, и поэтому сегодня мы начинаем процесс, хотя у нас еще несколько месяцев до конгресса, но мы хотим сегодня начать, чтобы вместе готовиться, формировать его вместе, так делать его снизу, а не то, что мы приезжаем и участвуем в конгрессе. Нет, мы вместе формируем его. Объясним немножко о конгрессах и какая цель регионального конгресса.
2: Согласно первоисточникам и корням, у нас есть три, как бы, три подхода, да, мы слушаем, как бы, мощь, всю мощь и силу мирового кли. Это происходит обычно в феврале. У нас было почти 800 человек, которые приехали. В этом году мы ждем больше 1000, мы уже начинаем готовиться к этому, соответственно. Цель конгресса — это почувствовать силу. Действительно, то, что называется многочисленности народа, величие царя, несколько тысяч человек в едином мнении, с единой мыслью. Это ощущение, собственно, отказаться от которого нельзя. Потом обычно в мае мы видим, что так получается, да, через несколько месяцев после этого у нас есть конгресс десяток, и тут цель — объединиться в десятки и почувствовать силу десятки. Это и качество усилий, то есть большую часть мы работаем в десятке, мы всегда работаем в десятке, неважно какой конгресс, всегда это происходит через десятку, не меньше. А региональный конгресс, цель его также, ну, скажем, да, выстроить как бы характер группы. Ну, мы вот в Петах-Тикве, да, я вижу вот Петах-Тикве, я вижу вот эта группа Петах-Тикве. И мы также после урока еще раз говорим друг с другом. Мы занимаемся распространением, у нас есть еще трапезы всего сообщества, а у товарищей по всему мировому кли нет этого ощущения. Они сидят обычно в системе Арвуту своей десяткой, и нет никакой возможности, но только если они сами это инициируют, чтобы почувствовать, скажем, группу Германии или какого-то регион, да, где один язык. Мы думаем, что тут десятка не существует в вакууме. Она является частью большой группы, где говорят на одном же языке или региона. Потом товарищи объяснят, что может быть регионом. И мы думаем, что это важно. Мы можем собраться несколько десятков человек или несколько сотен человек. Да, мы уже больше месяца, мы и руководство, и те, кто отвечает за языки, мы проводили совещание и думали, как вообще сделать. Скоро сейчас товарищи это представят. Просто чувствуем, что мы обязаны укрепить вот эту вот как бы личность, то, что называется региональной группой.
1: Мы хотим укрепить группу, отношение к товарищам, чтобы каждый в мире смог участвовать предпочтительно физически в Большом конгрессе. И тогда мы говорим, региональный конгресс — это выражается по-разному в мире. Если говорится об англоговорящих, это большая встреча в Северной Америке, не обязательно какой-то отдельный регион, регион большой, ребята из Канады тоже подключаются. Если мы говорим про Европу, собираются в разных странах по языкам, русскоговорящие, очевидно, соберутся либо в Тбилиси, либо где-то в Баку, мы еще не решили, но это не Кавказский регион, а просто все русскоязычные. Мы хотим, чтобы собралось как можно больше товарищей. Мы называем это регионом, но на самом деле это больше, больше, чем десятка, чтобы мы смогли научиться поднимать конгрессы, быть вместе, чувствуя друг друга, воодушевлять и воодушевляться, делиться опытом и отпраздновать вот это великое единство.
2: Да, мы почувствовали в прошлом году ту силу, которая есть в региональном конгрессе, когда съезжаются товарищи, да, со всего региона, на самом деле, и видели, что регион может быть страной. Ну, в Европе это может быть по странам, да, или весь континент, это, скажем, Северная Америка. Иногда отделение, как бы, потому что Южная Америка, там очень трудно, там им это очень дорого, перелеты, и собраться всем в одном месте. Так это собирается в нескольких местах в Южной Америке. Но все равно есть такой большой сбор, где товарищи говорят на том языке, у них единая культура, но это не десятка, это уже регион. И тогда ощущение больше похоже на то, что происходит в Петах-Тикве. Как Михаил сказал сейчас, мы чувствуем, что все работаем вместе, дежурство вместе, встречаемся все вместе, включаемся не только в своей десятке, но вместе с этим, когда все равно есть работа в десятке. Конгресса не в отрыве от десяток. Ты приезжаешь со своей десяткой на региональный конгресс, и будет время и работать в десятке тоже. Но основное ударение —

0: снимать какие-то места проживания. Все живут вместе, в одном месте, хорошие комнаты. Но мы заботимся обо всем. Как Михаил сказал, дежурство, приготовление пищи, контент — это все делаем мы сами. Поэтому это наш конгресс всех нас, ради всех, который делается всеми, и это просто такая промежуточная ступень между конгрессом десятки и большим конгрессом Петах-Тиквы.
1: Возникает вопрос принципиальный. Мы же все время говорим о десятке. Мы хотим раскрыть Творца в десятке. Это принцип, который уже много лет мы разрабатываем. И сейчас вдруг мы говорим о регионе. Так что же, мы как десятка приезжаем в регион или часть десятки? И что делать? И направление более-менее такое, что, конечно же, конгресс не отменяет десятку. Десятка — это основная ячейка, которую мы хотим оживить, оживлять и вдохновлять каждый момент жизни. И регион не подменяет десятку, но на этом конгрессе мы хотим укрепить вот эту индивидуальность региональную. Поэтому будут различные ячейки времени, предоставленные для десятки, когда десятка сосредотачивается между собой, десятка виртуальная или физическая, или гибридная. Говорим, находимся друг с другом, это называется время десятки. Будет время, которое будет определено как региональное. Каждый работает со своим регионом. Допустим, если несколько товарищей из определенной десятки попали в определенный регион, они будут связаны в это время с товарищами из региона, а не с, не с товарищами из десятки. Вот это будет предпочтение. И будет мировой блок, это время, где все получают один контент, и работа в это время через регион, не отрываясь от него, поскольку это часть, она такая всемирная, все будут находиться в своем эзоре, в своем регионе. Если физически какие-то товарищи приехали в какой-то регион, цель не перемешаться или как-то там, может быть, соскучились, много времени не встречались, и несколько товарищей из одной десятки, скажем, будут вместе с другими товарищами из другой десятки в одном регионе. Тут нет черно-белое, либо только десятка, либо только регион. А будут распределения и по времени, и будет возможность часть десятки встретиться с частью другой десятки из этого региона. Мы рекомендуем включаться в разных товарищей с разных десяток во время конгресса. Например, во время урока. Желательно сидеть в десятках. Или некоторая часть десятки сидят вместе, а во время общих мероприятий перемешиваться. Если десятка пребывает в полном составе, то желательно, конечно, чтобы она сидела вместе. Как мы и говорили, что во время десятки она находится вместе. И естественным образом так и будет происходить. Скажем, в Израиле, очевидно, десятка попадет в какое-то место и будет в полном составе, потому что есть здесь физическая близость значительная в Израиле. Но также можно подумать о каком-нибудь упражнении, когда смешиваются, сидят товарищи из одной десятки с другой десяткой, но из одного региона. Скажем, у нас вот есть ребята из Натании, из Ашкелона, из Хайфы. И, например, ребята из Хайфы могут сесть рядом с ребятами из Кармиэля, потому что они относятся как бы к северному региону Израиля. Короче, будут региональные такие части, будут время предоставлено для десятки, и будут время, которое называется региональным или мировой блок.

0: где мы предпочтем связь с местными.
1: После того, как получили общую картину, касающуюся регионального конгресса, мы хотим, чтобы сейчас выяснить в семинаре, в десятках, духовную пользу. То, что наша десятка как раз вот в этом региональном конгрессе. Давайте выясним в наших десятках сейчас, в чем духовная польза укрепления региона и что это может дать нашей десятке. Итак, какова духовная польза, что укрепление региона даст укреплению нашей десятки? 6 минут на семинар.
0: Я думаю, что духовная польза — это объединение. Мы должны объединиться друг с другом. Начинаем с десятки, затем регион, затем всемирное. В этом мире есть все эти части, и мы их должны все соединить, и мы это делаем на конгрессе, на нашем собрании, говорим и соединяем одно с другим. И наше окружение тоже должно усиливать объединение.
1: Ну да, десятка — это не замкнутый какой-то организм, который не связан наружу. Даже нельзя, чтобы так было. Внутри десятки — то, что мы говорим, и каждый человек выходит в семью, потом в город, потом страна, потом во весь мир выходим. Мы живем во всем мировом кли, и мы не можем оторваться от мирового кли, поэтому мы также образуем связи как внутри десятки, так же региональные связи и вообще всемирные. Но все это через десятку.
0: Как можно больше включения, выяснения, то, что усиливает кли, знакомство между десятками и товарищи, знакомиться с этой силой, которая называется Бней Барух. Бней Барух — это что-то очень большое, многогранное, гибкое. И как можно больше включиться друг друга, узнать, создать новые связи. Это дает уверенность товарищам, всем товарищам в пути и радость как можно больше.
1: Как всякий конгресс, есть укрепление, укрепление и сбор всех наших желаний. И все время конгресс — это как новая страница, как бы новый уровень.
0: Откуда началось вообще? Это было предложение Моше, как создать народ. И десятка, она исходит из всего народа, из всей группы. Есть десятки, потом сотни, даже тысячи. Это такая структура, которую нужно выстроить. Это то, что мы делаем. И духовная польза от этого, что объединение, которое происходит внутри десятки, внутри центра десятки, строится связь с большим кли, общим кли, народ, как это называется, из этой связи. Это настоящая связь, она исходит из центра десятки и соединяется с другими десятками, в большое кли, в народ и в человечество.
1: Духовная польза, да, что может дать укрепление региона и дать наши десятки. Ну, в первую очередь, всякое соединение между нами, это уже может принести пользу. Чем больше товарищей объединяется, больше силы, больше требования к Творцу, и в конечном счете Творец слышит молитву. Как же вот благодаря и количеству, и качеству, ну, конечно же, это принесет пользу.
0: Я смотрю на экраны, и я вижу перед собой товарищей наших. Каждый находится в своем месте. Мы смотрим друг на друга, чувствуем друг друга. Мы хотим быть все вместе. Но не всегда предоставляется такая возможность. Но мы можем быть как можно ближе друг к другу. Те, кто находится в одном регионе, действительно могут соединиться и быть ближе друг к другу.
2: כן, חברים, אז אנחנו, שוב, כמו שאמרנו היום, בדיון...
1: Ну, да, мы сегодня обсуждаем, да, вот начало этого процесса. У нас еще будет много встреч, но для того, чтобы как бы получить и направление со стороны нашего учителя, посмотрим клип номер два.
0: Что значит, что человек, он ответственный? В чем человек за что-то вообще отвечает? Какая ответственность у него есть?
1: В его работе, в группе, с товарищами, он старается приблизить их к Творцу.
0: Каждый товарищ относительно других товарищей в десятке должен заботиться о том, чтобы приблизить их к Творцу. Это его ответственность?
1: Да.
0: А как их приблизить к Творцу?
1: Пробуждать их к Творцу, чтобы каждый начинал думать в этом направлении, насколько он толкает группу к Творцу.
0: Какова роль десятки и ее ответственность, чтобы пробуждать другие десятки в группе?
1: А то же самое.
0: Что значит, что десятка отвечает за остальных десяток?
1: Она пробуждает остальные десятки в том, чтобы пробуждаться и тянуться к Творцу.
0: Это происходит кругами, допустим, Петах-Тиква относительно мирового кли, а в мировом кли одна группа относительно другой группы.
1: Да.
0: Пробуждать других к Творцу. Когда устраивают такие, делают шашлыки, разогревают угли, и нужно разогнать огонь, и мы так приближаем угли друг к другу, начинаем делать такой обдув. И на конгрессе, когда каждая десятка достигает тепла, любви к товарищам и контакта с высшим светом в себе, мы должны приблизиться к другим десяткам и разжечь между нами большой огонь, раскрытие больше света Творца, чтобы он светил между нами в нашей группе. И на этом конгрессе это и цель. Мы, в общем-то, Если есть три дня на конгресс, каждый день будут три разновидности мероприятий, чтобы соединить все миры. У нас, я говорю по израильскому времени, но это будет адаптация в каждом месте. Кстати, представьте, ну, по времени Израиля. Мы утром приходим, и первая половина дня определяется как местная. Что значит местная? Как вот Борис и Хаим говорили, что есть собрание, скажем, русскоязычных групп в определенном месте. Американцы в определенном месте, группа Германии, группа Франции, неважно. В каждом собрании есть полдня, который выделен для них. Они формируют его, наполняют, все делают полдня. Ну, что там будет? Допустим, собрание, товарищи, урок, ну, все, что они решат. Закончили первую половину дня, которая была определенная как местное время. Теперь мы в середине дня предоставляем время личной десятки. Одновременно все товарищи в мире соединяются со своими десятками, либо физически в собрании в этом местном, либо с товарищами, которые сейчас там не находятся, гибридные десятки. Все останавливают и снова все соединяются со своей единицей, со своей десяткой. Каждая десятка во всех местах в мире, где бы она ни находилась, они собираются вместе, что они там будут делать, то, что они решат сами для себя заранее, чтобы укрепить связь между ними и контакт с Творцом в каждой десятке. Это, значит, второе. Да. Второй слой. Третий слой будет соединять все региональные вот эти собрания в мировое. То есть в каждом местном собрании, которое продолжит собираться, будет что-то, чтобы даст нам подкрепление с точки зрения мира. Подготовка к уроку, урок, какое-то еще мероприятие. Все это проходит по всем регионам из одного места, и все находятся вместе. Допустим, после полудня в Израиле утром мы сделали что-то местное, днем мы сделали связь с своей десяткой. После обеда каждый регион подключается к мировому определению, и конец дня, допустим, там какой-нибудь культурный вечер или трапеза, это возвращается снова в регион. Снова на местах. Ну, это как бы проект такой, черновик. Идея в том, чтобы мы были определены и сосредоточены на цели этого конгресса — усилить региональные связи группы. И в течение дня мы будем также поддерживать десятки, и также будем поддерживать та деятельность, которая происходит одновременно, скажем, общий урок проходит для всех. И вот этот проект, этот план, который мы сейчас выразили, и как мы сможем сохранять это единство в этих во всех мероприятиях. И здесь есть такое намерение, чтобы поддерживать на всех уровнях нашу общую связь. Это в общем, можно это все улучшать, изменять, но это как бы общая такая идея. Дополнительный акцент. Мы здесь, как вот сейчас мы смотрим вокруг себя, у нас такое особое место, больше нет такого места в мире. Здесь, в учебном зале, мы собираемся каждый день, у нас в шаббат есть три трапезы вместе, и мы тут делаем еще вещи, которые нам позволяют то, что у нас есть свое здание. В прошлом году мы видели, когда товарищи отсюда из Петах-Тиквы разъехались в разные конгрессы по миру. Товарищи в мире, они просят, чтобы мы отсюда, из группы Петах-Тиквы, приезжали и укрепляли те собрания, которые происходят в мире, в разных местах. Поэтому мы рекомендуем. Те, кто хотят, конечно же, и могут, имеют возможность, выезжал и укреплял вот эти собрания на местах, мы это поддерживаем. Конечно, все должно быть согласовано и поставлено в известность, должен быть ответственный за каждый из языков. И мы будем очень рады, что вот эта тенденция, чтобы группа Петах-Тиквы разбегалась, разъезжалась и укрепляла местные десятки. Ну, а сейчас клип номер один.
1: А что является кульминацией конгресса?
0: Кульминацией конгресса — это когда все мы объединены. И не хотим ничего в продолжении конгресса.
1: Но вот у нас есть тысячи в Израиле и тысячи еще по всему миру. Множество десяток, которые прикладывают усилия. Так вот, каждый такой сбор достигает своей кульминации.
0: Мы должны быть ближе ко всему сообществу Бне Баруха. Мы обязаны каждый взять ответственность за весь Бне Барух. И мы должны поддерживать друг друга.
1: А в чем я отвечаю за весь Бней Барух? В чем каждый товарищ может быть ответственным за весь Бней Барух?
0: Что он думает? Думает обо всех.
1: Я хочу получить совет вот этого взаимовключения. Мы каждый на конгрессе находимся, каждый в своем круге. Свои личные десятки.
0: Да.
1: Так? Но есть еще тысячи, которые находятся вместе. То как включаться всем? Как прийти к ощущению, что все мы одна десятка? Вот именно так сливаемся во что-то одно, единое.
0: В том, что каждый думает обо всех, что они зависят от него.
1: Так, я думаю все время о своих товарищах в десятке. Их я стараюсь удержать. А что значит теперь держать весь Бней Барух? Это еще что-то?
0: Да.
1: Сколько мыслей человек может держать, удерживать в один момент?
0: Он может держать всех.
1: Так моя забота — держать свою десятку и через нее всех? Или напрямую всех, включая свою десятку?
0: Включая твою десятку и весь Бней Барух, ты хочешь почувствовать их и обнять их всех.
1: И когда все так думают друг о друге, что происходит? Какой результат ожидаем?
0: Это называется, что тогда, таким образом, Творец тогда облачается в каждого.
1: Давайте сейчас в наших десятках выясним, как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе таким образом, что будем усиливать весь регион. Мы видели, какая сила есть, да, когда десятка собирается сама. И мы еще весь год, все эти секунды мы вкладываем в это. А сейчас есть такое определенное усилие, когда надо сейчас укреплять регион. Как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе так, что это будет укреплять весь регион? Каким образом? Как мы, как десятка, предполагаем участвовать в нем? 6 минут на семинар.
3: Шаману и Трав, что давай решим, что умер.
0: Мы слышали Рава, как он сказал, что десятка может поддерживать все регионы, весь мир в молитве, думать и молиться о них. Это наша главная работа. Я думаю, что как десятка мы можем производить вот эти региональные действия, все десятки вместе думать о чем-то, чтобы все товарищи были вместе. Как мы и делали на конгрессе десяток, когда все были в одном месте, в одной точке.
1: Если понимать цель конгресса этого и чего мы хотим добиться на нем, тогда у нас одна мысль, мы идем подготовка вместе и постигаем это объединение. То, что мы хотим усиливать это, развивать его, укреплять. И также мы гостим у другой десятки или уезжаем в какой-то другой регион, встречаем людей, да, и знакомимся. И знакомимся с этой формой нашей, ихней, да, то, что относится к Петах-Тикве. Если мы это все понимаем и делаем подготовку, да, в этой большой цели, которая нам предстоит, то форма уже менее важная. Если, скажем, мы должны войти в Эбур, да, то есть любым образом, когда соединился с товарищами, которые приходят или гостят, это хорошо.
0: Как мы, как десятка, планируем участвовать? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить. Надо подумать и обсудить, как мы можем собраться в определенном месте физически, и могут или не могут. Короче говоря, это нужно произвести выяснение, это и подумать вместе, как десяткой можно действительно продвинуть эту идею.
3: А сколько тут члену Бемукурот?
1: Ну, у нас все написано в первоисточниках. Скажем, написано, что статья «Помогать друг другу». Каждый должен поднимать состояние духа. И группа, десятка. И так каждая десятка, все мы. Это будет сильнее, если мы в первую очередь сейчас поставим это как цель на этом конгрессе, поднять состояние духа. И в общем, и так может быть, и не знаю, если мы действительно подсоединимся к какой-то группе в каком-то регионе, то... Может быть, тоже это будет полезно. Но действительно, с такой вот целью — давать силы. Не получать силы, а давать силы.
0: Да, это начало обсуждения этой темы. Я бы предложил записать нашу песню как следует, сделать из нее клип, чтобы можно было это озвучить на конгрессе, и чтобы это прошло цензуру, и все, что нужно, и тогда мы можем сделать очень большой вклад.
1: Ну, я думаю, что товарищи уже сказали все, что только возможно. Но я думаю, что нужно в первую очередь, то есть нам надо быть десяткой, да, как бы в полном составе, как один человек с одним сердцем. И вот та сила, которая у нас будет, да, когда товарищи объединены в десятку, мы сможем давать эту силу всему мировому кли, всем десяткам. И встретиться там, где-то посередине, да, в объединении, в том, что мы делаем вместе. Что можно еще? Ну, как Паша сказал, что действительно мы можем дать им и этот дух и радость, и любовь, то, что мы накопим здесь, в самой нашей десятке. Ну, это как действие такое, практика. Как действие мы действительно можем подключиться к какому-то региону, поговорить с ними. И от них также взять силы. В этой общей силе мы можем обратиться к Творцу, обращаться к Творцу, чтобы объединил не только десятку, но и все мировое кли. Да, как один человек с одним сердцем. Ну все. Я думаю, это то, что от нас требуется.
0: Да, как и на прошлом конгрессе, это все очень пока что в начале, вот это самоопределение местное, в каждом мире делают что-то по-своему, и время, и характер, и язык. Я хотел бы сказать об Израиле. В Израиле еще нет решения, мы все, что делаем, это пока как вывод из предыдущих конгрессов, и пока что еще ничего не закрыто. В Израиле тоже есть несколько возможностей, мы знаем, что есть разногласия между товарищами. В итоге мы, конечно, примем решение, но пока что все это открыто, и мы будем рады узнать ваше мнение на эту тему. Одна возможность, например, Израиль будет считаться как один регион, и поэтому все товарищи в израильском кли будут приглашаться в Петах-Тикву, и здесь можно будет сидеть в разных кругах, когда есть время региональное, скажем, север, юг, центр. Здесь могут собраться в Петах-Тикве, то есть все средства, все будет предоставлено, и можно будет собраться здесь во время десяток, конечно, десятками, а во время региона. По разным регионам, здесь же в здании будут сидеть товарищи из разных регионов. Вторая возможность, конечно, сделать это регионально. Северяне найдут для себя место, южане для себя, центровые найдут для себя место, и там соберутся, каждый в своем месте, и позаботятся. Это вторая возможность. Но есть и еще другие варианты, просто нужно обдумать, как можно это сделать в Израиле. По поводу виртуальных связей Авио объяснит.
1: То, что еще особенно в этом конгрессе, как мы начали понимать, регион получает самостоятельность. Скажем, конгресс, десяток, когда каждая десятка была самостоятельной, строила контент, меню, десятка определяла, что будет делать, экскурсия, не экскурсия, куда поедет. То же самое регион получает самостоятельность, контент будет строить, уроки, какой материал, какие мероприятия. Может быть, в Соединенных Штатах, скажем, прогулка, а в Болгарии, скажем, решат другие идеи. То есть дать возможность самостоятельности каждого региона, включая меню, организацию конгресса, все эти процессы, так, чтобы регион расцвел сам и сам бы вел разные мероприятия. Это идея. Подобно этому, то же самое с трансляцией. Да, каждый регион будет транслировать, скажем, русскоговорящий конгресс будет транслировать на русском языке. И те, кто не смогли приехать, получат эту трансляцию. То же самое на английском языке. Да, те, кто физически не смогут приехать, подключатся к трансляции на английский. То есть регион становится самостоятельной станцией. Да, где там собираются все со всего мира, да? И в определенное время также у каждого есть еще время со своей десяткой. И десятка будет там решать, что будет делать. Может почитать статью, может семинар провести, может быть собрание товарищей. Она будет решать. Это отдается десятке. Мы на этом конгрессе впервые будем двигаться в трех кругах. Десятка, регион, мир. То есть идея дать выражение каждому из этих кругов. Теперь, поскольку весь этот процесс, он пока еще только в пеленках, Ничего тут еще не завершено, не решено. Это пока мысли. Мысли, которых так мы собрали, да, где-то за месяц. Еще ничего не решено. Нет еще материала для уроков, еще подготовки нет. Мы сейчас начинаем строить сейчас. Мы будем рады услышать идеи, вопросы, ответы, колебания, мысли, которые у вас были. Для того, чтобы мы могли это все прояснить. Это нормально, ставить вопросы, вызовы, мысли, всякие идеи, или вообще вместе пытаться выяснить что-то. И будут возникнуть у вас вещи там за столом или в комнате рвут. Поэтому давайте сейчас начнем прояснять этот процесс вместе. Итак, Ашкелон 2, пожалуйста.
4: אני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור.
0: Допустим, мы из Ашкелона и Натании, мы собрались в месте, которое называется Гаш.
4: למשל, החברים שבנו את התוכן.
0: И товарищи выстроили контент. И там были товарищи из Натании, из Ашкелона, и это было смешано. Мы всем приготовили разные вещи. Были товарищи, которые были заняты логистикой, организовали место. Ну вот что-то в таком духе.
1: Еще, пожалуйста. Ощущение, что из конгресса десятки мы как бы выходим за пределы. Скажем, мы были как гусеница, да, гусеница, которая хочет выйти теперь в мир, в регион, в мир. Отсюда возникает вопрос, сможем ли мы справиться с тем, что мы правильно справляемся, если вообще необходимо. Проблемы, которые у нас существуют в повседневной жизни, в физическом плане или виртуальном. Хотим ли мы укрепить, то есть использовать эти условия, которые существуют, как бы в более совершенном виде, как бы на этом сделать ударение или вообще во время конгресса предоставить место виртуальным мероприятиям.
5: Шалом. Лицор таштит казат, что кол балет тавкидим...
0: Сделать такую базу, где все, скажем, люди, которые имеют какие-то определенные функции, скажем, контент или еще что-то, чтобы могли собраться, и так вот давать поддержку во всем мире, во всех группах, во всех десятках. Цель, чтобы так вот поддерживать друг друга, делиться опытом, скажем, повара с поварами и так далее.
1: Скажем, руководитель конгресса в Германии или в Штатах будет группа храма руководителей там, или культурных вечеров, или еще чего-то, делится опытом. Прекрасная идея, спасибо.
0: Орен говорил о том, чтобы объединяться группами за границей, и мне показалось, что это стоит, может быть, послать представителей десяток, чтобы на уроках мы были в системе Арвуд, но будем также связаны с разными местами и будем друг другу давать воодушевление.
1: Только получить согласие руководителей по языкам. Чтобы все было сбалансировано, да, это все решается с руководителями.
6: Yes, when we first implemented the head of the 10 in USA Northeast, it actually started with the 10's conference.
0: Когда мы начали упражнение с главы десяток, это началось с конгресса десяток, и было много ответственности на координаторах, поэтому стоит, чтобы был кто-то, кого назначили сейчас, потому что есть большая ответственность, и со стороны логистики люди должны поехать в разные места, есть контент для десятки. Стоит эти вещи делать заранее, подготовиться к этим сложным моментам. Есть большая ответственность, и стоит подумать заранее.
1: Ну, израильский клей, у нас есть Шимон, еще есть команда от израильского клей. Вот как бы два направления. Одно направление — это есть группы, которые когда-то были и исчезли, да? И другие как бы формы, десятки в Арвутах. То есть много-много товарищей и ждут, чтобы мы их пригласили. Надо видеть, как это сделать, с одной стороны, с нашей стороны, с другой стороны. Товарищи в Израиле, те, кто нас слышит, и есть много таких товарищей, которых они хотят пригласить, тоже сделать это через вот эту команду израильскую, скажем, через Шимон. Мы в Тель-Авиве, в центре Тель-Авива. У нас есть много товарищей из ближайших городов Рананы, которые вместе. Они как бы из Рананы, но все равно Тель-Авив.
0: Спасибо. По поводу организовать это в Израиле особым образом, вместо того, чтобы мы собирались в центре, мы сделали это как-то в Ситрине, в одном большом месте, где все израильские группы, чтобы они собрались там, чтобы вот это впечатление было иным, не так, как всегда.
1: В Израиле, потому что расстояние короткое, можно сделать два дня в Петах-Тикве, а один день еще другие какие-то варианты.
0: Выразить воодушевление от конгресса, который нам предстоит. У нас возник вопрос десятки, как мы соединяемся как десятка с другими десятками.
1: Да, это хороший вопрос, об этом надо еще подумать. Но продолжение тому, что и Дима сказал до этого, я думаю, много товарищей в Петах-Тикве ощущают, знают, что такое выехать за границу на конгрессе. Мы многое такое делали, знаем, какую особую ценность этого есть. И мы на этом конгрессе как раз поощряем. Все ребята со всего мира просят, чтобы с Петах-Тиквы приехали. Нам тоже важно, чтобы включиться. Мы живем физической группой, а большая часть групп живут виртуальным, поэтому надо уже начать об этом думать. Кто-то когда-то выезжал на конгресс за рубежи Израиля, насколько глубокой связи дает нам потом. Вот эта связь, только вот, ну, начать думать об этом. Коля, пожалуйста.
0: Если у меня получается, скажем, поехать в Грузию, а Толик поедет в Россию, а Яриф поедет в Литву, я предлагаю, чтобы мы для вот этого регионального объединения отменили десятки, потому что я выхожу туда, вот как сейчас я был в Казахстане, 5 десятков в одной комнате. Каждый там не говорит, я выхожу наружу, чтобы никому. Причем мне куда-то ехать, чтобы снова соединяться со своей десяткой. И для правильной организации, мне кажется, будет правильным именно для этого конгресса отменить свои десятки. И тогда есть смысл, когда я выезжаю туда и становлюсь там, как все. Иначе зачем мне туда выезжать, чтобы виртуально быть связанным со своей десяткой?
1: И при всем при том, мы думаем, что на протяжении 24 часов помножить на 3 дня мы все-таки выиграем, если будет такое окно личное для десятки. Скажем, пример. Да, у вас там было там, вы разъездились по трём-четырём местам, да, как вы, как ты описал. Тогда в общем расписании всего мирового Бнебаруха будет такое окошко днем. Ну, скажем, просто час. Час, где мы специально со всего, ну, во всем мире останавливаемся. Каждый достает свой смартфон, подключается виртуально или кто рядом с ним физически, только со своей десяткой для того, чтобы возобновить вот это отдыхание. Я не помню, у кого был вопрос тут. Как мы учимся, как через десятку дать силу и соединение другим десяткам? Это для тебя будет как рычаг. И оттуда снова возвращаешься к своей задаче. У нас на каждом конгрессе есть только одна задача, да, чтобы мы не путались. Конгресс десятки, вот только одна задача — раскрыть Творца в нашей десятке. Выполнили это. В следующий раз сделаем это еще лучше. Мировой конгресс в феврале, у нас есть только одна задача. Все глаза сюда, на храм, который здесь. Кто на экране, тоже все сюда, все сюда. Как, что такое региональный конгресс? Одна та же задача, да, вот эта индивидуальность региональная. Язык, что там еще будет, но это больше, чем отдельная десятка, это все надо укрепить. Поэтому все три дня, все 24 часа, все мероприятия ради этой цели. Укрепить с духовной точки зрения и даже логистика региональных действий. Поэтому, скажем, днем мы вышли как бы в определенное время в свою десятку, мы встретим свою личную душу. Это даст больше сил продолжать действия в течение дня, укреплять всех, как ты описал, да, на всех этих трех конгрессах.
0: Давайте начнем работать между нами, чтобы выстраивать этот ближайший конгресс, и обсудим в десятках, какие действия, какой контент, какие формы объединения должны быть на этом конгрессе, чтобы действительно мы построили региональное кли. Еще раз, какая деятельность, какие способы объединения, какие средства помогут нам построить вот это местное объединение в регионах.
1: Какие действия? Да все хорошо. Все, что добавляет в объединение, все хорошо. Какие мероприятия, да. Песни давайте напишем, подарки группе, давайте вместе приготовим что-то, выйдем на прогулку, пикник, я не знаю, мы на море выезжали. Вечер, может быть, пройтись. Статью почитаем вместе. Ну, вы знаете, да? Натя говорит, да, ну, в баскетбол поиграть. Но я не умею. Все время у меня пробежка получается. Но что-то приготовить вместе добавляет это в объединение. Все, что добавляет, все хорошо.
0: Как и на каждом конгрессе. Все, что делается всегда, но кроме этого должно быть какие-то рамки, которые важны для объединения местных связей, для усиления местных связей, товарищей, которые живут в этом регионе, и развитие региона. И распространение в регионе, все, что важно в этом определенном районе.
1: Ну, в первую очередь, действительно, сейчас пока еще непонятно, в каком формате это все будет. Или это будет там в десятках, то есть источник того, что мы будем в десятках, или же не особенно. Я услышал эту идею. что будет какой-то момент в течение дня, что неважно, где каждый будет из десятки, мы как встретимся виртуально как минимум. Или мы все-таки будем в десятках, так а... можно, ну как мы делали на конгрессе десяток, не знаю, общее какое-то действие с какой-то группой, скажем, не Тани, да, какой-то контент сделать на собрании товарищей или для трапезы. Это требует выяснения.
7: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מהעשיריות, בכל מקרה.
0: Я думаю, что регион должен быть построен из десяток. И на специфическом этом конгрессе мы будем укреплять этот регион, но десятка — это единица, а регион — это уже собрание десяток. Я думаю, что это, на этом нужно основывать эти вещи, потому что Кли — это собрание регионов. И я согласен с тем, что каждое действие, которое мы производим, оно объединяет. На конгрессе все, что товарищи чувствуют, потому что я думаю, что связь в десятках, она не физическая, она внутренняя. И не важно, где бы человек ни находился, можно всегда преодолеть физические помехи. И поэтому строение десятки нужно им поддержать региональные связи.
1: Я думаю, что все включается в подготовку. Это как раз то, что мы сейчас делаем. Мы выясняем, что на самом деле должно быть, что нам делать. Но самое важное, что мы как одна десятка, единая десятка, все, что мы делаем, с мыслью о цели соединиться с Творцом, с мировым Кли, соединиться друг с другом, потому что объединение — это самое важное, что есть.
2: טוב, קודם כל, לא לשכוח שזה גם חלק של העשירי, אז אנחנו...
0: Ну, не следует забывать, что это часть десяток. Поэтому мы должны делать, как мы делали в прошлый раз. Подготовка только для десяток, собрание для этого времени десяток, и посмотреть, как мы наполняем это время, это первое. Второе, подумать, как провести действие с другими десятками. Я не знаю, как это будет в Петах-Тикве. Наверное, нужно открыть Zoom для всех группах в Израиле, чтобы были какие-то идеи, или это будет регионально, север-юг. Должны подумать, как мы делаем вместе эти действия, как мы вместе заняты в это время. Надо подумать, как мы работаем отдельно с каждым регионом.
2: Ну,
1: хорошо, хаверим. Мы только запускаем процесс, поэтому у нас есть такой момент, да, который сейчас мы прочувствовали. Спасибо Коле, что он поднял этот. Мы приехали на региональный конгресс, скажем, я, мы с Ави Вентури решили навестить Германию, товарищей, включиться в них. Мы на уроке, подготовка к уроку, есть семинар во время урока. Если я подключаюсь к своей десятке, 5-14, или я подключаюсь к ребятам, которые сейчас со мной в Германии. Ответ? Товарищи, которые со мной в Германии, то есть... кроме времени десятки окошка, кроме времени десятки, который будет один раз в течение дня и будет определен заранее, все остальное время, Коля, я в регионе, я 100% в этом регионе, я проникаю с товарищами, я вместе с ними, я на семинарах, на уроках, я в тех мероприятиях, которые они делают. Может, они решат сделать какое-то действие, которое отличается от других регионов. А при том мой товарищ будет совсем в другом месте в мире. И потом будет время, десятки соединиться вместе, все остальное время мы 100% в регионе. Я не приехал для того, чтобы наполовину отпустить сцепление. Нет. Я должен пережить все то, пройти весь процесс с ними. Но у нас будет еще много времени, чтобы об этом говорить. Мы поощряем наших товарищей из Петах-Тиквы разъехаться по всему миру, и наши товарищи тоже это просят со всего мира. Понятно, согласовать все это с руководителями по языкам. Сейчас у нас будет вторая трапеза, добавим. Завтра с 6.30, 7 до 30 будет встреча, с 6.30 до 8 будет встреча руководства дирекции с европейским КЛИ, а закончим песней. Ай-яй-яй-яй-яй, Лесима, Лесима.

0: Дорогие товарищи, после такого сильнейшего урока, объединяющего урока, после такого послания радостного о конгрессе, который будет у нас, давайте продолжим, продолжим объединение, давайте продолжим вот это стремление к свету, возвращающему к источнику, вместе на этой трапезе для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И говорит нам Рабаш, мы хотим служить Творцу, чтобы было ему наслаждение. А наше наслаждение состоит в том, что он дает нам возможность служить ему. Мы хотим служить царю, чтобы у него было наслаждение. А наше наслаждение состоит в том, что он дает нам возможность служить ему. Возьмем сейчас время, так, в десятках, в комнатах рвута, на столах, для того, чтобы во время, как мы заполняем тарелки, когда мы впечатления, которые есть у нас от урока, давайте возьмем, займем несколько времени разговором между нами в десятках. Thank you.
1: Thank you.
0: Дорогие товарищи, на уроке, на первой части, мы слышали, Рава рассказывал, как он рассказывал, как он видел, что его мама дает прививки, уколы. И эти уколы пробуждают в человеке вдруг возможность любить ее. И это его так разочаровало, что он видел, что этот укол, эта прививка, она вызывает в нем любовь, а не сердце и так далее. Мы сейчас на последней части урока начали подготовку к конгрессу. Мы начали подготовку к конгрессу. И мы сейчас, это как прививка, укол. Вы знаете, берут, втягивают вот этот вот материал. Мы сейчас, мы его втягиваем, пока не придем на конгресс. И тогда укол будет таким сильным, которая даст нам пробуждение, радость, величие цели, величие Творца и много-много уверенности. Сейчас прочитаем отрывок Рабаша. Отрывок из урока. Нужно принять от товарищей, от группы только радость, осознание величия Творца, величие цели, уверенность. Нужно получить от группы лишь пробуждение, радость, осознание величия цели, величия Творца,
1: уверенность.
0: Говорит нам наш рав. Что мы должны делать? Просить. Лишь молитва. Что мы должны делать? Просить. Только молитва.
1: И
0: мы слышали на уроке, что в конечном счете группа, она причина молитвы. Это дельта, разница между тобой и группой. И не какие-то разговоры или какие-то слова, то, что сердце требует. То, что сердце требует через группу. И мне лично выпала такая часть быть в моей десятке на этой неделе, быть в подготовке нашего дежурства. И ты каждый день видишь, наблюдаешь, как десятка становится более высокой, выше, более самоотверженной. Товарищи с таким желанием, с таким устремлением, что Творец внес в них, что ты принижаешь себя, ты видишь это все больше и больше, и вот эта разница, она рождает молитву. Огромная благодарность Творцу за такое окружение, за такие десятки, за наших товарищей. И будем в радости, будем в благодарности. И переведем это в молитву Лихаим. Товарищи, сегодня мы начали подготовку к конгрессу в октябре. Это будет особый конгресс. Это будет конгресс, это будет прорыв такой местный конгресс. И что такое местный конгресс? И в конце урока мы сказали, что мы проверим и сделаем подготовки, как это возьмет время, как это будет готовиться, и начнем постепенно понимать, что это. Но если у нас группа, Творец заботился о том, что если у нас группа, что значит местный конгресс? Группа Владивосток. Они уже делают в этот момент местный конгресс. И они расскажут нас, Артём расскажет нам, что происходит там. Мы сейчас можем получить промо, что будет.
2: Да, дорогие хаверим, очень рады всех приветствовать из Владивостока. Действительно, мы сначала называли это мероприятие Днем Единства, но буквально, когда все началось, когда мы буквально начали объединяться здесь, слово «конгресс», оно прорывалось из уст буквально сразу же. То есть мы находимся действительно в состоянии мощного конгресса. Здесь, на Дальнем Востоке, во Владивостоке, собрались товарищи из Томска, Сахалина, Москвы, из Казахстана, из Алматинской группы, из Красноярска. Нас здесь больше 30 человек сегодня. Магадан, да. Хабаровск, да, меня подсказывают. Барнаул, Сочи, да, Москва. Огромное количество людей, товарищей приехали. И, знаете, на самом деле, мало того, что мы чувствуется, сейчас открываем вот эти ворота в мощный, да, этот Октябрьский региональный конгресс, мы здесь буквально сегодня такое чувство, что по-настоящему родилась Владивостокская группа, потому что товарищи приехали, и они, вот этот хиссарон, который здесь уже несколько лет копился, они его буквально, просто наполнили светом. И они просто привезли сюда свои сердца, привезли сюда свое стремление, передают его нам, учат нас. Привезли нам микрофон для того, чтобы нас из Мерказа было хорошо слышно. Вот, мы всем сердцем с вами хотим передать вам это стремление. Очень любим вас, Нейбарух. Спасибо вам, что вы есть, и мы вместе с вами. Лихаем! Шаббат шалом!

Я надеюсь, что мы в ближайшем будущем удостоимся вместе общего ощущения и сможем раскрыть Творца, любовь и радость, то, что мы получаем от Него. И я надеюсь, что мы в ближайшем времени удостоимся все общего ощущения и сможем раскрыть у Творца любовь и радость. И это то, что получаем от Него. Товарищи, следующая у нас встреча без 15:04 подготовка к дневному уроку.

0: Строим духовное общество. Дорогие хаври, на первой части урока мы изучаем урок с Равом от 28 мая 2002 года. Урок основан на статье «Да будет согрешивший». Статья находится в книге трудов Рабаша в первом томе, 281 страница. Почитаем статью в десятках. 21 минута в нашем распоряжении. Прошу.
1: Статья «И будет, если согрешил и виновен». В книге Зоар, глава Ваикра, сказано, мы учили, что сказано «И будет, если согрешил и виновен». Почему вначале сказано «Если согрешил», а в конце «И виновен»? И Зоар отвечает, потому что мы учили так, если согрешил, то есть теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих, и виновен, это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где и виновен означает и исправит. Другими словами, и будет, если согрешил, если исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел, сказал Раби Йоси. Поэтому сказано «и возвратит», что означает, что он возвращает сам, так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. И следует понять, почему сказано, если согрешил, теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих. И нужно понять, неужели же есть преступления, не называемые грехом? И на это приводится доказательство, что сказано, из всех грехов человеческих. А потом он объясняет стих о награбленном, что это имеет место именно между человеком и его товарищем. А что же в отношении заповедей между человеком и Творцом? И выясним это в отношении работы. Известно, что в своей основе все грехи происходят от желания получать, которое заложено в творениях в силу замысла творения, стоящего в том, чтобы насладить свои создания. А после того, как возник запрет получать ради получения, представляющее собой исправление и сокращение, которое было произведено, чтобы не было хлеба стыда.
0: Из-за этого исправления потом посредством распространения вышли миры клипот. Потом из-за греха Адама, решенного с древа познания, вышли две системы, что называется, одно против другого создал Творец. И есть святые Абия, и против них нечистые Абия. И отсюда происходят все грехи. От того, что мы хотим получать только ради получения. То есть человек от природы создан с эгоистической любовью, что означает, что он не заботится ни о чем, кроме собственной выгоды. И только благодаря Торе и заповедям можно исправить его, чтобы он был ради отдачи. А до того, как он приобретет это исправление, называемое ради отдачи, он хочет захватить все под свою власть. То есть он хочет вывести все из-под власти Творца и поместить под власть человека. И отсюда у нас в мире происходят три деления. Первое — запрещенное и разрешенное. Второе — в разрешенном мы тоже различаем два вида — заповеданное и зависящее от выбора. Третье Это то, что касается намерения. То есть следует настроить намерение, как в запрещенном, чтобы не совершать этого, исходя из отдачи, так и в разрешенном, будь это заповеданное или зависящее от выбора, чтобы намерение было ради отдачи, а не для собственной выгоды. То есть он соблюдает Тору и заповеди Творца, так как он верит в Творца, что ему будет наслаждение от того, что он исполнил все, что он заповедовал им. И в этом все его намерение. То есть, что бы он ни делал, как исполнительные заповеди и запретительные заповеди, так и зависящие от выбора. Во время занятия ими он старается построить намерение ради небес.
1: И сказано следует, что если человек получает наслаждение в свою собственную власть, грех его состоит в том, что он переводит из-под власти Творца в свою собственную власть. Ведь все должно войти под власть Творца, а человек есть лишь раб Творца, и у него нет своей собственной власти, а все находится во власти его господина, а у раба нет никакой самостоятельной власти. Однако, когда он получает наслаждение, существующее в мире, в свою власть, кажется, как будто есть две власти. И это называется, что он выводит из-под власти Творца, которому принадлежит мир, и помещает в свою собственную власть. А по поводу перевода из-под власти товарища в свою собственную власть, следует различать два вида. Первое. Когда товарищ не видит, как он забирает это у него и помещает под свою власть. И это называется вор. То есть, если товарищ не видит, у него есть смелость поместить собственность товарища под свою власть. Тогда как если он видит, что товарищ посмотрит и увидит, как он берет вещи и помещает под свою власть, он не украдет.
0: Второе. А иногда бывает, что он берет собственность товарища, даже если товарищ сопротивляется этому. И это называется грабитель. То есть он грабит товарища, даже если товарищ видит, и на него не производит впечатление, что он кричит: «Это же грабеж, и я не позволяю тебе брать». Он продолжает свое. То есть у него нет сил преодолеть страсть, которую он питает к собственности товарища. И он обязан грабить. Причина того, что он не впечатляется от другого, когда он смотрит на него во время грабежа, без сомнения состоит в том, что его желание получать уже максимально развилось у него. Мой отец-учитель сказал, что разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя есть большее желание получать, чем у вора. Поэтому вор, когда он знает, что хозяин будет смотреть на него во время действия, стыд не дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. В то же время у грабителя желание получать настолько велико, что нет ничего, что могло бы помешать ему осуществить преступный замысел. А из-за своего желания и сильной страсти он не смотрит ни на что и приводит свой замысел в исполнение. Из сказанного мы можем выяснить то, что спросили выше. На что они хотят указать, говоря, если согрешил? То есть на какие преступления, называемые грехом, как сказано, из всех грехов человеческих? Следует объяснить, что значит теми преступлениями, которые называются грехом. А потом он приводит доказательства и слов из всех грехов человеческих. Что имеется в виду в словах «из всех»? Нужно объяснить, что все, что имеется в виду, это корень, из которого происходят все грехи, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире и на котором заканчиваются все работы. То есть нам дано для исправления это желание получать, чтобы оно стало на отдачу. А когда общее желание получать и исправиться ради отдачи, это будет называться окончательным исправлением.
1: То есть все исправления, в которых мы должны трудиться в Торе и заповедях, предназначены лишь, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И тогда мы удостоимся состояния слияния. И тогда сможем достичь цели творения, стоящей в том, чтобы насладить свои создания. И выходит, что в окончательном исправлении, что означает, что все исправлено, и больше исправлять нечего, получается, что все должно войти в святость. То есть даже злодеяния тоже должны войти в святость. Иначе получится, что не хватает части желания получать, которая осталась снаружи и еще не получила исправления. И потому мы сказали, что слова «из всех грехов человеческих» указывают на то, что все происходит из этого корня. То есть следует знать, что нет ни одного греха, который не происходил бы из коренного желания получать, которое, как известно, является корнем всех творений. И потому, если бы остался хотя бы один грех из-за того, что он происходит от корня, то есть желание получать, он тоже должен быть исправлен ради отдачи. Иначе этот недостаток будет виден в корне, то есть в первом сокращении, которое произошло на коренное желание получать, и было произведено, чтобы мы получили все, что заключено в замысле творения, насладить свои создания в келим, на которой произошло исправление ради отдачи. И это можно понять на примере. Скажем, к примеру, что его желание насладить свои создания было на 100 килограмм наслаждения. Само собой ясно, что следовало подготовить кли, в котором будет хисарон на 100 килограмм. Иначе нет места, куда могло бы войти 100 килограмм наслаждения, ибо наполнение возможно только вместе хисарона. Согласно этому выходит, что если в момент, когда наполняют келим, то есть хисароны, есть келим, оставшийся снаружи, то есть часть келим, относящихся к 100 килограммам хисарона, нечисты и не готовы для наполнения относящимся к ним благом, получается, что благо, которое хотел дать Творец, а именно 100 килограмм наслаждения, не наполнило желание, так как часть келим относится к части блага, а они еще не получили положенного им.
0: Согласно этому выходит, что все келим, которые вышли в момент сотворения, все они должны войти в святость. И отсюда понятны слова книги Зоар. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. И это, как сказано выше, вызвано тем, что все зло, исходит из желания получать, которое создал Творец, а потом сделал на него сокращение, называемое исправление. Нет сомнения, что все 100 килограмм желания получать, которые он создал, должны быть получены благодаря этому исправлению, называемому получением ради отдачи. Эти свойства, которые нельзя исправить до окончательного исправления, называются клипот, скверна, ситрахра. Но в окончательном исправлении все келим должны войти в святость по вышеназванной причине, иначе будет недостаток высшего блага, так как все келим должны получить то благо, которое относится к их доле, как сказано выше. Из сказанного станет понятно, что слова из всех грехов человеческих имеют в виду корень грехов,

0: называемые желанием получать. И потому сказано, не будет, если согрешил и виновен. Ведь слова «из всех грехов человеческих» не означают именно грехи между человеком и товарищем, как приводится потом объяснение слов «и виновен». Это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где «и виновен» означает «и исправит» свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел. То есть имеется в виду между человеком и товарищем. Однако следует объяснить, как сказано выше, что корень всех грехов — это желание получать ради получения, что означает, что человек получает от Творца, то есть из-под его власти, и помещает все в свою собственную власть. А это называется грабежом, как сказано выше. Ибо он забирает из-под власти Творца, несмотря на то, что Тора кричит, говоря, что нельзя получать в свою собственную власть. Иначе это называется, как будто есть две власти. То есть власть Творца. Он забирает наслаждение из-под власти Творца в свою собственную власть. Получается, что он называется не вором, а грабителем. Потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он берет, однако его желание получать настолько велико, что у него нет сил преодолеть его. И потому он называется грабителем, а не вором.
1: А в чем состоит его исправление? «И возвратит награбленное, которым он завладел». То есть совершит возвращение и исправит, чтобы все его действия вошли в святость. То есть привлечет свойство желания, чтобы было так, чтобы все действия его были бы ради отдачи. И потому Зоар объясняет, и будет, если согрешил и виновен. Что и виновен означает «и исправит». И Раби Йоси добавляет, говоря, «и возвратит», что означает, что он возвращает сам. Так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. То есть есть возвращение из страха, и тогда злодеяние становится для него как заблуждение. И это называется, что хотя он и возвращает награбленное, однако это называется еще не по желанию, а из-за того, что он испытывает страх, поэтому он возвращает награбленное. Но это не называется самостоятельно, то есть по своей доброй воле, чтобы мы могли сказать, что он доволен тем, что возвращает награбленное, а как будто у него нет выбора. И от возвращения из страха грех еще не исправляется, так как при возвращении из страха злодеяние становится для него лишь как заблуждение. И поэтому есть келим, который еще находится вне святости, то есть высшее благо не может облачиться в них. Поэтому у желания Творца, которое состояло в том, чтобы насладить свои создания, дать нижним, нет места облачиться, как сказано выше. Получается, как будто есть недостатки в цели. Поэтому нам дано исправление, называемое возвращением из любви, и тогда злодеяния становятся как заслуги. И автоматически эти келим, которые были в свойстве злодеяний, то есть в свойстве желания получать, и относятся к высшему благу, исходя из цели творения, и не способны получить благо. Однако когда эти келим превращаются в заслуги, тогда они уже пригодны к тому, чтобы высшее благо облачилось в них. И тогда может реализоваться совершенство цели, состоящее в том, чтобы насладить свои создания, в той мере, в которой высшее благо, которое Творец желал дать им, они сейчас поместили во все келим, относящиеся к общему желанию получать, которое разделилось на много частей, так как маленькие части легче исправить.

0: 8 мая 2002 года.
1: Прочли статью из второго тома Шлавея Сулам, из главы Ваикра, и будет, если согрешил и виновен. Творец создал желание получать, человек — это тот, в ком желание получать действует, не спрашивая его ничего. То есть согласно величине желания получать в нем, так человек и ведет себя. Человек — это результат меры желания, которые есть в нем, и меры высшего света или блага, которое находится внутри желания. Оба они приходят свыше, и человек, если, как пишет Рэбе, желание получать очень большое, он грабитель, если желание, то есть берет, чтобы ни было, не может остановить себя, желание получать в нем определяет, что он грабитель. Если желание получать немного более исправлено или меньше по величине, то он вор. То есть, если никто не видит, он пользуется своим желанием получать. А если видит, то это останавливает его. То есть у него есть какое-то внутреннее исправление из-за мнения других, или страха, или положительное исправление желания получать большое, или само желание получать маленькое, неважно. Но в общем величина желания получать, раскрытого как эгоизм, раскрывающийся как его эгоизм, который не покрыт исправлениями, это определяет, что представляет собой человек. А если желание получать еще меньше, или оно большое, но более исправленное, у него остается маленькая часть, нераскрытая, то есть не покрытая исправлениями, тогда он не грабитель и не вор, а так, обычный. То есть пользуется желанием получать в соответствии с тем, как другие позволяют ему это делать. То есть он обычный человек. И так далее. А если желание получать будет еще более исправленным, он уже начнет как-то думать хорошо о других, давать другим. То есть, в общем, человек является результатом величины желания получать и величины исправления на желание получать. И в общем, желание получать неисправленное определяет, насколько он грешник. Исправленное желание получать, его мера определяет, насколько он праведник. А человек не может в тот момент, когда желание получать раскрывается в своей форме положительной или отрицательной, человек не может определять ничего, желание получать определяет. А человек должен только определять, начиная с этого момента, на будущее, готовить себя, чтобы его желание получать, может быть, изменилось с помощью его усилий, с помощью его труда, а усилия только в группе, чтобы группа дала ему подъем духа в той степени, в которой он почувствует, что ему стоит быть другим, тогда он действительно пробудит на себя высший свет, чтобы он исправил его, и тогда он будет другим, изменится. Это на самом деле таков путь. И тогда, действительно, когда он изменится, в нем изменится мера неисправленности и исправления, в соответствии с этим он будет другим человеком. Перейдет от грабителя к вору, от вора к обычному человеку, от обычного человека и к праведнику тоже. Да.
2: Нужно, чтобы человек просил, чтобы изменилось его отношение, или чтобы его отношение к Творцу всегда было с оправданием. Ну, важно, чтобы у него было. Какое желание получать?
1: Знаешь, что ты говоришь? Должен ли человек просить у Творца, чтобы желание получать
2: изменилось?
1: Изменилось. Как я буду просить?
2: Ну, если он чувствует, что он грешит, что он ворует, это неприятно?
1: Неприятно. Он

0: воруют грехи.
1: Наряду с приятным это мгновение обнаруживается как нечто, что неприятно.
0: Это не то же самое состояние, это несколько состояний. Человек всегда исполняет то, что в этот момент желание получать его решает. Если в этот момент его желание получать решает воровать, он ворует. Он не может в этот момент сейчас, то есть в этой мере желание получать, обратиться к Творцу. Не может. Он сейчас занимается кражей, согласно тому, что желание получать, насколько оно раскрыто. А может быть, что желание получать через минуту изменится, и уже желание получать будет другим, будет в нем раскрыто больше меры исправления, и тогда он, у него будет раскаяние, он обратится к Творцу и так далее, да? Тогда он обратится к Творцу.
1: Он может воровать, и знаешь что.
0: Как я могу? Я не определяю молитву. Молитва является результатом моего внутреннего состояния. Если у меня есть сейчас желание обратиться к Творцу, я обращаюсь. Если у меня нет, то нет. Ты можешь спросить, как я готовлю себя, может быть, из какого-то состояния к молитве, с помощью группы, чтобы группа дала мне дополнительный хисарон. Быть лучше, чем я сейчас. Да? С помощью группы я раскрываю, что я действительно грабитель. В тот момент, когда я иду и исполняю грабеж, я не думаю, что я грабитель. Я думаю, что я делаю нормальное действие. У меня есть покрытие того, что я делаю, иначе бы я не мог это делать. Желание получать требует. Если я вкладываю себя в группу, а группа пробуждает во мне критику, пробуждает во мне какой-то хисарон к исправлению, тогда я начинаю относиться к своему действию как к грабежу. Тогда из потребности в исправлении, потребность в этом исправлении сама, это и есть молитва. Мы должны относиться к желанию получать, не то, что мы путаем себе, пудрим себе мозги или там мы болтаем ртом. Только согласно желанию получать. Я помню, я был маленьким ребенком. Не ребенком, мне было 12-13 лет. И мама моя занималась экспериментами с гормонами. Женщины и мужчины — это ее профессия. Она гинеколог. И я помню, что у нее были какие-то статьи дома, занималась этим, писала, делала уколы, проверяла, что происходит. И она говорит, видимо, этот человек начнет любить женщин. Я думал, как это может быть, да или нет. Она говорит, согласно уколу, который я сделаю, так и будет у него. Я ребенок, не ребенок, а парень так 12-13 лет. Думал, любовь, это вещь, ты знаешь, сердце. Я люблю, я не люблю. А она делает укол, он начинает любить, не дает укол. Допустим, завтра не даст укол, он не будет любить. Как это может быть? Мы должны все-таки опускаться после всех. Я помню, насколько это изменило мне взгляд на вообще, очень мешало мне думать так. Знаешь, в таком возрасте вдруг ощутить, что желание зависит от каких-то гормонов. А гормоны можно впрыснуть тебе, каким-то шприцем так дают, и человек начинает изменять тебе чувства и отношения. Всё. Нам надо понимать, что эти вещи зависят от желания получать. Я вижу, и вы тоже не понимаете меня, да?
1: Понимаем.
0: Понимаете. Так все, что ты говоришь мне, что как человек, который ворует, может также обращаться к Творцу и попросить прощения. Через секунду после этого он попросит прощения. Через секунду он снова сможет воровать. Но в тот момент, когда он определяет что-то, то есть его желание получать определяет, он исполняет. Я не могу работать, иначе как только из моего желания получать, привести к тому, чтобы оно изменилось с помощью цайтинг-код, знаешь, внешний фактор, есть такое понятие. Это группа. Не больше того. У меня нет никакой другой возможности. То есть, чтобы группа дала мне укол, как мама мне рассказывала, и тогда мое желание получать изменится. И мое желание, или желание, чтобы было желание, изменится, и это будет молитва. Что такое молитва? Разница между тем, что есть у меня, и тем, что я получил хисарон со стороны. Это молитва, которая делает мне исправление свыше, вызывает на меня исправление свыше. Что это значит исправление свыше? Согласно величине разницы между хисароном, который я обретаю снаружи, и хисароном, который у меня есть внутри, и согласно этой величине, я воспринимаю больше, получаю больше окружающего света, потому что это возник хисарон между двумя этими желаниями. Само желание — это не хисарон. Хисарон — это между двумя желаниями, дельта между ними. И тогда я воспринимаю больше, принимаю больше свечения окружающего света. Получил больше свечения окружающего света, я исправил свое желание в большей мере. Исправил его в большей мере, так я сейчас вместо грабителя стал вором. А потом после вора буду только нормальным, потом праведником. Но всякий раз это с помощью укола, который я получаю от группы. И всякий раз то, что есть у меня, это то, что я...
1: Не в этом вопрос.
0: Не могу воровать и просить то, что я сказал. Я не могу вместе. Какое желание есть у меня сейчас? Воровать, я ворую. Если бы это было желание просить, я бы попросил. Вот и все. Ну, какой был вопрос?
1: Не просить, а красно знать, что это наслаждение, что невозможно устоять перед ним. Не после этого, а во время воровства почувствовать, что устоять перед этим невозможно и что это нехорошо, но сделать с этим ничего невозможно.
0: Да, это может быть. То есть это не вопрос желания, это вопрос критики на желание. Да, это происходит. И это тоже состояние не совсем выяснено, но это происходит. У нас, да, у нас пока еще состояние запутанное.
1: Вопрос с этой точки зрения, что лучше, вор или грабитель?
0: Я скажу тебе, тоже если будешь точно относиться к этому состоянию, это не может быть одновременно. Ты не можешь проверять, ты не можешь воровать, не оправдывая это действие. В ту же секунду ты оправдываешь его. Через секунду после этого ты уже можешь контролировать его, критиковать. Ты обязан быть в двух состояниях. Они могут все время сменять друг друга. Так. Делать, не делать, что обращаться, не обращаться, воровать. Но все-таки то, что ты делаешь в этот момент, желание одно, не может быть два. Ты, может быть, хочешь относиться к... говорить о том, что после Адама Ришона мы занимаемся выяснением добра и зла, истины и лжи. Но это два выяснения, которых нет у меня в один и тот же момент.
1: Как свет исправляет клей?
0: Как свет исправляет клей? Это мы не знаем. Мы видим это, изучаем это из того, что мы учим, из четырех стадий прямого света. Как свет строит клей. И согласно тому же принципу, он также исправляет его. Свет, который светит, возвращает к источнику, потому что он не несет только наслаждение, он приносит еще и свойство дающего, само свойство. То есть вводит в тебя какое-то... Как он делает это, я не могу сказать. Это действие, которое... Я, в общем, результат действия света. Понимаешь? Но от того, что он действует, он приносит мне изменение в желании. С помощью чего? С помощью того, что я из желания начинаю чувствовать порождающего желания, того, кто дает мне желание, а тот, кто дает мне наполнение внутри желания, только благодаря ощущению Творца. Как будто, если желание чувствует своего Создателя, тогда у него начинается желание быть подобным Создателю.
1: Исправление, можно ли сказать, что все больше и больше ступеней духовного раскрытия или раскрытия?
0: Исправление в той мере, в которой Творец раскрывает свои паним, мы будем больше исправлены и праведники. Это он объясняет в предисловии к учению 10 сферот, что есть двойное скрытие, обычное скрытие, обычное раскрытие и вечное раскрытие. И в мере скрытия человек находится как грешник, а в мере раскрытия он становится как праведник. Мы, как результат очень простое действие света на желание. А то, что определяет, ничего нельзя поделать. Вот и все. Да.
1: Мы, по сути, говорим, что в результате желания данного времени сейчас есть один результат, который может дать эту опцию, что то, что выполняется без связи с ним, то есть желанием я буду
0: всякий раз, в каждую секунду или в каждом состоянии, мы называем это, в каждом состоянии определяет лишь одно в общем. Каково отношение между светом и кли?
1: Вопрос такой. Желание, мгновение после этого, следующий этап. То есть это тоже желание в следующем состоянии. Находится ли оно в предыдущем, или оно результат? Где здесь, как цепочка работает?
0: Мы учим, что Гальгальта, допустим, которая наполняется светами, как результат того, что свет наполняет ее, начинают происходить в ней изменения внутри самого желания. А свет внутри желания порождает разные изменения, изменения, изменения и так далее, так это уже происходит. Свет играет с желанием. И каждое следующее состояние рождается от отношения света и кли в предыдущем состоянии. Причины и следствия в абсолютном виде происходят здесь. Само желание не может породить ничего. Желание, в котором свет действует, да? Это состояние, в котором сочетаются свет и желание, порождает следующее состояние. Что такое следующее состояние? Желание, которое улучшилось светом, называется следующее состояние из того состояния, которое было, из того желания, которое было до этого. Потом снова свет, который действует в желании, порождает из желания следующее состояние этого желания. Это называется нисхождение. Только свет пробуждает, сдвигает, развивает кли. И в каждом состоянии желание, которое впечатлилось от света в определенной мере, само определяет свое состояние. То есть это его состояние. Что значит, что называется, что я исполняю кражу, произвожу кражу? Я не должен производить, а желание, когда свет действует на него, опускается к нему, светит в нем в определенном виде, определяет, этот свет определяет, что это желание сейчас будет вором. То, что он потом идет и ворует, и делает что-то, это мы не считаемся с этим. Да.
1: Когда мы говорим о воровстве, то
0: если мы будем относиться к свету как к первичному во всех этих действиях, от него зависит все, нет больше никого. Мы просто поставим все наши состояния правильным образом, что мы на 100% зависим от света, который опускается к нам. А наша проблема, как нам привлечь свет к себе с большей силой, в большей мере, с большими исправлениями. будем более чувствительны к нему. А, не то, что что-то зависит от желания. Желание – это, которое скрывается как доброе, плохое, как-то. Это все результат меры света, который опускается. То есть только к свету мы должны думать, надеяться, желать, чтобы изменился. И не, тоже не к свету в конечном счете получается тогда, а к моей чувствительности к свету, моему отношению к нему, потому что высший свет находится в абсолютном покое. И я тогда, где моя чувствительность, где мое отношение? Это уже зависит от ощущения, от знания, от меры моей важности к исправлению, к нему, к свету, к самому, что он может сделать мне. Тогда я начинаю слышать, промывать себе голову, что он всемогущий, я завишу целиком от него. И тогда я начинаю быть более чувствительным к нему. И во время учебы я знаю уже, чего я должен ожидать, что мне ждать, к чему я готовлю себя. Сейчас он начинает опускаться ко мне, ну, еще больше, еще больше. Это подготовка к учебе.
1: Ну, вот возможность принять эти качества, авханут или желание, получить желание этой самого отличия дельты, это тоже свет создает все из предыдущего состояния. Свет формирует то, что сейчас есть, это отличие. То есть, как бы все происходит пассивно. Ну, допустим, есть результат, выходящий из желаний, тогда не важно, что определено и что произойдет, пока не важно. Но в моем желании, моя способность управлять желанием, способность его подавить, понять, что там происходит, подумать, ведь это же тоже результат света.
0: Конечно, и ощущения, и разум зависят от меры света, который изливается на меня.
2: Ты
0: спрашиваешь так, а каково мое отношение к группе, что является единственным как будто фактором, как сказано, который может измениться, и с помощью него я могу меняться. Это тоже зависит от меры света, которая опускается ко мне, или от других, как они относятся ко мне, как я отношусь к ним. Как-то он говорит, что здесь единственный выбор. Как-то. Здесь тоже нужно еще выяснить, в чем мы здесь можем действительно вмешиваться. Но если вмешиваться, то здесь.
1: Если мне получится подвести себя в состоянии, что вот все, что я сейчас понимаю, все, что мы изучим, было бы в ощущении, если мне ты достигнешь такого состояния, то моя задача отменить стыд?
0: Твоя работа стараться без всякого понимания, без всякого ощущения, без всякого разума вкладывать в группу в надежде, что она принесет тебе обратно пробуждение к изменению желания. Откуда мне взять разум и силу, и понимание, чтобы обращаться к группе, вкладывать в нее, чтобы она сделала мне обратно стремление, изменение, осознание величия цели. Откуда мне взять это? Это дают мне свыше какую-то подготовку к этому, дают мне побуждение к этому. Все остальное зависит от меня. Что значит зависит от меня? Я могу добавить к моему желанию еще желание дополнительное, что у меня внутри есть какой-то усилитель. Говорят, что человек должен стараться. В рамках этого мира сказано, то, что в твоих возможностях и силах делать, делай. На самом деле все происходит свыше. Но быть еще более чувствительным к этому, насколько мы, наша работа там, где мы как раз не понимаем.
1: Понимаю, что группа может побудить меня думать, что мне нужно исправление, то, что называется исправление возвращения из трепета. Но исправление, называемое из возвращением от любви, из любви, группа мне не может обеспечить?
0: Нет.
1: Где же взять такое желание?
0: Когда придешь к этой проблеме, что у тебя нет еще возвращения из любви, тогда поговорим. Ты знаешь, что это?
1: Может быть, нет.
0: Ну так почитай в предисловии кстати, об этом. После того, как завершают все частные исправления, когда он страдает страданием общества, удостаивается утешения общества, что это ответ из любви. Это последний уровень слияния. Да.
1: Может, продолжим. Товарищ, если мы говорим о воровстве или грабеже, мы не говорим о физическом действии, мы говорим о мысли, о желании. И если я говорю, что это не от Творца, это мое ощущение, как будто это исходит от него, это так?
0: Почему ты не хочешь сказать, что кражи, грабеж, который ты исполняешь, приходят от Творца?
1: Ну вот, то следующая мысль, что эти мысли тоже приходят от Творца. Да?
0: Конечно, это тоже приходит от Творца. Если ты говоришь, нет никого, кроме него, то, конечно, он устроил тебе это.
1: А где тут сила моего выяснения?
0: Где твое выяснение? Или почему? Где может быть твое наказание? Ты спрашиваешь, почему ты должен быть наказан?
1: Нет, почему я должен быть наказан? Не понимаю.
0: Твое выяснение в том, что он посылает тебе. Да что он посылает тебе? Мысли или данные, условия, чтобы быть вором? Согласен ли с этим? Не согласен с этим?
1: Ведь это тоже, когда происходит, это мысль или желание, это все слито с ним, исходит это от него.
0: Ты хочешь сказать так, что сейчас, когда я вор, это, по-видимому, не действие, это уже наказание.
1: Действие уже следует потом.
0: Это уже наказание. Ну.
1: Ну, а где здесь я? Если я думаю, чтобы...
0: Где ты?
1: Ну да, я тот, где здесь.
0: Ты, в общем, еще не присутствуешь здесь. Еще не присутствуешь здесь. Что значит «я»? Как ты можешь говорить о своем «я», если ты еще не родился в духовном, если у тебя не даже самого маленького экрана? Так где твое «я»? У тебя нет «я»? Ну, просто нет. Ты должен сейчас прийти к состоянию, когда ты контролируешь себя и видишь, насколько ты просто являешься результатом работы Творца, его действий, результат.
1: То есть выяснение должно быть...
0: Ну, скажи мне, когда мы, допустим, обсуждаем ребенка, да? Его забрали от мамы день, два... Три месяца, неважно, когда мы смотрим на него и обсуждаем его в чем-то, мы относимся к нему как к какой-то самостоятельной личности или биологическое тело, которым мы должны, допустим, заниматься, как-то делать что-то. У него есть уже что-то от человека, у него есть личность, у него есть... Да? Но это говорится уже о чем-то, что действительно существует отдельно. У тебя... Все, что есть в тебе, это совершенно не противоречит Творцу. Ты природа. Ты знаешь, что называется, что человек не хочет получать, делает на себя первое сокращение. Он как будто бросает хозяину обратно то, что хозяин ему сделал. Против хозяина он выступает, против Творца. Он начинает быть независимым, самостоятельным. Потом, когда он хочет отдавать ради отдачи, он совершенно пренебрегает как бы Творцом. Я хочу быть как ты. Я не хочу быть, как ты создал меня. А потом, когда он собирается получать ради отдачи, это вообще это хуже, чем вор, хуже, чем грабитель. Да? Потому что не просто так прийти к получению ради отдачи, злодеяния становятся заслугами, потому что он начинает быть независимым во всем. Он против Творца, одно против другого. Два парцуфа, один против другого. Независимый, Зарампин и Малхут. А ты сейчас? Что есть у тебя? Какая самостоятельность у тебя есть без экрана? В чем ты отличаешься от Творца? Ты находишься в нем, ты просто плод, результат того, что он делает, и все. Что есть у тебя самостоятельного? Я тебя не понимаю вообще. Какой вопрос это? Поэтому тебе говорят, это время подготовки. В чем подготовка? Немного быть, начинать быть самостоятельным. Это как ребенок маленький, младенец, которого учат писать, ходить даже, а потом ему дают работу согласно тому, насколько он будет самостоятельным. Самостоятельно это быть против Творца. Против. Именно. Что значит? Против природы, которую он создал в тебе. Это зевук дака, это просто удар, сокращение, это так нужно рассматривать это. Есть об этом статья. Есть об этом статья, я не помню. В Шамате. Неживое растительное животное говорящее. Найди. Это что-то почти в конце. Да.
2: Я понимаю, что вы говорите. Но если все исходит от него, в моем состоянии, допустим, как я могу знать, что это какая-то капля, на которую действует все? Ну, все нормально. Я хочу прийти к самостоятельности. Как мне провести эти выяснения так, чтобы действовать в правильном направлении, чтобы знать, что это я, что я здесь независим? В этом все дело. Где здесь мое выяснение?
0: Где ты во всех этих вещах? Знаешь, как младенец, как ребенок, делают разные действия. Так, делают, не знают почему. Смотри, как дети учатся. Делают так, смотрят на тебя, ты делаешь какую-то глупость. Он со всей серьезностью делает ту же глупость. Но со всей серьезностью он думает, что это очень важно. И так учится. Так и ты делай. Делай вещи глупые, но серьезно. Посмотри, что он пишет. Это просто жемчужина. Неживое растительное животное говорящее, неживое, у которого нет самостоятельной власти. То есть он говорит о неживом святом. У него нет самостоятельного существования, собственной власти, а власть Творца над ним. И он обязан наполнять все желание и стремление хозяина. А поскольку Творец создал творение во славу свою, как сказано, каждого названного именем моим, во славу мою создал я его и сотворил. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради пользы ближнего, а может только ради собственной выгоды. Так он их создал. Что ты заботишься только о себе, и это он определяет. Он хозяин, он обязывает тебя, чтобы ты думал только о себе. И это называется неживой. Растительное. Что это? Это когда у него уже есть собственная власть в некоторой степени. То есть он уже может делать что-то противоречащее мнению хозяина, понимаешь? То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды, как хозяин определяет для него, а для отдачи. И это уже переворот по отношению к тому, что есть у него в желании хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они приводились в действие только желанием получать для себя. Однако вместе с этим, как мы видим в материальных растениях, хотя они и обладают движением, так как распространяются в длину и в ширину, тем не менее, у всех растений есть одно свойство. То есть, несмотря на то, что одно растение не может пойти против правил всех растений, и оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников, то есть у него нет самостоятельной жизни. Оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одно свойство жизни, то есть одна форма жизни у всех растений в целом. Все растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном, те люди, у которых уже есть сила немного преодолеть желание получать, хозяин заложил в них это, да? Но они находятся в рабстве своего окружения, как растения, да, как все растения, как будто он порабощен окружением. Однако пойти против окружения, в котором он находится, для этого у него еще нет таких сил. Мы видим, приходят сюда, люди немного учатся. Ну, что мне делать? Там есть что-то, жена, дети, окружение. Уходят. Пока еще. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, что хочет его желание получать. Немного все-таки, но не против группы, не против общества. То есть он уже работает с желанием отдавать. Животное. Животное, как мы видим, у каждого из них есть самостоятельное свойство. У каждого. И они не находятся в рабстве своего окружения. А у каждого есть самостоятельное ощущение свойства. И, конечно, он может действовать в какой-то степени против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. Это против хозяина, потому что изначально он заложил в тебе другую природу, другое желание. И не подчиняется окружению, а у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Но больше своего собственного существования он почувствовать не может. То есть у него нет ощущения ближнего, и, само собой, оно не может заботиться о ближнем. Говорящий. В нем есть следующие свойства. Первое, что он поступает против желания хозяина. Все, что он делает, против хозяина. Второе, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, как растительные. То есть он не зависит от окружения. Третье, что кроме этого он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о нем. Это тоже против желания хозяина в конечном счете, да? Забота о ближнем. Или дополнять их благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним, может радоваться утешению общества. Также он может получать от прошлого и от будущего. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только в самом себе, а он чувствует вне себя, вне, понимаешь? Понимаешь, насколько человек больше растет в духовном, он более самостоятельно против Творца, как бы. А теперь ты спрашиваешь, так он передает мне, где я, что я, воздействует на меня. Ты действительно где я, что я? Пока еще это вопрос не вопрос вообще. Где самый маленький экран? Тогда, по крайней мере, это будем говорить. Экран ты ставишь для того, чтобы отделить себя от Творца. Это мера твоей самостоятельности будет. А сейчас у тебя есть экран. Сейчас ты целиком, что он сделает, сделает все. И тогда Творец заинтересован, чтобы мы сами были бы самостоятельными, оторванными от Него, но оторванными в том, что ты хочешь уподобиться Ему. Оторваться для того, чтобы уподобиться. Ладно.
1: Кен.
0: Да.
1: Почему это называется самостоятельностью? Ведь вторая природа ее тоже дает Творец. Это же тоже его действие.
0: Это не важно, что вторую природу дает Творец. Но кто просит, кто требует, кто уже хочет, чтобы у него это было.
2: Тоже вопрос, ведь как-то же это приходит человеку.
0: И желание к этому, ты говоришь, что он тоже дает.
2: Точка в сердце.
0: Поэтому первый экран, безусловно, он дает. Он переводит тебя из Египта в землю Израиля. Но потом, уже постепенно, ты начинаешь сам обретать способность ходить. Ты начинаешь требовать подъем мана, зависит от тебя. То есть подъем мана зависит от тебя, от твоих выяснений, свойств, подготовок твоих.
2: Начинается после того, как я получил экран?
0: Конечно, это начинается после Махсома. До Махсома не просто так сказано, все, что в твоих силах и возможностях делать, делай. Почему? Потому что просто мы должны стараться, как дети, которые учатся и не знают, что они делают. Из этого мы и действуем все-таки. И ты видишь, после всех премудростей все зависит от... Сократить путь можно только с помощью усилий. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации десятки.
0: Что можно взять от этого урока? Очень много нюансов, которые Рав дал нам, действительно, 2002 год, почти 23 года, даже больше, и... И настолько много, что невозможно представить, описать себе это словами простыми. Мне интересно, как он дал это выяснение в связи с этим, с развлечениями, которые называются неживой, растительный, животноговорящий. И в конце говорящий — это в точности свойство, которое идет против Творца.
1: Ну да, что можно вынести в десятки. Рав сказал, что делает все Творец, пока не получает экран. Мы должны делать все, что в наших силах. Как сказано, все, что делает в твоих силах, делай, как ребенок. И когда начинают, переходя в духовный мир, тогда человек становится самостоятельным. Пока Творец делает все. Мы должны со своей стороны сделать все.
0: Также, что в каждом состоянии человек должен различать, где он находится. Нет двух состояний, смешанных друг с другом. Человек может быть сейчас вором, потом он может сожалеть об этом, потом может просить о помощи. Потом он снова вор. Потом он может быть грабителем. В каждом состоянии это состояние тотальное, потому что желание получать так работает. Это одно. Второе, что он дал пример также, что он очень удивляется, что ему было 12-13 лет, и мама ему сказала, что она, я могу впрыснуть гормон или не знаю, что там человеку, и привести его к тому, чтобы он влюбился. То есть, как это может быть? Как мы действуем? Мы, нас направляют свыше во всех состояниях, и весь мир чувств, и мысли, и все, что существует в нас, это, по сути дела, действия. Приводимся в действие. Их нужно только научиться различать их, начинать работать в десятке, чтобы у нас была свобода от этого.
3: Кенгамани...
1: Тоже хотел сказать о том, что быть в выяснении действий, выяснении состояний. Мы находимся в одной большой лаборатории в нашей жизни, в десятке. Все упражнения, которые мы делаем, рож десятки, дежурные, все состояния, все это еще выяснение, которое происходит в десятке. Каждое действие, которое делаешь, с каким-то намерением, для чего это действие. Как-то рассказал, что действие в десятке, если ты хочешь добавить еще объединение, это будет хорошее действие. Можешь что-то делать, но потом во внутренних выяснениях понимаешь, что ты крадешь. И выяснение, почему я сделал и в чем хочу продвижение, это очень серьезно, в десятке все это нужно использовать.
4: Да, вещи
0: так глубокие, что в разуме тяжело переварить их.
4: Желание
0: получать, желание отдавать, наша работа. Как товарищ скажешь, нужно делать то, что можно. Как ребенок, да. А все остальное раскроется, видимо.
1: Сложно понять, о чем идет речь. Много всего. Но в общем, кстати, это второй раз, когда приводит эту статью из Шамати про неживое растительное животное, говорящее. Неживое растительное животное и говорящее. И поразительно, насколько это серьезно для нашего понимания или непонимания. Он говорит, что создается о том, что сами состояния, изменения, которые свет делает над желанием. И еще... Как ты можешь говорить о себе, о я своем, если ты в духовном еще не родился вообще? Тебя нет. То и твое выяснение, его нет. Кто это выясняет? На вопрос, который прозвучал. У тебя будет экран. Сможешь что-то сказать? Твоя работа — стараться действовать, вкладываться в группу. Без разума, чувств, чтобы вернулось тебя из группы в измененном желании.
0: Перейдем к следующей части урока.

Учение десяти сферот. Мы изучаем учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Шестой пункт Ари. Учение десяти сферот, урок с Рабашем. Тес, том 2, часть 6, пункт 6. И вот он захотел нам вывести ма и бон пними, внутренние, вывести наружу. И поднялись все эти стадии внутреннего саг, заложенные в ма и бон внутренних, и поднялись они к ма и бон внутренних, и вот эти ма и бон — это их ман. Но сами тамим десаг облачены в ма и бон. И это Аба ваима и Ишсут. Ради зон производит зивук выше Аба ваима и Ишсут включаются с ними. Также и здесь тамим десаг производит зивук со всем аб. Тем более никудот, тагин и отиот десаг соединяются с ними, являясь для них подчиненными.

0: и поэтому они не упоминаются по имени, как в примере Иисус, и тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи, ибо родилась Накива здесь прежде. Входим в урок с Рабашем.
1: Он еще говорит нам и хочет указать нам, что такое Тамим Десаг. Сначала говорит, они не облачены внутри Майбон. И еще один признак он дает нам. И они как Абавим относительно Ишсут. Это уже, надо сказать, это взято уже из мира Ацилут. В мире Ацилут мы учили выше Абавима, они никоим мере не пострадали от второго сокращения. В отличие от них есть еще и Ишсут, Задбины. Да, они подчиняются второму сокращению. Поэтому он говорит, они, Абавима, Тамим Десаг, относительно Ишсут. Ишсут называются Никудот Десаг, то есть та часть Сага, которая спустилась под Табур-Ак. Теперь он говорит еще одну вещь. Здесь возникает вопрос. Мы учим здесь главным образом, что решимот Никудот Десаг, которые были облучены внутри Ма и Бон, поднимаются куда? К Тамим Десаг. Почему они должны подняться к соответствующим ступени? К Никудот Десаг. Почему же они поднимаются именно к Тамим Десаг? И вот он объясняет. Так как подобно тому, как для Ибура Зон происходит зевук высших Абавима, а Ишсут включаются вместе с ними, так же и здесь Тамим Десаг мы учим, что они соответствуют уровню Абавима, производят зевук со всем Абба, беря силу, чтобы спустить нижнюю гей, а уж тем более Никудот, Тагин, Эотиот, Десаг соединяются с ними. С кем? С Тамим Десаг, являясь для них вторичными. Для Тамим Десаг. И потому они не имеют еще самостоятельного, как в примере Ишсут. Как сказано выше, порождают Абавима, тогда Абавима и Ишсут становятся одной ступенью. Ишсут не упоминается по мне, только высшая ступень. Когда они две ступени и не называются высшей ступенью. Почему? Потому что это один вид, а это другой вид. Но когда они становятся единым, почему необходимо, чтобы было нечто, что делает их едиными? Тогда выходит, что она принадлежит к одному и тому же виду. Речь идет о высшей ступени. И получается, что говорят с точки зрения высшей ступени, почему мы обычно не говорим об Абавим и Ишсут, включённой в высшую ступень? Потому что это два разных вида. То есть высшие Абавима обладают совершенством, а Ишсут Ацилута считается, что у них нет совершенства. Это два разных вида. Но ради нужд Зон Ишсут де Ацилута должны получить хохму, иначе они в состоянии катнута, в малом состоянии, а малый, маленький, не умеет рожать. Тогда они получают хохма и становятся совершенными, становятся одним и тем же. Оба, как Абавима, становятся одним видом. Один вид уже говорится с точки зрения высшей ступени. И вот он говорит здесь, так же здесь, Тамим Десаг производит зевук совсем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот Десаг, соединяются с ними, примыкая к ним, и потому они еще не упоминаются самостоятельно по имени, как в примере 600, как было сказано выше. Дальше. Тогда порождают внешний бон, облачают их снаружи. Ну, это просто. Никудим он называет здесь бон. Почему? Это огромный вопрос. Ибо родилась Никива здесь, первой. Почему? В чем здесь вопрос? Проблема. Ари говорит в восьмой части, что мир Никудим называется Саг. Почему же мы называем его Бон? Потому что произошло разбиение. И поэтому он называется недостатком, то есть свойство Никевы, женским. И потому получает теперь новое название. Выходит, что до разбиения они не назывались Никевой. Что здесь написано? И тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи. И вот родилась Никева здесь первой. Что это значит? Посмотрим, что объясняет ниже. В начале пункта 6 написано, он хотел вывести также из внутренних майбон, что в нем их внешнюю часть наружу. Тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних майбон. Внутренние саг и внутренний майбон. Ну, посмотрим, да, Орпними. 395-я страница. 6. Поднялись все внутренние свойства состояния саг, скрытые во внутренних майбон. Этот подъем подобен подъему светов во время первого их ухода. Происходит во внутреннем Ак. То, что называется парцов Гальгальта. И подобно подъему светов во время второго их ухода. Что происходит в парцуфе Аб, что означает, что ослабление экрана от всего его авиюта полностью, до тех пор, пока не уподобится экрану, стоящему в рож. И вот это подобие, тождественность, определяется тем, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Рош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Здесь нужно объяснить, то есть они включились там в авиют, которая идет снизу вверх. Поэтому у нас есть такой закон, правило. Хотя зивук был совершен в высшем для нижнего, но когда нижний спускается на свое место, он и сам должен тоже совершить этот зивук. Откуда у него есть сила совершить зивук Дака? Ведь он же происходит от экрана табура, который поднялся в Педерош. И все зивуги Дака происходят только в Педерош. Но на это есть ответ, то есть о том, что он говорит здесь. Или мы учим, что экран, с которого все начинается, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Дерош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, в авиют, снизу вверх, то, что называется П. После того, как затем спустился вниз, он сам делает зивук Дака. Вот так же было и в этом парцуфе Саг. Что я хочу этим объяснить? То, что мы говорили вчера, что это середина всей темы даже не конец.

0: что это уровень Рош. А в Рош не различается никакой авиют. Поэтому он подобен ветвям Аб. То есть у него еще нет второго сокращения. А все сокращение проявляется только ниже него, что и называется волосами бороды. А здесь огромный вопрос. Мы учим о первой Рош, Никудим, там тоже называется Рош, и также говорится, что там нет второго сокращения. Почему? Ведь это же второй Рош, его первый Рош, образовавшийся от первого сокращения, как мы учили, находится в Рош де Сага. Поэтому то, что ты сейчас сказал, что экран, и все решемот, включенные в него, экран табора, поднимаются в Малхут де Рош, включаются там вместе с ней в Зивук, происходящий в Рош, и они включились в Зивук, в Авиют, то, что снизу вверх. Поэтому, когда опускается вниз, он сам совершает зивук. Получается, что он делает первый рож, образует первый рож, который совершает зивук. Тогда как там это был рож того, что сделал высший. А здесь рож чего? То, что сделал мир Никудим. Поэтому, если это рож, то отсюда мы учим, что Ишсуд все еще рассматривается с точки зрения Цимцум Алев, и поэтому он облачается от табора над и выше. И он спрашивает, если мы учим, что они хотели получить ради получения, почему же они не разбились? А потом мы говорим, что они хотели получить ради получения и разбились. В чем разница? Там мы учим, что они разбились, а здесь нет. Согласно чему? Что то, что он объясняет в Орпними, получается так. Здесь был свет, ниже табура Адам Кадмон? Нет. А только что было желание. То есть они хотели получать ради получения, но ничего не получили. То есть там есть только решемот. В отличие от мира Никудим, куда пришел настоящий свет, не решемот, и они продолжили свет, думая, что можно получать. И он говорит, прежде чем свет ушел, они немного получили от него. Это было для них как питание. Это взяли с того света, стало причиной разбиения. Отсюда следует, там они действительно получили свет, а здесь еще не было получения. Поэтому там произошло разбиение, а там только сокращение.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, анахну мамшихим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем процесс строительства духовного общества, и сегодня мы хотим поговорить и начать запускать наш региональный конгресс в октябре с 29 по 31 октября. Мы будем снова праздновать конгресс, каждый конгресс у нас праздник. И на этот раз у нас особенный праздник, после того, как мы пережили прекрасный конгресс десяток, когда мы собрались десятками вместе. Теперь мы говорим о региональном конгрессе. В октябре конгресс будет региональным. И мы хотим вместе его сформировать, и поэтому сегодня мы начинаем процесс, хотя у нас еще несколько месяцев до конгресса, но мы хотим сегодня начать, чтобы вместе готовиться, формировать его вместе, так делать его снизу, а не то, что мы приезжаем и участвуем в конгрессе. Нет, мы вместе формируем его. Объясним немножко о конгрессах и какая цель регионального конгресса.
2: Согласно первоисточникам и корням, у нас есть три, как бы, три подхода, да, мы слушаем, как бы мощь, всю мощь и силу мирового кли. Это происходит обычно в феврале. У нас было почти 800 человек, которые приехали. В этом году мы ждем больше 1000, мы уже начинаем готовиться к этому, соответственно. Цель конгресса — это почувствовать силу. Действительно, то, что называется многочисленности народа, величие царя, несколько тысяч человек в едином мнении, с единой мыслью, это ощущение, собственно, отказаться от которого нельзя. Потом обычно в мае мы видим, что так получается, да, через несколько месяцев после этого у нас есть конгресс десяток, и тут цель объединиться в десятки и почувствовать силу десятки. Это и качество усилий. То есть большую часть мы работаем в десятке. Мы всегда работаем в десятке. Неважно, какой конгресс, всегда это происходит через десятку, не меньше. А региональный конгресс, цель его также, ну, скажем, да, выстроить как бы характер группы. Ну, мы вот в Петахтикве, да, я вижу вот в Петахтикве, я вижу вот эта группа, Петахтиквы. И мы также после урока еще раз говорим друг с другом. Мы занимаемся распространением, у нас есть еще и трапезы всего сообщества, а у товарищей по всему мировому кли нет этого ощущения. Они сидят обычно в системе Арвуту своей десяткой, и нет никакой возможности, но только если они сами это инициируют, чтобы почувствовать, скажем, группу Германии или какого-то региона, да, где один язык. Мы думаем, что тут десятка не существует в вакууме. Она является частью большой группы, где говорят на одном же языке или региона. Потом товарищи объяснят, что может быть регионом. И мы думаем, что это важно. Мы можем собраться несколько десятков человек или несколько сотен человек. Да, мы уже больше месяца, мы и руководство, и те, кто отвечает за языки, мы проводили совещание и думали, как вообще сделать. Скоро сейчас товарищи это представят. Просто чувствуем, что мы обязаны укрепить вот эту вот как бы личность, то, что называется региональной группой.
3: Кен, анахну модрацим, ше анахну нехазек это квуца.
1: Мы хотим укрепить группу, отношение к товарищам, чтобы каждый в мире смог участвовать предпочтительно физически в большом конгрессе. И тогда мы говорим, региональный конгресс — это выражается по-разному в мире. Если говорится об англоговорящих, это большая встреча в Северной Америке, не обязательно какой-то отдельный регион, регион большой, ребята из Канады тоже подключаются. Если мы говорим про Европу, собираются в разных странах по языкам, русскоговорящие, очевидно, соберутся либо в Тбилиси, либо где-то в Баку, мы еще не решили, но это не Кавказский регион, а просто все русскоязычные. Мы хотим, чтобы собралось как можно больше товарищей. Мы называем это регионом, но на самом деле это больше, больше, чем десятка, чтобы мы смогли научиться поднимать конгрессы, быть вместе, чувствовать друг друга, воодушевлять и воодушевляться, делиться опытом и отпраздновать вот это великое единство.
2: Да, мы почувствовали в прошлом году ту силу, которая есть в региональном конгрессе, когда съезжаются товарищи, да, со всего региона, на самом деле, и видели, что регион может быть страной. Ну, в Европе это может быть по странам, да, или весь континент, это, скажем, Северная Америка. Иногда отделение, как бы, потому что Южная Америка, там очень трудно, там им это очень дорого, перелеты, и собраться всем в одном месте. Так это собирается в нескольких местах в Южной Америке. Но все равно есть такой большой сбор, где товарищи говорят на том языке, у них единая культура, но это не десятка, это уже регион. И тогда ощущение больше похоже на то, что происходит в Петах-Тикве. Как Михаил сказал сейчас, мы чувствуем, что все работаем вместе, дежурство вместе, встречаемся все вместе, включаемся не только в своей десятке, но вместе с этим, когда все равно есть работа в десятке. Конгресса не в отрыве от десяток. Ты приезжаешь со своей десяткой на региональный конгресс, и будет время и работать в десятке тоже. Но основное ударение все-таки это работа в регионе. Результат, который мы видели, это колоссальное вообще воодушевление, то, что товарищи получают очень много силы. Мы видели в прошлом году на опыте, да, все региональные конгрессы, товарищи получили много силы. Это укрепило десятки. И надо помнить, что десятка — это не необитаемый где-то остров в отрыве от организма. Нет, это орган единого организма, Бней Барух, который делится на регионы, и всем нужна поддержка, и всем нужна забота. И в этом как раз роль регионального конгресса. То, что касается, скажем, Соединенных Штатов, мы там заботимся обо всем, как было в прошлом году, кроме того, что там физические условия более комфортные, то есть там не нужно снимать какие-то места проживания. Все живут вместе, в одном месте хорошие комнаты, но мы заботимся обо всем. Как Михаил сказал, дежурство, приготовление пищи, контент — это все делаем мы сами. Поэтому это наш конгресс всех нас, ради всех, который делается всеми, и это просто такая промежуточная ступень между конгрессом десятки и большим конгрессом Петах-Тиквы.
1: Возникает вопрос принципиальный. Мы же все время говорим о десятке. Мы хотим раскрыть Творца в десятке. Это принцип, который уже много лет мы разрабатываем. И сейчас вдруг мы говорим о регионе. Так что же, мы как десятка приезжаем в регион или часть десятки, и что делать? И направление более-менее такое, что, конечно же, конгресс не отменяет десятку. Десятка — это основная ячейка, которую мы хотим оживлять и вдохновлять каждый момент жизни. И регион не подменяет десятку, но на этом конгрессе мы хотим укрепить вот эту индивидуальность регионально, поэтому будут различные ячейки времени, предоставленные для десятки, когда десятка сосредотачивается между собой, десятка виртуальная или физическая, или гибридная. Мы говорим, находимся друг с другом, это называется время десятки. Будет время, которое будет определено как региональное. Каждый работает в своем регионе. Допустим, если несколько товарищей из определенной десятки попали в определенный регион, они будут связаны в это время с товарищами из региона, а не с, не с товарищами из десятки. Вот это будет предпочтение. И будет мировой блок, это время, где все получают один контент, и работа в это время через регион, не отрываясь от него, поскольку это часть, она такая всемирная, все будут находиться в своем эзоре, в своем регионе. Если физически какие-то товарищи приехали в какой-то регион, цель не перемешаться или как-то там, может быть, соскучились, много времени не встречались, и несколько товарищей из одной десятки, скажем, будут вместе с другими товарищами из другой десятки в одном регионе. Тут нет черно-белое, либо только десятка, либо только регион, а будут распределения и по времени, и будет возможность часть десятки встретиться с частью другой десятки из этого региона. Мы рекомендуем включаться в разных товарищей с разных десяток во время конгресса. Например, во время урока желательно сидеть в десятках. Или некоторая часть десятки сидят вместе, а во время общих мероприятий перемешиваться. Если десятка пребывает в полном составе, то желательно, конечно, чтобы она сидела вместе. Как мы и говорили, что во время десятки она находится вместе. И естественным образом так и будет происходить. Скажем, в Израиле, очевидно, десятка попадет в какое-то место и будет в полном составе, потому что есть здесь физическая близость значительная в Израиле. Но также можно подумать о каком-нибудь упражнении, когда смешиваются, сидят товарищи из одной десятки с другой десяткой, но из одного региона. Скажем, у нас вот есть ребята из Натании, из Ашкелона, из Хайфы. И, например, ребята из Хайфы могут сесть рядом с ребятами из Кармиэля, потому что они относятся как бы к северному региону Израиля. Короче, будут региональные такие части, будут время предоставлено для десятки, и будут время, которое называется региональным, или мировой блок, где мы предпочтем связь с местными.
2: После того, как получили общую картину, касающуюся регионального конгресса, мы хотим, чтобы сейчас выяснить в семинаре, в десятках, духовную пользу. То, что наша десятка как раз вот в этом региональном конгрессе. Давайте выясним. В наших десятках сейчас в чем духовная польза укрепления региона и что это может дать нашей десятке. Итак, какова духовная польза, что укрепление региона даст укреплению нашей десятки? 6 минут на семинар.
1: Я думаю, что духовная польза — это объединение. Мы должны объединиться друг с другом. Начинаем с десятки, затем регион, затем всемирное. В этом мире есть все эти части, и мы их должны все соединить, и мы это делаем на конгрессе. на нашем собрании говорим и соединяем одно с другим. И наше окружение тоже должно усиливать объединение.
2: Ну да, десятка — это не замкнутый какой-то организм, который не связан наружу. Даже нельзя, чтобы так было. Внутри десятки — то, что мы говорим, и каждый человек выходит в семью, потом в город, потом страна, потом во весь мир выходим. Мы живем во всем мировом кли, и мы не можем оторваться от мирового кли, поэтому мы также образуем связи как внутри десятки, так же региональные связи и вообще всемирные. Но все это через десятку.
1: Как можно больше включения, выяснения, то, что усиливает кли, знакомство между десятками и товарищи, знакомиться с этой силой, которая называется Бней Барух. Бней Барух — это что-то очень большое, многогранное, гибкое. Как можно больше включиться друг в друга, узнать, создать новые связи. Это дает уверенность товарищам, всем товарищам в пути и радость как можно больше.
2: Как всякий конгресс, есть укрепление, укрепление и сбор всех наших желаний. И все время конгресс — это как новая страница, как бы новый уровень.
4: Сирия.
1: Откуда началось вообще? Это было предложение Моше, как создать народ, и десятка, она исходит из всего народа, из всей группы. Есть десятки, потом сотни, даже тысячи. Это такая структура, которую нужно выстроить. Это то, что мы делаем, и духовная польза от этого, что объединение, которое происходит внутри десятки, внутри центра десятки, строится связь с большим кли, общим кли, народ, как это называется. Из этой связи, это настоящая связь, она исходит из центра десятки и соединяется с другими десятками, в большое кли, в народ и в человечество.
2: Духовная польза, да, что может дать укрепление региона и дать нашей десятке. Ну, в первую очередь, всякое соединение между нами, это уже может принести пользу. Чем больше товарищей объединяется, больше силы, больше требования к Творцу, и в конечном счете Творец слышит молитву. Как же вот благодаря и количеству, и качеству, ну, конечно, что это принесет пользу.
1: Я смотрю на экраны. Я вижу перед собой товарищей наших. Каждый находится в своем месте. Мы смотрим друг на друга, чувствуем друг друга.
3: Мы
1: хотим быть все вместе. Но не всегда предоставляется такая возможность. Но мы можем быть как можно ближе друг к другу. Те, кто находится в одном регионе, действительно могут соединиться и быть ближе друг к другу.
0: כן, חברים, אז אנחנו שוב, כמו שאמרנו היום, בדיון
2: Да, мы сегодня обсуждаем, да, вот начало этого процесса. У нас еще будет много встреч, но для того, чтобы как бы получить и направление со стороны нашего учителя, посмотрим клип номер два.
1: Что значит, что человек, он ответственный? В чем человек за что-то вообще отвечает? Какая ответственность у него есть?
2: В его работе в группе с товарищами он старается приблизить их к Творцу.
1: Каждый товарищ относительно других товарищей в десятке должен заботиться о том, чтобы приблизить их к Творцу. Это его ответственность?
2: Да.
1: А как их приблизить к Творцу?
2: Пробуждать их к Творцу, чтобы каждый начинал думать в этом направлении, насколько он толкает группу к Творцу.
1: Какова роль десятки и ее ответственность, чтобы пробуждать другие десятки в группе?
2: А то же самое.
1: Что значит, что десятка отвечает за остальных десяток?
2: Она пробуждает остальные десятки в том, чтобы пробуждаться и тянуться к Творцу.
1: Это происходит кругами, допустим, Петах-Тиква относительно мирового кли, а в мировом кли одна группа относительно другой группы.
2: Да.
1: Пробуждать других к Творцу. Когда устраивают такие, делают шашлыки, разогревают угли, и нужно разогнать огонь, и мы так приближаем угли друг к другу, начинаем делать такой обдув. И на конгрессе, когда каждая десятка достигает тепла, любви к товарищам и контакта с высшим светом в себе, мы должны приблизиться к другим десяткам и разжечь между нами большой огонь, раскрытие больше света Творца, чтобы он светил между нами в нашей группе. И на этом конгрессе это и цель. Мы, в общем-то, если есть три дня на конгресс, каждый день будут три разновидности мероприятий, чтобы соединить все миры. У нас, я говорю по израильскому времени, но это будет адаптация в каждом месте. Кстати, представьте, ну, по времени Израиль. Мы утром приходим, и первая половина дня определяется как местная. Что значит местная? Как вот Борис и Хаим говорили, что есть собрание, скажем, русскоязычных групп в определенном месте. Американцы в определенном месте, группа Германии, группа Франции, неважно. В каждом собрании есть полдня, который выделен для них. Они формируют его, наполняют, все делают полдня. Ну, что там будет? Допустим, собрание, товарищи, урок, ну, все, что они решат. Закончили первую половину дня, которое было определенное как местное время. Теперь мы в середине дня предоставляем время личной десятки. Одновременно все товарищи в мире соединяются со своими десятками, либо физически в собрании в этом местном, либо с товарищами, которые сейчас там не находятся, гибридные десятки. Все останавливают и снова все соединяются со своей единицей, со своей десяткой. Каждая десятка во всех местах в мире, где бы она ни находилась, они собираются вместе. Что они там будут делать? То, что они решат сами для себя заранее, чтобы укрепить связь между ними и контакт с Творцом в каждой десятке. Это, значит, второе. Да. Второй слой. Третий слой будет соединять все региональные вот эти собрания в мировое. То есть в каждом местном собрании, которое продолжит собираться, будет что-то, чтобы дать нам подкрепление с точки зрения мира. Подготовка к уроку, урок, какое-то еще мероприятие. Все это проходит по всем регионам из одного места, и все находятся вместе. Допустим, после полудня в Израиле утром мы сделали что-то местное, днем мы сделали связь с своей десяткой. После обеда каждый регион подключается к мировому определению, и конец дня, допустим, там какой-нибудь культурный вечер или трапеза, это возвращается снова в регион. Снова на местах. Ну, это как бы проект такой, черновик. Идея в том, чтобы мы были определены и сосредоточены на цели этого конгресса, усилить региональные связи группы. И в течение дня мы будем также поддерживать десятки, и также будем поддерживать та деятельность, которая происходит одновременно, скажем, общий урок проходит для всех. И вот этот проект, этот план, который мы сейчас выразили, и как мы сможем сохранять это единство в этих во всех мероприятиях. И здесь есть такое намерение, чтобы поддерживать на всех уровнях нашу общую связь. Это в общем, можно это все улучшать, изменять, но это как бы общая такая идея. Дополнительный акцент. Мы здесь, как вот сейчас мы смотрим вокруг себя, у нас такое особое место, больше нет такого места в мире. Здесь, в учебном зале, мы собираемся каждый день, у нас в шаббат есть три трапезы вместе, и мы тут делаем еще вещи, которые нам позволяют то, что у нас есть свое здание. В прошлом году мы видели, когда товарищи отсюда из Петах-Тиквы разъехались в разные конгрессы по миру. Товарищи в мире, они просят, чтобы мы отсюда, из группы Петах-Тиквы, приезжали и укрепляли те собрания, которые происходят в мире, в разных местах. Поэтому мы рекомендуем. Те, кто хотят, конечно же, и могут, имеют возможность, выезжал и укреплял вот эти собрания на местах, мы это поддерживаем. Конечно, все должно быть согласовано и поставлен в известность, должен быть ответственный за каждый из языков. И мы будем очень рады, что вот эта тенденция, чтобы группа Петах-Тиквы разбегалась, разъезжалась и укрепляла местные десятки. Ну, а сейчас клип номер один.
2: А что является кульминацией конгресса?
1: Кульминацией конгресса — это когда все мы объединены и не хотим ничего в продолжении конгресса.
2: Ну вот у нас есть тысячи в Израиле и тысячи еще по всему миру. Множество десяток, которые прикладывают усилия. Так вот каждый такой сбор достигает своей кульминации.
1: Мы должны быть ближе ко всему сообществу Бне Баруха, мы обязаны каждый взять ответственность за весь Бней Барух. И мы должны поддерживать друг друга.
2: А в чем я отвечаю за весь Бней Барух? В чем каждый товарищ может быть ответственным за весь Бней Барух?
1: Что он думает? Думает обо всех.
2: Я хочу получить совет вот этого взаимовключения. Мы каждый на конгрессе находимся, каждый в своем круге. Свои личные десятки.
1: Да.
2: Так? Но есть еще тысячи, которые находятся вместе. То как включаться всем? Как прийти к ощущению, что все мы одна десятка? Вот именно так сливаемся во что-то одно, единое.
1: В том, что каждый думает обо всех, что они зависят от него.
2: Так, я думаю все время о своих товарищах в десятке. Их я стараюсь удержать. А что значит теперь держать весь Бней Барух? Это еще что-то?
1: Да.
2: Сколько мыслей человек может держать, удерживать в один момент?
1: Он может держать всех.
2: Так моя забота — держать свою десятку и через нее всех? Или напрямую всех, включая свою десятку?
1: Включая твою десятку и весь Бней Барух, ты хочешь почувствовать их и обнять их всех.
2: И когда все так думают друг о друге, что происходит? Какой результат ожидаем?
1: Это называется, что тогда, таким образом, Творец тогда облачается в каждого.
2: Давайте сейчас в наших десятках выясним, как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе таким образом, что будем усиливать весь регион. Мы видели, какая сила есть, да, когда десятка собирается сама. И мы еще весь год, все эти секунды мы вкладываем в это. А сейчас есть такое определенное усилие, когда надо сейчас укреплять регион. Как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе так, что это будет укреплять весь регион? Каким образом? Как мы, как десятка, предполагаем участвовать в нем? 6 минут на семинар.
1: Мы слышали Рава, как он сказал, что десятка может поддерживать все регионы, весь мир в молитве, думать и молиться о них. Это наша главная работа. Я думаю, что как десятка мы можем производить вот эти региональные действия, все десятки вместе думать о чем-то, чтобы все товарищи были вместе. Как мы и делали на конгрессе десяток, когда все были в одном месте, в одной точке.
2: Если понимать цель конгресса этого и чего мы хотим добиться на нем, тогда у нас одна мысль, мы идем подготовкой вместе и постигаем это объединение. То, что мы хотим усиливать это, развивать его, укреплять. И также мы гостим у другой десятки или уезжаем в какой-то другой регион, встречаем людей, да, и знакомимся. И знакомимся с этой формой нашей, ихней, да, то, что относится к Петах Тикве. Если мы это все понимаем и делаем подготовку, да, в этой большой цели, которая нам предстоит, то форма уже менее важная. Если, скажем, мы должны войти в Эбур, да, то есть любым образом, когда соединился с товарищами, которые приходят или гостят, это хорошо.
1: Все. Как мы, как десятка, планируем участвовать? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить. Надо подумать и обсудить, как мы можем собраться в определенном месте физически. И могут или не могут. Короче говоря, это нужно произвести выяснение. Это и подумать вместе, как десяткой можно действительно продвинуть эту идею.
0: А коль котов члену бемукурот?
2: Ну, у нас все написано в первоисточниках. Скажем, написано, что в статье «Помогать друг другу» каждый должен поднимать состояние духа. И группа, десятка. И так каждая десятка, все мы. Это будет сильнее, если мы в первую очередь сейчас поставим это как цель на этом конгрессе, поднять состояние духа. И в общем, и так может быть, и не знаю, если мы действительно подсоединимся к какой-то группе в каком-то регионе, то... Может быть, тоже это будет полезно, но действительно с такой вот целью — давать силы. Не получать силы, а давать силы.
1: Да, это начало обсуждения этой темы. Я бы предложил записать нашу песню как следует, сделать из нее клип, чтобы можно было это озвучить на конгрессе, и чтобы это прошло цензуру, и все, что нужно, и тогда мы можем сделать очень большой вклад.
2: Ну, я думаю, что товарищи уже сказали все, что только возможно. Но я думаю, что нужно в первую очередь, то есть нам надо быть десяткой, да, как бы в полном составе, как один человек с одним сердцем. И вот та сила, которая у нас будет, да, когда товарищи объединены в десятку, мы сможем давать эту силу всему мировому кли, всем десяткам. И встретиться там, где-то посередине, да, в объединении, в том, что мы делаем вместе. Что можно еще? Ну, как Паша сказал, что действительно мы можем дать им этот и дух, и радость, и любовь, то, что мы накопим здесь, в самой нашей десятке. Ну, это как действие такое, практика. Как действие мы действительно можем подключиться к какому-то региону, поговорить с ними. И от них также взять силы. В этой общей силе мы можем обратиться к Творцу, обращаться к Творцу, чтобы объединил не только десятку, но и все мировое кли. Да, как один человек с одним сердцем. Ну все. Я думаю, это то, что от нас требуется.
1: Да, как и на прошлом конгрессе, это все очень пока что в начале. Вот это самоопределение местное, в каждом мире делают что-то по-своему, и время, и характер, и язык. Я хотел бы сказать об Израиле. В Израиле еще нет решения. Мы все, что делаем, это пока как вывод из предыдущих конгрессов. И пока что еще ничего не закрыто. В Израиле тоже есть несколько возможностей, мы знаем, что есть разногласия между товарищами. В итоге мы, конечно, примем решение, но пока что все это открыто, и мы будем рады узнать ваше мнение на эту тему. Одна возможность, например, Израиль будет считаться как один регион, и поэтому все товарищи в израильском кли будут приглашаться в Петах-Тикву, и здесь можно будет сидеть в разных кругах, когда есть время региональное, скажем, север, юг, центр. Здесь могут собраться в Петах-Тикве, то есть все средства, все будет предоставлено, и можно будет собраться здесь во время десяток, конечно, десятками, а во время региона, по разным регионам, здесь же в здании будут сидеть товарищи из разных регионов. Вторая возможность, конечно, сделать это регионально. Северяне найдут для себя место, южане для себя, центровые найдут для себя место, и там соберутся, каждый в своем месте, и позаботятся. Это вторая возможность. Но есть и еще другие варианты. Просто нужно обдумать, как можно это сделать в Израиле. По поводу виртуальных связей Авио объяснит.
2: То, что еще особенно в этом конгрессе, как мы начали понимать, регион получает самостоятельность. Скажем, конгресс десяток, когда каждая десятка была самостоятельной, строила контент, меню, десятка определяла, что будет делать. Экскурсия, не экскурсия, куда поедет. То же самое регион получает самостоятельность, контент будет строить, уроки. Какой материал, какие мероприятия? Может быть, в Соединенных Штатах, скажем, прогулка, а в Болгарии, скажем, решат другие идеи. То есть дать возможность самостоятельности каждого региона, включая меню, организацию конгресса, все эти процессы, так, чтобы регион расцвел сам и сам бы вел разные мероприятия. Это идея. Подобно этому, то же самое с трансляцией. Да, каждый регион будет транслировать, скажем, русскоговорящий конгресс будет транслировать на русском языке. И те, кто не смогли приехать, получат эту трансляцию. То же самое на английском языке. Да, те, кто физически не смогут приехать, подключатся к трансляции на английский. То есть регион становится самостоятельной станцией. Да, где там собираются все со всего мира, да? И в определенное время также у каждого есть еще время со своей десяткой. И десятка будет там решать, что будет делать. Может почитать статью, может семинар провести, может быть собрание товарищей. Она будет решать. Это отдается десятке. Мы на этом конгрессе впервые будем двигаться в трех кругах. Десятка, регион, мир. То есть идея дать выражение каждому из этих кругов. Теперь, поскольку весь этот процесс, он пока еще только в пеленках, ничего тут еще не завершено, не решено. Это пока мысли. Мысли, которых так мы собрали, да, где-то за месяц. Еще ничего не решено. Нет еще материала для уроков, еще подготовки нет. Мы сейчас начинаем строить сейчас. Мы будем рады услышать идеи, вопросы, ответы, колебания, мысли, которые у вас были. Для того, чтобы мы могли это все прояснить, это нормально ставить вопросы, вызовы, мысли, всякие идеи или вообще вместе пытаться выяснить что-то. И будут возникнуть у вас вещи там за столом или в комнате рвут. Поэтому давайте сейчас начнем прояснять этот процесс вместе. Итак, Ашкелон 2, пожалуйста.
4: אני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור.
1: Допустим, мы из Ашкелона и Натании, мы собрались в месте, которое называется Гаш,
4: למשל החברים שבנו את התוכן.
1: И товарищи выстроили контент, и там были товарищи из Натани, из Ашкелона, и это было смешано. Мы всем приготовили разные вещи. Были товарищи, которые были заняты логистикой, организовали место. Ну вот что-то в таком духе.
2: Еще, пожалуйста.
5: Авива и Ицхак ביחד, כן.
6: ההרגשה היא שמכנס הסירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו.
2: Ощущение, что из конгресса десятки мы как бы выходим за пределы. Скажем, мы были как гусеница, да, гусеница, которая хочет выйти теперь в мир, в регион, в мир. Отсюда возникает вопрос, сможем ли мы справиться с тем, что мы правильно справляемся, если вообще необходимо. С проблемой, которая у нас существует в повседневной жизни, в физическом плане или виртуальном. Хотим ли мы укрепить

0: пить, то есть использовать эти условия, которые существуют, как бы в более совершенном виде, как бы на этом сделать ударение или вообще во время конгресса предоставить место виртуальным мероприятиям.
1: Шалом. Лицор таштит казот, что кол балет тавкидим...
2: Сделай такую базу, где все, скажем, люди, которые имеют какие-то определенные функции, скажем, контент или еще что-то, чтобы могли собраться, и так вот давать поддержку во всем мире, во всех группах, во всех десятках. Цель, чтобы так вот поддерживать друг друга, делиться опытом, скажем, повара с поварами и так далее.
0: Скажем, руководитель конгресса в Германии или в Штатах будет группа руководителей там, или культурных вечеров, или еще чего-то, делится опытом. Прекрасная идея, спасибо.
3: Орен
2: говорил о том, чтобы объединяться группами за границей, и мне показалось, что... Это стоит, может быть, послать представителей десяток, чтобы на уроках мы были в системе Арвуд, но будем также связаны с разными местами и будем друг другу давать воодушевление.
0: Только получить согласие руководителей по языкам. Чтобы все было сбалансировано, да, это все решается с руководителями.
4: Yes, when we first implemented the head of the 10 and USA Northeast, it actually started with the 10's conference.
2: Когда мы начали упражнение с главы десяток, это началось с конгресса десяток, и было много ответственности на координаторах, поэтому стоит, чтобы был кто-то, кого назначили сейчас, потому что есть большая ответственность, и со стороны логистики люди должны поехать в разные места, есть контент для десяток. Стоит эти вещи делать заранее, подготовиться к этим сложным моментам. Есть большая ответственность, и стоит подумать заранее.
0: Ну, израильский клей, у нас есть Шимон. Еще есть команда от израильского кли. Вот как бы два направления. Одно направление — это есть группы, которые когда-то были и исчезли, да? И другие как бы формы. Десятки в Арвутах. То есть много-много товарищей и ждут, чтобы мы их пригласили. Надо видеть, как это сделать. С одной стороны, с нашей стороны, с другой стороны. Товарищи в Израиле, те, кто нас слышит, и есть много таких товарищей, которых они хотят пригласить. Тоже сделать это через вот эту команду израильскую, скажем, через Шимон. Мы в Тель-Авиве, в центре Тель-Авива. У нас есть много товарищей из ближайших городов. Рананы, которые вместе, они как бы из Рананы, но все равно Тель-Авив.
2: Спасибо. По поводу организовать это в Израиле особым образом, вместо того, чтобы мы собирались в центре, мы сделали это как-то в Ситрине, в одном большом месте, где все израильские группы, чтобы они собрались там, чтобы вот это впечатление было иным, не так, как всегда.
0: В Израиле, потому что расстояние короткое, можно сделать два дня в Петах-Тикве, а один день еще другие какие-то варианты.
5: Левата Итпалут, Мякенес, Шибалейна Литова.
2: выразить воодушевление от Конгресса, который нам предстоит. У нас возник вопрос десятки, как мы соединяемся как десятка с другими десятками.
0: Да, это хороший вопрос, об этом надо еще подумать. Но в продолжение тому, что Дима сказал до этого, я думаю, много товарищей в Петахтикве ощущают, знают, что такое выехать за границу на конгрессе. Мы многое такое делали, знаем, какую особую ценность этого есть. И мы на этом конгрессе как раз поощряем. Все ребята со всего мира просят, чтобы с Петахтиквы приехали. Нам тоже важно, чтобы включиться. Мы живем физической группой, а большая часть групп живут виртуальным. Поэтому надо уже начать об этом думать. Кто-то когда-то выезжал на конгресс за рубежи Израиля, сколько, насколько глубокой связи дает нам потом. Вот эта связь. Только ну, начать думать об этом. Коля, пожалуйста.
2: Если у меня получается, скажем, поехать в Грузию, а Толик поедет в Россию, а Яриф поедет в Литву, я предлагаю, чтобы мы для вот этого регионального объединения отменили десятки, потому что я выхожу туда, вот как сейчас я был в Казахстане, 5 десятков в одной комнате, каждый там не говорит, я выхожу наружу, чтобы никому. Зачем мне куда-то ехать, чтобы снова соединяться со своей десяткой? И для правильной организации, мне кажется, будет правильным именно для этого конгресса отменить свои десятки. И тогда есть смысл, когда я выезжаю туда и становлюсь там, как все. Иначе зачем мне туда выезжать, чтобы виртуально быть связанным со своей десяткой?
0: И при всем при том, мы думаем, что на протяжении 24 часов помножить на 3 дня мы все-таки выиграем, если будет такое окно личное для десятки. Скажем, пример. Да, у вас там было. Там, вы разъездились по 3-4 местам, да, как ты описал. Тогда в общем расписании всего мирового Небаруха будет такое окошко днем, ну, скажем, просто час. Час, где мы специально со всего, во всем мире останавливаемся. Каждый достает свой смартфон, подключается виртуально или кто рядом с ним физически, только со своей десяткой, для того, чтобы возобновить вот это отдыхание. Я не помню, у кого был вопрос тут. Как мы учимся, как через десятку дать силу соединения другим десяткам? Это для тебя будет как рычаг. И оттуда снова возвращаешься к своей задаче. У нас на каждом конгрессе есть только одна задача, да, чтобы мы не путались. Конгресс десятки — вот только одна задача — раскрыть Творца в нашей десятке. Выполнили это. В следующий раз сделаем это еще лучше. Мировой конгресс в феврале — у нас есть только одна задача. Все глаза сюда, на храм, который здесь. Кто на экране, тоже все сюда, все сюда. Как, что такое региональный конгресс? Одна та же задача. Да, вот эта индивидуальность региональная. Язык, что там еще будет? Но это больше, чем отдельная десятка. Это все надо укрепить. Поэтому все 3 дня, все 24 часа, все мероприятия ради этой цели. Укрепить с духовной точки зрения и даже логистика региональных действий. Поэтому, скажем, днем мы вышли как бы в определенное время в свою десятку, мы встретим свою личную душу. Это даст больше сил продолжать действия в течение дня, укреплять всех, как ты описал, да, на всех этих 3 конгрессах.
3: כן, אז בואו נתחיל.
2: Давайте начнем работать между нами, чтобы выстраивать этот ближайший конгресс, и обсудим в десятках, какие действия, какой контент, какие формы объединения должны быть на этом конгрессе, чтобы действительно мы построили региональное кли. Еще раз,

0: на море выезжали. Вечером, может быть, пройтись. Статью почитаем вместе. Ну, вы знаете, да? Натя говорит, да, ну, в баскетбол поиграть. Но я не умею. Все время у меня пробежка получается. Но что-то приготовить вместе добавляет это в объединение. Все, что добавляет, все хорошо.
1: Как на каждом конгрессе. Все, что делается всегда, но кроме этого должно быть какие-то рамки, которые важны для объединения местных связей, для усиления местных связей, товарищей, которые живут в этом регионе, и развития региона. И распространение в регионе, все, что важно в этом пленном районе.
0: Ну, в первую очередь, действительно, сейчас пока еще непонятно, в каком формате это все будет. Или это будет там в десятках, то есть источник того, что мы будем в десятках, или же не особенно. Я услышал эту идею. Что будет какой-то момент в течение дня, что неважно, где каждый будет из десятки, мы как встретимся виртуально, как минимум. Или мы все-таки будем в десятках, так а... Можно, ну, как мы делали на конгрессе десяток. Не знаю, общее какое-то действие с какой-то группой, скажем, не Тани. Да, какой-то контент сделать на собрании товарищей или для трапезы. Это требует выяснения.
2: Я думаю, что...
1: Я думаю, что регион должен быть построен из десяток. И на специфическом этом конгрессе мы будем укреплять этот регион, но десятка — это единица, а регион — это уже собрание десяток. Я думаю, что это, на этом нужно основывать эти вещи. Потому что КЛИ — это собрание регионов. И я согласен с тем, что каждое действие, которое мы производим, оно объединяет на конгрессе все, что товарищи чувствуют. Потому что я думаю, что связь в десятках, она не физическая, она внутренняя. И не важно, где бы человек ни находился, можно всегда преодолеть физические помехи. Поэтому строение десятки нужно им поддержать региональные связи.
0: Я думаю, что все включается в подготовку. Это как раз то, что мы сейчас делаем. Мы выясняем, что на самом деле должно быть, что нам делать. Но самое важное, что мы как одна десятка, единая десятка, все, что мы делаем, с мыслью о цели соединиться с Творцом, с мировым Кли, соединиться друг с другом, потому что объединение — это самое важное, что есть.
3: Ну,
1: не следует забывать, что это часть десяток. Поэтому мы должны делать, как мы делали в прошлый раз. Подготовка только для десяток, собрание для этого времени десяток. И посмотреть, как мы наполняем это время, это первое. Второе, подумать, как провести действие с другими десятками. Я не знаю, как это будет в Петах-Тикве. Наверное, нужно открыть Zoom для всех группах в Израиле, чтобы были какие-то идеи.

0: или это будет регионально, север-юг. Должны подумать, как мы делаем вместе эти действия, как мы вместе заняты в это время. Надо подумать, как мы работаем отдельно с каждым регионом.
1: Ну,
2: хорошо, хаверим. Мы только запускаем процесс, поэтому у нас есть такой момент, да, который сейчас мы прочувствовали. Спасибо Коле, что он поднял этот. Мы приехали на региональный конгресс. Скажем, мы с Ави Вентури решили навестить Германию, товарищей, включиться в них. Мы на уроке, подготовка к уроку, есть семинар во время урока. Если я подключаюсь к своей 10:14, или я подключаюсь к ребятам, которые сейчас со мной в Германии. Ответ? Товарищи, которые со мной в Германии. То есть, кроме времени десятки окошка, кроме времени десятки, который будет один раз в течение дня и будет определен заранее, все остальное время, Коля, я в регионе, я 100% в этом регионе, я проникаю с товарищами, я вместе с ними, я на семинарах, на уроках, я в тех мероприятиях, что он делает. Может, они решат сделать какое-то действие, которое отличается от других регионов. А притом мой товарищ будет совсем в другом месте в мире. И потом будет время, десятки соединиться вместе, все остальное время мы 100% в регионе. Я не приехал для того, чтобы наполовину отпустить сцепление. Нет. Я должен пережить все то, пройти весь процесс с ними. Но у нас будет еще много времени, чтобы об этом говорить. Мы поощряем наших товарищей из Петах-Тиквы разъехаться по всему миру, и наши товарищи тоже это просят со всего мира. Понятно, согласовать все это с руководителями по языкам. Сейчас у нас будет вторая трапеза, добавим. Завтра с 6:30, 7:30 будет встреча, с 6:30 до 8 будет встреча руководства дирекции с европейским клип, а закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие хвали, на первой части урока мы изучаем урок с Равом от 28 мая 2002 года. Урок основан на статье «Да будет согрешивший». Статья находится в книге трудов Рабаша в первом томе, 281 страница. Почитаем статью в десятках. 21 минута в нашем распоряжении. Прошу.
1: Статья «И будет, если согрешил и виновен». В книге Зоар, глава Ваикра, сказано, мы учили, что сказано «И будет, если согрешил и виновен». Почему вначале сказано «Если согрешил», а в конце «И виновен»? И Зоар отвечает, потому что мы учили так, если согрешил, то есть теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих, и виновен, это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где и виновен означает и исправит. Другими словами, и будет, если согрешил, если исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел, сказал Раби Йоси. Поэтому сказано «и возвратит», что означает, что он возвращает сам, так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. И следует понять, почему сказано, если согрешил, теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих. И нужно понять, неужели же есть преступления, не называемые грехом? И на это приводится доказательство, что сказано, из всех грехов человеческих. А потом он объясняет стих о награбленном, что это имеет место именно между человеком и его товарищем. А что же в отношении заповедей между человеком и Творцом? И выясним это в отношении работы. Известно, что в своей основе все грехи происходят от желания получать, которое заложено в творениях в силу замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. А после того, как возник запрет получать ради получения, представляющий собой исправление и сокращение, которое было произведено, чтобы не было хлеба стыда.
0: Из-за этого исправления потом посредством распространения вышли миры клипот. Потом из-за греха Адама, решенного с древа познания, вышли две системы, что называется, одно против другого создал Творец. И есть святые Абия, и против них нечистые Абия. И отсюда происходят все грехи. От того, что мы хотим получать только ради получения. То есть человек от природы создан с эгоистической любовью, что означает, что он не заботится ни о чем, кроме собственной выгоды. И только благодаря Торе и заповедям можно исправить его, чтобы он был ради отдачи. А до того, как он приобретет это исправление, называемое ради отдачи, он хочет захватить все под свою власть. То есть он хочет вывести все из-под власти Творца и поместить под власть человека. И отсюда у нас в мире происходят три деления. Первое — запрещенное и разрешенное. Второе — в разрешенном мы тоже различаем два вида — заповеданное и зависящее от выбора. Третье Это то, что касается намерения. То есть следует настроить намерение, как в запрещенном, чтобы не совершать этого, исходя из отдачи, так и в разрешенном, будь это заповеданное или зависящее от выбора, чтобы намерение было ради отдачи, а не для собственной выгоды. То есть он соблюдает Тору и заповеди Творца, так как он верит в Творца, что ему будет наслаждение от того, что он исполнил все, что он заповедовал им. И в этом все его намерение. То есть, что бы он ни делал, как исполнительные заповеди и запретительные заповеди, так и зависящие от выбора. Во время занятия ими он старается построить намерение ради небес.
1: И сказанного следует, что если человек получает наслаждение в свою собственную власть, грех его состоит в том, что он переводит из-под власти Творца в свою собственную власть. Ведь все должно войти под власть Творца, а человек есть лишь раб Творца, и у него нет своей собственной власти, а все находится во власти его господина, а у раба нет никакой самостоятельной власти. Однако, когда он получает наслаждение, существующее в мире, в свою власть, кажется, как будто есть две власти. И это называется, что он выводит из-под власти Творца, которому принадлежит мир, и помещает в свою собственную власть. А по поводу перевода из-под власти товарища в свою собственную власть, следует различать два вида. Первое. Когда товарищ не видит, как он забирает это у него и помещает под свою власть. И это называется вор. То есть, если товарищ не видит, у него есть смелость поместить собственность товарища под свою власть. Тогда как если он видит, что товарищ посмотрит и увидит, как он берет вещи и помещает под свою власть, он не украдет.
0: Второе. А иногда бывает, что он берет собственность товарища, даже если товарищ сопротивляется этому. И это называется грабитель. То есть он грабит товарища, даже если товарищ видит, и на него не производит впечатление, что он кричит: «Это же грабеж, и я не позволяю тебе брать». Он продолжает свое. То есть у него нет сил преодолеть страсть, которую он питает к собственности товарища. И он обязан грабить. Причина того, что он не впечатлился, не впечатляется от другого, когда он смотрит на него во время грабежа, без сомнения состоит в том, что его желание получать уже максимально развилось у него. Мой отец-учитель сказал, что разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя есть большее желание получать, чем у вора. Поэтому вор, когда он знает, что хозяин будет смотреть на него во время действия, стыд не дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. В то же время у грабителя желание получать настолько велико, что нет ничего, что могло бы помешать ему осуществить преступный замысел. А из-за своего желания и сильной страсти он не смотрит ни на что и приводит свой замысел в исполнение. Из сказанного мы можем выяснить то, что спросили выше. На что они хотят указать, говоря, если согрешил? То есть на какие преступления, называемые грехом, как сказано, из всех грехов человеческих? Следует объяснить, что значит теми преступлениями, которые называются грехом. А потом он приводит доказательства и слов из всех грехов человеческих. Что имеется в виду в словах «из всех»? Нужно объяснить, что все, что имеется в виду, это корень, из которого происходят все грехи, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире и на котором заканчиваются все работы. То есть нам дано для исправления это желание получать, чтобы оно стало на отдачу. А когда общее желание получать и исправиться ради отдачи, это будет называться окончательным исправлением.
1: То есть все исправления, в которых мы должны трудиться в Торе и заповедях, предназначены лишь, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было ради отдачи.

0: И тогда мы удостоимся состояния слияния. И тогда сможем достичь цели творения, стоящей в том, чтобы насладить свои создания. И выходит, что в окончательном исправлении, что означает, что все исправлено, и больше исправлять нечего, получается, что все должно войти в святость. То есть даже злодеяния тоже должны войти в святость. Иначе получится, что не хватает части желания получать, которая осталась снаружи и еще не получила исправления. И потому мы сказали, что слова «из всех грехов человеческих» указывают на то, что все происходит из этого корня. То есть следует знать, что нет ни одного греха, который не происходил бы из коренного желания получать, которое, как известно, является корнем всех творений. И потому, если бы остался хотя бы один грех из-за того, что он происходит от корня, то есть желание получать, он тоже должен быть исправлен ради отдачи. Иначе этот недостаток будет виден в корне, то есть в первом сокращении, которое произошло на коренное желание получать. И было произведено, чтобы мы получили все, что заключено в замысле творения, насладить свои создания в келим, на которой произошло исправление ради отдачи. И это можно понять на примере. Скажем, к примеру, что его желание насладить свои создания было на 100 килограмм наслаждения. Само собой ясно, что следовало подготовить кли, в котором будет хисарон на 100 килограмм. Иначе нет места, куда могло бы войти 100 килограмм наслаждения, ибо наполнение возможно только в месте хисарона. Согласно этому выходит, что если в момент, когда наполняют келим, то есть хисароны, есть келим, оставшийся снаружи, то есть часть келим, относящихся к 100 килограммам хисарона, нечисты и не готовы для наполнения относящимся к ним благом, получается, что благо, которое хотел дать Творец, а именно 100 килограмм наслаждения, не наполнило желание, так как часть келим относится к части блага, а они еще не получили положенного им.
1: Согласно этому выходит, что все келим, которые вышли в момент сотворения, все они должны войти в святость. И отсюда понятны слова книги Зоар. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. И это, как сказано выше, вызвано тем, что все зло исходит из желания получать, которое создал Творец, а потом сделал на него сокращение, называемое исправление. Нет сомнения, что все 100 килограмм желания получать, которые он создал, должны быть получены благодаря этому исправлению, называемому получением ради отдачи. Эти свойства, которые нельзя исправить до окончательного исправления, называются клипот, скверна, ситра-ахра. Но в окончательном исправлении все келим должны войти в святость по вышеназванной причине, иначе будет недостаток высшего блага, так как все келим должны получить то благо, которое относится к их доле, как сказано выше. Из сказанного станет понятно, что слова «из всех грехов человеческих» имеют в виду корень грехов, называемые желанием получать. И потому сказано «не будет, если согрешил и виновен». Ведь слова из всех грехов человеческих, не означает именно грехи между человеком и товарищем, как приходит, приводится потом объяснение слов «и виновен». Это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где «и виновен» означает «и исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел». То есть имеется в виду между человеком и товарищем. Однако следует объяснить, как сказано выше, что корень всех грехов — это желание получать ради получения, что означает, что человек получает от Творца, то есть из-под его власти, и помещает все в свою собственную власть. А это называется грабежом, как сказано выше, ибо он забирает из-под власти Творца, несмотря на то, что Тора кричит, говоря, что нельзя получать в свою собственную власть, иначе это называется, как будто есть две власти, то есть власть Творца. Он забирает наслаждение из-под власти Творца в свою собственную власть. Получается, что он называется не вором, а грабителем. Потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он берет, однако его желание получать настолько велико, что у него нет сил преодолеть его. И потому он называется грабителем, а не вором.
0: А в чем состоит его исправление? И возвратит награбленное, которым он завладел. То есть совершит возвращение и исправит, чтобы все его действия вошли в святость. То есть привлечет свойство желания, чтобы было так, чтобы все действия его были бы ради отдачи. И потому Зоар объясняет, и будет, если согрешил, и виновен. Что и виновен означает, и исправит. И Раби Йоси добавляет, говоря, и возвратит, что означает, что он возвращает сам. Так как не сказано, пусть возвратит в повелительной форме, а именно и возвратит, то есть самостоятельно. То есть есть возвращение из страха, и тогда злодеяние становится для него как заблуждение. И это называется, что хотя он и возвращает награбленное, однако это называется еще не по желанию, а из-за того, что он испытывает страх, поэтому он возвращает награбленное. Но это не называется самостоятельно, то есть по своей доброй воле, чтобы мы могли сказать, что он доволен тем, что возвращает награбленное, а как будто у него нет выбора. И от возвращения страха грех еще не исправляется, так как при возвращении страха злодеяние становится для него лишь как заблуждение. И поэтому есть келим, который еще находится вне святости, то есть высшее благо не может облачиться в них. Поэтому у желания Творца, которое состояло в том, чтобы насладить свои создания, дать нижним, нет места облачиться, как сказано выше. Получается, как будто есть недостатки в цели. Поэтому нам дано исправление, называемое возвращением из любви, и тогда злодеяния становятся как заслуги. И автоматически эти келим, которые были в свойстве злодеяний, то есть в свойстве желания получать, и относятся к высшему благу, исходя из цели творения, и не способны получить благо. Однако когда эти келим превращаются в заслуги, тогда они уже пригодны к тому, чтобы высшее благо облачилось в них. И тогда может реализоваться совершенство цели, состоящее в том, чтобы насладить свои создания, в той мере, в которой высшее благо, которое Творец желал дать им, они сейчас поместили во все келим, относящиеся к общему желанию получать, которое разделилось на много частей, так как маленькие части легче исправить.
2: И это как в аллегории, которую приводит мой отец и учитель, по поводу исправления греха древа познания. О царе, который хотел переслать большое количество золотых динаров своему сыну в заморскую страну. И вот все жители его страны воры. Взял он и разменял динары на мелкие монеты. Монетка к монетке собирается в большой счет. Благодаря этому все исправится. Переходим к уроку от 28 мая 2002 года.
0: Прошли статью из второго тома Шлавей Сулам, из главы Ваикра, и будет, если согрешил и виновен. Творец создал желание получать, человек — это тот, в ком желание получать действует, не спрашивая его ничего. То есть согласно величине желания получать в нем, так человек и ведет себя. Человек — это результат меры желания, которое есть в нем, и меры высшего света или блага, которое находится внутри желания. Оба они приходят свыше, и человек, если, как пишет Рэбе, желание получать очень большое, он грабитель, если желание, то есть берет, что бы ни было, не может остановить себя, желание получать в нем определяет, что он грабитель. Если желание получать немного более исправлено или меньше по величине, то он вор. То есть, если никто не видит, он пользуется своим желанием получать. А если видит, то это останавливает его. То есть у него есть какое-то внутреннее исправление из-за мнения других, или страха, или положительное исправление желания получать большое, или само желание получать маленькое, неважно. Но в общем, величина желания получать раскрытого как эгоизм, раскрывающийся как его эгоизм, который не покрыт исправлениями, это определяет, что представляет собой человек. А если желание получать еще меньше, или оно большое, но более исправленное, у него остается маленькая часть, не раскрытая, то есть не покрытая исправлениями, тогда он не грабитель и не вор, а так, обычный. То есть пользуется желанием получать в соответствии с тем, как другие позволяют ему это делать. То есть он обычный человек. И так далее. А если желание получать будет еще более исправленным, он уже начнет как-то думать хорошо о других, давать другим. То есть, в общем, человек является результатом величины желания получать и величины исправления на желание получать. И в общем, желание получать неисправленное определяет, насколько он грешник. Исправленное желание получать, его мера определяет, насколько он праведник. А человек не может в тот момент, когда желание получать раскрывается в своей форме положительной или отрицательной, человек не может определять ничего. Желание получать определяет. А человек должен только определять, начиная с этого момента, на будущее, готовить себя, чтобы его желание получать, может быть, изменилось с помощью его усилий, с помощью его труда, а усилия только в группе, чтобы группа дала ему подъем духа в той степени, в которой он почувствует, что ему стоит быть другим, тогда он действительно пробудит на себя высший свет, чтобы он исправил его, и тогда он будет другим, изменится. Это на самом деле таков путь. И тогда, действительно, когда он изменится, В нем изменится мера неисправленности и исправления. В соответствии с этим он будет другим человеком. Перейдет от грабителя к вору, от вора к обычному человеку, от обычного человека и к праведнику тоже.
3: Да.
2: Нужно, чтобы человек просил, чтобы изменилось его отношение, или чтобы его отношение к Творцу всегда было с оправданием. Ну, важно, чтобы у него было. Какое желание получать?
0: Знаешь, что ты говоришь? Должен ли человек просить у Творца, чтобы желание получать
2: изменилось?
0: Изменилось. Как я буду просить?
2: Ну, если он чувствует, что он грешит, что он ворует, это неприятно?
0: Неприятно. Он ворует, грешит.
2: Наряду с приятным это мгновение обнаруживается как нечто, что неприятно.
0: Это не то же самое состояние, это несколько состояний. Человек всегда исполняет то, что в этот момент желание получать его решает. Если в этот момент его желание получать решает воровать, он ворует. Он не может в этот момент сейчас, то есть в этой мере желание получать, обратиться к Творцу. Не может. Он сейчас занимается кражей, согласно тому, что желание получать, насколько оно раскрыто. А может быть, что желание получать через минуту изменится, и уже желание получать будет другим, будет в нем раскрыто больше меры исправления, тогда у него будет раскаяние, он обратится к Творцу и так далее, да? Тогда он обратится к Творцу.
2: Он может воровать и знает, что...
0: Как я могу? Я не определяю молитву. Молитва является результатом моего внутреннего состояния. Если у меня есть сейчас желание обратиться к Творцу, я обращаюсь. Если у меня нет, то нет. Ты можешь спросить, как я готовлю себя, может быть, из какого-то состояния к молитве, с помощью группы, чтобы группа дала мне дополнительный хисарон. Быть лучше, чем я сейчас. Да? С помощью группы я раскрываю, что я действительно грабитель. В тот момент, когда я иду и исполняю грабеж, я не думаю, что я грабитель. Я думаю, что я делаю нормальное действие. У меня есть покрытие того, что я делаю, иначе бы я не мог это делать. Желание получать требует. Если я вкладываю себя в группу, а группа пробуждает во мне критику, пробуждает во мне какой-то хисарон к исправлению, тогда я начинаю относиться к своему действию как к грабежу. Тогда из потребности в исправлении, потребность в этом исправлении сама, это и есть молитва. Мы должны относиться к желанию получать, не то, что мы путаем себе, пудрим себе мозги или там болтаем ртом. Только согласно желанию получать. Я помню, я был маленьким ребенком. Не ребенком, мне было 12-13 лет. И мама моя занималась экспериментами с гормонами. Женщины и мужчины — это ее профессия. Она гинеколог. И я помню, что у нее были какие-то статьи дома, занималась этим, писала, делала уколы, проверяла, что происходит. И она говорит, видимо, этот человек начнет любить женщин. Я думал, как это может быть, да или нет. Она говорит, согласно уколу, который я сделаю, так и будет у него. Я ребенок, не ребенок, а парень так 12-13 лет. Думал, любовь, это вещь, ты знаешь, сердце. Я люблю, я не люблю. А она делает укол, он начинает любить, не дает укол. Допустим, завтра не даст укол, он не будет любить. Как это может быть? Мы должны все-таки опускаться после всех. Я помню, насколько это изменило мне взгляд на вообще, очень мешало мне думать так. Знаешь, в таком возрасте вдруг ощутить, что желание зависит от каких-то гормонов. А гормоны можно впрыснуть тебе, каким-то шприцем так дают, и человек начинает изменяют тебе чувства и отношения, и все. Нам надо понимать, что эти вещи зависят от желания получать. Я вижу, и вы тоже не понимаете меня, да?
1: Понимаем.
0: Понимаете. Так все, что ты говоришь мне, что как человек, который ворует, может также обращаться к Творцу и попросить прощения. Через секунду после этого он попросит прощения. Через секунду он снова сможет воровать. Но в тот момент, когда он определяет что-то, с его желание получать определяет, он исполняет. Я не могу работать, иначе как только из моего желания получать, привести к тому, чтобы оно изменилось с помощью сайтинг-код, знаешь, внешний фактор, есть такое понятие. Это группа. Не больше того. У меня нет никакой другой возможности. То есть, чтобы группа дала мне укол, как мама мне рассказывала, и тогда мое желание получать изменится. И мое желание, или желание, чтобы было желание, изменится, и это будет молитва. Что такое молитва? Разница между тем, что есть у меня, и тем, что я получил хисарон со стороны. Это молитва, которая делает мне исправление свыше, вызывает на меня исправление свыше. Что значит исправление свыше? Согласно величине разницы между хисароном, который я обретаю снаружи, и хисароном, который у меня есть внутри, и согласно этой величине, я воспринимаю больше, получаю больше окружающего света, потому что это возник хисарон между двумя этими желаниями. Само желание — это не хисарон. Хисарон — это между двумя желаниями, дельта между ними. И тогда я воспринимаю больше, принимаю больше свечения окружающего света. Получил больше свечения окружающего света, я исправил свое желание в большей мере. Исправил его в большей мере, так я сейчас вместо грабителя стал вором. А потом после вора буду только нормальным, потом праведником. Но всякий раз это с помощью укола, который я получаю от группы. И всякий раз то, что есть у меня, это то, что я.
1: Не в этом вопрос.
0: Не могу воровать и просить то, что я сказал. Я не могу вместе. Какое желание есть у меня сейчас? Воровать, я ворую. Если бы это было желание просить, я бы попросил. Вот и все. Ну, какой был вопрос?
1: Не просить, а красно знать, что это наслаждение, что невозможно устоять перед ним. Не после этого, а во время воровства почувствовать, что устоять перед этим невозможно, и что это нехорошо, но сделать с этим ничего невозможно.
0: Да, это может быть. То есть это не вопрос желания, это вопрос критики на желание. Да, это происходит. И это тоже состояние не совсем выяснено, но это происходит. У нас, да, у нас пока еще состояние запутанное.
1: Вопрос с этой точки зрения, что лучше, вор или грабитель?
0: Я скажу тебе, тоже если будешь точно относиться к этому состоянию, это не может быть одновременно. Ты не можешь проверять, ты не можешь воровать, не оправдывая это действие. В ту же секунду ты оправдываешь его. Через секунду после этого ты уже можешь контролировать его, критиковать. Ты обязан быть в двух состояниях. Они могут все время сменять друг друга. Так. Делать, не делать, что обращаться, не обращаться, воровать.
2: Но все-таки то, что ты делаешь в этот момент, желание одно, не может быть два.
0: Ты, может быть, хочешь относиться к... говорить о том, что после Адама Ришона мы занимаемся выяснением добра и зла, истины и лжи. Но это два выяснения, которых нет у меня в один и тот же момент.
1: Как свет исправляет клей?
0: Как свет исправляет клей? Это мы не знаем. Мы видим это, изучаем это из того, что мы учим из четырех стадий прямого света, как свет строит келье. И согласно тому же принципу, он также исправляет его. Свет, который светит, возвращает к источнику, потому что он не несет только наслаждение, он приносит еще и свойство дающего, само свойство. То есть вводит в тебя какое-то... Как он делает это, я не могу сказать. Это действие, которое... Я, в общем, результат действия света. Знаешь, но от того, что он действует, он приносит мне изменения в желании. С помощью чего? С помощью того, что я из желания начинаю чувствовать порождающего желания, того, кто дает мне желание, а тот, кто дает мне наполнение внутри желания. Только благодаря ощущению Творца. Как будто, если желание чувствует своего Создателя, тогда у него начинается желание быть подобным Создателю.
1: Исправление, можно ли сказать, что все больше и больше ступеней духовного раскрытия или раскрытия.
0: Исправление, в той мере, в которой Творец раскрывает свои по ним, мы будем больше исправлены и праведники. Это он объясняет в предисловии к учению 10 сферот, что есть двойное скрытие, обычное скрытие, обычное раскрытие и вечное раскрытие. И в мире скрытия человек находится как грешник, а в мире раскрытия он становится как праведник. Мы, как результат очень простое действие света на желание. А то, что определяет, ничего нельзя поделать. Вот и все. Да.
1: Мы, по сути, говорим, что в результате желания данного времени сейчас есть один результат, который может дать эту опцию, что то, что выполняется без связи с ним, то есть желанием я буду
0: всякий раз, в каждую секунду или в каждом состоянии, мы называем это, в каждом состоянии определяет лишь одно, в общем, каково отношение между светом и кли?
1: Вопрос такой. Желание в мгновение после этого, следующий этап. То есть это тоже желание в следующем состоянии. Находится ли оно в предыдущем или оно результат? Где здесь? Как цепочка работает?
0: Мы учим, что Гальгальта, допустим, который наполняется светами, как результат того, что свет наполняет ее, начинают происходить в ней изменения внутри самого желания. А свет внутри желания порождает разные изменения, изменения, изменения и так далее, так это уже происходит. Свет играет с желанием. И каждое следующее состояние рождается от отношения света и кли в предыдущем состоянии. Причины и следствия в абсолютном виде происходят здесь. Само желание не может породить ничего. Желание, в котором свет действует. Да? Это состояние, в котором сочетаются свет и желание, порождает следующее состояние. Что такое следующее состояние? Желание, которое улучшилось светом, называется следующее состояние из того состояния, которое было, из того желания, которое было до этого. Потом снова свет, который действует в желании, порождает из желания следующее состояние этого желания. Это называется нисхождение. Только свет пробуждает, сдвигает, развивает кли. И в каждом состоянии желание, которое впечатлилось от света в определенной мере, само определяет свое состояние. То есть это его состояние. То есть что значит, что называется, что я исполняю кражу, произвожу кражу? Я не должен производить, а желание, когда свет действует на него, опускается к нему, светит в нем в определенном виде, определяет, этот свет определяет, что это желание сейчас будет вором. То, что он потом идет и ворует и делает что-то, это мы не считаемся с этим.
1: Да. Когда мы говорим о воровстве, то...
0: Если мы будем относиться к свету как к первичному во всех этих действиях, от него зависит все, нет больше никого. Если мы просто...

0: поставим все наши состояния правильным образом, что мы на 100% зависим от света, который опускается к нам. А наша проблема, как нам привлечь свет к себе с большей силой, в большей мере, с большими исправлениями, будем более чувствительны к нему. Не то, что что-то зависит от желания. Желание — это, которое скрывается как доброе, плохое, как-то. Это все результат меры света, который опускается. То есть только к свету мы должны думать, надеяться, желать, чтобы изменился. И тоже не к свету в конечном счете получается тогда, а к моей чувствительности к свету, моему отношению к нему, потому что высший свет находится в абсолютном покое. И я тогда, где моя чувствительность, где мое отношение? Это уже зависит от ощущения, от знания или от меры моей важности к исправлению, к нему, к свету, к самому, что он может сделать мне. Тогда я начинаю слышать, промывать себе голову, что он всемогущий, я завишу целиком от него. И тогда я начинаю быть более чувствительным к нему. И во время учебы я знаю уже, чего я должен ожидать, что мне ждать, к чему я готовлю себя. Сейчас он начинает опускаться ко мне, ну, еще больше, еще больше. Это подготовка к учебе.
1: Ну, вот возможность принять эти качества, авханут или желание, получить желание этой самого отличия дельты, это тоже свет создает все из предыдущего состояния. Свет формирует то, что сейчас есть, это отличие. То есть, как бы все происходит пассивно. Ну, допустим, есть результат, выходящий из желаний, тогда не важно, что определено и что произойдет, пока не важно. Но в моем желании, моя способность управлять желанием, способность его подавить, понять, что там происходит, подумать, ведь это же тоже результат света.
0: Конечно, и ощущения, и разум зависят от меры света, который изливается на меня.
2: Ты
0: спрашиваешь так, а каково мое отношение к группе, что является единственным как будто фактором, как сказано, который может измениться, и с помощью него я могу меняться. Это тоже зависит от меры света, которая опускается ко мне, или от других, как они относятся ко мне, как я отношусь к ним. Как-то он говорит, что здесь единственный выбор. Как-то. Здесь тоже нужно еще выяснить, в чем мы здесь можем действительно вмешиваться, но если вмешиваться, то здесь.
1: Если мне получится подвести себя в состоянии, что вот все, что я сейчас понимаю, все, что мы изучим, было бы в ощущении, если мне ты достигнешь такого состояния, то моя задача отменить стыд?
0: Твоя работа — стараться без всякого понимания, без всякого ощущения, без всякого разума вкладывать в группу в надежде, что она принесет тебе обратно пробуждение к изменению желания. Откуда мне взять разум и силу, и понимание, чтобы обращаться к группе, вкладывать в нее, чтобы она сделала мне обратно стремление, изменение, осознание величия цели? Откуда мне взять это? Это дают мне свыше какую-то подготовку к этому, дают мне побуждение к этому. Все остальное зависит от меня. Что значит зависит от меня? Я могу добавить к моему желанию еще желание дополнительное, что у меня внутри есть какой-то усилитель. Говорят, что человек должен стараться. В рамках этого мира сказано то, что в твоих возможностях и силах делать, делай. На самом деле все происходит свыше. Но быть еще более чувствительным к этому, насколько мы... Наша работа там, где мы красны, понимаем.
1: Понимаю, что группа может побудить меня думать, что мне нужны исправления. То, что называется исправление возвращения из трепета. Но исправление, называемое из возвращением от любви, из любви, группа мне не может обеспечить?
0: Нет.
1: Где же взять такое желание?
0: Когда придешь к этой проблеме, что у тебя нет еще возвращения из любви, тогда поговорим. Ты знаешь, что это?
1: Может быть, нет.
0: Ну так почитай в предисловии кстати, об этом. После того, как завершают все частные исправления, когда он страдает страданием общества, удостаивается утешения общества, что это ответ из любви. Это последний уровень слияния. Да.
1: Может, продолжу. Товарищ, если мы говорим о воровстве или грабеже, мы не говорим о физическом действии, мы говорим о мысли, о желании. И если я говорю, что это не от Творца, это мое ощущение, как будто это исходит от него, это так?
0: Почему ты не хочешь сказать, что кражи, грабеж, который ты исполняешь, приходят от Творца?
1: Ну вот, то следующая мысль, что эти мысли тоже приходят от Творца. Да?
0: Конечно, это тоже приходит от Творца. Если ты говоришь, нет никого, кроме Него, то, конечно, Он устроил тебе это.
1: А где тут сила моего выяснения?
0: Где твое выяснение? Или почему? Где может быть твое наказание? Ты спрашиваешь, почему ты должен быть наказан?
1: Нет, почему я должен быть наказан? Не понимаю.
0: Твое выяснение в том, что Он посылает тебе. Да что Он посылает тебе? Мысли или данные? Условия, чтобы быть вором. Согласен ли с этим, не согласен с этим?
1: Ведь это тоже, когда происходит, это мысль или желание, это все слито с ним, исходит это от него.
0: Ты хочешь сказать так, что сейчас, когда я вор, это, по-видимому, не действие, это уже наказание.
1: Действие уже следует потом.
0: Это уже наказание. Ну.
1: Ну, а где здесь я? Если я думаю, чтобы...
0: Где ты?
1: Ну да, я тот, где здесь.
0: Ты, в общем, еще не присутствуешь здесь. Еще не присутствуешь здесь. Что значит «я»? Как ты можешь говорить о своем «я», если ты еще не родился в духовном, если у тебя нет даже самого маленького экрана? Так где твое «я»? У тебя нет «я»? Ну, просто нет. Ты должен сейчас прийти к состоянию, когда ты контролируешь себя и видишь, насколько ты просто являешься результатом работы Творца, его действий, результат.
1: То есть выяснение должно быть...
0: Ну, скажи мне, когда мы, допустим, обсуждаем ребенка, да? Его взяли, забрали от мамы день, два... Три месяца, неважно, когда мы смотрим на него и обсуждаем его в чем-то, мы относимся к нему как к какой-то самостоятельной личности или биологическое тело, которым мы должны, допустим, заниматься, как-то делать что-то. У него есть уже что-то от человека, у него есть личность, у него есть... Да? Но это говорится уже о чем-то, что действительно существует отдельно. У тебя... Все, что есть в тебе, это совершенно не противоречит Творцу. Ты природа. Ты знаешь, что называется, что человек не хочет получать, делает на себя первое сокращение. Он как будто бросает хозяину обратно то, что хозяин ему сделал. Против хозяина он выступает, против Творца. Он начинает быть независимым, самостоятельным. Потом, когда он хочет отдавать ради отдачи, он совершенно пренебрегает как бы Творцом. Я хочу быть как ты. Я не хочу быть, как ты создал меня. А потом, когда он собирается получать ради отдачи, это вообще, это хуже.

0: вопросы-то?
1: Поэтому тебе говорят, это время подготовки. В чем подготовка? Немного быть, начинать быть самостоятельным. Это как ребенок маленький, младенец, которого учат писать, ходить даже, а потом ему дают работу согласно тому, насколько он будет самостоятельным. Самостоятельно это быть против Творца. Против. Именно. Что значит? Против природы, которую он создал в тебе. Это зевук дака, это просто удар, сокращение, это так нужно рассматривать это. Есть об этом статья. Я не помню. В Шамате. Неживое растительное животное говорящее. Найди. Это что-то почти в конце. Да.
2: Я понимаю, что вы говорите. Мысли все исходят от него. В моем состоянии, допустим, как я могу знать, что это какая-то капля, на которую действует все? Ну, все нормально, я хочу прийти к самостоятельности. Как мне провести эти выяснения так, чтобы действовать в правильном направлении, чтобы знать, что это я, что я здесь независим? В этом все дело? Где здесь мое выяснение?
1: Где ты во всех этих вещах? Знаешь, как младенец, как ребенок, делают разные действия. Так, делают, не знают почему. Посмотри, как дети учатся. Делают так, смотрят на тебя, ты делаешь какую-то глупость. Он со всей серьезностью делает ту же глупость. Но со всей серьезностью он думает, что это очень важно. И так учится. Так и ты делай. Делай вещи глупые, но серьезно. Посмотри, что он пишет. Это просто жемчужина. Неживое растительное животное говорящее, неживое, у которого нет самостоятельной власти. То есть он говорит о неживом святом. У него нет самостоятельного существования, собственной власти, а власть Творца над ним. И он обязан наполнять все желание, стремление хозяина. А поскольку Творец создал творение во славу свою, как сказано, каждого названного именем моим, во славу мою создал я его и сотворил. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради пользы ближнего, а может только ради собственной выгоды. Так он их создал. Что ты заботишься только о себе, и это он определяет. Он хозяин, он обязывает тебя, чтобы ты думал только о себе. И это называется неживой. Растительное. Что это? Это когда у него уже есть собственная власть в некоторой степени. То есть он уже может делать что-то противоречащее мнению хозяина, понимаешь? То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды, как хозяин определяет для него, а для отдачи. И это уже переворот по отношению к тому, что есть у него в желании хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они приводились в действие только желанием получать для себя. Однако вместе с этим, как мы видим в материальных растениях, хотя они обладают движением, так как распространяются в длину и в ширину, тем не менее, у всех растений есть одно свойство. То есть, несмотря на то, что одно растение не может пойти против правил всех растений, и оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников, то есть у него нет самостоятельной жизни. Оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одно свойство жизни, то есть одна форма жизни у всех растений в целом. И все растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном, те люди, у которых уже есть

0: силы немного преодолеть, желание получать. И хозяин заложил в них это, да? Но они находятся в рабстве своего окружения, как растения, да, как все растения, как будто он порабощен окружением. Однако пойти против окружения, в котором он находится, для этого у него еще нет таких сил. Мы видим, приходится, да, люди немного учатся. Что мне делать? Там есть что-то, жена, дети, окружение. А? Уходит. Пока еще. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, что хочет его желание получать. Немного все-таки. Но не против группы, не против общества. То есть он уже работает с желанием отдавать. Животное. Животное, как мы видим, у каждого из них есть самостоятельное свойство. У каждого. И они не находятся в рабстве своего окружения, а у каждого есть самостоятельное ощущение и свойство. И, конечно, он может действовать в какой-то степени против желания хозяина, то есть может работать в свойстве отдачи. Это против хозяина, потому что изначально он заложил в тебе другую природу, другое желание. И не подчиняется окружению, а у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Но больше своего собственного существования он почувствовать не может. То есть у него нет ощущения ближнего, и, само собой, оно не может заботиться о ближнем. Говорящий. В нем есть следующее свойство. Первое, что он поступает против желания хозяина. Все, что он делает, против хозяина. Второе, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, как растительный. То есть он не зависит от окружения. Третье, что кроме этого он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о нем. Это тоже против желания хозяина в конечном счете. Да? Забота о ближнем. Или дополнять их, благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним, может радоваться утешению общества, а также он может получать от прошлого и от будущего. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только в самом себе, а он чувствует вне себя, вне, понимаешь, насколько человек больше растет в духовном, он более самостоятельный против Творца, как бы. А теперь ты спрашиваешь, так он передает мне, где я, что я, воздействует на меня. Ты действительно где я, что я? Пока еще это вопрос не вопрос вообще. Где самый маленький экран? Тогда, по крайней мере, это будем говорить. Экран ты ставишь для того, чтобы отделить себя от Творца. Это мера твоей самостоятельности будет. А сейчас есть экран. Сейчас ты целиком, что он сделает, сделает все. И тогда Творец заинтересован, чтобы мы сами были бы самостоятельными, оторванными от Него, но оторванными в том, что ты хочешь уподобиться Ему. Оторваться для того, чтобы уподобиться. Ладно.
1: Кен.
0: Да.
2: Почему это называется самостоятельностью? Ведь вторая природа ее тоже дает Творец. Это же тоже его действие.
0: Это не важно, что вторую природу дает Творец, но кто просит, кто требует, кто уже хочет, чтобы у него это было.
2: Тоже вопрос, ведь как-то же это приходит человеку.
0: И желание к этому, ты говоришь, что он тоже дает.
2: Точка в сердце.
0: Поэтому первый экран, безусловно, он дает. Он переводит тебя из Египта в землю Израиля. Но потом, уже постепенно, ты начинаешь сам обретать способность ходить. Ты начинаешь требовать подъем мана. Зависит от тебя. То есть подъем мана зависит от тебя, от твоих выяснений, свойств подготовок твоих.
2: Начинается после того, как я получил экран?
0: Конечно, это начинается после Махсома. До Махсома не просто так сказано, все, что в твоих силах и возможностях делать, делай. Почему? Потому что просто мы должны стараться, как дети, которые учатся и не знают, что они делают. Из этого мы действуем все-таки. И ты видишь, после всех премудростей все зависит от... Сократить путь можно только с помощью усилий. Ладно.
1: Поделимся
2: впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
0: Что можно взять от этого урока? Очень много нюансов, которые Рав дал нам, действительно, 2002 год, почти 23 года, даже больше. И настолько много, что невозможно представить, описать себе это словами простыми.
2: Мне
0: интересно, как он дал это объяснение в связи с этим, с развлечениями, которые называются неживой, растительный, животноговорящий. И в конце говорящий — это в точности свойство, которое идет против Творца.
2: Ну да, что можно вынести в десятки. Рав сказал, что делает все Творец, пока не получает экран. Мы должны делать все, что в наших силах. Как сказано, все, что делает в твоих силах, делай, как ребенок. И когда начинают, переходя в духовный мир, тогда человек становится самостоятельным. Пока Творец делает все. Мы должны со своей стороны сделать все.
0: Также, что в каждом состоянии человек должен различать, где он находится. Нет двух состояний, смешанных друг с другом. Человек может быть сейчас вором, потом он может сожалеть об этом, потом может просить о помощи. Потом он снова вор. Потом он может быть грабителем. В каждом состоянии это состояние тотальное, потому что желание получать так работает. Это одно. Второе, что он дал пример также, что он очень удивляется, что ему было 12-13 лет, и мама ему сказала, что она, я могу впрыснуть гормоны или не знаю, что там человеку, и вести его к тому, чтобы он влюбился. То есть, как это может быть? Так мы действуем. Нас направляют свыше во всех состояниях, и весь мир чувств, и мысли, и все, что существует в нас, это, по сути дела, действия. Приводимся в действие. Их нужно только научиться различать их, начинать работать в десятке, чтобы у нас была свобода от этого.
3: Кенгамани...
2: Тоже хотел сказать о том, что быть в выяснении действий, выяснении состояний, мы находимся в одной большой лаборатории в нашей жизни, в десятке. Все упражнения, которые мы делаем, рожь десятки, дежурные, все состояния, все это еще выяснение, которое происходит в десятке. Каждое действие, которое делаешь, с каким-то намерением, для чего это действие. Как-то рассказал, что действие в десятке, если ты хочешь добавить еще объединение, это будет хорошее действие. Можешь что-то делать, но потом во внутренних выяснениях понимаешь, что ты крадешь. И выяснение, почему я сделал и в чем хочу продвижение, это очень серьезно, в десятке все это нужно использовать.
1: Да, вещи
0: настолько глубокие, что в разуме тяжело переварить их.
1: Рацион лекабер, рацион лашпи, а вода
0: шла. Да, получать, желание отдавать, наша работа. Как-то очень скажешь, нужно делать то, что можно. Как и ребенок, да. А все остальное раскроется, видимо.
2: Сложно понять, о чем идет речь. Много всего. Но в общем, кстати, это второй раз, когда он приводит эту статью из Шамати про неживое растительное животное, говорящее. Неживое растительное животное и говорящее. И поразительно, насколько это серьезно для нашего понимания или непонимания. Он говорит, что создается о том, что сами состояния, изменения, которые свет делает над желанием. И еще... Как ты можешь говорить о себе, о я своем, если ты в духовном еще не родился вообще? Тебя нет. Кто это твое выяснение? Его нет. Кто это выясняет? На вопрос, который прозвучал. У тебя будет экран. Сможешь что-то сказать? Твоя работа — стараться действовать, вкладываться в группу. Без разума, чувств, чтобы вернулось тебя из группы в измененном желании.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот.
1: Мы
0: изучаем учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Шестой пункт Ари. Учение десяти сферот, урок с Рабашем. Тес, том 2, часть 6, пункт 6. И вот он захотел нам вывести ма и бон пними, внутренние, вывести наружу. И поднялись все эти стадии внутреннего саг, заложенные в ма и бон, внутренних, и поднялись они к ма и бон внутренних, и вот эти ма и бон — это их ман. Но сами тамим десаг облачены в ма и бон. И это Аба Ваима и Ишсут. Ради зон производит зивук выше Аба Ваима и Ишсут включается с ними. Также и здесь Тамим Десак производит зивук совсем Аб. Тем более Никудот, Тагин и Отиот Десак соединяются с ними, являясь для них подчиненными, и поэтому они не упоминаются по имени, как в примере Иссуд, и тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи, ибо родилась Некива здесь прежде. Входим в урок с Рабашем.
2: Он еще говорит нам и хочет указать нам, что такое Тамим Десаг. Сначала говорит, они не облачены внутрь Майбон. И еще один признак он дает нам. И они как обовым относительно Ишсут. Это уже, надо сказать, это взято уже из мира Ацилут. В мире Ацилут мы учили выше Аба Ваима, они никоим мере не пострадали от второго сокращения. В отличие от них есть еще и Ишсут, Задбины. Да, они подчиняются второму сокращению. Поэтому он говорит, они, Аба Ваима, Тамим Десаг, относительно Ишсут. Ишсут называются Никудот Десаг, то есть та часть сага, которая спустилась под Табур-Ак. Теперь он говорит еще одну вещь. Здесь возникает вопрос. Мы учим здесь главным образом, что решимот Некудот Десаг, которые были облучены внутри Ма и Бон, поднимаются куда? К Тамим Десаг. Почему они должны подняться к соответствующим ступени? К Никудот Десаг. Почему же они поднимаются именно к Тамим Десаг? И вот он объясняет. Так как подобно тому, как для Ибура Зон происходит зевук высших Аба Ваима, а Ишсут включаются вместе с ними, также и здесь Тамим Десаг мы учим, что они соответствуют уровню Аба Ваима, производят зевук совсем Абба, беря силу, чтобы спустить нижнюю гей, а уж тем более Никудот, Тагин, Отиот, Десаг соединяются с ними. С кем? стамим десаг являясь для них вторичными, для тамим десаг, и потому они не имеют еще самостоятельного, как в примере Ишсут, как сказано выше, порождают Абаваим, и тогда Абаваим и Ишсут становятся одной ступенью. Ишсут не упоминается по мне, только высшая ступень. Когда они две ступени и не называются высшей ступенью. Почему? Потому что это один вид, а это другой вид. Но когда они становятся единым, почему необходимо, чтобы было нечто, что делает их едиными? Тогда выходит, что они принадлежат к одному и тому же виду. Речь идет о высшей ступени. И получается, что говорят с точки зрения высшей ступени, почему мы обычно не говорим об Абаваим и Ишсут, включённый в высшую ступень? Потому что это два разных вида. То есть высшие Абаваима обладают совершенством, а Ишсут Ацилута считается, что у них нет совершенства. Это два разных вида. Но ради нужд зон Ишсут де Ацилута должны получить хохму, иначе они в состоянии катнута, в малом состоянии, а малый, маленький не умеет рожать. Тогда они получают хохма и становятся совершенными, становятся одним и тем же. Оба, как Абаваима, становятся одним видом. Один вид уже говорится с точки зрения высшей ступени. И вот он говорит здесь, также здесь, тамим десак производит зивук совсем аб. А уж тем более никудот, тагин и отиот десага соединяются с ними, примыкая к ним, и потому они еще не упоминаются самостоятельно по имени, как в примере, что было сказано выше. Дальше. Тогда порождают внешний бон, облачают их снаружи. Ну, это просто. Мир Никудим, он называет здесь бон. Почему? Это огромный вопрос. Ибо родилась Никива здесь, первой. Почему? В чем здесь вопрос, проблема? Ари говорит в восьмой части, что мир Никудим называется Саг. Почему же мы называем его Бон? Потому что произошло разбиение. И поэтому он называется недостатком, то есть свойство Никевы, женским. И потому получает теперь новое название. Выходит, что до разбиения они не назывались Никевой. Что здесь написано? И тогда порождает внешний бон и облачает их снаружи. И вот родилась Никева здесь первой. Что это значит? Посмотрим, что объясняет ниже. В начале пункта 6 написано, он хотел вывести также из внутренних майбон, что в нем их внешнюю часть наружу. Тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних майбон. Внутренние саг и внутренний майбон. Ну, посмотрим, да, Орпними, 395-я страница, 6-й. «Поднялись все внутренние свойства состояния саг, скрытые во внутренних майбон». Этот подъем подобен подъему святов во время первого их ухода. Происходит во внутреннем ак. То, что называется парцов Гальгальта. И подобно подъему святов во время второго их ухода. Что происходит в парцуфе Аб, что означает, что ослабление экрана от всего его авиюта полностью, до тех пор, пока не уподобится экрану стоящему в Рош. И вот это подобие тождественности определяется тем, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Рош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Здесь нужно объяснить, то есть они включились там в авиют, которая идет снизу вверх. Поэтому у нас есть такой закон, правило. Хотя зивук был совершен в высшем для нижнего, но когда нижний спускается на свое место, он и сам должен тоже совершить этот зивуг. Откуда у него есть сила совершить зивуг дака? Ведь он же происходит от экрана табура, который поднялся в Педерош. И все зивуги дака происходят только в Педерош. Но на это есть ответ. То есть о том, что он говорит здесь. Или мы учим, что экран, с которого все начинается, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Дерош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Вавиют, снизу вверх, то, что называется П. После того, как затем спустился вниз, он сам делает зивук Дака. Вот так же было и в этом парцуфе Саг. Что я хочу этим объяснить? То, что мы говорили вчера, что это середина всей темы, даже не конец. Мы сказали, что зивуг на нижней гейвейнайм, который был в рожде саг, разделяет на волосы головы и волосы бороды. Волосы головы называются гальдегальдрейнайм, а ветви общего аб. Что такое общий аб? Мы учили. Общий аб называется уменьшение, подобно зерну, включающее в себя все дерево. Малое состояние. На самом деле это сага. В действительности нет зивуга на беты тлапшут и геймилде, на беты тлапшут и гаалифавиют. Но только что, почему он называет их ветвями аба? Потому что это уровень Рош. А в Рош не различается никакой авиют. Поэтому он подобен ветвям Аб. То есть у него еще нет второго сокращения. А все сокращение проявляется только ниже него, что и называется волосами бороды. А здесь огромный вопрос. Мы учим о первый Рош, о Никудим. Там тоже называется Рош. И также говорится, что там нет второго сокращения. Почему? Ведь это же второй Рош. Его первый Рош, образовавшийся от первого сокращения, как мы учили, находится в Рош де Саг. Поэтому то, что ты сейчас сказал, что экран, и все решимот, включенные в него, экран табура, поднимаются в Малхут Дерош, включаются там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, и они включились в зивук, вавиют, то, что снизу вверх. Поэтому, когда опускается вниз, он сам совершает зивук. Получается, что он делает первый рож, образует первый рож, который совершает зивук. Тогда как там это был рож того, что сделал высший. А здесь рож чего? То, что сделал мир Никудим. Поэтому, если это рож, то отсюда мы учим, что Ишсут все еще рассматривается с точки зрения Цимцум Алев, и поэтому он облачается от табура над и выше. И он спрашивает, если мы учим, что они хотели получить ради получения, почему же они не разбились? А потом мы говорим, что они хотели получить ради получения, разбились. В чем разница? Там мы учим, что они разбились, а здесь нет. Согласно чему? Что то, что он объясняет в Орпними, получается так. Здесь был свет, ниже табура Адам Кадмон? Нет. А только что было желание. То есть они хотели получать ради получения, но ничего не получили. То есть там есть только решимот. В отличие от мира Никудим, куда пришел настоящий свет, не решимот, и они продолжили свет, думая, что можно получать. И он говорит, прежде чем свет ушел, они немного получили от него. Это было для них как питание. Это взяли с того света, стало причиной разбиения. Отсюда следует, там они действительно получили свет, а здесь еще не было получения. Поэтому там произошло разбиение, а там только сокращение.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, анахну мамшихим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем процесс строительства духовного общества, и сегодня мы хотим поговорить и начать запускать наш региональный конгресс в октябре с 29 по 31 октября. Мы будем снова праздновать конгресс, каждый конгресс у нас праздник. И на этот раз у нас особенный праздник, после того, как мы пережили прекрасный конгресс десяток, когда мы собрались десятками вместе. Теперь мы говорим о региональном конгрессе. В октябре конгресс будет региональным. И мы хотим вместе его сформировать, и поэтому сегодня мы начинаем процесс, хотя у нас еще несколько месяцев до конгресса, но мы хотим сегодня начать, чтобы вместе готовиться, формировать его вместе, так делать его снизу, а не то, что мы приезжаем и участвуем в конгрессе. Нет, мы вместе формируем его. Объясним немножко о конгрессах и какая цель регионального конгресса.
2: Согласно первоисточникам и корням, у нас есть три, как бы, три подхода, да, мы слушаем, как бы, мощь, всю мощь и силу мирового кли. Это происходит обычно в феврале. У нас было почти 800 человек, которые приехали. В этом году мы ждем больше 1000, мы уже начинаем готовиться к этому, соответственно. Цель конгресса — это почувствовать силу, действительно. То, что называется многочисленности народа, величие царя, несколько тысяч человек в едином мнении, с единой мыслью. Это ощущение, собственно, отказаться от которого нельзя. Потом обычно в мае мы видим, что так получается, да, через несколько месяцев после этого у нас есть конгресс десяток, и тут цель — объединиться в десятки и почувствовать силу десятки. Это и качество усилий. То есть большую часть мы работаем в десятке. Мы всегда работаем в десятке. Неважно, какой конгресс, всегда это происходит через десятку, не меньше. А региональный конгресс, цель его также, ну, скажем, да, выстроить как бы характер группы. Ну, мы вот в Петах-Тикве, да, я вижу, вот в Петах-Тикве, я вижу вот эта группа Петах-Тиквы. И мы также после урока еще раз говорим друг с другом. Мы занимаемся распространением, у нас есть еще и трапезы всего сообщества. А у товарищей по всему мировому кли нет этого ощущения. Они сидят обычно в системе Арвуту своей десяткой, и нет никакой возможности, но только если они сами это инициируют, чтобы почувствовать, скажем, группу Германии или какого-то региона, да, где один язык. Мы думаем, что тут десятка не существует в вакууме. Она является частью большой группы, где говорят на одном же языке или региона. Потом товарищи объяснят, что может быть регионом. И мы думаем, что это важно. Мы можем собраться несколько десятков человек или несколько сотен человек. Да, мы уже больше месяца, мы руководство и те, кто отвечает за языки, мы проводили совещание и думали, как вообще сделать. Скоро сейчас товарищи это представят. Просто чувствуем, что мы обязаны укрепить вот эту вот как бы личность, то, что называется региональной группой.
3: Кен, анахну мод рацим, ше анахну не хазек это квуца.
1: Мы хотим укрепить группу, отношение к товарищам, чтобы каждый в мире смог участвовать предпочтительно физически в большом конгрессе. И тогда мы говорим, региональный конгресс — это выражается по-разному в мире. Если говорится об англоговорящих, это большая встреча в Северной Америке, не обязательно какой-то отдельный регион, регион большой, ребята из Канады тоже подключаются. Если мы говорим про Европу, собираются в разных странах по языкам, русскоговорящие, очевидно, соберутся либо в Тбилиси, либо где-то в Баку, мы еще не решили, но это не Кавказский регион, а просто все русскоязычные. Мы хотим, чтобы собралось как можно больше товарищей. Мы называем это регионом, но на самом деле это больше, больше, чем десятка, чтобы мы смогли научиться поднимать конгрессы, быть вместе, чувствовать друг друга, воодушевлять и воодушевляться, делиться опытом и отпраздновать вот это великое единство.
2: Да, мы почувствовали в прошлом году ту силу, которая есть в региональном конгрессе, когда съезжаются товарищи, да, со всего региона, на самом деле, и видели, что регион может быть страной. Ну, в Европе это может быть по странам, да, или весь континент, это, скажем, Северная Америка. Иногда отделение, как бы, потому что Южная Америка, там очень трудно, там им это очень дорого, перелеты, и собраться всем в одном месте. Так это собирается в нескольких местах в Южной Америке. Но все равно есть такой большой сбор, где товарищи говорят на том языке, у них единая культура. Но это не десятка, это уже регион. И тогда ощущение больше похоже на то, что происходит в Петах-Тикве. Как Михаил сказал сейчас, мы чувствуем, что все работаем вместе, дежурство вместе, встречаемся все вместе, включаемся не только в своей десятке, но вместе с этим, когда все равно есть работа в десятке. Конгресса не в отрыве от десяток. Ты приезжаешь со своей десяткой на региональный конгресс, и будет время и работать в десятке тоже. Но основное ударение все-таки это работа в регионе. Результат, который мы видели, это колоссальное вообще воодушевление, то, что товарищи получают очень много силы. Мы видели в прошлом году на опыте, да, все региональные конгрессы, товарищи получили много силы. Это укрепило десятки. И надо помнить, что десятка — это не необитаемый где-то остров в отрыве от организма. Нет, это орган единого организма, Бней Барух, который делится на регионы, и всем нужна поддержка, и всем нужна забота. И в этом как раз роль регионального конгресса. То, что касается, скажем, Соединенных Штатов, мы там заботимся обо всем, как было в прошлом году, кроме того, что там физические условия более комфортные, то есть там не нужно снимать какие-то места проживания. Все живут вместе, в одном месте хорошие комнаты, но мы заботимся обо всем. Как Михаил сказал, дежурство, приготовление пищи, контент — это все делаем мы сами. Поэтому это наш конгресс всех нас, ради всех, который делается всеми. И это просто такая промежуточная ступень между конгрессом десятки и большим конгрессом Петах-Тиквы.
1: Возникает вопрос принципиальный. Мы же все время говорим о десятке. Мы хотим раскрыть Творца в десятке. Это принцип, который уже много лет мы разрабатываем. И сейчас вдруг мы говорим о регионе. Так что же, мы как десятка приезжаем в регион или часть десятки, и что делать? И направление более-менее такое, что, конечно же, конгресс не отменяет десятку. Десятка — это основная ячейка, которую мы хотим оживить, оживлять и вдохновлять каждый момент жизни. И регион не подменяет десятку, но на этом конгрессе мы хотим укрепить вот эту индивидуальность регионально, поэтому будут различные ячейки времени, предоставленные для десятки, когда десятка сосредотачивается между собой, десятка виртуальная или физическая, или гибридная. Мы говорим, находимся друг с другом, это называется время десятки. Будет время, которое будет определено как региональное. Каждый работает со своим регионом. Допустим, если несколько товарищей из определенной десятки попали в определенный регион, они будут связаны в это время с товарищами из региона, а не с, товарищами из десятки. Вот это будет предпочтение. И будет мировой блок, это время, где все получают один контент, и работа в это время через регион, не отрываясь от него, поскольку это часть, она такая всемирная, все будут находиться в своем эзоре, в своем регионе. Если физически какие-то товарищи приехали в какой-то регион, цель не перемешаться или как-то там, может быть, соскучились, много времени не встречались, и несколько товарищей из одной десятки, скажем, будут вместе с другими товарищами из другой десятки в одном регионе. Тут нет черно-белое, либо только десятка, либо только регион, а будут распределения и по времени, и будет возможность часть десятки встретиться с частью другой десятки из этого региона. Мы рекомендуем включаться в разных товарищей с разных десяток во время конгресса. Например, во время урока желательно сидеть в десятках. Или некоторая часть десятки сидят вместе, а во время общих мероприятий перемешиваться. Если десятка пребывает в полном составе, то желательно, конечно, чтобы она сидела вместе. Как мы и говорили, что во время десятки она находится вместе. И естественным образом так и будет происходить. Скажем, в Израиле, очевидно, десятка попадет в какое-то место и будет в полном составе, потому что есть здесь физическая близость значительная в Израиле, но также можно подумать о каком-нибудь упражнении, когда смешиваются, сидят товарищи из одной десятки с другой десяткой, но из одного региона. Скажем, у нас вот есть ребята из Натани, из Ашкелона, из Хайфы. И, например, ребята из Хайфы могут сесть рядом с ребятами из Кармиэля, потому что они относятся как бы к северному региону Израиля. Короче, будут региональные такие части, будут время предоставлено для десятки, и будут время, который называется региональным или мировой блок, где мы предпочтем связь с местными.
2: После того, как получили общую картину, касающуюся регионального конгресса, мы хотим, чтобы сейчас выяснить в семинаре, в десятках, духовную пользу. То, что наша десятка как раз вот в этом региональном конгрессе. Давайте выясним. В наших десятках сейчас в чем духовная польза укрепления региона и что это может дать нашей десятке. Итак, какова духовная польза, что укрепление региона даст укреплению нашей десятки? 6 минут на семинар.
1: Я думаю, что духовная польза — это объединение. Мы должны объединиться друг с другом. Начинаем с десятки, затем регион, затем всемирное. В этом мире есть все эти части, и мы их должны все соединить, и мы это делаем на конгрессе, на нашем собрании, говорим и соединяем одно с другим. и наше окружение тоже должно усиливать объединение.
2: Ну да, десятка — это не замкнутый какой-то организм, который не связан наружу. Даже нельзя, чтобы так было. Внутри десятки — то, что мы говорим, и каждый человек выходит в семью, потом в город, потом страна, потом во весь мир выходим. Мы живем во всем мировом кли, и мы не можем оторваться от мирового кли, поэтому мы также образуем связи как внутри десятки, так же региональные связи и вообще всемирные. Но все это через десятку.
1: Как можно больше включения, выяснения, то, что усиливает кли, знакомство между десятками и товарищи, знакомиться с этой силой, которая называется Бнебарух. Бнебарух — это что-то очень большое, многогранное, гибкое. Как можно больше включиться друг в друга, узнать, создать новые связи. Это дает уверенность товарищам, всем товарищам в пути и радость как можно больше.
2: Как всякий конгресс, есть укрепление, укрепление и сбор всех наших желаний. И все время конгресс — это как новая страница, как бы новый уровень.
4: Сирия.
1: Откуда началось вообще? Это было предложение Моше, как создать народ, и десятка, она исходит из всего народа, из всей группы. Есть десятки, потом сотни, даже тысячи. Это такая структура, которую нужно выстроить. Это то, что мы делаем, и духовная польза от этого, что объединение, которое происходит внутри десятки, внутри центра десятки, строится связь с большим кли, общим кли, народ, как там называется, из этой связи. Это настоящая связь, она исходит из центра десятки и соединяется с другими десятками, в большое кли, в народ и в человечество.
2: Духовная польза, да, что может дать укрепление региона и дать наши десятки. Ну, в первую очередь, всякое соединение между нами, это уже может принести пользу. Чем больше товарищи объединяются, больше силы, больше требования к Творцу, и в конечном счете Творец слышит молитву. Как же вот благодаря и количеству, и качеству, ну, конечно же, это принесет пользу.
1: Я смотрю на экраны. Я вижу перед собой товарищей наших. Каждый находится в своем месте. Мы смотрим друг на друга, чувствуем друг друга.
3: Мы
1: хотим быть все вместе. Но не всегда предоставляется такая возможность. Но мы можем быть как можно ближе друг к другу. Те, кто находится в одном регионе, действительно могут соединиться и быть ближе друг к другу.
0: כן, חברים, אז אנחנו, שוב, כמו שאמרנו היום, בדיון
2: התנאה. Да, мы сегодня обсуждаем, да, вот начало этого процесса. У нас еще будет много встреч, но для того, чтобы как бы получить и направление со стороны нашего учителя, посмотрим клип номер два.
1: Что значит, что человек, он ответственный? В чем человек за что-то вообще отвечает? Какая ответственность у него есть?
2: В его работе в группе с товарищами он старается приблизить их к Творцу.
1: Каждый товарищ относительно других товарищей в десятке должен заботиться о том, чтобы приблизить их к Творцу. Это его ответственность?
2: Да.
1: А как их приблизить к Творцу?
2: Пробуждать их? Пробуждать их к Творцу? Чтобы каждый начинал думать в этом направлении, насколько он толкает группу к Творцу.
1: Какова роль десятки и ее ответственность, чтобы пробуждать другие десятки в группе?
2: А то же самое.
1: Что значит, что десятка отвечает за остальных десяток?
2: Она пробуждает остальные десятки в том, чтобы пробуждаться и тянуться к Творцу.
1: Это происходит кругами, допустим, Петах-Тиква относительно мирового Кли, а в мировом Кли одна группа относительно другой группы.
2: Да.
1: Пробуждать других к Творцу. Когда устраивают такие, делают шашлыки, разогревают угли, и нужно разогнать огонь, и мы так приближаем угли друг к другу, начинаем делать такой обдув. И на конгрессе, когда каждая десятка достигает тепла, любви к товарищам и контакта с высшим светом в себе, мы должны приблизиться к другим десяткам и разжечь между нами большой огонь, раскрытие больше света Творца, чтобы он светил между нами в нашей группе. И на этом конгрессе это и цель. Мы, в общем-то, если есть три дня на конгресс, каждый день будут три разновидности мероприятий, чтобы соединить все миры. У нас, я говорю по израильскому времени, но это будет адаптация в каждом месте. Кстати, представьте, ну, по времени Израиль. Мы утром приходим, и первая половина дня определяется как местная. Что значит местная? Как вот Борис и Хаим говорили, что есть собрание, скажем, русскоязычных групп в определенном месте. Американцы в определенном месте, группа Германии, группа Франции, неважно. В каждом собрании есть полдня, который выделен для них. Они формируют его, наполняют, все делают полдня. Ну, что там будет? Допустим, собрание, товарищи, урок, ну, все, что они решат. Закончили первую половину дня, которое было определенное как местное время. Теперь мы в середине дня предоставляем время личной десятки. Одновременно все товарищи в мире соединяются со своими десятками, либо физически в собрании в этом местном, либо с товарищами, которые сейчас там не находятся, гибридные десятки. Все останавливают и снова все соединяются со своими.

0: какое-то еще мероприятие. Все это проходит по всем регионам из одного места, и все находятся вместе. Допустим, после полудня в Израиле утром мы сделали что-то местное, днем мы сделали связь со своей десяткой. После обеда каждый регион подключается к мировому определению, и конец дня, допустим, там какой-нибудь культурный вечер или трапеза, это возвращается снова в регион. Снова на местах. Ну, это как бы проект такой, черновик. Идея в том, чтобы мы были определены и сосредоточены на цели этого конгресса, усилить региональные связи группы. И в течение дня мы будем также поддерживать десятки, и также будем поддерживать та деятельность, которая происходит одновременно, скажем, общий урок проходит для всех. И вот этот проект, этот план, который мы сейчас выразили, и как мы сможем сохранять это единство в этих во всех мероприятиях. И здесь есть такое намерение, чтобы поддерживать на всех уровнях нашу общую связь. Это в общем, можно это все улучшать, изменять, но это как бы общая такая идея. Дополнительный акцент. Мы здесь, как вот сейчас, мы смотрим вокруг себя, у нас такое особое место, больше нет такого места в мире. Здесь, в учебном зале, мы собираемся каждый день, у нас в шаббат есть три трапезы вместе, и мы тут делаем еще вещи, которые нам позволяют то, что у нас есть свое здание. В прошлом году мы видели, когда товарищи отсюда из Петах-Тиквы разъехались в разные конгрессы по миру. Товарищи в мире, они просят, чтобы мы отсюда, из группы Петах-Тиквы, приезжали и укрепляли те собрания, которые происходят в мире, в разных местах. Поэтому мы рекомендуем. Те, кто хотят, конечно же, и могут, имеют возможность, выезжал и укреплял вот эти собрания на местах, мы это поддерживаем. Конечно, все должно быть согласовано, и поставлен в известность, должен быть ответственный за каждый из языков. И мы будем очень рады, что вот эта тенденция, чтобы группа Петах-Тиквы разбегалась, разъезжалась и укрепляла местные десятки. Ну, а сейчас клип номер один.
1: А что является кульминацией конгресса?
0: Кульминацией конгресса — это когда все мы объединены и не хотим ничего в продолжении конгресса.
1: Но вот у нас есть тысячи в Израиле и тысячи еще по всему миру. Множество десяток, которые прикладывают усилия. Это вот каждый такой сбор достигает своей кульминации.
0: Мы должны быть ближе ко всему сообществу Бне Баруха. Мы обязаны каждый взять ответственность за весь Бне Барух. И мы должны поддерживать друг друга.
1: А в чем я отвечаю за весь Бней Барух? В чем каждый товарищ может быть ответственным за весь Бней Барух?
0: Что он думает? Думает обо всех.
1: Я хочу получить совет, вот это взаимовключение. Мы каждый на конгрессе находимся, каждый в своем круге. Свои личные десятки.
0: Да.
1: Так? Но есть еще тысячи, которые находятся вместе. То как включаться всем? Как прийти к ощущению, что все мы одна десятка? Вот именно так сливаемся во что-то одно, единое.

0: в том, что каждый думает обо всех, что они зависят от него.
1: Так, я думаю все время о своих товарищах в десятке. Их я стараюсь удержать. А что значит теперь держать весь Бней Барух? Это еще что-то?
0: Да.
1: Сколько мыслей человек может держать, удерживать в один момент?
0: Он может держать всех.
1: Так моя забота держать свою десятку и через нее всех, или напрямую всех, включая свою десятку.
0: Включая твою десятку и весь Бней Барух, ты хочешь почувствовать их и обнять их всех.
1: И когда все так думают друг о друге, что происходит, какой результат ожидаем?
0: Это называется, что тогда, таким образом, Творец тогда облачается в каждого.
1: Давайте сейчас в наших десятках выясним, как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе таким образом, что будем усиливать весь регион. Мы видели, какая сила есть, да, когда десятка собирается сама. И мы еще весь год, все эти секунды мы вкладываем в это. А сейчас есть такое определенное усилие, когда надо сейчас укреплять регион. Как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе так, что это будет укреплять весь регион? Каким образом? Как мы, как десятка, предполагаем участвовать в нем? 6 минут на семинар.
0: Мы слышали Рава, как он сказал, что десятка может поддерживать все регионы, весь мир в молитве, думать и молиться о них. Это наша главная работа. Я думаю, что как десятка мы можем производить вот эти региональные действия, все десятки вместе думать о чем-то, чтобы все товарищи были вместе. Как мы и делали на конгрессе десяток, когда все были в одном месте, в одной точке.
1: Если понимать цель конгресса этого и чего мы хотим добиться на нем, тогда у нас одна мысль, мы ее подготовка вместе и постигаем это объединение. То, что мы хотим усиливать это, развивать его, укреплять. И также мы гостим у другой десятки или уезжаем в какой-то другой регион, встречаем людей, да, и знакомимся. И знакомимся с этой формой нашей, ихней, да, то, что относится к Петах-Тикве. Если мы это все понимаем и делаем подготовку, да, этой большой цели, которая нам предстоит, то форма уже менее важная. Если, скажем, мы должны войти в Эбур, да, то есть любым образом, когда соединился с товарищами, которые приходят или гостят, это хорошо.
2: Все.
0: Как мы, как десятка, планируем участвовать? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить. Надо подумать и обсудить, как мы можем собраться в определенном месте физически, могут или не могут. Короче говоря, это нужно произвести выяснение, это и подумать вместе, как десяткой можно действительно продвинуть эту идею.
2: А сколько тут члену Бемукурот?
1: Ну, у нас все написано в первоисточниках. Скажем, написано, что в статье «Помогать друг другу» каждый должен поднимать состояние духа. и группа, десятка. И так каждая десятка, все мы. Это будет сильнее, если мы в первую очередь сейчас поставим это как цель на этом конгрессе, поднять состояние духа. И в общем, и так может быть, и не знаю, если мы действительно подсоединимся к какой-то группе в каком-то регионе, то, может быть, тоже это будет полезно. Но действительно с такой вот целью — давать силы. Не получать силы, а отдавать силы.
0: Да, это начало обсуждения этой темы. Я бы предложил записать нашу песню как следует, сделать из нее клип, чтобы можно было это озвучить на конгрессе, и чтобы это прошло цензуру, и все, что нужно, и тогда мы можем сделать очень большой вклад.
1: Ну, я думаю, что товарищи уже сказали все, что только возможно. Но я думаю, что нужно в первую очередь, то есть нам надо быть десяткой, да, как бы в полном составе, как один человек с одним сердцем. И вот та сила, которая у нас будет, да, когда товарищи объединены в десятку, мы сможем давать эту силу всему мировому кли, всем десяткам. И встретиться там, где-то посередине, да, в объединении, в том, что мы делаем вместе. Что можно еще? Ну, как Паша сказал, что действительно мы можем дать им и этот и дух, и радость, и любовь, то, что мы накопим здесь, в самой нашей десятке. Ну, это как действие такое, практика. Как действие мы действительно можем подключиться к какому-то региону, поговорить с ними. И от них также взять силы. В этой общей силе мы можем обратиться к Творцу, да, обращаться к Творцу, чтобы объединил не только десятку, но и все мировое кли. Да, как один человек с одним сердцем. Ну все. Я думаю, это то, что от нас требуется.
2: Да,
0: как и на прошлом конгрессе, это все очень пока что в начале. Вот это самоопределение местное в каждом мире делают что-то по-своему, и время, и характер, и язык. Я хотел бы сказать об Израиле. В Израиле еще нет решения. Мы все, что делаем, это пока как вывод из предыдущих конгрессов, и пока что еще ничего не закрыто. В Израиле тоже есть несколько возможностей, мы знаем, что есть разногласия между товарищами. В итоге мы, конечно, примем решение, но пока что все это открыто, и мы будем рады узнать ваше мнение на эту тему. Одна возможность, например, Израиль будет считаться как один регион, и поэтому все товарищи в израильском кли будут приглашаться в Петах-Тикву, и здесь можно будет сидеть в разных кругах, когда есть время региональное, скажем, север, юг, центр. Здесь могут собраться в Петах-Тикве, то есть все средства, все будет предоставлено, и можно будет собраться здесь во время десяток, конечно, десятками, а во время региона по разным регионам. Здесь же в здании будут сидеть товарищи из разных регионов. Вторая возможность, конечно, сделать это регионально. Северяне найдут для себя место, южане для себя, центровые найдут для себя место, и там соберутся каждый в своем месте и позаботятся. Это вторая возможность. Но есть и еще другие варианты. Просто нужно обдумать, как можно это сделать в Израиле. По поводу виртуальных связей Авио объяснит.
1: То, что еще особенно в этом конгрессе, как мы начали понимать, регион получает самостоятельность. Скажем, конгресс, десятка, когда каждая десятка была самостоятельной, строила контент, меню, десятка определяла, что будет делать. Экскурсия, не экскурсия, куда поедет. То же самое регион получает самостоятельность, контент будет строить, уроки, какой материал, какие мероприятия. Может быть, в Соединенных Штатах, скажем, прогулка, а в Болгарии, скажем, решат другие идеи. То есть дать возможность самостоятельности каждого региона, включая меню, организацию конгресса, все эти процессы, так, чтобы регион расцвел сам и сам бы вел разные мероприятия. Это идея. Подобно этому, то же самое с трансляцией. Да? Каждый регион будет транслировать, скажем, русскоговорящий конгресс, будет транслировать на русском языке. Те, кто не смогли приехать, получат эту трансляцию. То же самое на английском языке. Да, те, кто физически не смогут приехать, подключатся к трансляции на английский. То есть регион становится самостоятельной станцией. Да, где там собираются все со всего мира, да? И в определенное время также у каждого есть еще время со своей десяткой. И десятка будет там решать, что будет делать. Может почитать статью, может семинар провести, может быть, собрание товарищей. Она будет решать. Это отдается десятке. Мы на этом конгрессе впервые будем двигаться в трех кругах. Десятка, регион, мир. То есть идея дать выражение каждому из этих кругов. Теперь, поскольку весь этот процесс, он пока еще только в пеленках, ничего тут еще не завершено, не решено. Это пока мысли. Мысли, которых так мы собрали, да, где-то за месяц. Еще ничего не решено. Нет еще материала для уроков, еще подготовки нет. Мы сейчас начинаем строить сейчас. Мы будем рады услышать идеи, вопросы, ответы, колебания, мысли, которые у вас были. Для того, чтобы мы могли это все прояснить, это нормально, ставить вопросы, вызовы, мысли, всякие идеи, или вообще вместе пытаться выяснить что-то. Не будут возникнуть у вас вещи там за столом или в комнате рвут. Поэтому давайте сейчас начнем прояснять этот процесс вместе. Итак, Ашкелон 2, пожалуйста.
3: אני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור.
0: Допустим, мы из Ашкелона и Натании, мы собрались в месте, которое называется ГАШ.
3: למשל, החברים שבנו את התוכן.
0: И товарищи выстроили контент. И там были товарищи из Натании, из Ашкелона, и это было смешано. Мы всем приготовили разные вещи. Были товарищи, которые были заняты логистикой, организовали место. Ну вот что-то в таком духе.
1: Еще, пожалуйста.
4: אבי ויצחק ביחד, כן.
5: ההרגשה היא שמכנס הסירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו.
1: ощущение, что из конгресса десятки мы как бы выходим за пределы. Скажем, мы были как гусеница, да, гусеница, которая хочет выйти теперь в мир, в регион, в мир. Отсюда возникает вопрос, сможем ли мы справиться с тем, что мы правильно справляемся, если вообще необходимо. С проблемой, которая у нас существует в повседневной жизни, в физическом плане или виртуальном? Хотим ли мы укрепить, то есть использовать эти условия, которые существуют, как бы в более совершенном виде, как бы на этом сделать ударение или вообще во время конгресса предоставить место виртуальным мероприятиям?
6: Шалом. Лицор таштит казот, что колбале тавкидим...
0: Сделать такую базу, где все, скажем, люди, которые имеют какие-то определенные функции, скажем, контент или еще что-то, чтобы могли собраться. И так вот давать поддержку во всем мире, во всех группах, во всех десятках. Цель, чтобы так вот поддерживать друг друга, делиться опытом, скажем, повара с поварами и так далее.
1: Скажем, руководитель конгресса в Германии или в Штатах будет группа карама руководителей там, или культурных вечеринок, или еще чего-то, делится опытом. Прекрасная идея, спасибо.
7: Орен
0: говорил о том, чтобы объединяться группами за границей, и мне показалось, что это стоит, может быть, послать представителей десяток, чтобы на уроках мы были в системе Арвуд, но будем также связаны с разными местами и будем друг другу давать воодушевление.
1: Только получить согласие руководителей по языкам, чтобы все было сбалансировано, да, это все решается с руководителями.
8: Yes, when we first implemented the head of the 10 and USA Northeast, it actually started with the 10's conference.
0: Когда мы начали упражнение с главы десяток, это началось с конгресса десяток, и было много ответственности на координаторах, поэтому стоит, чтобы был кто-то, кого назначили сейчас, потому что есть большая ответственность и со стороны логистики, люди должны поехать в разные места, есть контент для десяток. И стоит эти вещи делать заранее, подготовиться к этим сложным моментам. Есть большая ответственность, и стоит подумать заранее.
1: Ну, израильский клей, у нас есть Шимон, еще есть команда от израильского клей. Вот как бы два направления. Одно направление — это есть группы, которые когда-то были и исчезли, да? И другие как бы формы. Десятки в Арвутах. То есть много-много товарищей и ждут, чтобы мы их пригласили. Надо видеть, как это сделать с одной стороны, с нашей стороны, с другой стороны. Товарищи в Израиле, те, кто нас слышит, и есть много таких товарищей, которых они хотят пригласить, тоже сделать это через вот эту команду израильскую, скажем, через Шимон. Мы в Тель-Авиве, в центре Тель-Авива. У нас есть много товарищей из ближайших городов. Рананы, которые вместе. Они как бы из Рананы, но все равно Тель-Авив.
0: Спасибо. По поводу организовать это в Израиле особым образом, вместо того, чтобы мы собирались в центре, мы сделали это как-то в Ситрине, в одном большом месте, где все израильские группы, чтобы они собрались там, чтобы вот это впечатление было иным, не так, как всегда.
1: В Израиле, потому что расстояние короткие, можно сделать два дня в Петах-Тикве, а один день еще другие какие-то варианты.
7: קודם כל לבת ההתפעלות מהכנס שבא לנו לטובה.
0: Выразить воодушевление от конгресса, который нам предстоит. У нас возник вопрос в десятке, как мы соединяемся как десятка с другими десятками.
1: Да, это хороший вопрос, об этом надо еще подумать. Но продолжение тому, что и Дима сказал до этого, я думаю, много товарищей Петахтикве ощущают, знают, что такое выехать за границу на конгрессе. Мы многое такое делали и знаем, какую особую ценность этого есть. И мы на этом конгрессе как раз поощряем. Все ребята со всего мира просят, чтобы с Петахтиквы приехали. Нам тоже важно, чтобы включиться. Мы живем физической группой, а большая часть групп живут виртуально. Поэтому надо уже начать об этом думать. Кто-то когда-то выезжал на конгресс за рубежи Израиля, насколько глубокой связи дает нам потом. Вот эта связь. Только возьму начать думать об этом. Коля, пожалуйста.
0: Если у меня получается, скажем, поехать в Грузию, а Толик поедет в Россию, а Яриф поедет в Литву, я предлагаю, чтобы мы для вот этого регионального объединения отменили десятки, потому что я выхожу туда, вот как сейчас я был в Казахстане, 5 десяток в одной комнате. Каждый там не говорит, я ухожу наружу, чтобы никому. Причем мне куда-то ехать, чтобы снова соединяться со своей десяткой. И для правильной организации, мне кажется, будет правильным именно для этого конгресса отменить свои десятки. И тогда есть смысл, когда я выезжаю туда и становлюсь там, как все. Иначе зачем мне туда выезжать? Чтобы виртуально быть связанным со своей десяткой.
1: И при всем при том, мы думаем, что на протяжении 24 часов помножить на 3 дня, мы все-таки выиграем, если будет такое окно личное для десятки. Скажем, пример. Да, у вас там было... Там, вы разъездились по 3-4 местам, да, как ты описал. Тогда в общем расписании всего мирового Бнебаруха будет такое окошко днем, ну, скажем, просто час. Час, где мы специально со всего, во всем мире останавливаемся. Каждый достает свой смартфон, подключается виртуально или кто рядом с ним физически, только со своей десяткой, для того, чтобы возобновить вот это отдыхание. Я не помню, у кого был вопрос тут. Как мы учимся, как через десятку дать силу и соединение другим десяткам? Это для тебя будет как рычаг. И оттуда снова возвращаешься к своей задаче. У нас на каждом конгрессе есть только одна задача, да, чтобы мы не путались. Конгресс десятки, вот только одна задача — раскрыть Творца в нашей десятке. Выполнили это. В следующий раз сделаем это еще лучше. Мировой конгресс в феврале. У нас есть только одна задача. Все глаза сюда, на храм, который здесь. Кто на экране, тоже все сюда, все сюда. Как, что такое региональный конгресс? Одна та же задача. Да, вот эта индивидуальность региональная. Язык, что там еще будет? Но это больше, чем отдельная десятка. Это все надо укрепить. Поэтому все 3 дня, все 24 часа, все мероприятия ради этой цели. Укрепить с духовной точки зрения и даже логистика региональных действий. Поэтому, скажем, днем мы вышли как бы в определенное время в свою десятку, мы встретим свою личную душу. Это даст больше сил продолжать действия в течение дня, укреплять всех, как ты описал, да, на всех этих 3 конгрессах.
9: Кен, азбо натхил.
0: Давайте начнем работать между нами, чтобы выстраивать этот ближайший конгресс, и обсудим в десятках, какие действия, какой контент, какие формы объединения должны быть на этом конгрессе, чтобы действительно мы построили региональное кли. Еще раз, какая деятельность, какие способы объединения, какие средства помогут нам построить вот это местное объединение в регионах.
1: Какие действия? Да все хорошо. Все, что добавляет в объединение, все хорошо. Какие мероприятия, да. Песни давайте напишем, подарки группе, давайте вместе приготовим что-то, выйдем на прогулку, пикник, я не знаю, мы на море выезжали. Вечер, может быть, пройтись, статью почитаем вместе. Ну, вы знаете, да? Натя говорит, да, ну, в баскетбол поиграть. Но я не умею. Все время у меня пробежка получается. Но что-то приготовить вместе, добавляет это в объединение. Все, что добавляет, все хорошо.
2: Как и
0: на каждом конгрессе. Все, что делается всегда, но кроме этого должно быть какие-то рамки, которые важны для объединения местных связей, для усиления местных связей, товарищей, которые живут в этом регионе, и развития региона. И распространение в регионе, все, что важно в этом определенном районе.
1: Ну, в первую очередь, действительно, сейчас пока еще непонятно, в каком формате это все будет. Или это будет там в десятках, то есть источник того, что мы будем в десятках, или же не особенно. Я услышал эту идею. Что будет какой-то момент в течение дня, что неважно, где каждый будет из десятки, мы как встретимся виртуально, как минимум. Или мы все-таки будем в десятках, так можно. Ну, как мы делали на конгрессе десяток? Не знаю, общее какое-то действие с какой-то группой, скажем, не Тани. Да, какой-то контент сделать на собрании товарищей или для трапезы. Это требует выяснения.
2: Они хочешь, а
0: я думаю, что регион должен быть построен из десяток. И на специфическом этом конгрессе мы будем укреплять этот регион, но десятка — это единица, а регион — это уже собрание десяток. Я думаю, что на этом нужно основывать эти вещи. Потому что кли — это собрание регионов. И я согласен с тем, что каждое действие, которое мы производим, оно объединяет на конгрессе все, что товарищи чувствуют. Потому что я думаю, что связь в десятках, она не физическая, она внутренняя. И неважно, где бы человек ни находился, можно всегда преодолеть физические помехи. Поэтому строение десятки нужно им поддержать региональные связи.
1: Я думаю, что все включается в подготовку. Это как раз то, что мы сейчас делаем. Мы выясняем, что на самом деле должно быть, что нам делать. Но самое важное, что мы как одна десятка, единая десятка, все, что мы делаем с мыслью о цели соединиться с Творцом, с мировым Кли, соединиться друг с другом, потому что объединение — это самое важное, что есть.
9: טוב, קודם כל, לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו...
0: Ну, не следует забывать, что это часть десяток. Поэтому мы должны делать, как мы делали в прошлый раз, подготовка только для десяток, собрание для этого времени десяток, и посмотреть, как мы наполняем это время, это первое. И второе, подумать, как провести действие с другими десятками. Я не знаю, как это будет в Петах-Тикве. Наверное, нужно открыть Zoom для всех групп в Израиле, чтобы были какие-то идеи, или это будет регионально, север-юг. Должны подумать, как мы делаем вместе эти действия, как мы вместе заняты в это время. Надо подумать, как мы работаем отдельно с каждым регионом.
4: Ну, хорошо,
1: хаверим. Мы только запускаем процесс, поэтому у нас есть такой момент, да, который сейчас мы прочувствовали. Спасибо Коле, что он поднял этот. Мы приехали на региональный конгресс, скажем, я, мы с Ави Вентурой решили навестить Германию, товарищей, включиться в них. Мы на уроке, подготовка к уроку, урок, есть семинар во время урока. Если я подключаюсь к своей десятке, 5-14, или я подключаюсь к ребятам, которые сейчас со мной в Германии. Ответ? Товарищи, которые со мной в Германии, то есть... Кроме времени десятки окошка, кроме времени десятки, который будет один раз в течение дня и будет определен заранее, все остальное время, Коля, я в регионе, я 100% в этом регионе, я проникаю с товарищами, я вместе с ними, я на семинарах, ну, как я в тех мероприятиях, которые они делают. Может, они решат сделать какое-то действие, которое отличается от других регионов. А при том мой товарищ будет совсем в другом месте в мире. И потом будет время, десятки соединиться вместе, все остальное время мы 100% в регионе. Я не приехал для того, чтобы наполовину отпустить сцепление. Нет. Я должен пережить все то, пройти весь процесс с ними. Но у нас будет еще много времени, чтобы об этом говорить. Мы поощряем наших товарищей из Петах-Тиквы разъехаться по всему миру, и наши товарищи тоже это просят со всего мира. Понятно, согласовать все это с руководителями по языкам. Сейчас у нас будет вторая трапеза, добавим. Завтра с 6.30, 7 до 30 будет встреча, с 6.30 до 8 будет встреча руководства дирекции с европейском клип, а закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие хвалим, на первой части урока мы изучаем урок с Равом от 28 мая 2002 года. Урок основан на статье «Да будет согрешивший». Статья находится в книге трудов Рабаша в первом томе, 281 страница. Почитаем статью в десятках. 21 минута в нашем распоряжении. Прошу.
1: Статья «И будет, если согрешил и виновен». В книге Зоар, глава Ваикра, сказано, мы учили, что сказано «И будет, если согрешил и виновен». Почему вначале сказано «Если согрешил», а в конце «И виновен»? И Зоар отвечает, потому что мы учили так, если согрешил, то есть теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих, и виновен, это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где и виновен означает и исправит. Другими словами, и будет, если согрешил, если исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел, сказал Раби Йоси. Поэтому сказано «и возвратит», что означает, что он возвращает сам, так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. И следует понять, почему сказано, если согрешил, теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих. И нужно понять, неужели же есть преступления, не называемые грехом? И на это приводится доказательство, что сказано, из всех грехов человеческих. А потом он объясняет стих о награбленном, что это имеет место именно между человеком и его товарищем. А что же в отношении заповеди между человеком и Творцом? И выясним это в отношении работы. Известно, что в своей основе все грехи происходят от желания получать, которое заложено в творениях в силу замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. А после того, как возник запрет получать ради получения, представляющее собой исправление и сокращение, которое было произведено, чтобы не было хлеба стыда.
0: Из-за этого исправления потом посредством распространения вышли миры клипот. Потом из-за греха Адама, решенного с древа познания, вышли две системы, что называется, одно против другого создал Творец. И есть святые Абия, и против них нечистые Абия. И отсюда происходят все грехи. От того, что мы хотим получать только ради получения. То есть человек от природы создан с эгоистической любовью, что означает, что он не заботится ни о чем, кроме собственной выгоды. И только благодаря Торе и заповедям можно исправить его, чтобы он был ради отдачи. А до того, как он приобретет это исправление, называемое ради отдачи, он хочет захватить все под свою власть. То есть он хочет вывести все из-под власти Творца и поместить под власть человека. И отсюда у нас в мире происходят три деления. Первое — запрещенное и разрешенное. Второе — в разрешенном мы тоже различаем два вида — заповеданное и зависящее от выбора. Третье Это то, что касается намерения. То есть следует настроить намерение, как в запрещенном, чтобы не совершать этого, исходя из отдачи, так и в разрешенном, будь это заповеданное или зависящее от выбора, чтобы намерение было ради отдачи, а не для собственной выгоды. То есть он соблюдает Тору и заповеди Творца, так как он верит в Творца, что ему будет наслаждение от того, что он исполнил все, что он заповедовал им. И в этом все его намерение. То есть, что бы он ни делал, как исполнительные заповеди и запретительные заповеди, так и зависящие от выбора. Во время занятия ими он старается построить намерение ради небес.
1: И сказано следует, что если человек получает наслаждение в свою собственную власть, грех его состоит в том, что он переводит из-под власти Творца в свою собственную власть. Ведь все должно войти под власть Творца. А человек есть лишь раб Творца, и у него нет своей собственной власти. А все находится во власти его господина. А у раба нет никакой самостоятельной власти. Однако, когда он получает наслаждение, существующее в мире, в свою власть, кажется, как будто есть две власти. И это называется, что он выводит из-под власти Творца, которому принадлежит мир, и помещает в свою собственную власть. А по поводу перевода из-под власти товарища в свою собственную власть следует различать два вида. Первое. Когда товарищ не видит, как он забирает это у него и помещает под свою власть. И это называется вор. То есть, если товарищ не видит, у него есть смелость поместить собственность товарища под свою власть. Тогда как если он видит, что товарищ посмотрит и увидит, как он берет вещи и помещает под свою власть, он не украдет.
0: Второе. А иногда бывает, что он берет собственность товарища, даже если товарищ сопротивляется этому. И это называется грабитель. То есть он грабит товарища, даже если товарищ видит, и на него не производит впечатление, что он кричит: «Это же грабеж, и я не позволяю тебе брать». Он продолжает свое. То есть у него нет сил преодолеть страсть, которую он питает к собственности товарища. И он обязан грабить. Причина того, что он не впечатлился, не впечатляется от другого, когда он смотрит на него во время грабежа, без сомнения состоит в том, что его желание получать уже максимально развилось у него. Мой отец-учитель сказал, что разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя есть большее желание получать, чем у вора. Поэтому вор, когда он знает, что хозяин будет смотреть на него во время действия, стыд не дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. В то же время у грабителя желание получать настолько велико, что нет ничего, что могло бы помешать ему осуществить преступный замысел. А из-за своего желания и сильной страсти он не смотрит ни на что и приводит свой замысел в исполнение. Из сказанного мы можем выяснить то, что спросили выше. На что они хотят указать, говоря, если согрешил? То есть на какие преступления, называемые грехом, как сказано, из всех грехов человеческих? Следует объяснить, что значит теми преступлениями, которые называются грехом. А потом он приводит доказательства из слов «из всех грехов человеческих». Что имеется в виду в словах «из всех»? Нужно объяснить, что все, что имеется в виду, это корень, из которого происходят все грехи, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире и на котором заканчиваются все работы. То есть нам дано для исправления это желание получать, чтобы оно стало на отдачу. А когда общее желание получать исправится ради отдачи, это будет называться окончательным исправлением.
1: То есть все исправления, в которых мы должны трудиться в Торе и заповедях, предназначены лишь, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И тогда мы удостоимся состояния слияния. И тогда сможем достичь цели творения, стоящей в том, чтобы насладить свои создания. И выходит, что в окончательном исправлении, что означает, что все исправлено, и больше исправлять нечего, получается, что все должно войти в святость. То есть даже злодеяния тоже должны войти в святость. Иначе получится, что не хватает части желания получать, которое осталось снаружи и еще не получило исправления. И потому мы сказали, что слова «из всех грехов человеческих» указывают на то, что все происходит из этого корня. То есть следует знать, что нет ни одного греха, который не происходил бы из коренного желания получать, которое, как известно, является корнем всех творений. И потому, если бы остался хотя бы один грех из-за того, что он происходит от корня, то есть желание получать, он тоже должен быть исправлен ради отдачи. Иначе этот недостаток будет виден в корне, то есть в первом сокращении, которое произошло на коренное желание получать. И было произведено, чтобы мы получили все, что заключено в замысле творения, насладить свои создания в келим, на которой произошло исправление ради отдачи. И это можно понять на примере. Скажем, к примеру, что его желание насладить свои создания было на 100 килограмм наслаждения. Само собой ясно, что следовало подготовить кли, в котором будет хисарон на 100 килограмм. Иначе нет места, куда могло бы войти 100 килограмм наслаждения, ибо наполнение возможно только вместе хисарона. Согласно этому выходит, что если в момент, когда наполняют келим, то есть хисароны, есть келим, оставшийся снаружи, то есть часть келим, относящихся к 100 килограммам хисарона, нечисты и не готовы для наполнения относящимся к ним благом, получается, что благо, которое хотел дать Творец, а именно 100 килограмм наслаждения, не наполнило желание, так как часть келим относится к части блага, а они еще не получили положенного им.
0: Согласно этому выходит, что все келим, которые вышли в момент сотворения, все они должны войти в святость. И отсюда понятны слова книги Зоар. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. И это, как сказано выше, вызвано тем, что все зло, исходит из желания получать, которое создал Творец, а потом сделал на него сокращение, называемое исправлением. Нет сомнения, что все 100 килограмм желания получать, которые он создал, должны быть получены благодаря этому исправлению, называемому получением ради отдачи. Эти свойства, которые нельзя исправить до окончательного исправления, называются клипот, скверна, ситрахра. Но в окончательном исправлении все келим должны войти в святость по вышеназванной причине, иначе будет недостаток высшего блага, так как все келим должны получить то благо, которое относится к их доле, как сказано выше.

0: ואמור יהיה מובן מה שכתוב מכל חטאות האדם.
1: Из сказанного станет понятно, что слова из всех грехов человеческих имеют в виду корень грехов, называемые желанием получать. И потому сказано, не будет, если согрешил и виновен. Ведь слова из всех грехов человеческих не означают именно грехи между человеком и товарищем, как приводится потом объяснение слов «и виновен». Это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где «и виновен» означает «и исправит» свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел. То есть имеется в виду между человеком и товарищем. Однако следует объяснить, как сказано выше, что корень всех грехов — это желание получать ради получения, что означает, что человек получает от Творца, то есть из-под его власти, и помещает все в свою собственную власть. А это называется грабежом, как сказано выше, ибо он забирает из-под власти Творца, несмотря на то, что Тора кричит, говоря, что нельзя получать в свою собственную власть, иначе это называется, как будто есть две власти, то есть власть Творца. Он забирает наслаждение из-под власти Творца в свою собственную власть. Получается, что он называется не вором, а грабителем, потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он берет, однако его желание получать настолько велико, что у него нет сил преодолеть его, и потому он называется грабителем, а не вором.
2: А в чем состоит его исправление? И возвратит награбленное, которым он завладел. То есть совершит возвращение и исправит, чтобы все его действия вошли в святость. То есть привлечет свойство желания, чтобы было так, чтобы все действия его были бы ради отдачи. И потому Зоар объясняет, и будет, если согрешил и виновен. Что и виновен означает и исправит. И Раби Йоси добавляет, говоря, и возвратит, что означает, что он возвращает сам. Так как не сказано, пусть возвратит в повелительной форме, а именно и возвратит, то есть самостоятельно. То есть есть возвращение из страха, и тогда злодеяние становится для него как заблуждение. И это называется, что хотя он и возвращает награбленное, однако это называется еще не по желанию, а из-за того, что он испытывает страх, поэтому он возвращает награбленное. Но это не называется самостоятельно, то есть по своей доброй воле, чтобы мы могли сказать, что он доволен тем, что возвращает награбленное, а как будто у него нет выбора. И от возвращения страха грех еще не исправляется, так как при возвращении страха злодеяние становится для него лишь как заблуждение. И поэтому есть келим, который еще находится вне святости, то есть высшее благо не может облачиться в них. Поэтому у желания Творца, которое состояло в том, чтобы насладить свои создания, дать нижним, нет места облачиться, как сказано выше. Получается, как будто есть недостатки в цели. Поэтому нам дано исправление, называемое возвращением из любви, и тогда злодеяния становятся как заслуги. И автоматически эти келим, которые были в свойстве злодеяний, то есть в свойстве желания получать, и относятся к высшему благу, исходя из цели творения, и не способны получить благо. Однако когда эти келим превращаются в заслуги, тогда они уже пригодны к тому, чтобы высшее благо облачилось в них. И тогда может реализоваться совершенство цели, состоящее в том, чтобы насладить свои создания в той мере, в которой высшее благо, которое Творец желал дать,

0: справиться. Переходим к уроку от 28 мая 2002 года.
1: Прошли статью из второго тома Шлавея Сулам, из главы Ваикра, и будет, если согрешил и виновен. Творец создал желание получать, человек — это тот, в ком желание получать действует, не спрашивая его ничего. То есть согласно величине желания получать в нем, так человек и ведет себя. Человек — это результат меры желания, которые есть в нем, и меры высшего света или блага, которое находится внутри желания. Оба они приходят свыше, и человек, если, как пишет Рэбе, желание получать очень большое, он грабитель, если желание, то есть берет, что бы ни было, не может остановить себя, желание получать в нем определяет, что он грабитель. Если желание получать немного более исправлено или меньше по величине, то он вор. То есть, если никто не видит, он пользуется своим желанием получать. А если видит, то это останавливает его. То есть у него есть какое-то внутреннее исправление из-за мнения других, или страха, или положительное исправление желания получать большое, или само желание получать маленькое, неважно. Но в общем, величина желания получать раскрытого как эгоизм, раскрывающийся как его эгоизм, который не покрыт исправлениями, это определяет, что представляет собой человек. А если желание получать еще меньше, или оно большое, но более исправленное, у него остается маленькая часть, не раскрытая, то есть не покрытая исправлениями, тогда он не грабитель и не вор, а так, обычный. То есть пользуется желанием получать в соответствии с тем, как другие позволяют ему это делать. То есть он обычный человек. И так далее. А если желание получать будет еще более исправленным, он уже начнет как-то думать хорошо о других, давать другим. То есть, в общем, человек является результатом величины желания получать и величины исправления на желание получать. И в общем, желание получать неисправленное определяет, насколько он грешник. Исправленное желание получать, его мера определяет, насколько он праведник. А человек не может в тот момент, когда желание получать раскрывается в своей форме положительной или отрицательной, человек не может определять ничего. Желание получать определяет. А человек должен только определять, начиная с этого момента, на будущее, готовить себя, чтобы его желание получать, может быть, изменилось с помощью его усилий, с помощью его труда, а усилия только в группе, чтобы группа дала ему подъем духа в той степени, в которой он почувствует, что ему стоит быть другим, тогда он действительно пробудит на себя высший свет, чтобы он исправил его, и тогда он будет другим, изменится. Это на самом деле таков путь. И тогда, действительно, когда он изменится, в нем изменится мера неисправленности и исправления, в соответствии с этим он будет другим человеком. Перейдет от грабителя к вору, от вора к обычному человеку, от обычного человека и к праведнику тоже. Да.
2: Нужно, чтобы человек просил, чтобы изменилось его отношение, или чтобы его отношение к Творцу всегда было с оправданием. Ну, важно, чтобы у него было. Какое желание получать?
1: Знаешь, что ты говоришь? Должен ли человек просить у Творца

0: И что такое желание получать?
1: Изменилось.
0: Изменилось. Как я буду просить?
1: Ну, если он чувствует, что он грешит, что он ворует, это неприятно?
0: Неприятно. Он ворует, грешит.
1: Наряду с приятным это мгновение обнаруживается как нечто, что неприятно.
0: Это не то же самое состояние, это несколько состояний. Человек всегда исполняет то, что в этот момент желание получать его решает. Если в этот момент его желание получать решает воровать, он ворует. Он не может в этот момент сейчас, то есть в этой мере желание получать, обратиться к Творцу. Не может. Он сейчас занимается кражей, согласно тому, что желание получать, насколько оно раскрыто. А может быть, что желание получать через минуту изменится, и уже желание получать будет другим, будет в нем раскрыто больше меры исправления, тогда у него будет раскаяние, он обратится к Творцу и так далее, да? Тогда он обратится к Творцу.
1: Он может воровать и знает, что...
0: Как я могу? Я не определяю молитву. Молитва является результатом моего внутреннего состояния. Если у меня есть сейчас желание обратиться к Творцу, я обращаюсь. Если у меня нет, то нет. Ты можешь спросить, как я готовлю себя, может быть, из какого-то состояния к молитве, с помощью группы, чтобы группа дала мне дополнительный хисарон. Быть лучше, чем я сейчас. Да? С помощью группы я раскрываю, что я действительно грабитель. В тот момент, когда я иду и исполняю грабеж, я не думаю, что я грабитель. Я думаю, что я делаю нормальное действие. У меня есть покрытие того, что я делаю, иначе бы я не мог это делать. Желание получать требует. Если я вкладываю себя в группу, а группа пробуждает во мне критику, пробуждает во мне какой-то хисарон к исправлению, тогда я начинаю относиться к своему действию как к грабежу. Тогда из потребности в исправлении, потребность в этом исправлении сама, это и есть молитва. Мы должны относиться к желанию получать, не то, что мы путаем себе, пудрим себе мозги или там болтаем ртом, только согласно желанию получать. Я помню, я был маленьким ребенком, не ребенком, мне было 12-13 лет. И мама моя занималась экспериментами с гормонами. Женщины и мужчины — это ее профессия. Она гинеколог. И я помню, что у нее были какие-то статьи дома, занималась этим, писала, делала уколы, проверяла, что происходит. И она говорит, видимо, этот человек начнет любить женщин. Я думал, как это может быть, да или нет? Она говорит, согласно уколу, который я сделаю, так и будет у него. Я ребенок, не ребенок, а парень, так 12-13 лет. Думал, любовь, это вещь, ты знаешь, сердце. Я люблю, я не люблю. А она делает укол, он начинает любить, не дает укол. Допустим, завтра не даст укол, он не будет любить. Как это может быть? Мы должны все-таки опускаться после всех. Я помню, насколько это изменило мне взгляд на вообще, очень мешало мне думать так. Знаешь, в таком возрасте вдруг ощутить, что желание зависит от каких-то гормонов. А гормоны можно впрыснуть тебе, каким-то шприцем так дают, и человек начинает изменяют тебе чувства и отношения. И все. Нам надо понимать, что эти вещи зависят от желания получать. Я вижу, и вы тоже не понимаете меня, да?
1: Понимаем.
0: Понимаете. Так все, что ты говоришь мне, что как человек, который ворует, может также обращаться к Творцу и просить прощения. Через секунду после этого он попросит прощения. Через секунду он снова сможет воровать. Но в тот момент, когда он определяет что-то, то есть его желание получать определяет, он исполняет. Я не могу работать, иначе как только из моего желания получать, привести к тому, чтобы оно изменилось с помощью сайтинг-код, знаешь, внешней фактор, есть такое понятие. Это группа. Не больше того. У меня нет никакой другой возможности. То есть, чтобы группа дала мне укол, как мама мне рассказывала, и тогда мое желание получать изменится. И мое желание, или желание, чтобы было желание, изменится, и это будет молитва. Что такое молитва? Разница между тем, что есть у меня, и тем, что я получил хисарон со стороны. Это молитва, которая делает мне исправление свыше, вызывает на меня исправление свыше. Что это значит исправление свыше? Согласно величине разницы между хисароном, который я обретаю снаружи, и хисароном, который у меня есть внутри, согласно этой величине, я воспринимаю больше, получаю больше окружающего света, потому что это возник хисарон между двумя этими желаниями. Само желание — это не хисарон. Хисарон — это между двумя желаниями, дельта между ними. И тогда я воспринимаю больше, принимаю больше свечения окружающего света. Получил больше свечения окружающего света, я исправил свое желание в большей мере. Исправил его в большей мере, так я сейчас вместо грабителя стал вором. А потом после вора буду только нормальным, потом праведником. Но всякий раз это с помощью укола, который я получаю от группы. И всякий раз то, что есть у меня, это то, что я.
1: Не в этом вопрос.
0: Не могу воровать и просить то, что я сказал. Я не могу вместе. Какое желание есть у меня сейчас? Воровать, я ворую. Если бы это было желание просить, я бы попросил. Вот и все. Ну, какой был вопрос?
1: Не просить, а красно знать, что это наслаждение, что невозможно устоять перед ним. Не после этого, а во время родства почувствовать, что устоять перед этим невозможно, и что это нехорошо, но сделать с этим ничего невозможно.
0: Да, это может быть. То есть это не вопрос желания, это вопрос критики на желание. Да, это происходит. И это тоже состояние не совсем выяснено, но это происходит. У нас, да, у нас пока еще состояние запутанное.
1: Вопрос а с этой точки зрения, что лучше, вор или грабитель?
0: Я скажу тебе, тоже если будешь точно относиться к этому состоянию, это не может быть одновременно. Ты не можешь проверять, ты не можешь воровать, не оправдывая это действие. В ту же секунду ты оправдываешь его. Через секунду после этого ты уже можешь контролировать его, критиковать. Ты обязан быть в двух состояниях. Они могут все время сменять друг друга. Так. Делать, не делать, что обращаться, не обращаться, воровать. Но все-таки то, что ты делаешь в этот момент, желание одно, не может быть два. Ты, может быть, хочешь относиться к... говорить о том, что после Адама Ришона мы занимаемся выяснением добра и зла, истины и лжи. Но это два выяснения, которых нет у меня в один и тот же момент.
1: Как свет исправляет клей?
0: Как свет исправляет клей? Это мы не знаем. Мы видим это, изучаем это из того, что мы учим из четырех стадий прямого света. Как свет строит клей. И согласно тому же принципу, он также исправляет его. Свет, который светит, возвращает к источнику, потому что он не несет только наслаждение, он приносит еще и свойство дающего, само свойство. То есть вводит в тебя какое-то... Как он делает это, я не могу сказать. Это действие, которое... Я, в общем, результат действия света. Знаешь, но от того, что он действует, он приносит мне изменения в желании. С помощью чего? С помощью того, что я из желания начинаю чувствовать порождающего желания, того, кто дает мне желание, а тот, кто дает мне наполнение внутри желания. Только благодаря ощущению Творца. Как будто, если желание чувствует своего Создателя, тогда у него начинается желание быть подобным Создателю.
1: Исправление, можно ли сказать, что все больше и больше ступеней духовного раскрытия или раскрытия.
0: Исправление, в той мере, в которой Творец раскрывает свои паним, мы будем больше исправлены и праведники. Это он объясняет в предисловии к учению 10 сферот, что есть двойное скрытие, обычное скрытие, обычное раскрытие и вечное раскрытие. И в мире скрытия человек находится как грешник, а в мире раскрытия он становится как праведник. Мы, как результат очень простое действие света на желание. А то, что определяет, ничего нельзя поделать. Вот и все.
1: Да. Мы, по сути, говорим, что в результате желания в данном времени сейчас есть один результат, который может дать эту опцию, что то, что выполняется без связи с ним, то есть желанием я буду
0: всякий раз, в каждую секунду или в каждом состоянии, мы называем это, в каждом состоянии определяет лишь одно, в общем, каково отношение между светом и кли.
1: Вопрос такой. Желание в мгновение после этого, следующий этап. То есть это тоже желание в следующем состоянии. Находится ли оно в предыдущем или оно результат? Здесь как цепочка работает?
0: Мы учим, что Гальгальта, допустим, который наполняется светами, как результат того, что свет наполняет ее, начинают происходить в ней изменения внутри самого желания. А свет внутри желания порождает разные изменения, изменения, изменения и так далее, так это уже происходит. Свет играет с желанием. И каждое следующее состояние рождается от отношения света и кли в предыдущем состоянии. Причины и следствия в абсолютном виде происходят здесь. Само желание не может породить ничего. Желание, в котором свет действует, да? Это состояние, в котором сочетаются свет и желание, порождает следующее состояние. Что такое следующее состояние? Желание, которое улучшилось светом, называется следующее состояние из того состояния, которое было, из того желания, которое было до этого. Потом снова свет, который действует в желании, порождает из желания следующее состояние этого желания. Это называется нисхождение. Только свет пробуждает, сдвигает, развивает кли. И в каждом состоянии желание, которое впечатлилось от света в определенной мере, само определяет свое состояние. То есть это его состояние. То есть что значит, что называется, что я исполняю кражу, произвожу кражу? Я не должен производить, а желание, когда свет действует на него, опускается к нему, светит в нем в определенном виде, определяет, этот свет определяет, что это желание сейчас будет вором. То, что он потом идет и ворует, и делает что-то, это мы не считаемся с этим. Да.
1: Когда мы говорим о воровстве, то
0: Если мы будем относиться к свету как к первичному во всех этих действиях, от него зависит все, нет больше никого. Мы просто поставим все наши состояния правильным образом, что мы на 100% зависим от света, который опускается к нам. А наша проблема, как нам привлечь свет к себе с большей силой, в большей мере, с большими исправлениями. Будем более чувствительны к нему. А не то, что что-то зависит от желания. Желание — это, которое скрывается как доброе, плохое, как-то. Это все результат меры света, который опускается. То есть только к свету мы должны думать, надеяться, желать, чтобы изменился. И тоже не к свету в конечном счете получается тогда, а к моей чувствительности к свету, моему отношению к нему, потому что высший свет находится в абсолютном покое. И я тогда, где моя чувствительность, где мое отношение? Это уже зависит от ощущения, от знания или от меры моей важности к исправлению, к нему, к свету, к самому, что он может сделать мне. Тогда я начинаю слышать, промывать себе голову, что он всемогущий, я завишу целиком от него. И тогда я начинаю быть более чувствительным к нему. И во время учебы я знаю уже, чего я должен ожидать, что мне ждать, к чему я готовлю себя. Сейчас он начинает опускаться ко мне, ну, еще больше, еще больше. Это подготовка к учебе.
1: Ну, вот возможность принять эти качества, хануты или желание, получить желание этой самого отличия дельты, это тоже свет создает все из предыдущего состояния. Свет формирует то, что сейчас есть, это отличие. То есть, как бы все происходит пассивно. Ну, допустим, есть результат, выходящий из желаний, тогда не важно, что определено и что произойдет, пока не важно. Но в моем желании, моя способность управлять желанием, способность его подавить, понять, что там происходит, подумать, ведь это же тоже результат света.
0: Конечно, и ощущения, и разум зависят от меры света, который изливается на меня.
2: Ты
0: спрашиваешь так, а каково мое отношение к группе, что является единственным как будто фактором, как сказано, который может измениться, и с помощью него я могу меняться. Это тоже зависит от меры света, которая опускается ко мне, или от других, как они относятся ко мне, как я отношусь к ним. Как-то он говорит, что здесь единственный выбор. Как-то. Здесь тоже нужно еще выяснить, в чем мы здесь можем действительно вмешиваться. Но если вмешиваться, то здесь.
1: Если мне получится подвести себя в состоянии, что вот все, что я сейчас понимаю, все, что мы изучим, было бы в ощущении, если мне ты достигнут такого состояния, то моя задача — отменить стыд?
0: Твоя работа — стараться без всякого понимания, без всякого ощущения, без всякого разума вкладывать в группу в надежде, что она принесет тебе обратно пробуждение к изменению желания. Откуда мне взять разум и силу, и понимание, чтобы обращаться к группе, вкладывать в нее, чтобы она сделала мне обратно стремление, изменение, осознание величия цели? Откуда мне взять это? Это дают мне свыше какую-то подготовку к этому, дают мне побуждение к этому. Все остальное зависит от меня. Что значит зависит от меня? Я могу добавить к моему желанию еще желание дополнительное, что у меня внутри есть какой-то усилитель. Говорят, что человек должен стараться. в рамках этого мира сказано то, что в твоих возможностях и силах делать, делай. На самом деле все происходит свыше. Но быть еще более чувствительным к этому, насколько мы, наша работа там, где мы как раз не понимаем.
1: Понимаешь, группа может побудить меня думать, что мне нужны исправления, то, что называется исправление возвращения из трепета. Но исправление, называемое из возвращением от любви, из любви, группа мне не может обеспечить?
0: Нет.
1: Где же взять такое желание?
0: Когда придешь к этой проблеме, что у тебя нет еще возвращения из любви, тогда поговорим. Ты знаешь, что это?
1: Может быть, нет.
0: Ну так почитай в предисловии кстати, об этом. После того, как завершают все частные исправления, когда он страдает страданием общества, удостаивается утешения общества, что это ответ из любви. Это последний уровень слияния. Да.
1: Может, продолжу. Товарищ, если мы говорим о воровстве или грабеже, мы не говорим о физическом действии, мы говорим о мысли, о желании. Если я говорю, что это не от Творца, это мое ощущение, как будто это исходит от него, это так?
0: Почему ты не хочешь сказать, что кража и грабеж, который ты исполняешь, приходит от Творца?
1: Ну вот, то следующая мысль, что эти мысли тоже приходят из от Творца, да?
0: Конечно, это тоже приходит от Творца. Если ты говоришь, нет никого, кроме него, то, конечно, он устроил тебе это.
1: А где тут сила моего выяснения?
0: Где твое выяснение? Или почему? Где может быть твое наказание? Ты спрашиваешь, почему ты должен быть наказан?
1: Нет, почему я должен быть наказан? Не понимаю.
0: Твое выяснение в том, что он посылает тебе, что он посылает тебе мысли или данные условия, чтобы быть вором. Согласен ли с этим? Не согласен с этим?
1: Но это тоже, когда происходит, это мысль или желание, это все слито с ним, исходит это от него.
0: Ты хочешь сказать так, что сейчас, когда я вор, это, по-видимому, не действие, это уже наказание.
1: Действие уже следует потом.
0: Это уже наказание. Ну.
1: Ну, а где здесь я? Если я думаю, чтобы...
0: Где ты?
1: Ну да, я тот, где здесь.
0: Ты, в общем, еще не присутствуешь здесь. Еще не присутствуешь здесь. Что значит «я»? Как ты можешь говорить о своем «я», если ты еще не родился в духовном, если у тебя нет даже самого маленького экрана? Так где твое «я»? У тебя нет «я»? Ну, просто нет. Ты должен сейчас прийти к состоянию, когда ты контролируешь себя и видишь, насколько ты просто являешься результатом работы Творца, его действий, результат.
1: То есть выяснение должно быть...
0: Скажи мне, когда мы, допустим, обсуждаем ребенка, да? Его забрали от мамы день, два... Три месяца, неважно, когда мы смотрим на него и обсуждаем его в чем-то, мы относимся к нему как к какой-то самостоятельной личности или биологическое тело, которым мы должны, допустим, заниматься, как-то делать что-то. У него есть уже что-то от человека, у него есть личность, у него есть... Да? Но это говорится уже о чем-то, что действительно существует отдельно. У тебя... Все, что есть в тебе, это совершенно не противоречит Творцу. Ты природа. Ты знаешь, что называется, что человек не хочет получать, делает на себя первое сокращение. Он как будто бросает хозяину обратно то, что хозяин ему сделал. Против хозяина он выступает, против Творца. он начинает быть независимым, самостоятельным. Потом, когда он хочет отдавать ради отдачи, он совершенно пренебрегает как бы Творцом. Я хочу быть как ты. Я не хочу быть как ты создал меня. А потом, когда он собирается получать ради отдачи, это вообще это хуже, чем вор, хуже, чем грабитель. Да? Потому что не просто так прийти к получению ради отдачи, злодеяния становятся заслугами, потому что он начинает быть независимым во всем. Он против Творца, одно против другого. Два парцуфа, один против другого, независимый, Зарампин и Малхут. А ты сейчас? Что есть у тебя? Какая самостоятельность у тебя есть без экрана? В чем ты отличаешься от Творца? Ты находишься в нем, ты просто плод, результат того, что он делает, и все. Что есть у тебя самостоятельно? Я тебя не понимаю вообще. Какой вопрос это? Поэтому тебе говорят, это время подготовки. В чем подготовка? Немного быть, начинать быть самостоятельным. Это как ребенок маленький, младенец, которого учат писать, ходить даже, а потом ему дают работу согласно тому, насколько он будет самостоятельным. Самостоятельно это быть против Творца. Против. Именно. Что значит? Против природы, которую он создал в тебе. Это зевук дака, это просто удар, сокращение. Это так нужно рассматривать это. Есть об этом статья. Есть об этом статья, я не помню. В Шамате. Неживое растительное животное говорящее. Найди. Это что-то почти в конце. Да.
1: Я понимаю, что вы говорите. Мысли все исходят от него. В моем состоянии, допустим, как я могу знать, что это какая-то капля, на которую действует все? Ну, все нормально. Я хочу прийти к самостоятельности. Как мне провести эти выяснения так, чтобы действовать в правильном направлении, чтобы знать, что это я, что я здесь независим? В этом все дело. Где здесь мое выяснение?
0: Где ты во всех этих вещах? Знаешь, как младенец, как ребенок, делают разные действия. Так делают, не знают почему. Смотри, как дети учатся. Делают так, смотрят на тебя, ты делаешь какую-то глупость. Он со всей серьезностью делает ту же глупость. Но со всей серьезностью он думает, что это очень важно. И так учится. Так и ты делай. Делай вещи глупые, но серьезно. Посмотри, что он пишет. Это просто жемчужина. Неживое растительное животное говорящее, неживое, у которого нет самостоятельной власти. То есть он говорит о неживом святом. У него нет самостоятельного существования, собственной власти, а власть Творца над ним. И он обязан наполнять все желание и стремление хозяина. А поскольку Творец создал творение во славу свою, как сказано, каждого названного именем моим, во славу мою создал я его и сотворил. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради пользы ближнего, а может только ради собственной выгоды. Так он их создал. Что ты заботишься только о себе, и это он определяет. Он хозяин, он обязывает тебя, чтобы ты думал только о себе. И это называется неживой. Растительное. Что это? Это когда у него уже есть собственная власть в некоторой степени. То есть он уже может делать что-то противоречащее мнению хозяина, понимаешь? То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды, как хозяин определяет для него, а для отдачи. И это уже переворот по отношению к тому, что есть у него в желании хозяина, который он заложил в нижних, чтобы они приводились в действие только желанием получать для себя. Однако вместе с этим, как мы видим в материальных растениях, хотя они и обладают движением, так как распространяются в длину и в ширину, тем не менее, у всех растений есть одно свойство. То есть, несмотря на то, что одно растение не может пойти против правил всех растений, и оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников, то есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одно свойство жизни, то есть одна форма жизни у всех растений в целом. Все растения подобны одному живому существу, а растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном, те люди, у которых уже есть силы немного преодолеть желание получать, хозяин заложил в них это, да? Но они находятся в рабстве своего окружения, как растения, да, как все растения, как будто он порабощен окружением. Однако пойти против окружения, в котором он находится, для этого у него еще нет таких сил. Мы видим, приходят сюда люди, немного учатся. Что мне делать? Там есть что-то, жена, дети, окружение. А? Уходят. Пока еще. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, что хочет его желание получать. Немного все-таки, но не против группы, не против общества. То есть он уже работает с желанием отдавать. Животное. Животное, как мы видим, у каждого из них есть самостоятельное свойство. У каждого. И они не находятся в рабстве своего окружения. А у каждого есть самостоятельное ощущение свойства. И, конечно, он может действовать в какой-то степени против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. Это против хозяина, потому что изначально он заложил в себе другую природу, другое желание. И не подчиняется окружению, а у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Но больше своего собственного существования он почувствовать не может. То есть у него нет ощущения ближнего, и, само собой, оно не может заботиться о ближнем. Говорящий. В нем есть следующее свойство. Первое, что он поступает против желания хозяина. Все, что он делает, против хозяина. Второе, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, как растительный. То есть он не зависит от окружения. Третье, что кроме этого он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о нем. Это тоже против желания хозяина в конечном счете. Да? Забота о ближнем. Или дополнять их, благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним, может радоваться утешению общества, а также он может получать от прошлого и от будущего. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только в самом себе, а он чувствует вне себя, вне, понимаешь, насколько человек больше растет в духовном, он более самостоятельный против Творца, как бы. А теперь ты спрашиваешь, так он передает мне, где я, что я, воздействует на меня. Ты действительно где я, что я? Пока еще это вопрос, не вопрос вообще. Где самый маленький экран? Тогда, по крайней мере, это будем говорить. Экран ты ставишь для того, чтобы отделить себя от Творца. Это мера твоей самостоятельности будет. А сейчас есть экран. Сейчас ты целиком, что он сделает, сделает все. И тогда Творец заинтересован, чтобы мы сами были бы самостоятельными, оторванными от Него, но оторванными в том, что ты хочешь уподобиться Ему. Оторваться для того, чтобы уподобиться. ладно?
2: Кен.
0: Да.
1: Почему это называется самостоятельностью? Ведь вторая природа ее тоже дает Творец. Это же тоже его действие.
0: Это не важно, что вторую природу дает Творец. Но кто просит, кто требует, кто уже хочет, чтобы у него это было.
1: Тоже вопрос, ведь как-то же это приходит человеку.
0: И желание к этому, ты говоришь, что он тоже дает.
1: Точка сердца.
0: Поэтому первый экран, безусловно, он дает. Он переводит тебя из Египта в землю Израиля, но потом уже постепенно ты начинаешь сам обретать способность ходить. Ты начинаешь требовать подъем мана, зависит от тебя. То есть подъем мана зависит от тебя, от твоих выяснений, свойств, подготовок твоих.
1: Начинается после того, как я получил экран?
0: Конечно, это начинается после Махсома. До Махсома не просто так сказано, все, что в твоих силах и возможностях делать, делай. Почему? Потому что просто мы должны стараться, как дети, которые учатся и не знают, что они делают. Из этого мы действуем все-таки. И ты видишь, после всех премудростей все зависит от... Сократить путь можно только с помощью усилий. Ладно.
3: Кайте бесадна, нишатев битрашмой от мяшиу, мамит...
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
0: Маэпшар лагиты мяшиура зашани... Что можно взять от этого урока? Очень много нюансов, которые Рав дал нам, действительно, 2002 год, почти 23 года, даже больше, и настолько много, что невозможно представить, описать себе это словами простыми. Мне интересно, как он дал это выяснение в связи с этим, с развлечениями, которые называются неживой, растительный, животноговорящий. И в конце говорящий — это в точности свойство, которое идет против Творца.
1: Ну да, что можно вынести в десятке. Рав сказал, что делает все Творец, пока не получает экран. Мы должны делать все, что в наших силах. Как сказано, все, что делать в твоих силах, делай, как ребенок. И когда начинают, переходя в духовный мир, тогда человек становится самостоятельным. Пока Творец делает все. Мы должны со своей стороны сделать все.
0: Так что в каждом состоянии человек должен различать, где он находится. Нет двух состояний, смешанных друг с другом. Человек может быть сейчас вором, потом он может сожалеть об этом, потом может просить о помощи. Потом он снова вор. Потом он может быть грабителем. В каждом состоянии это состояние тотальное, потому что желание получать так работает. Это одно. Второе, что он дал пример также, что он очень удивляется, что ему было 12-13 лет, и мама ему сказала, что она, я могу впрыснуть гормоны или не знаю, что там человеку, и привести его к тому, чтобы он влюбился. То есть, как это может быть? Так мы действуем. Нас направляют свыше во всех состояниях, и весь мир чувств, и мыслей, и все, что существует в нас, это, по сути дела, действия. Приводимся в действие. Их нужно только научиться различать их, начинать работать в десятке, чтобы у нас была свобода от этого.
4: Кенгамани...
1: Тоже хотел сказать о том, что быть в выяснении действий, выяснении состояний, Мы находимся в одной большой лаборатории в нашей жизни, в десятке. Все упражнения, которые мы делаем, рожь-десятки, дежурные, все состояния, все это еще выяснение, которое происходит в десятке. Каждое действие, которое делаешь, с каким-то намерением, для чего это действие. Как-то рассказал, что действие в десятке, если ты хочешь добавить еще объединение, это будет хорошее действие. Можешь что-то делать, но потом во внутренних выяснениях понимаешь, что ты крадешь. И выяснение, почему я сделал и в чем хочу продвижение, это очень серьезно, в десятке все это нужно использовать.
2: Да, вещи
0: настолько глубокие, что в разуме тяжело переварить их.
2: Желание
0: получать, желание отдавать, наша работа. Как ты вообще скажешь, нужно делать то, что можно? Как ребенок, да. А все остальное раскроется, видимо.
1: Сложно понять, о чем идет речь. Много всего. Но в общем, кстати, это второй раз, когда он приводит эту статью из Шамати про неживое растительное животное, говорящее. Неживое растительное животное и говорящее. И поразительно, насколько это серьезно для нашего понимания или непонимания. Он говорит, что создается о том, что сами состояния, изменения, которые свет делает над желанием. И еще... Как ты можешь говорить о себе, о я своем, если ты в духовном еще не родился вообще? Тебя нет. То и твое выяснение, его нет. Кто это выясняет? На вопрос, который прозвучал. У тебя будет экран. Сможешь что-то сказать? Твоя работа — стараться действовать, вкладываться в группу. Без разума, чувств, чтобы вернулось тебя из группы в измененном желании.
0: Пойдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот.
1: Мы
0: изучаем учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Шестой пункт Ари. Учение десяти сферот, урок с Рабашем, Тес, том второй, часть шестая, пункт шестой. И вот он захотел нам вывести ма и бон пними, внутренние, вывести наружу. И поднялись все эти стадии внутреннего саг, заложенные в ма и бон внутренних, и поднялись они к ма и бон внутренних, и вот эти ма и бон — это их ман. Но сами тамим десаг облачены в ма и бон. И это Аба Ваима и Ишсуд. Ради зон производит зивук выше Аба Ваима и Ишсуд включается с ними. Также и здесь тамим десаг производит

0: зивук, совсем ап. Тем более никудот, тагин и отиот десак соединяются с ними, являясь для них подчиненными, и поэтому они не упоминаются по имени, как в примере Иссуд, и тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи, ибо родилась Накива здесь прежде. Входим в урок с Рабашем.
1: Он еще говорит нам и хочет указать нам, что такое Тамим Десаг. Сначала говорит, они не облачены внутрь Майбон. И еще один признак он дает нам. И они как обовым относительно их суд. Это уже, надо сказать, это взято уже из мира Ацилут. В мире Ацилут мы учили выше Абаваима, они никоем мере не пострадали от второго сокращения. В отличие от них есть еще и Шсут, Задбины. Да, они подчиняются второму сокращению. Поэтому он говорит, они, Абаваима, Тамим Десаг, относительно Ишсуд, и Ишсуд называются Никудот Десаг, то есть та часть Сага, которая спустилась под Табур-Ак. Теперь он говорит еще одну вещь. Здесь возникает вопрос. Мы учим здесь главным образом, что Решимот, Некудот Десаг, которые были облучены внутри Ма и Бон, поднимаются куда? К Тамим Десаг. Почему они должны подняться к соответствующим ступени? К Никудот Десаг. Почему же они поднимаются именно к Тамим Десаг? И вот он объясняет. Так как подобно тому, как для Ибура Зон происходит зевук высших Абаваима, а Ишсуд включаются вместе с ними, так же и здесь Тамим Десаг мы учим, что они соответствуют уровню Абаваима, производят зевук со всем Абба, беря силу, чтобы спустить нижнюю гей, а уж тем более Никудот, Тагин, Отиот, Десаг соединяются с ними. С кем? С Тамим Десаг, являясь для них вторичными. Для Тамим Десаг. И потому они не имеют еще самостоятельного, как в примере Ишсуд, как сказано выше, порождают Абаваима, тогда Абаваима и Ишсуд становятся одной ступенью. Ишсуд не упоминается по мне, только высшая ступень. Когда они две ступени и не называются высшей ступенью. Почему? Потому что это один вид, а это другой вид. Но когда они становятся единым, почему необходимо, чтобы было нечто, что делает их едиными? Тогда выходит, что она принадлежит к одному и тому же виду. Речь идет о высшей ступени. И получается, что говорят с точки зрения высшей ступени, почему мы обычно не говорим об Абаваима и Ишсуд, включенный в высшую ступень? Потому что это два разных вида. То есть высшие Абаваима обладают совершенством, а Ишсуд Ацилута считается, что у них нет совершенства. Это два разных вида. Но ради нужд Зон Ишсуд де Ацилута должны получить хохму, иначе они в состоянии катнута, в малом состоянии, а малый, маленький не умеет рожать. Тогда они получают хохма и становятся совершенными, становятся одним и тем же. Оба, как Абаваима, становятся одним видом. Один вид уже говорится с точки зрения высшей ступени. И вот он говорит здесь, так же здесь, Тамим Десак производит зивук совсем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот Десага соединяются с ними, примыкая к ним, и потому они еще не упоминаются самостоятельно по имени, как в примере в Сушу, как было сказано выше. Дальше. Тогда порождают внешний Бон, облачают их снаружи. Ну, это просто. Не Никудим, он называет здесь Бон. Почему? Это огромный вопрос. Ибо родилась Никива здесь, первой. Почему? В чем здесь вопрос, проблема? Арий говорит в восьмой части, что мир Никудим называется Саг. Почему же мы называем его Бон? Потому что произошло разбиение. И поэтому он называется недостатком, то есть свойство Никевы, женским. И потому получает теперь новое название. Выходит, что до разбиения они не назывались Никевой. Что здесь написано? И тогда порождает внешний Бон и облачает их снаружи. И вот родилась Никева здесь первой. Что это значит? Посмотрим, что объясняет ниже. В начале пункта 6 написано, он хотел вывести также из внутренних майбон, что в нем их внешнюю часть наружу. Тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних майбон. Внутренние саг и внутренний майбон. Ну, посмотрим, да, Орпними, 395-я страница, 6-й. «Поднялись все внутренние свойства состояния саг, скрытые во внутренних майбон». Этот подъем подобен подъему светов во время первого их ухода. Происходит во внутреннем Ак. То, что называется парцов Гальгальта. И подобно подъему светов во время второго их ухода. Что происходит в парцуфе Аб, что означает, что ослабление экрана от всего его авиюта полностью, до тех пор, пока не уподобится экрану, стоящему в Рош. И вот это подобие, тождественность, определяется тем, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Рош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Здесь нужно объяснить, то есть они включились там в авиют, которая идет снизу вверх. Поэтому у нас есть такой закон, правило. Хотя зивук был совершен в высшем для нижнего, но когда нижний спускается на свое место, он и сам должен тоже совершить этот зивук. Откуда у него есть сила совершить зивук Дака? Ведь он же происходит от экрана табура, который поднялся в Педерош. И все зивуги Дака происходят только в Педерош. Но на это есть ответ, то есть о том, что он говорит здесь. Или мы учим, что экран, с которого все начинается, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут де Рош и включились там вместе с ней в зевук, происходящий в Рош, в Авиют, снизу вверх, то, что называется П. После того, как затем спустился вниз, он сам делает зевук де Ака. Вот так.

0: Зева. Малое состояние. На самом деле это сага. В действительности нет зевуга на беты тлапшут и гимел де... На беты тлапшут и га алифавиют. Но только что, почему он называет их ветвями Абба? Потому что это уровень Рош. А в Рош не различается никакой авиют. Поэтому он подобен ветвям Абба. То есть у него еще нет второго сокращения. А все сокращение проявляется только ниже него, что называется волосами бороды. А здесь огромный вопрос. Мы учим о первой Рош, Никудим, там тоже называется Рош, и также говорится, что там нет второго сокращения. Почему? Ведь это же второй Рош, его первый Рош, образовавшийся от первого сокращения, как мы учили, находится в Рош де Сага. Поэтому то, что ты сейчас сказал, что экран, и все решимот, включенные в него, экран табора, поднимаются в Малхут де Рош, включаются там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, и они включились в зивук, вовиют то, что снизу вверх. Поэтому, когда опускается вниз, он сам совершает зивук. Получается, что он делает первый рож, образует первый рож, который совершает зивук. Тогда как там это был рож того, что сделал высший. А здесь рож чего? То, что сделал мир Никудеем. Поэтому, если это рож, то отсюда мы учим, что Ишсуд все еще рассматривается с точки зрения Цимцум Алев, и поэтому он облачается от табора над и выше. И он спрашивает, если мы учим, что они хотели получить ради получения, почему же они не разбились? А потом мы говорим, что они хотели получить ради получения, разбились. В чем разница? Там мы учим, что они разбились, а здесь нет. Согласно чему? Что то, что он объясняет в Пними, получается так. Здесь был свет, ниже табура Адам Кадмон? Нет. А только что было желание. То есть они хотели получать ради получения, но ничего не получили. То есть там есть только решимот. В отличие от мира Никудим, куда пришел настоящий свет, не решимот, и они продолжили свет, думая, что можно получать. И он говорит, прежде чем свет ушел, они немного получили от него. Это было для них как питание. Это взяли с того света, стало причиной разбиения. Отсюда следует, там они действительно получили свет, а здесь еще не было получения. Поэтому там произошло разбиение, а там только сокращение.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, анахну мамшихим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем процесс строительства духовного общества, и сегодня мы хотим поговорить и начать запускать наш региональный конгресс в октябре с 29 по 31 октября. Мы будем снова праздновать конгресс, каждый конгресс у нас праздник. И на этот раз у нас особенный праздник, после того, как мы пережили прекрасный конгресс десяток, когда мы собрались десятками вместе. Теперь мы говорим о региональном конгрессе. В октябре конгресс будет региональным. И мы хотим вместе его сформировать, и поэтому сегодня мы начинаем процесс, хотя у нас еще несколько месяцев до конгресса, но мы хотим сегодня начать, чтобы вместе готовиться, формировать его вместе, так делать его снизу, а не то, что мы приезжаем и участвуем в конгрессе. Нет, мы вместе формируем его. Объясним немножко о конгрессах и какая цель регионального конгресса.
2: Согласно первоисточникам и корням, у нас есть три, как бы, три подхода, да, мы слушаем, как бы, мощь, всю мощь и силу мирового кли. Это происходит обычно в феврале. У нас было почти 800 человек, которые приехали. В этом году мы ждем больше 1000, мы уже начинаем готовиться к этому, соответственно. Цель конгресса — это почувствовать силу, действительно, то, что называется многочисленности народа, величие царя, несколько тысяч человек в едином мнении, с единой мыслью. Это ощущение, собственно, отказаться от которого нельзя. Потом обычно в мае мы видим, что так получается, да, через несколько месяцев после этого у нас есть конгресс десяток, и тут цель — объединиться в десятки и почувствовать силу десятки. Это и качество усилий. То есть большую часть мы работаем в десятке. Мы всегда работаем в десятке. Неважно, какой конгресс, всегда это происходит через десятку, не меньше. А региональный конгресс, цель его также, ну, скажем, да, выстроить, как бы, характер группы. Ну, мы вот в Петах-Тикве, да, я вижу, вот в Петах-Тикве, я вижу вот эта группа, Петах-Тиквы. И мы также после урока еще раз говорим друг с другом. Мы занимаемся распространением, у нас есть еще и трапезы всего сообщества. А у товарищей по всему мировому кли нет этого ощущения. Они сидят обычно в системе Арвуту своей десяткой, и нет никакой возможности, ну, только если они сами это инициируют, чтобы почувствовать, скажем, группу Германии или какого-то региона, да, где один язык. Мы думаем, что тут десятка не существует в вакууме. Она является частью большой группы, где говорят на одном же языке или региона. Потом товарищи объяснят, что может быть регионом. И мы думаем, что это важно. Мы можем собраться несколько десятков человек или несколько сотен человек. Да, мы уже больше месяца, мы и руководство, и те, кто отвечает за языки, мы проводили совещание и думали, как вообще сделать. Скоро сейчас товарищи это представят. Просто чувствуем, что мы обязаны укрепить вот эту вот, как бы, личность, то, что называется региональной группой.
3: Кен, анахну мод рацим, ше анахну не хазек это квуца.
1: Мы хотим укрепить группу, отношение к товарищам, чтобы каждый в мире смог участвовать предпочтительно физически в большом конгрессе. И тогда мы говорим, региональный конгресс — это выражается по-разному в мире. Если говорится об англоговорящих, это большая встреча в Северной Америке, не обязательно
4: какой-то отдельный регион, регион большой, ребята из Канады тоже подключаются. Если мы говорим про Европу, собираются в разных странах по языкам, русскоговорящие, очевидно, соберутся либо в Тбилиси, либо где-то в Баку, мы еще не решили, но это не Кавказский регион, а просто все русскоязычные. Мы хотим, чтобы собралось как можно больше товарищей, мы называем это регионом, но на самом деле это больше, больше, чем десятка, чтобы мы смогли научиться поднимать конгрессы, быть вместе, чувствовать друг друга, воодушевлять и воодушевляться, делиться опытом и праздновать вот это великое единство.
2: Да, мы почувствовали в прошлом году ту силу, которая есть в региональном конгрессе, когда съезжаются товарищи, да, со всего региона на самом деле, и видели, что регион может быть страной. Ну, в Европе это может быть по странам, да, или весь континент, это, скажем, Северная Америка. Иногда отделение как бы поменяет, потому что Южная Америка, там очень трудно, там им это очень дорого, перелеты, и собраться всем в одном месте. Так это собирается в нескольких местах в Южной Америке. Но все равно есть такой большой сбор, где товарищи говорят на том языке, у них единая культура, но это не десятка, это уже регион. И тогда ощущение больше похоже на то, что происходит в Петах-Тикве. Как Михаил сказал сейчас, мы чувствуем, что все работаем вместе, дежурство вместе, встречаемся все вместе, включаемся не только в своей десятке, но вместе с этим, когда все равно есть работа в десятке. Конгресса не в отрыве от десяток. Ты приезжаешь со своей десяткой на региональный конгресс, и будет время и работать в десятке тоже. Но основное ударение все-таки это работа в регионе. Результат, который мы видели, это колоссальное вообще воодушевление, то, что товарищи получают очень много силы. Мы видели в прошлом году на опыте, да, все региональные конгрессы, товарищи получили много силы. Это укрепило десятки. И надо помнить, что десятка — это не необитаемый где-то остров в отрыве от организма. Нет, это орган единого организма, Бней Барух, который делится на регионы, и всем нужна поддержка, и всем нужна забота. И в этом как раз роль регионального конгресса. Теперь. То, что касается, скажем, Соединенных Штатов, мы там заботимся обо всем, как было в прошлом году, кроме того, что там физические условия более комфортные, то есть там не нужно снимать какие-то места проживания. Все живут вместе, в одном месте хорошие комнаты, но мы заботимся обо всем. Как Михаил сказал, дежурство, приготовление пищи, контент — это все делаем мы сами. Поэтому это наш конгресс всех нас, ради всех, который делается всеми, и это просто такая промежуточная ступень между конгрессом десятки и большим конгрессом Петах-Тиквы.
4: Возникает вопрос принципиальный. Мы же все время говорим о десятке. Мы хотим раскрыть Творца в десятке. Это принцип, который уже много лет мы разрабатываем. И сейчас вдруг мы говорим о регионе. Так что же, мы как десятка приезжаем в регион или часть десятки, и что делать? И направление более-менее такое, что, конечно же, конгресс не отменяет десятку. Десятка — это основная ячейка, которую мы хотим оживлять и вдохновлять каждый момент жизни. И регион не подменяет десятку, но на этом конгрессе мы хотим укрепить вот эту индивидуальность региональную, поэтому будут различные ячейки времени, предоставленные для десятки, когда десятка сосредотачивается между собой, десятка виртуальная или физическая, или гибридная. Мы говорим, находимся друг с другом, это называется время десятки. Будет время, которое будет определено как региональное. Каждый работает в своем регионе. Допустим, если несколько товарищей из определенной десятки попали в определенный регион, они будут связаны в это время с товарищами из региона, а не с товарищами из десятки. Вот это будет предпочтение. И будет мировой блок, это время, где все получают один контент, и работа в это время через регион, не отрываясь от него, поскольку это часть, она такая всемирная, все будут находиться в своем эзоре, в своем регионе. Если физически какие-то товарищи приехали в какой-то регион, цель не перемешаться или как-то там, может быть, соскучились, много времени не встречались, и несколько товарищей из одной десятки, скажем, будут вместе с другими товарищами из другой десятки в одном регионе. Тут нет черно-белое, либо только десятка, либо только регион, а будут распределения и по времени, и будет возможность часть десятки встретиться с частью другой десятки из этого региона. Мы рекомендуем включаться в разных товарищей с разных десяток во время конгресса. Например, во время урока желательно сидеть в десятках, или некоторая часть десятки сидят вместе, а во время общих мероприятий перемешиваться. Если десятка пребывает в полном составе, то желательно, конечно, чтобы она сидела вместе. Как мы и говорили, что во время десятки она находится вместе. И естественным образом так и будет происходить. Скажем, в Израиле, очевидно, десятка попадет в какое-то место и будет в полном составе, потому что есть здесь физическая близость значительная в Израиле. Но также можно подумать о каком-нибудь упражнении, когда смешиваются, сидят товарищи из одной десятки с другой десяткой, но из одного региона. Скажем, у нас вот есть ребята из Натании, из Ашкелона, из Хайфы. И, например, ребята из Хайфы могут сесть рядом с ребятами из Кармиэля, потому что они относятся как бы к северному региону Израиля. Короче, будут региональные такие части, будут время предоставлено для десятки, и будут время, которое называется региональным, или мировой блок, где мы предпочтем связь с местными.
2: После того, как получили общую картину, касающуюся регионального конгресса, мы хотим, чтобы сейчас выяснить в семинаре, в десятках, духовную пользу. То, что наша десятка как раз вот в этом региональном конгрессе. Давайте выясним в наших десятках сейчас, в чем духовная польза укрепление региона и что это может дать нашей десятке. Итак, какова духовная польза, что укрепление региона даст укреплению нашей десятки? 6 минут на семинар.
5: Они хотят, что туалета руханит за хибур.
4: Я думаю, что духовная польза — это объединение. Мы должны объединиться друг с другом. Начинаем с десятки, затем регион, затем всемирное. В этом мире есть все эти части, и мы их должны все соединить, и мы это делаем на конгрессе. На нашем собрании говорим и соединяем одно с другим. и наше окружение тоже должно усиливать объединение.
2: Ну да, десятка — это не замкнутый какой-то организм, который не связан наружу. Даже нельзя, чтобы так было. Внутри десятки — то, что мы говорим, и каждый человек выходит в семью, потом в город, потом страна, потом во весь мир выходим. Мы живем во всем мировом кли, и мы не можем оторваться от мирового кли, поэтому мы также образуем связи как внутри десятки, так же региональные связи и вообще всемирные. Но все это через десятку.
4: Как можно больше включения, выяснения, то, что усиливает кли, знакомство между десятками и товарищи, знакомиться с этой силой, которая называется Бнебарух. Бнебарух — это что-то очень большое, многогранное, гибкое, как можно больше включиться друг друга, узнать, создать новые связи. Это дает уверенность товарищам, всем товарищам в пути и радость как можно больше.
2: Как всякий конгресс, есть укрепление и сбор всех наших желаний. И все время конгресс — это как новая страница, как бы новый уровень.
4: Откуда началось вообще? Это было предложение Моше, как создать народ, и десятка, она исходит из всего народа, из всей группы. Есть десятки, потом сотни, даже тысячи. Это такая структура, которую нужно выстроить. Это то, что мы делаем, и духовная польза от этого, что объединение, которое происходит внутри десятки, внутри центра десятки, строится связь с большим кли, общим кли, народ, как это называется, из этой связи. Это настоящая связь, она исходит из центра десятки и соединяется с другими десятками, в большое кли, в народ и в человечество.
2: Духовная польза, да, что может дать укрепление региона и дать наши десятки. Ну, в первую очередь, всякое соединение между нами, это уже может принести пользу. Чем больше товарищей объединяется, больше силы, больше требований к Творцу, и в конечном счете Творец слышит молитву. Как же вот благодаря и количеству, и качеству, ну, конечно же, это принесет пользу.
4: Я смотрю на экраны. Я вижу перед собой товарищей наших. Каждый находится в своем месте. Мы смотрим друг на друга, чувствуем друг друга.
5: Мы
4: хотим быть все вместе. Но не всегда предоставляется такая возможность. Но мы можем быть как можно ближе друг к другу. Те, кто находится в одном регионе, действительно могут соединиться и быть ближе друг к другу.
0: כן, חברים, אז אנחנו, שוב, כמו שאמרנו היום, בדיון
2: Да, мы сегодня обсуждаем, да, вот начало этого процесса. У нас еще будет много встреч, но для того, чтобы как бы получить и направление со стороны нашего учителя, посмотрим клип номер два.
4: Что значит, что человек, он ответственный? В чем человек за что-то вообще отвечает? Какая ответственность у него есть?
2: В его работе, в группе, с товарищами, он старается приблизить их к Творцу.
4: Каждый товарищ относительно других товарищей в десятке должен заботиться о том, чтобы приблизить их к Творцу. Это его ответственность?
2: Да.
4: А как их приблизить к Творцу?
2: Пробуждать их? Пробуждать их к Творцу? Чтобы каждый начинал думать в этом направлении, насколько он толкает группу к Творцу.
4: Какова роль десятки и ее ответственность, чтобы пробуждать другие десятки в группе?
2: А то же самое.
4: Что значит, что десятка отвечает за остальных десяток?
2: Она пробуждает остальные десятки в том, чтобы пробуждаться и тянуться к Творцу.
4: Это происходит кругами, допустим, Петах-Тиква относительно мирового кли, а в мировом кли одна группа относительно другой группы.
2: Да.
4: Пробуждать других к Творцу. Когда устраивают такие, делают шашлыки, разогревают угли, и нужно разогнать огонь, и мы так приближаем угли друг к другу, начинаем делать такой обдув. И на конгрессе, когда каждая десятка достигает тепла, любви к товарищам и контакта с высшим светом в себе, мы должны приблизиться к другим десяткам и разжечь между нами большой огонь, раскрытие большего света Творца, чтобы он светил между нами в нашей группе. И на этом конгрессе это и цель. Мы, в общем-то, если есть три дня на конгресс, каждый день будут три разновидности мероприятий, чтобы соединить все миры. У нас, я говорю по израильскому времени, но это будет адаптация в каждом месте. Кстати, представьте, ну, по времени Израиля. Мы утром приходим, и первая половина дня определяется как местная. Что значит местная? Как вот Борис и Хаим говорили, что есть собрание, скажем, русскоязычных групп в определенном месте. Американцы в определенном месте, группа Германии, группа Франции, неважно. В каждом собрании есть полдня, который выделен для них. Они формируют его, наполняют, все делают. Полдня. Ну, что там будет? Допустим, собрание, товарищи, урок, все, что они решат. Закончили первую половину дня, которое было определенное как местное время. Теперь мы в середине дня предоставляем время личной десятки. Одновременно все товарищи в мире соединяются со своими десятками, либо физически в собрании в этом местном, либо с товарищами, которые сейчас там не находятся, гибридные десятки, все останавливают и снова все соединяются со своей единицей, со своей десяткой. Каждая десятка во всех местах в мире, где бы она ни находилась, они собираются вместе. Что они там будут делать? То, что они решат сами для себя заранее, чтобы укрепить связь между ними и контакт с Творцом в каждой десятке. Это, значит, второе.
6: Да.
4: Второй слой. Третий слой будет соединять все региональные вот эти собрания в мировое. То есть в каждом местном собрании, которое продолжит собираться, будет что-то, чтобы дать нам подкрепление с точки зрения мира. Подготовка к уроку, урок, какое-то еще мероприятие. Все это проходит по всем регионам из одного места, и все находятся вместе. Допустим, после полудня в Израиле утром мы сделали что-то местное, днем мы сделали связь со своей десяткой. После обеда каждый регион подключается к мировому определению, и конец дня, допустим, там какой-нибудь культурный вечер или трапеза, это возвращается снова в регион. Снова на местах. Ну, это как бы проект такой, черновик. Идея в том, чтобы мы были определены и сосредоточены на цели этого конгресса. Усилить региональные связи группы. И в течение дня мы будем также поддерживать десятки, и также будем поддерживать та деятельность, которая происходит одновременно, скажем, общий урок проходит для всех. И вот этот проект, этот план, который мы сейчас выразили, и как мы сможем сохранять это единство в этих во всех мероприятиях. И здесь есть такое намерение, чтобы поддерживать на всех уровнях нашу общую связь. Это в общем, можно это все улучшать, изменять, но это как бы общая такая идея. Дополнительный акцент. Мы здесь, как вот сейчас мы смотрим вокруг себя, у нас такое особое место, больше нет такого места в мире. Здесь, в учебном зале, мы собираемся каждый день, у нас в шаббат есть три трапезы вместе, и мы тут делаем еще вещи, которые нам позволяют то, что у нас есть свое здание. В прошлом году мы видели, когда товарищи отсюда из Петах-Тиквы разъехались в разные конгрессы по миру. Товарищи в мире, они просят, чтобы мы отсюда, из группы Петах-Тиквы, приезжали и укрепляли те собрания, которые происходят в мире, в разных местах. Поэтому мы рекомендуем. Те, кто хотят, конечно же, и могут, имеют возможность, выезжал и укреплял вот эти собрания на местах, мы это поддерживаем. Конечно, все должно быть согласовано и поставлен в известность, должен быть ответственный за каждый из языков. И мы будем очень рады, что вот эта тенденция, чтобы группа Петах-Тиквы разбегалась, разъезжалась и укрепляла местные десятки. Ну, а сейчас клип номер один.
2: А что является кульминацией конгресса?
4: Кульминацией конгресса — это когда все мы объединены и не хотим ничего в продолжении конгресса.
2: Но вот у нас есть тысячи в Израиле и тысячи еще по всему миру. Множество десяток, которые прикладывают усилия. Так вот каждый такой сбор достигает своей кульминации.
4: Мы должны быть ближе ко всему сообществу Бне Баруха, мы обязаны
7: каждый
4: взять ответственность за весь Бней Барух. И мы должны поддерживать друг друга.
2: А в чем я отвечаю за весь Бней Барух? В чем каждый товарищ может быть ответственным за весь Бней Барух?
4: Что он думает? Думает обо всех.
2: Я хочу получить совет, вот это взаимовключение. Мы каждый на конгрессе находимся, каждый в своем круге. Свои личные десятки.
4: Да.
2: Так? Но есть еще тысячи, которые находятся вместе. То как включаться всем? Как прийти к ощущению, что все мы одна десятка? Вот именно так сливаемся во что-то одно, единое.
4: В том, что каждый думает обо всех, что они зависят от него.
2: Так, я думаю все время о своих товарищах в десятке. Их я стараюсь удержать. А что значит теперь держать весь Бней Барух? Это еще что-то?
4: Да.
2: Сколько мыслей человек может держать, удерживать в один момент?
4: Он может держать всех.
2: Так моя забота — держать свою десятку и через нее всех, или напрямую всех, включая свою десятку?
4: Включая твою десятку и весь Бней Барух, ты хочешь почувствовать их и обнять их всех.
2: И когда все так думают друг о друге, что происходит? Какой результат ожидаем?
4: Это называется, что тогда таким образом Творец тогда облачается в каждого.
2: Давайте сейчас в наших десятках выясним, как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе таким образом, что будем усиливать весь регион. Мы видели, какая сила есть, да, когда десятка собирается сама. И мы еще весь год, все эти секунды мы вкладываем в это. А сейчас есть такое определенное усилие, когда надо сейчас укреплять регион. Как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе так, что это будет укреплять весь регион? Каким образом? Как мы, как десятка, предполагаем участвовать в нем? 6 минут на семинар.
4: Мы слышали Рава, как он сказал, что десятка может поддерживать все регионы, весь мир в молитве, думать и молиться о них. Это наша главная работа. Я думаю, что как десятка мы можем производить вот эти региональные действия, все десятки вместе думать о чем-то, чтобы все товарищи были вместе. Как мы и делали на конгрессе десяток, когда все были в одном месте, в одной точке.
2: Если понимать цель конгресса этого и чего мы хотим добиться на нем, тогда у нас одна мысль, мы в этом, ее подготовка вместе и постигаем это объединение. То, что мы хотим усиливать это, развивать его, укреплять. И также мы гостим у другой десятки или уезжаем в какой-то другой регион, встречаем людей, да, знакомимся. И знакомимся с этой формой нашей, ихней, да, то, что относится к Петах Тикве. Если мы это все понимаем и делаем подготовку, да, в этой большой цели, которая нам предстоит, то форма уже менее важная. Если, скажем, мы должны войти в Ибур, да, то есть любым образом, когда соединился с товарищами, которые приходят или гостят, это хорошо.
4: Все. Как мы, как десятка, планируем участвовать? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить. Надо подумать и обсудить, как мы можем собраться в определенном месте физически, могут или не могут. Короче говоря, это нужно произвести выяснение. Это и подумать вместе, как десяткой можно действительно продвинуть эту идею.
2: Ну, у нас все написано в первоисточниках. Скажем, написано, что в статье «Помогать друг другу» каждый должен поднимать состояние духа. И группа, десятка. И так каждая десятка, все мы. Это будет сильнее, если мы в первую очередь сейчас поставим это как цель на этом конгрессе — поднять состояние духа. И в общем, и так может быть, и не знаю, если мы действительно подсоединимся к какой-то группе в каком-то регионе, то... Может быть, тоже это будет полезно, но действительно с такой вот целью — давать силы. Не получать силы, а давать силы.
4: Да, это начало обсуждения этой темы. Я бы предложил записать нашу песню как следует, сделать из нее клип, чтобы можно было это озвучить на конгрессе, и чтобы это прошло цензуру, и все, что нужно, и тогда мы можем сделать очень большой вклад.
2: Ну, я думаю, что товарищи уже сказали все, что только возможно. Но я думаю, что нужно в первую очередь, то есть нам надо быть десяткой, да, как бы в полном составе, как один человек с одним сердцем. И вот та сила, которая у нас будет, да, когда товарищи объединены в десятку, мы сможем давать эту силу всему мировому кли, всем десяткам. И встретиться там, где-то посередине, да, в объединении, в том, что мы делаем вместе. Что можно еще? Ну, как Паша сказал, что действительно мы можем дать им и этот и дух, и радость, и любовь, то, что мы накопим здесь, в самой нашей десятке. Ну, это как действие такое, практика. Как действие мы действительно можем подключиться к какому-то региону, поговорить с ними. И от них также взять силы. В этой общей силе мы можем обратиться к Творцу, да, обращаться к Творцу, чтобы объединил не только десятку, но и все мировое кли. Да, как один человек с одним сердцем. Ну все. Я думаю, это то, что от нас требуется.
4: Да, как и на прошлом конгрессе, это все очень пока что в начале. Вот это самоопределение местное, в каждом мире делают что-то по-своему, и время, и характер, и язык. Я хотел бы сказать об Израиле. В Израиле еще нет решения. Мы все, что делаем, это пока как вывод из предыдущих конгрессов. И пока что еще ничего не закрыто. В Израиле тоже есть несколько возможностей, мы знаем, что есть разногласия между товарищами. В итоге мы, конечно, примем решение, но пока что все это открыто, мы будем рады узнать ваше мнение на эту тему. Одна возможность, например, Израиль будет считаться как один регион, и поэтому все товарищи в израильском кли будут приглашаться в Петах-Тикву, и здесь можно будет сидеть в разных кругах, когда есть время региональное, скажем, север, юг, центр. Здесь могут собраться в Петах-Тикве, то есть все средства, все будет предоставлено, и можно будет собраться здесь во время десяток, конечно, десятками, а во время региона, по разным регионам, здесь же в здании будут сидеть товарищи из разных регионов. Вторая возможность, конечно, сделать это регионально. Северяне найдут для себя место, южане для себя, центровые найдут для себя место, и там соберутся, каждый в своем месте, и позаботятся. Это вторая возможность. Но есть и еще другие варианты, просто нужно обдумать, как можно это сделать в Израиле. По поводу виртуальных связей Авио объяснит.
2: То, что еще особенно в этом конгрессе, как мы начали понимать, регион получает самостоятельность. Скажем, конгресс десяток, когда каждая десятка была самостоятельной, строила контент, меню, десятка определяла, что будет делать. Экскурсия, не экскурсия, куда поедет. То же самое регион. Он получает самостоятельность, контент будет строить, уроки, какой материал, какие мероприятия. Может быть, в Соединенных Штатах, скажем, прогулка, а в Болгарии, скажем, решат другие идеи. То есть дать возможность самостоятельности каждого региона, включая меню, организацию конгресса, все эти процессы, так, чтобы регион расцвел сам и сам бы вел разные мероприятия. Это идея. Подобно этому той же самой с трансляцией. Да? Каждый регион будет транслировать, скажем, русскоговорящий конгресс будет транслировать на русском языке. И те, кто не смогли приехать, получат эту трансляцию. То же самое на английском языке. Да, те, кто физически не смогут приехать, подключатся к трансляции на английский. То есть регион становится самостоятельной станцией. Да, где там собираются все со всего мира, да? И в определенное время также у каждого есть еще время со своей десяткой. И десятка будет там решать, что будет делать. Может почитать статью, может семинар провести, может быть, собрание товарищей. Она будет решать. Это отдается десятке. Мы на этом конгрессе впервые будем двигаться в трех кругах. Десятка, регион, мир. То есть идея дать выражение каждому из этих кругов. Теперь, поскольку весь этот процесс, он пока еще только в пеленках, ничего тут еще не завершено, не решено. Это пока мысли. Мысли, которых так мы собрали, да, где-то за месяц. Еще ничего не решено. Нет еще материала для уроков, еще подготовки нет. Мы сейчас начинаем строить сейчас. Мы будем рады услышать идеи, вопросы, ответы, колебания, мысли, которые у вас были. Для того, чтобы мы могли это все прояснить. Это нормально, ставить вопросы, вызовы, мысли, всякие идеи, или вообще вместе пытаться выяснить что-то. Не будут возникнуть у вас вещи там за столом или в комнате рвут. Поэтому давайте сейчас начнем прояснять этот процесс вместе. Итак, Ашкелон 2, пожалуйста.
7: אני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור.
4: Допустим, мы из Ашкелона и Натании, мы собрались в месте, которое называется Гаш,
7: למשל החברים שבנו את התוכן.
4: И товарищи выстроили контент, и там были товарищи из Натании, из Ашкелона, и это было смешано. Мы всем приготовили разные вещи. Были товарищи, которые были заняты логистикой, организовали место. Ну вот что-то в таком духе.
2: Еще, пожалуйста.
0: Авива и Ицхак ביחד, כן.
8: ההרגשה היא שמכנס הסירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו.
2: Ощущение, что из конгресса десятки мы как бы выходим за пределы. Скажем, мы были как гусеница, да, гусеница, которая хочет выйти теперь в мир, в регион, в мир. Отсюда возникает вопрос, сможем ли мы справиться с тем, что мы правильно справляемся, если вообще необходимо, с проблемой, которая у нас существует в повседневной жизни, в физическом плане или виртуальном. Хотим ли мы укрепить, то есть использовать эти условия, которые существуют, как бы в более совершенном виде, как бы на этом сделать ударение или вообще во время конгресса предоставить место виртуальным мероприятиям.
9: Шалом. Лицор таштит казот, что кол бале тавкидим...
4: Сделать такую базу, где все, скажем, люди, которые имеют какие-то определенные функции, скажем, контент или еще что-то, чтобы могли собраться, и так вот давать поддержку во всем мире, во всех группах, во всех десятках. Цель, чтобы так вот поддерживать друг друга, делиться опытом, скажем, повара с поварами и так далее.
2: Скажем, руководитель конгресса в Германии или в Штатах будет группа руководителей там, или культурных вечеринок, или еще чего-то, делится опытом. Прекрасная идея, спасибо.
10: האמת, בדיוק לפני אורן, מה שדיבר של להתחבר עם קבוצות.
4: אורן говорил о том, чтобы объединяться группами за границей, и мне показалось, что это стоит, может быть, послать представителей десяток, чтобы на уроках мы были в системе Арвуд, но будем также связаны с разными местами и будем друг другу давать воодушевление.
2: Только получить согласие руководителей по языкам. Чтобы все было сбалансировано, да, это все решается с руководителями.
11: Yes, when we first implemented the head of the 10 and USA Northeast, it actually started with the 10's conference.
4: Когда мы начали упражнение с главы десяток, это началось с конгресса десяток, и было много ответственности на координаторах, поэтому стоит, чтобы был кто-то, кого назначили сейчас, потому что есть большая ответственность, и со стороны логистики люди должны поехать в разные места, есть контент для десяток. Стоит эти вещи делать заранее, подготовиться к этим сложным моментам. Есть большая ответственность, и стоит подумать заранее.
2: Ну, израильский клей, у нас есть Шимон, еще есть команда от израильского клей. Вот как бы два направления. Одно направление — это есть группы, которые когда-то были, исчезли, да? И другие как бы формы, десятки в арвутах. То есть много-много товарищей и ждут, чтобы мы их пригласили. Надо видеть, как это сделать, с одной стороны, с нашей стороны, с другой стороны. Товарищи в Израиле, те, кто нас слышит, и есть много таких товарищей, которых они хотят пригласить, тоже сделать это через вот эту команду израильскую, скажем, через Шимон. Мы в Тель-Авиве, в центре Тель-Авива. У нас есть много товарищей из ближайших городов. Рананы, которые вместе. Они как бы из Рананы, но все равно Тель-Авив.
4: Спасибо. По поводу организовать это в Израиле особым образом, вместо того, чтобы мы собирались в центре, мы сделали это как-то в Ситрине, в одном большом месте, где все израильские группы, чтобы они собрались там, чтобы вот это впечатление было иным, не так, как всегда.
12: В Израиле,
2: потому что расстояние короткое, можно сделать два дня в Петах-Тикве, а один день еще другие какие-то варианты.
4: Выразить воодушевление от Конгресса, который нам предстоит. У нас возник вопрос десятки, как мы соединяемся как десятка с другими десятками.
2: Да, это хороший вопрос, об этом надо еще подумать. Но в продолжение тому, что и Дима сказал до этого, я думаю, много товарищей Петах-Тикве ощущают, знают, что такое выехать за границу на конгрессе. Мы многое такое делали, знаем, какую особую ценность этого есть. И мы на этом конгрессе как раз поощряем. Все ребята со всего мира просят, чтобы с Петах-Тиквы приехали. Нам тоже важно, чтобы включиться. Мы живем физической группой, а большая часть групп живут виртуально. Поэтому надо уже начать об этом думать. Кто-то когда-то выезжал на конгресс за рубежи Израиля, насколько глубокой связи дает нам потом. Вот эта связь. Только можно начать думать об этом. Коля, пожалуйста.
4: Если у меня получается, скажем, поехать в Грузию, а Толик поедет в Россию, а Яриф поедет в Литву, я предлагаю, чтобы мы для вот этого регионального объединения отменили десятки, потому что я выхожу туда, вот как сейчас я был в Казахстане, 5 десяток в одной комнате. Каждый там не говорит, я выхожу наружу, чтобы никому. Причем мне куда-то ехать, чтобы снова соединяться со своей десяткой. И для правильной организации, мне кажется, будет правильным именно для этого конгресса отменить свои десятки. И тогда есть смысл, когда я выезжаю туда и становлюсь там, как все. Иначе зачем мне туда выезжать, чтобы виртуально быть связанным со своей десяткой?
2: И при всем при том, мы думаем, что на протяжении 24 часов помножить на 3 дня мы все-таки выиграем, если будет такое окно личное для десятки. Скажем, пример. Да, у вас там было... Там, вы разъездились по 3-4 местам, да, как ты описал. Тогда в общем расписании всего мирового Бнебаруха будет такое окошко днем, ну, скажем, просто час. Час, где мы специально со всего, во всем мире останавливаемся. Каждый достает свой смартфон, подключается виртуально или кто рядом с ним физически, только со своей десяткой, для того, чтобы возобновить вот это отдыхание. Я не помню, у кого был вопрос тут. Как мы учимся, как через десятку дать силу и соединение другим десяткам? Для тебя будет как рычаг. И оттуда снова возвращаешься к своей задаче. задача. У нас на каждом конгрессе есть только одна задача, да, чтобы мы не путались. Конгресс десятки, вот только одна задача — раскрыть Творца в нашей десятке. Выполнили это. В следующий раз сделаем это еще лучше. Мировой конгресс в феврале. У нас есть только одна задача. Все глаза сюда, на храм, который здесь. Кто на экране, тоже все сюда, все сюда. Как, что такое региональный конгресс? Одна, та же задача. Да, вот эта индивидуальность региональная. Язык, что там еще будет? Но это больше, чем отдельная десятка. Это все надо укрепить. Поэтому все три дня, все 24 часа, все мероприятия ради этой цели. Укрепить с духовной точки зрения и даже логистика региональных действий. Поэтому, скажем, днем мы вышли как бы в определенное время в свою десятку, мы встретим свою личную душу. Это даст больше сил продолжать действия в течение дня, укреплять всех, как ты описал, да, на всех этих трех конгрессах.
13: Да. לעבוד בינינו כדי לבנות את ה...

0: Все, что добавляет в объединение, все хорошо. Какие мероприятия, да. Песни давайте напишем, подарки группе, давайте вместе приготовим что-то, выйдем на прогулку, пикник, я не знаю, мы на море выезжали. Вечер, может быть, пройтись, статью почитаем вместе. Ну, вы знаете, да? Натя говорит, да, ну, в баскетбол поиграть. Но я не умею. Все время у меня пробежка получается. Но что-то приготовить вместе добавляет это в объединение. Все, что добавляет, все хорошо.
1: Как на каждом конгрессе. Все, что делается всегда, но кроме этого должно быть какие-то рамки, которые важны для объединения местных связей, для усиления местных связей, товарищей, которые живут в этом регионе, и развития региона. И распространение в регионе, все, что важно в этом определенном районе.
0: Ну, в первую очередь, действительно, сейчас пока еще непонятно, в каком формате это все будет. Или это будет там в десятках, то есть источник того, что мы будем в десятках, или же не особенно. Я услышал эту идею, что будет какой-то момент в течение дня, что неважно, где каждый будет из десятки, мы как встретимся виртуально, как минимум. Или мы все-таки будем в десятках, так можно, ну, как мы делали на конгрессе десяток. Не знаю, общее какое-то действие с какой-то группой, скажем, не Тани, да, какой-то контент сделать на собрании товарищей или для трапезы. Это требует выяснения.
2: Они хочешь, а
1: я думаю, что регион должен быть построен из десяток. И на специфическом этом конгрессе мы будем укреплять этот регион, но десятка — это единица, а регион — это уже собрание десяток. Я думаю, что это, на этом нужно основывать эти вещи. Потому что КЛИ — это собрание регионов. И я согласен с тем, что каждое действие, которое мы производим, оно объединяет на конгрессе все, что товарищи чувствуют. Потому что я думаю, что связь в десятках, она не физическая, она внутренняя. И неважно, где бы человек ни находился, можно всегда преодолеть физические помехи. Поэтому строение десятки нужно им поддержать региональные связи.
0: Я думаю, что все включается в подготовку. Это как раз то, что мы сейчас делаем. Мы выясняем, что на самом деле должно быть, что нам делать. Но самое важное, что мы как одна десятка, единая десятка, все, что мы делаем, с мыслью о цели соединиться с Творцом, с мировым Кли, соединиться друг с другом, потому что объединение — это самое важное, что есть.
1: Не следует забывать, что это часть десяток. Поэтому мы должны делать, как мы делали в прошлый раз. Подготовка только для десяток, собрание для этого времени десяток, и посмотреть, как мы наполняем это время. Это первое.

0: Второе, подумайте, как провести действие с другими десятками. Я не знаю, как это будет в Петах-Тикве. Наверное, нужно открыть Zoom для всех групп в Израиле, чтобы были какие-то идеи. Или это будет регионально, север-юг. Должны подумать, как мы делаем вместе эти действия, как мы вместе заняты в это время. Надо подумать, как мы работаем отдельно с каждым регионом.
1: Ну,
2: хорошо, хаврим. Мы только запускаем процесс, поэтому у нас есть такой момент, да, который сейчас мы прочувствовали. Спасибо Коле, что он поднял этот. Мы приехали на региональный конгресс, скажем, мы с Ави Вентурой решили навестить Германию, товарищей, включиться в них. Мы на уроке, подготовка к уроку, урок, есть семинар во время урока. Если я подключаюсь к своей десятке, 5-14, или я подключаюсь к ребятам, которые сейчас со мной в Германии. Ответ? Товарищи, которые со мной в Германии, то есть... Кроме времени десятки окошка, кроме времени десятки, которое будет один раз в течение дня и будет определен заранее, все остальное время, Коля, я в регионе, я 100% в этом регионе, я проникаю с товарищами, я вместе с ними, я на семинарах, ну, как я в тех мероприятиях, что они делают. Может, они решат сделать какое-то действие, которое отличается от других регионов. А при том мой товарищ будет совсем в другом месте в мире. И потом будет время, десятки соединиться вместе, все остальное время мы 100% в регионе. Я не приехал для того, чтобы наполовину отпустить сцепление. Нет. Я должен пережить все то, пройти весь процесс с ними. Но у нас будет еще много времени, чтобы об этом говорить. Мы поощряем наших товарищей из Петах-Тиквы разъехаться по всему миру, и наши товарищи тоже это просят со всего мира. Понятно, согласовать все это с руководителями. Сейчас у нас будет вторая трапеза, добавим. Завтра с 6.30, 7.30 будет встреча, с 6.30 до 8 будет встреча руководства дирекции с европейским КЛИ, а закончим песней.
3: Ай-яй-яй-яй-яй,

0: Строим духовное общество. Дорогие хаври, на первой части урока мы изучаем урок с Равом от 28 мая 2002 года. Урок основан на статье «Да будет согрешивший». Статья находится в книге трудов Рабаша в первом томе, 281 страница. Почитаем статью в десятках. 21 минута в нашем распоряжении. Прошу.
1: Статья «И будет, если согрешил и виновен». В книге Зоар, глава Ваикра, сказано, мы учили, что сказано «И будет, если согрешил и виновен». Почему вначале сказано «Если согрешил», а в конце «И виновен»? И Зоар отвечает, потому что мы учили так, если согрешил, то есть теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих, и виновен, это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где и виновен означает и исправит. Другими словами, и будет, если согрешил, если исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел, сказал Раби Йоси. Поэтому сказано «и возвратит», что означает, что он возвращает сам, так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. И следует понять, почему сказано, если согрешил, теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих. И нужно понять, неужели же есть преступления, не называемые грехом? И на это приводится доказательство, что сказано, из всех грехов человеческих. А потом он объясняет стих о награбленном, что это имеет место именно между человеком и его товарищем. А что же в отношении заповедей между человеком и Творцом? И выясним это в отношении работы. Известно, что в своей основе все грехи происходят от желания получать, которое заложено в творениях в силу замысла творения, стоящего в том, чтобы насладить свои создания. А после того, как возник запрет получать ради получения, представляющее собой исправление и сокращение, которое было произведено, чтобы не было хлеба стыда.
0: Из-за этого исправления потом посредством распространения вышли миры клипот. Потом из-за греха Адама, решенного с древа познания, вышли две системы, что называется, одно против другого создал Творец. И есть святые Абия, и против них нечистые Абия. И отсюда происходят все грехи. От того, что мы хотим получать только ради получения. То есть человек от природы создан с эгоистической любовью, что означает, что он не заботится ни о чем, кроме собственной выгоды. И только благодаря Торе и заповедям можно исправить его, чтобы он был ради отдачи. А до того, как он приобретет это исправление, называемое ради отдачи, он хочет захватить все под свою власть. То есть он хочет вывести все из-под власти Творца и поместить под власть человека. И отсюда у нас в мире происходят три деления. Первое — запрещенное и разрешенное. Второе — в разрешенном мы тоже различаем два вида — заповеданное и зависящее от выбора. Третье Это то, что касается намерения. То есть следует настроить намерение, как в запрещенном, чтобы не совершать этого, исходя из отдачи, так и в разрешенном, будь это заповеданное или зависящее от выбора, чтобы намерение было ради отдачи, а не для собственной выгоды. То есть он соблюдает Тору и заповеди Творца, так как он верит в Творца, что ему будет наслаждение от того, что он исполнил все, что он заповедовал им. И в этом все его намерение. То есть, что бы он ни делал, как исполнительные заповеди и запретительные заповеди, так и зависящие от выбора. Во время занятия ими он старается построить намерение ради небес.
1: И сказано следует, что если человек получает наслаждение в свою собственную власть, грех его состоит в том, что он переводит из-под власти Творца в свою собственную власть. Ведь все должно войти под власть Творца, а человек есть лишь раб Творца, и у него нет своей собственной власти, а все находится во власти его господина, а у раба нет никакой самостоятельной власти. Однако, когда он получает наслаждение, существующее в мире, в свою власть, кажется, как будто есть две власти. И это называется, что он выводит из-под власти Творца, которому принадлежит мир, и помещает в свою собственную власть. А по поводу перевода из-под власти товарища в свою собственную власть, следует различать два вида. Первое. Когда товарищ не видит, как он забирает это у него и помещает под свою власть. И это называется вор. То есть, если товарищ не видит, у него есть смелость поместить собственность товарища под свою власть. Тогда как если он видит, что товарищ посмотрит и увидит, как он берет вещи и помещает под свою власть, он не украдет.
0: Второе. А иногда бывает, что он берет собственность товарища, даже если товарищ сопротивляется этому. И это называется грабитель. То есть он грабит товарища, даже если товарищ видит, и на него не производит впечатление, что он кричит: «Это же грабеж, и я не позволяю тебе брать». Он продолжает свое. То есть у него нет сил преодолеть страсть, которую он питает к собственности товарища. И он обязан грабить. Причина того, что он не впечатляется от другого, когда он смотрит на него во время грабежа, без сомнения состоит в том, что его желание получать уже максимально развилось у него. Мой отец-учитель сказал, что разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя есть большее желание получать, чем у вора. Поэтому вор, когда он знает, что хозяин будет смотреть на него во время действия, стыд не дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. В то же время у грабителя желание получать настолько велико, что нет ничего, что могло бы помешать ему осуществить преступный замысел. А из-за своего желания и сильной страсти он не смотрит ни на что и приводит свой замысел в исполнение. Из сказанного мы можем выяснить то, что спросили выше. На что они хотят указать, говоря, если согрешил? То есть на какие преступления, называемые грехом, как сказано, из всех грехов человеческих? Следует объяснить, что значит теми преступлениями, которые называются грехом. А потом он приводит доказательства и слов из всех грехов человеческих. Что имеется в виду в словах «из всех»? Нужно объяснить, что все, что имеется в виду, это корень, из которого происходят все грехи, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире и на котором заканчиваются все работы. То есть нам дано для исправления это желание получать, чтобы оно стало на отдачу. А когда общее желание получать и исправиться ради отдачи, это будет называться окончательным исправлением.
1: То есть все исправления, в которых мы должны трудиться в Торе и заповедях, предназначены лишь, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И тогда мы удостоимся состояния слияния. И тогда сможем достичь цели творения, стоящей в том, чтобы насладить свои создания. И выходит, что в окончательном исправлении, что означает, что все исправлено, и больше исправлять нечего, получается, что все должно войти в святость. То есть даже злодеяния тоже должны войти в святость. Иначе получится, что не хватает части желания получать, которая осталась снаружи и еще не получила исправления. И потому мы сказали, что слова «из всех грехов человеческих» указывают на то, что все происходит из этого корня. То есть следует знать, что нет ни одного греха, который не происходил бы из коренного желания получать, которое, как известно, является корнем всех творений. И потому, если бы остался хотя бы один грех из-за того, что он происходит от корня, то есть желание получать, он тоже должен быть исправлен ради отдачи. Иначе этот недостаток будет виден в корне, то есть в первом сокращении, которое произошло на коренное желание получать, и было произведено, чтобы мы получили все, что заключено в замысле творения, насладить свои создания в келим, на которой произошло исправление ради отдачи. И это можно понять на примере. Скажем, к примеру, что его желание насладить свои создания было на 100 килограмм наслаждения. Само собой ясно, что следовало подготовить кли, в котором будет хисарон на 100 килограмм. Иначе нет места, куда могло бы войти 100 килограмм наслаждения, ибо наполнение возможно только вместе хисарона. Согласно этому выходит, что если в момент, когда наполняют келим, то есть хисароны, есть келим, оставшийся снаружи, то есть часть келим, относящихся к 100 килограммам хисарона, нечисты и не готовы для наполнения относящимся к ним благом, получается, что благо, которое хотел дать Творец, а именно 100 килограмм наслаждения, не наполнило желание, так как часть келим относится к части блага, а они еще не получили положенного им.
0: Согласно этому выходит, что все келим, которые вышли в момент сотворения, все они должны войти в святость. И отсюда понятны слова книги Зоар. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. И это, как сказано выше, вызвано тем, что все зло, исходит из желания получать, которое создал Творец, а потом сделал на него сокращение, называемое исправление. Нет сомнения, что все 100 килограмм желания получать, которые он создал, должны быть получены благодаря этому исправлению, называемому получением ради отдачи. Эти свойства, которые нельзя исправить до окончательного исправления, называются клипот, скверна, ситра-ахра. Но в окончательном исправлении все келим должны войти в святость по вышеназванной причине, иначе будет недостаток высшего блага, так как все келим должны получить то благо, которое относится к их доле, как сказано выше. Из сказанного станет понятно, что слова из всех грехов человеческих имеют в виду корень грехов, называемые желанием получать. И потому сказано, не будет, если согрешил и виновен. Ведь слова из всех грехов человеческих не означает именно грехи между человеком и товарищем, как приводится потом объяснение слов «и виновен». Это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где «и виновен» означает «и исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел». То есть имеется в виду между человеком и товарищем. Однако следует объяснить, как сказано выше, что корень всех грехов — это желание получать ради получения, что означает, что человек получает от Творца, то есть из-под его власти, и помещает все в свою собственную власть. А это называется грабежом, как сказано выше. Ибо он забирает из-под власти Творца, несмотря на то, что Тора кричит, говоря, что нельзя получать в свою собственную власть. Иначе это называется, как будто есть две власти. То есть власть Творца. Он забирает наслаждение из-под власти Творца в свою собственную власть. Получается, что он называется не вором, а грабителем. Потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он берет, однако его желание получать настолько велико, что у него нет сил преодолеть его. И потому он называется грабителем, а не вором.
1: А в чем состоит его исправление? И возвратит награбленное, которым он завладел. То есть совершит возвращение и исправит, чтобы все его действия вошли в святость. То есть привлечет свойство желания, чтобы было так, чтобы все действия его были бы ради отдачи. И потому Зоар объясняет, и будет, если согрешил и виновен. Что и виновен означает и исправит. И Раби Йоси добавляет, говоря, и возвратит, что означает, что он возвращает сам. Так как не сказано, пусть возвратит в повелительной форме, а именно и возвратит, то есть самостоятельно. То есть есть возвращение из страха, и тогда злодеяние становится для него как заблуждение. И это называется, что хотя он и возвращает награбленное, однако это называется еще не по желанию, а из-за того, что он испытывает страх, поэтому он возвращает награбленное. Но это не называется самостоятельно, то есть по своей доброй воле, чтобы мы могли сказать, что он доволен тем, что возвращает награбленное, а как будто у него нет выбора. И от возвращения из страха грех еще не исправляется, так как при возвращении из страха злодеяние становится для него лишь как заблуждение. И поэтому есть келим, который еще находится вне святости. То есть высшее благо не может облачиться в них. Поэтому у желания Творца, которое состояло в том, чтобы насладить свои создания, дать нижним, нет места облачиться, как сказано выше. Получается, как будто есть недостатки в цели. Поэтому нам дано исправление, называемое возвращением из любви, и тогда злодеяния становятся как заслуги. И автоматически эти келим, которые были в свойстве злодеяний, то есть в свойстве желания получать, и относятся к высшему благу, исходя из цели творения, и не способны получить благо. Однако когда эти келим превращаются в заслуги, тогда они уже пригодны к тому, чтобы высшее благо облачилось в них. И тогда может реализоваться совершенство цели, состоящее в том, чтобы насладить свои создания, в той мере, в которой высшее благо, которое Творец желал дать им, они сейчас поместили во все келим, относящиеся к общему желанию получать, которое разделилось на много частей, так как маленькие части легче исправить.
2: И это как в аллегории, которую приводит мой отец и учитель по поводу исправления греха древопознания. О царе, который хотел переслать большое количество золотых динаров своему сыну в заморскую страну. И вот все жители его страны — воры. Взял он и разменял динары на мелкие монеты. Монет как монетки собираются в большой счет. Благодаря этому все исправится. Переходим к уроку от 28 мая 2002 года.
1: Прошли статью из второго тома Шлеве Сулам, из главы Ваикра, и будет, если согрешил и виновен. Творец создал желание получать, человек — это тот, в ком желание получать действует, не спрашивая его ничего. То есть согласно величине желания получать в нем, так человек и ведет себя. Человек — это результат меры желания, которое есть в нем, и меры высшего света или блага, которое находится внутри желания. Оба они приходят свыше, и человек, если, как пишет Рэбе, желание получать очень большое, он грабитель, если желание, то есть берет, чтобы ни было, не может остановить себя, желание получать в нем определяет, что он грабитель. Если желание получать немного более исправлено, или меньше по величине, то он вор. То есть, если никто не видит, он пользуется своим желанием получать. А если видит, то это останавливает его. То есть у него есть какое-то внутреннее исправление из-за мнения других, или страха, или положительное исправление желания получать большое, или само желание получать маленькое, неважно. Но в общем, величина желания получать раскрытого как эгоизм, раскрывающийся как его эгоизм, который не покрыт исправлениями, это определяет, что представляет собой человек. А если желание получать еще меньше, или оно большое, но более исправленное, у него остается маленькая часть, не раскрытая, то есть не покрытая исправлениями, тогда он не грабитель и не вор, а так, обычный. То есть пользуется желанием получать в соответствии с тем, как другие позволяют ему это делать. То есть он обычный человек. и так далее. А если желание получать будет еще более исправленным, он уже начнет как-то думать хорошо о других, давать другим. То есть, в общем, человек является результатом величины желания получать и величины исправления на желание получать. И в общем, желание получать неисправленное определяет, насколько он грешник. Исправленное желание получать, его мера определяет, насколько он праведник. А человек не может в тот момент, когда желание получать раскрывается в своей форме положительной или отрицательной, человек не может определять ничего. Желание получать определяет. А человек должен только определять, начиная с этого момента, на будущее, готовить себя, чтобы его желание получать, может быть, изменилось с помощью его усилий, с помощью его труда, а усилия только в группе, чтобы группа дала ему подъем духа в той степени, в которой он почувствует, что ему стоит быть другим, тогда он действительно пробудит на себя высший свет, чтобы он исправил его, и тогда он будет другим, изменится. Это на самом деле таков путь. И тогда, действительно, когда он изменится, в нем изменится мера неисправленности и исправления, в соответствии с этим он будет другим человеком. Перейдет от грабителя к вору, от вора к обычному человеку, от обычного человека и к праведнику тоже.
3: Да.
2: Нужно, чтобы человек просил, чтобы изменилось его отношение, или чтобы его отношение к Творцу всегда было с оправданием. Ну, важно, чтобы у него было. Какое желание получать?
1: Знаешь, что ты говоришь? Должен ли человек просить у Творца, чтобы желание получать
2: изменилось?
1: Изменилось. Как я буду просить?
2: Ну, если он чувствует, что он грешит, что он ворует, это неприятно?
1: Неприятно. Он ворует, грешит.
2: Наряду с приятным это мгновение обнаруживается как нечто, что неприятно.
1: Это не то же самое состояние, это несколько состояний. Человек всегда исполняет то, что в этот момент желание получать его решает. Если в этот момент его желание получать решает воровать, он ворует. Он не может в этот момент сейчас, то есть в этой мере желание получать, обратиться к Творцу. Не может. Он сейчас занимается кражей, согласно тому, что желание получать, насколько оно раскрыто. А может быть, что желание получать через минуту изменится, и уже желание получать будет другим, будет в нем раскрыто больше меры исправления, тогда у него будет раскаяние, он обратится к Творцу и так далее, да? Тогда он обратится к Творцу.
2: Он может воровать, я знаю, что...
1: Как я могу? Я не определяю молитву. Молитва является результатом моего внутреннего состояния. Если у меня есть сейчас желание обратиться к Творцу, я обращаюсь. Если у меня нет, то нет. Ты можешь спросить, как я готовлю себя, может быть, из какого-то состояния к молитве, с помощью группы, чтобы группа дала мне дополнительный хисарон. Быть лучше, чем я сейчас. Да? С помощью группы я раскрываю, что я действительно грабитель. В тот момент, когда я иду и исполняю грабеж, я не думаю, что я грабитель. Я думаю, что я делаю нормальное действие. У меня есть покрытие того, что я делаю, иначе бы я не мог это делать. Желание получать требует. Если я вкладываю себя в группу, а группа пробуждает во мне критику, пробуждает во мне какой-то хисарон к исправлению, тогда я начинаю относиться к своему действию как к грабежу. Тогда из потребности в исправлении, потребность в этом исправлении сама, это и есть молитва. Мы должны относиться к желанию получать, не то, что мы путаем себе, пудрим себе мозги или там, мы болтаем ртом, только согласно желанию получать. Я помню, я был маленьким ребенком, не ребенком, мне было 12-13 лет. И мама моя занималась экспериментами с гормонами. Женщина и мужчина — это ее профессия. Она гинеколог. И я помню, что у нее были какие-то статьи дома, занималась этим, писала, делала уколы, проверяла, что происходит. И она говорит, видимо, этот человек начнет любить женщин. И я думал, как это может быть, да или нет. Она говорит, согласно уколу, который я сделаю, так и будет у него. Я ребенок, не ребенок, а парень так 12-13 лет. Думал, любовь, это вещь, ты знаешь, сердце. Я люблю, я не люблю. А она делает укол, он начинает любить, не дает укол. Допустим, завтра не даст укол, он не будет любить. Как это может быть? Мы должны все-таки опускаться после всех. Я помню, насколько это изменило мне взгляд на вообще, очень мешало мне думать так. Знаешь, в таком возрасте вдруг ощутить, что желание зависит от каких-то гормонов. А гормоны можно впрыснуть тебе, каким-то шприцем так дают, и человек начинает изменять тебе чувства и отношения, и все. Нам надо понимать, что эти вещи зависят от желания получать. Я вижу, и вы тоже не понимаете меня, да?
2: Понимаем.
1: Понимаете. Так все, что ты говоришь мне, что как человек, который ворует, может также обращаться к Творцу и просить прощения. Через секунду после этого он попросит прощения. Через секунду он снова сможет воровать. Но в тот момент, когда он определяет что-то, с его желание получать определяет, он исполняет. Я не могу работать, иначе как только из моего желания получать, привести к тому, чтобы оно изменилось с помощью сайтинга, знаешь, внешний фактор, есть такое понятие. Это группа. Не больше того. У меня нет никакой другой возможности. То есть, чтобы группа дала мне укол, как мама мне рассказывала, и тогда мое желание получать изменится. И мое желание, или желание, чтобы было желание, изменится, и это будет молитва. Что такое молитва? Разница между тем, что есть у меня, и тем, что я получил хисарон со стороны. Это молитва, которая делает мне исправление свыше, вызывает на меня исправление свыше. Что это значит исправление свыше? Согласно величине разницы между хисароном, который я обретаю снаружи, и хисароном, который у меня есть внутри, и согласно этой величине, я воспринимаю больше, получаю больше окружающего света, потому что это возник хисарон между двумя этими желаниями. Само желание — это не хисарон. Хисарон — это между двумя желаниями, дельта между ними. И тогда я воспринимаю больше, принимаю больше свечения окружающего света. Получил больше свечения окружающего света, я исправил свое желание в большей мере. Исправил его в большей мере, так я сейчас вместо грабителя стал вором. А потом после вора буду только нормальным, потом праведником. Но всякий раз это с помощью укола, который я получаю от группы. И всякий раз то, что есть у меня, это то, что я...
2: Не в этом вопрос.
1: Не могу воровать и просить то, что я сказал. Я не могу вместе. Какое желание есть у меня сейчас воровать, я ворую. Если бы это было желание просить, я бы попросил. Вот и все. Ну, какой был вопрос?
2: Не просить, а красно знать, что это наслаждение, что невозможно устоять перед ним. Не после этого, а во время воровства почувствовать, что устоять перед этим невозможно и что это нехорошо, но сделать с этим ничего невозможно.
1: Да, это может быть. То есть это не вопрос желания, это вопрос критики на желание. Да, это происходит. И это тоже состояние не совсем выяснено, но это происходит. У нас, да, у нас пока еще состояние запутанное.
2: Вопрос с этой точки зрения, что лучше, вор или грабитель?
1: Я скажу тебе, тоже если будешь точно относиться к этому состоянию, это не может быть одновременно. ты не можешь проверять, ты не можешь воровать, не оправдывая это действие. В ту же секунду ты оправдываешь его. Через секунду после этого ты уже можешь контролировать его, критиковать. Ты обязан быть в двух состояниях. Они могут все время сменять друг друга. Так, так, так, так, так, так. Делать, не делать, что обращаться, не обращаться, воровать. Но все-таки то, что ты делаешь в этот момент, желание одно, не может быть два. Ты, может быть, хочешь относиться к... говорить о том, что после Адама Ришона мы занимаемся выяснением добра и зла, истины и лжи. Но это два выяснения, которых нет у меня в один и тот же момент.
2: Как свет исправляет кли?
1: Как свет исправляет кли? Это мы не знаем. Мы видим это, изучаем это из того, что мы учим из четырех стадий прямого света. Как свет строит кли. И согласно тому же принципу, он также исправляет его. Свет, который светит, возвращает к источнику, потому что он не несет только наслаждение, он приносит еще и свойство дающего, само свойство. То есть вводит в тебя какое-то... Как он делает это, я не могу сказать. Это действие, которое... Я, в общем, результат действия света. Понимаешь? Но от того, что он действует, он приносит мне изменения в желании. С помощью чего? С помощью того, что я из желания начинаю чувствовать порождающего желания, того, кто дает мне желание, а тот, кто дает мне наполнение внутри желания. Только благодаря ощущению Творца. Как будто, если желание чувствует своего Создателя, тогда у него начинается желание быть подобным Создателю.
2: Исправление, можно ли сказать, что все больше и больше ступеней духовного раскрытия или раскрытия.
1: Исправление в той мере, в которой Творец раскрывает свои паним, мы будем больше исправлены и праведники. Это он объясняет в предисловии к учению 10 сферот, что есть двойное скрытие, обычное раскрытие и вечное раскрытие. И в мере скрытия человек находится как грешник, а в мере раскрытия он становится как праведник. Мы, как результат очень простое действие света на желание. А то, что определяет, ничего нельзя поделать.
2: Да.
1: Вот и все.
2: Кен.
1: Да.
2: Мы, по сути, говорим, что в результате желания данного времени сейчас есть один результат, который может дать эту опцию, что то, что выполняется без связи с ним, то есть желанием я буду
1: всякий раз, в каждую секунду или в каждом состоянии, мы называем это, в каждом состоянии определяет лишь одно в общем. Каково отношение между светом и кли?
2: Вопрос такой. Желание, мгновение после этого, следующий этап. То есть это тоже желание в следующем состоянии. Находится ли оно в предыдущем, или оно результат? Здесь как цепочка работает?
1: Мы учим, что Гальгальта, допустим, которая наполняется светами, как результат того, что свет наполняет ее, начинают происходить в ней изменения внутри самого желания. А свет внутри желания порождает разные изменения и так далее, так это уже происходит. Свет играет с желанием. И каждое следующее состояние рождается от отношения света и кли в предыдущем состоянии. Причины и следствия в абсолютном виде происходят здесь. Само желание не может породить ничего. Желание, в котором свет действует. Да? Это состояние, в котором сочетаются свет и желание, порождает следующее состояние. Что такое следующее состояние? Желание, которое улучшилось светом, называется следующее состояние из того состояния, которое было, из того желания, которое было до этого. Потом снова свет, который действует в желании, порождает из желания следующее состояние этого желания. Это называется нисхождение. Только свет пробуждает, сдвигает, развивает кли. И в каждом состоянии желание, которое впечатлилось от света в определенной мере, само определяет свое состояние. То есть это его состояние. То есть что значит, что называется, что я исполняю кражу, произвожу кражу? Я не должен производить, а желание, когда свет действует на него, опускается к нему, светит в нем в определенном виде, определяет, этот свет определяет, что это желание сейчас будет вором. То, что он потом идет и ворует, и делает что-то, это мы не считаемся с этим.
2: Да. Когда мы говорим о воровстве, то...
1: Если мы будем относиться к свету как к первичному во всех этих действиях, от него зависит все, нет больше никого. Мы просто поставим все наши состояния правильным образом, что мы на 100% зависим от света, который опускается к нам. А наша проблема, как нам привлечь свет к себе с большей силой, в большей мере, с большими исправлениями. Будем более чувствительны к нему. Не то, что что-то зависит от желания. Желание — это, которое скрывается как доброе, плохое, как-то. Это все результат меры света, который опускается. То есть только к свету мы должны думать, надеяться, желать, чтобы изменился. И тоже не к свету в конечном счете получается тогда, а к моей чувствительности к свету, моему отношению к нему, потому что высший свет находится в абсолютном покое. И я тогда, где моя чувствительность, где мое отношение? Это уже зависит от ощущения, от знания, от меры моей важности к исправлению, к нему, к свету, к самому, что он может сделать мне. Тогда я начинаю слышать, промывать себе голову, что он всемогущий, я завишу целиком от него. И тогда я начинаю быть более чувствительным к нему. И за время учебы я знаю уже, чего я должен ожидать, что мне ждать, к чему я готовлю себя. Сейчас он начинает опускаться ко мне, ну, еще больше, еще больше. Это подготовка к учебе.
2: Ну, вот возможность принять эти качества, авханут или желание, получить желание этой самого отличия дельты, это тоже свет создает все из предыдущего состояния. Свет формирует то, что сейчас есть, это отличие. То есть, как бы все происходит пассивно. Ну, допустим, есть результат, выходящий из желаний, тогда не важно, что определено и что произойдет, пока не важно. Но в моем желании моя способность управлять желанием, способность его подавить, понять, что там происходит, подумать, ведь это же тоже результат света.
1: Конечно, и ощущения, и разум зависят от меры света, который изливается на меня.
3: Ты
1: спрашиваешь так, а каково мое отношение к группе, что является единственным как будто фактором, как сказано, который может измениться, и с помощью него я могу меняться. Это тоже зависит от меры света, которая опускается ко мне, или от других, как они относятся ко мне, как я отношусь к ним. Как-то он говорит, что здесь единственный выбор. Как-то. Здесь тоже нужно еще выяснить, в чем мы здесь можем действительно вмешиваться. Но если вмешиваться, то здесь.
2: Если мне получится подвести себя в состоянии, что вот все, что я сейчас понимаю, все, что мы изучим, было бы в ощущении, если мне... Ты достигнешь такого состояния, то моя задача — отменить стыд?
1: Твоя работа — стараться без всякого понимания, без всякого ощущения, без всякого разума вкладывать в группу в надежде, что она принесет тебе обратно пробуждение к изменению желания. Откуда мне взять разум и силу, и понимание, чтобы обращаться к группе, вкладывать в нее, чтобы она сделала мне обратно стремление, изменение, осознание величия цели? Откуда мне взять это? Это дают мне свыше какую-то подготовку к этому, дают мне побуждение к этому. Все остальное зависит от меня. Что значит «зависит от меня»? Я могу добавить к моему желанию еще желание дополнительное, что у меня внутри есть какой-то усилитель. Говорят, что человек должен стараться. В рамках этого мира сказано, то, что в твоих возможностях и силах делать, делай. На самом деле все происходит свыше. Но быть еще более чувствительным к этому, насколько мы... Наша работа там, где мы как раз не понимаем.
2: Понимаю, что группа может побудить меня думать, что мне нужны исправления. То, что называется исправление, возвращение из трепета. Но исправление, называемое из возвращением от любви, из любви, группа мне не может обеспечить?
1: Нет.
2: Где же взять такое желание?
1: Когда придешь к этой проблеме, что у тебя нет еще возвращения из любви, тогда поговорим. Ты знаешь, что это?
2: Может быть, нет.
1: Ну так почитай в предисловии об этом. После того, как завершают все частные исправления, когда он страдает страданием общества, удостаивается утешения общества, что это ответ из любви. Это последний уровень слияния. Да.
2: Может, продолжим. Товарищ, если мы говорим о воровстве или грабеже, мы не говорим о физическом действии, мы говорим о мысли, о желании. Если я говорю, что это не от Творца, это мое ощущение, как будто это исходит от него, это так?
1: Почему ты не хочешь сказать, что кражи и грабеж, которые ты исполняешь, приходят от Творца?
2: Ну вот, то следующая мысль, что эти мысли тоже приходят от Творца. Да?
1: Конечно, это тоже приходит от Творца. Если ты говоришь, нет никого, кроме него, то, конечно, он устроил тебе это.
2: А где тут сила моего выяснения?
1: Где твое выяснение? Или почему? Где может быть твое наказание? Ты спрашиваешь, почему ты должен быть наказан?
2: Нет, почему я должен быть наказан? Не понимаю.
1: Твое выяснение в том, что он посылает тебе. Да что он посылает тебе? Мысли или данные, условия, чтобы быть вором? Согласен ли с этим? Не согласен с этим?
2: Но это тоже, когда происходит, это мысль или желание, это все слито с ним, исходит это от него.
1: Ты хочешь сказать так, что сейчас, когда я вор, это, по-видимому, не действие, это уже наказание.
2: Действие уже следует потом.
1: Это уже наказание. Ну.
2: Ну, а где здесь я? Если я думаю, чтобы...
1: Где ты?
2: Ну да, я тот, где здесь.
1: Ты, в общем, еще не присутствуешь здесь. Еще не присутствуешь здесь. Что значит «я»? Как ты можешь говорить о своем «я», если ты еще не родился в духовном, если у тебя не даже самого маленького экрана. Ты где твое «я»? У тебя нет «я»? Ну, просто нет. Ты должен сейчас прийти к состоянию, когда ты контролируешь себя и видишь, насколько ты просто являешься результатом работы Творца, его действий, результат.
2: То есть выяснение должно быть...
1: Скажи мне, когда мы, допустим, обсуждаем ребенка, да? Его забрали от мамы день, два... Три месяца, неважно, когда мы смотрим на него и обсуждаем его в чем-то, мы относимся к нему как к какой-то самостоятельной личности или биологическое тело, которым мы должны, допустим, заниматься, как-то делать что-то. У него есть уже что-то от человека, у него есть личность, у него есть... Да? Но это говорится уже о чем-то, что действительно существует отдельно. У тебя... Все, что есть в тебе, это совершенно не противоречит Творцу. Ты природа. Ты знаешь, что называется, что человек не хочет получать, делает на себя первое сокращение. Он как будто бросает хозяину обратно то, что хозяин ему сделал. Против хозяина он выступает, против Творца. Он начинает быть независимым, самостоятельным.

0: Ксав? Маеш лиха,
1: а ты сейчас, что есть у тебя, какая самостоятельность у тебя есть без экрана? В чем ты отличаешься от Творца? Ты находишься в нем, ты просто плод, результат того, что он делает, и все. Что есть у тебя самостоятельно? Я тебя не понимаю вообще. Какой вопрос это? Поэтому тебе говорят, это время подготовки. В чем подготовка? Немного быть, начинать быть самостоятельным. Это как ребенок маленький, младенец, которого учат писать, ходить даже, а потом ему дают работу согласно тому, насколько он будет самостоятельным. Самостоятельно это быть против Творца. Против. Именно. Что значит? Против природы, которую он создал в тебе. Это зевук дака, это просто удар, сокращение, это так нужно рассматривать это. Есть об этом статья. Есть об этом статья, я не помню. В Шамате. Неживое растительное животное говорящее. Найди. Это что-то почти в конце.
0: Кен.
1: Да.
2: Понимаю, что вы говорите. Но если все исходит от него, в моем состоянии, допустим, как я могу знать, что это какая-то капля, на которую действует все? Ну, все нормально. Я хочу прийти к самостоятельности. Как мне провести эти выяснения так, чтобы действовать в правильном направлении, чтобы знать, что это я, что я здесь независим? В этом все дело. Где здесь мое выяснение?
1: Где ты во всех этих вещах? Знаешь, как младенец, как ребенок, делают разные действия. Так делают, не знают почему. Смотри, как дети учатся. Делают так, смотрят на тебя, ты делаешь какую-то глупость. Он со всей серьезностью делает ту же глупость. Но со всей серьезностью он думает, что это очень важно. И так учится. Так и ты делай. Делай вещи глупые, но серьезно. Посмотри, что он пишет. Это просто жемчужина. Неживое растительное животное говорящее, неживое, у которого нет самостоятельной власти. То есть он говорит о неживом святом. У него нет самостоятельного существования, собственной власти, а власть Творца над ним. И он обязан наполнять все желание, стремление хозяина. А поскольку Творец создал творение во славу свою, как сказано, каждого названного именем моим, во славу мою создал я его и сотворил. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради пользы ближнего, а может только ради собственной выгоды. Так он их создал. Что ты заботишься только о себе, и это он определяет. Он хозяин, он обязывает тебя, чтобы ты думал только о себе. И это называется неживой. Растительное. Что это? Это когда у него уже есть собственная власть в некоторой степени. То есть он уже может делать что-то противоречащее мнению хозяина, понимаешь? То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды, как хозяин определяет для него, а для отдачи. И это уже переворот по отношению к тому, что есть у него в желании хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они приводились в действие только желанием получать для себя. Однако вместе с этим, как мы видим в материальных растениях, хотя они и обладают движением, так как распространяются в длину и в ширину, тем не менее, у всех растений есть одно свойство. То есть, несмотря на то, что одно растение не может пойти против правил всех растений, и оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников, то есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одно свойство жизни, то есть одна форма жизни у всех растений.

0: растений в целом, и все растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном, те люди, у которых уже есть сила немного преодолеть желание получать, хозяин заложил в них это, да? Но они находятся в рабстве своего окружения, как растения, да, как все растения, как будто он порабощен окружением. Однако пойти против окружения, в котором он находится, для этого у него еще нет таких сил. Мы видим, приходят сюда, люди немного учатся. Что мне делать? Там есть что-то, жена, дети, окружение. А? Уходят. Пока еще. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, что хочет его желание получать. Немного все-таки, но не против группы, не против общества. То есть он уже работает с желанием отдавать. Животное. Животное, как мы видим, у каждого из них есть самостоятельное свойство. У каждого. И они не находятся в рабстве своего окружения. А у каждого есть самостоятельное ощущение и свойства. И, конечно, он может действовать в какой-то степени против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. Это против хозяина, потому что изначально он заложил в себе другую природу, другое желание. И не подчиняется окружению, а у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Но больше своего собственного существования он почувствовать не может. То есть у него нет ощущения ближнего, и, само собой, оно не может заботиться о ближнем. Говорящий. В нем есть следующее свойство. Первое, что он поступает против желания хозяина. Все, что он делает, против хозяина. Второе, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, как растительные. То есть он не зависит от окружения. Третье, что кроме этого он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о нем. Это тоже против желания хозяина в конечном счете. Да? Забота о ближнем. Или дополнять их благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним, может радоваться утешению общества, а также он может получать от прошлого и от будущего. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только в самом себе, а он чувствует вне себя, вне, понимаешь, насколько человек больше растет в духовном, он более самостоятельный против Творца, как бы. А теперь ты спрашиваешь, так он передает мне, где я, что я, воздействует на меня. Ты действительно где я, что я? Пока еще это вопрос не вопрос вообще. Где самый маленький экран? Тогда, по крайней мере, это будем говорить. Экран ты ставишь для того, чтобы отделить себя от Творца. Это мера твоей самостоятельности будет. А сейчас есть экран. Сейчас ты целиком, что он сделает, сделает все. И тогда Творец заинтересован, чтобы мы сами были бы самостоятельными, оторванными от Него, но оторванными в том, что ты хочешь уподобиться Ему. Оторваться для того, чтобы уподобиться. Ладно.
1: Кен.
0: Да.
2: Почему это называется самостоятельностью? Ведь вторая природа ее тоже дает Творец. Это же тоже его действие.
0: Это не важно, что вторую природу дает Творец. Но кто просит, кто требует, кто уже хочет, чтобы у него это было.
2: Тоже вопрос, ведь как-то же это приходит человеку.
0: И желание к этому, ты говоришь, что он тоже дает.
2: Точка сердца.
0: Поэтому первый экран, Безусловно, он дает. Он переводит тебя из Египта в землю Израиля. Но потом, уже постепенно, ты начинаешь сам обретать способность ходить. Ты начинаешь требовать подъем мана, зависит от тебя. То есть подъем мана зависит от тебя, от твоих выяснений, свойств, подготовок твоих.
2: Начинается после того, как я получил экран?
0: Конечно, это начинается после Махсома. До Махсома не просто так сказано, все, что в твоих силах и возможностях делать, делай. Почему? Потому что просто мы должны стараться, как дети, которые учатся и не знают, что они делают. Из этого мы действуем все-таки. Ты видишь, после всех премудростей все зависит от... Сократить путь можно только с помощью усилий. Ладно.
1: Поделимся
2: впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
0: Что можно взять от этого урока? Очень много нюансов, которые Рав дал нам, действительно, 2002 год, почти 23 года, даже больше, и... И настолько много, что невозможно представить, описать себе это словами простыми.
2: Мне
0: интересно, как он дал это выяснение в связи с этим, с развлечениями, которые называются неживой, растительный, животно говорящий. И в конце говорящий — это в точности свойство, которое идет против Творца.
2: Ну да, что можно вынести в десятке. Рав сказал, что делает все Творец, пока не получает экран. Мы должны делать все, что в наших силах. Как сказано, все, что делает в твоих силах, делай, как ребенок. И когда начинают, переходя в духовный мир, тогда человек становится самостоятельным. Пока Творец делает все. Мы должны со своей стороны сделать все.
0: Так же, что в каждом состоянии человек должен различать, где он находится. Нет двух состояний, смешанных друг с другом. Человек может быть сейчас вором, потом он может сожалеть об этом, потом может просить о помощи. Потом он снова вор. Потом он может быть грабителем. В каждом состоянии это состояние тотальное, потому что желание получать так работает. Это одно. Второе, что он дал пример также, что он очень удивляется, что ему было 12-13 лет, и мама ему сказала, что она, я могу впрыснуть гормон или не знаю, что там человеку, и привести его к тому, чтобы он влюбился. То есть, как это может быть? Так мы действуем. Нас направляют свыше во всех состояниях, и весь мир чувств, и мысли, и все, что существует в нас, это, по сути дела, действия. Приводимся в действие. Их нужно только научиться различать их, начинать работать в десятке, чтобы у нас была свобода от этого.
2: Тоже хотел сказать о том, что быть в выяснении действий, выяснении состояний. Мы находимся в одной большой лаборатории в нашей жизни, в десятке. Все упражнения, которые мы делаем, рож десятки, дежурные, все состояния, все это еще выяснение, которое происходит в десятке. Каждое действие, которое делаешь, с каким-то намерением, для чего это действие. Как-то рассказал, что действие в десятке, если ты хочешь добавить еще объединение, это будет хорошее действие. Можешь что-то делать, но потом во внутренних выяснениях понимаешь, что ты крадешь. И выяснение, почему я сделал и в чем хочу продвижение, это очень серьезно, в десятке все это нужно использовать.
1: Да, вещи
0: настолько глубокие, что в разуме тяжело переварить их.
1: Желание
0: получать, желание отдавать, наша работа. Как ты вообще скажешь, что нужно делать то, что можно? Как ребенок, да. А все остальное раскроется, видимо.
2: Сложно понять, о чем идет речь. Много всего. Но в общем, кстати, это второй раз, когда он приводит эту статью из Шамати про неживое растительное животное, говорящее. Неживое растительное животное и говорящее. И поразительно, насколько это серьезно для нашего понимания или непонимания. Он говорит, что создается о том, что сами состояния, изменения, которые свет делает над желанием. И еще... Как ты можешь говорить о себе, о я своем, если ты в духовном еще не родился вообще? Тебя нет. Кто это твое выяснение? Его нет. Кто это выясняет? На вопрос, который прозвучал. У тебя будет экран. Сможешь что-то сказать? Твоя работа — стараться действовать, вкладываться в группу. Без разума, чувств, чтобы вернулось тебя из группы в измененном желании.
0: Пойдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Мы изучаем учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Шестой пункт Ари. Учение десяти сферот, урок с Рабашем, Тес, том второй, часть шестая, пункт шестой. И вот он захотел нам вывести ман, ма и бон пними, внутренние, вывести наружу. И поднялись все эти стадии внутреннего саг, заложенные в ма и бон, внутренних, и поднялись они к ма и бон внутренних, и вот эти ма и бон — это их ман. Но сами тамим десак облачены в ма и бон. И это Аба Ваима и Ишсуд. Ради зон производит зивук выше Аба Ваима и Ишсуд включаются с ними. Также и здесь тамим десак производят зивук со всем аб. Тем более никудот, тагин и отиот десак соединяются с ними, являясь для них подчиненными, и поэтому они не упоминаются по имени, как в примере Иссуд, и тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи, ибо родилась Накива здесь прежде. Входим в урок с Рабашем.
1: Он еще говорит нам и хочет указать нам, что такое тамим десаг. Сначала говорит, они не облачены внутрь Майбон. И еще один признак он дает нам. И они как обовым относительно их суд. Это уже, надо сказать, это взято уже из мира Ацилут. В мире Ацилут мы учили выше Аба Ваима, они ни в коем мере не пострадали от второго сокращения. В отличие от них есть еще Ишсуд, Задбины. Да, они подчиняются второму сокращению. Поэтому он говорит, они, Аба Ваима, тамим десаг, относительно Ишсуд, и Ишсуд называются никудот десаг, то есть та часть сага, которая спустилась под табур Ак. Теперь он говорит еще одну вещь. Здесь возникает вопрос. Мы учим здесь главным образом, что решимот, некудот десаг, которые были облучены внутри ма и бон, поднимаются куда? К тамим десаг. Почему они должны подняться к соответствующим ступени? К никудот десага. Почему же они поднимаются именно к тамим десага? И вот он объясняет. Так как подобно тому, как для ибура зон происходит зивук высших Аба Ваима, а Ишсуд включаются вместе с ними, также и здесь тамим десаг мы учим, что они соответствуют уровню Аба Ваима, производят зивук со всем Аба, беря силу, чтобы спустить нижнюю гей, а уж тем более никудот, тагин, эотиот, десага соединяются с ними. С кем? стамим, десаг, являются для них вторичными, для тамим десаг, и потому они не имеют еще самостоятельного, как в примере Ишсут, как сказано выше, порождают Абаваим, и тогда Абаваим и Ишсут становятся одной ступенью. Ишсут не упоминается по мне, только высшая ступень. Когда они две ступени и не называются высшей ступенью. Почему? Потому что это один вид, а это другой вид. Но когда они становятся единым, почему необходимо, чтобы было нечто, что делает их едиными? Тогда выходит, что они принадлежат к одному и тому же виду. Речь идет о высшей ступени. И получается, что говорят с точки зрения высшей ступени, почему мы обычно не говорим об Абаваим и Ишсут, включённый в высшую ступень? Потому что это два разных вида. То есть высшие Абаваима обладают совершенством, а Ишсут Ацилута считается, что у них нет совершенства. Это два разных вида. Но ради нужд зон Ишсут де Ацилута должны получить хохму, иначе они в состоянии катнута, в малом состоянии, а маленький не умеет рожать. Тогда они получают хохма и становятся совершенными, становятся одним и тем же. Оба, как Абаваима, становятся одним видом. Один вид уже говорится с точки зрения высшей ступени. И вот он говорит здесь, так же здесь, тамим десак производит зивук совсем аб. А уж тем более никудот, тагин и отиот десага соединяются с ними, примыкая к ним, и потому они еще не упоминаются самостоятельно по имени, как в примере Сышу, как было сказано выше. Дальше. Тогда порождают внешний бон, облачают их снаружи. Ну, это просто. Никудим он называет здесь бон. Почему? Это огромный вопрос. Ибо родилась Никива здесь, первой. Почему? В чем здесь вопрос? Проблема. Арий говорит в восьмой части, что мир Никудим называется Саг. Почему же мы называем его Бон? Потому что произошло разбиение. И поэтому он называется недостатком, то есть свойство никевы, женским. И потому получают теперь новое название. Выходит, что до разбиения они не назывались никевой. Что здесь написано? И тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи. И вот родилась никева здесь первой. Что это значит? Посмотрим, что объясняет ниже. В начале пункта 6 написано, он хотел вывести также из внутренних майбон, что в нем их внешнюю часть наружу. Тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних майбон. Внутренние саг и внутренний майбон. Ну, посмотрим, да, Орпними, 395-я страница, 6-й. Поднялись все внутренние свойства состояния саг, скрытые во внутренних майбон. Этот подъем подобен подъему святов во время первого их ухода. Происходит во внутреннем ак. То, что называется парцов Гальгальта. И подобно подъему святов во время второго их ухода. Что происходит в парцуфе Аб, что означает, что ослабление экрана от всего его авиюта полностью, до тех пор, пока не уподобится экрану стоящему в Рош. И вот это подобие, тождественность, определяется тем, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Рош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Здесь нужно объяснить, то есть они включились там в авиют, которая идет снизу вверх. Поэтому у нас есть такой закон, правило. Хотя зивук был совершен в высшем для нижнего, но когда нижний спускается на свое место, он и сам должен тоже совершить этот зивуг. Откуда у него есть сила совершить зивуг дака? Ведь он же происходит от экрана табура, который поднялся в Педерош. И все зивуги дака происходят только в Педерош. Но на это есть ответ, то есть о том, что он говорит здесь. Или мы учим, что экран, с которого все начинается, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Дерош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Вавиют, снизу вверх, то, что называется П. После того, как затем спустился вниз, он сам делает зивук Дака. Вот так же было и в этом парцуфе Саг. Что я хочу этим объяснить? То, что мы говорили вчера, что это середина всей темы, даже не конец. Мы сказали, что зивуг на нижней гейвейнайм, который был в рожде Саг, разделяет на волосы головы и волосы бороды. Волосы головы называются гальдегальдейнайм, а ветви общего аб. Что такое общий аб? Мы учили. Общий аб называется уменьшение, подобно зерну, включающее в себя все дерево. Малое состояние. На самом деле это саг. В действительности нет зивуга на бет и тлапшут и гимел де... На бет и тлапшут и га алиф авиют. Но только что, почему он называет их ветвями аба? Потому что это уровень Рош. А в Рош не различается никакой авиют. Поэтому он подобен ветвям Аб. То есть у него еще нет второго сокращения. А все сокращение проявляется только ниже него, что и называется волосами бороды. А здесь огромный вопрос. Мы учим о первой Рош, Никудим, там тоже называется Рош, и также говорится, что там нет второго сокращения. Почему? Ведь это же второй Рош, его первый Рош, образовавшийся с первого сокращения, как мы учили, находится в Рош де Саг. Поэтому то, что ты сейчас сказал, что экран, и все решимот, включенные в него, экран табура, поднимаются в Малхут Дерош, включаются там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, и они включились в зивук, вовиют, то, что снизу вверх. Поэтому, когда опускается вниз, он сам совершает зивук. Получается, что он делает первый рож, образует первый рож, который совершает зивук. Тогда как там это был рож того, что сделал высший. А здесь рож чего? То, что сделал мир Никудим. Поэтому, если это рож, то отсюда мы учим, что Ишсуд все еще рассматривается с точки зрения Цимцум Алев, и поэтому он облачается от табура над и выше. И он спрашивает, если мы учим, что они хотели получить ради получения, почему же они не разбились? А потом мы говорим, что они хотели получить ради получения, разбились. В чем разница? Там мы учим, что они разбились, а здесь нет. Согласно чему? Что то, что он объясняет в «Ними», получается так. Здесь был свет, ниже табура Адам Кадмон? Нет. А только что было желание. То есть они хотели получать ради получения, но ничего не получили. То есть там есть только решимот. В отличие от мира Никудим, куда пришел настоящий свет, не решимот, и они продолжили свет, думая, что можно получать. И он говорит, прежде чем свет ушел, они немного получили от него. Это было для них как питание. Это взяли с того света, стало причиной разбиения. Отсюда следует, там они действительно получили свет, а здесь еще не было получения. Поэтому там произошло разбиение, а там только сокращение.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, анахну мамшихим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем процесс строительства духовного общества, и сегодня мы хотим поговорить и начать запускать наш региональный конгресс в октябре с 29 по 31 октября. Мы будем снова праздновать конгресс, каждый конгресс у нас праздник. И на этот раз у нас особенный праздник, после того, как мы пережили прекрасный конгресс десяток, когда мы собрались десятками вместе. Теперь мы говорим о региональном конгрессе. В октябре конгресс будет региональным. И мы хотим вместе его сформировать, и поэтому сегодня мы начинаем процесс, хотя у нас еще несколько месяцев до конгресса, но мы хотим сегодня начать, чтобы вместе готовиться, формировать его вместе, так делать его снизу, а не то, что мы приезжаем и участвуем в конгрессе. Нет, мы вместе формируем его. Объясним немножко о конгрессах и какая цель регионального конгресса.
2: Согласно первоисточникам и корням, у нас есть три, как бы, три подхода, да, мы слушаем, как бы мощь, всю мощь и силу мирового кли. Это происходит обычно в феврале. У нас было почти 800 человек, которые приехали. В этом году мы ждем больше 1000, мы уже начинаем готовиться к этому, соответственно. Цель конгресса — это почувствовать силу. Действительно, то, что называется многочисленности народа, величие царя, несколько тысяч человек в едином мнении, с единой мыслью, это ощущение, собственно, отказаться от которого нельзя. Потом обычно в мае мы видим, что так получается, да, через несколько месяцев после этого у нас есть конгресс десяток, и тут цель объединиться в десятки и почувствовать силу десятки. Это и качество усилий, то есть большую часть мы работаем в десятке, мы всегда работаем в десятке, неважно какой конгресс, всегда это происходит через десятку, не меньше. А региональный конгресс, цель его также, ну, скажем, да, выстроить как бы характер группы. Ну, мы вот в Петах-Тикве, да, я вижу вот в Петах-Тикве, я вижу вот эта группа Петах-Тиквы. И мы также после урока еще раз говорим друг с другом. Мы занимаемся распространением, у нас есть еще трапезы всего сообщества, а у товарищей по всему мировому кли нет этого ощущения. Они сидят обычно в системе Арвут своей десяткой, и нет никакой возможности, ну, только если они сами это инициируют, чтобы почувствовать, скажем, группу Германии или какого-то региона, да, где один язык. Мы думаем, что тут десятка не существует в вакууме. Она является частью большой группы, где говорят на одном же языке или региона. Потом товарищи объяснят, что может быть регионом. И мы думаем, что это важно. Мы можем собраться несколько десятков человек или несколько сотен человек. Да, мы уже больше месяца, мы и руководство, и те, кто отвечает за языки, мы проводили совещание и думали, как вообще сделать. Скоро сейчас товарищи это представят. Просто чувствуем, что мы обязаны укрепить вот эту вот как бы личность, то, что называется региональной группой.
3: Кен, анахну модрацим, ше анахну нехазек это квуца.
1: Мы хотим укрепить группу, отношение к товарищам, чтобы каждый в мире смог участвовать предпочтительно физически в большом конгрессе. И тогда мы говорим, региональный конгресс — это выражается по-разному в мире. Если говорится об англоговорящих, это большая встреча в Северной Америке, не обязательно какой-то один регион, регион большой, ребята из Канады тоже подключаются. Если мы говорим про Европу, собираются в разных странах по языкам, русскоговорящие, очевидно, соберутся либо в Тбилиси, либо где-то в Баку, мы еще не решили, но это не Кавказский регион, а просто все русскоязычные. Мы хотим, чтобы собралось как можно больше товарищей. Мы называем это регионом, но на самом деле это больше, больше, чем десятка, чтобы мы смогли научиться поднимать конгрессы, быть вместе, чувствовать друг друга, воодушевлять и воодушевляться, делиться опытом и отпраздновать вот это великое единство.
2: Да, мы почувствовали в прошлом году ту силу, которая есть в региональном конгрессе, когда съезжаются товарищи, да, со всего региона, на самом деле, и видели, что регион может быть страной. Ну, в Европе это может быть по странам, да, или весь континент, это, скажем, Северная Америка. Иногда отделение, как бы, потому что Южная Америка, там очень трудно, там им это очень дорого, перелеты, и собраться всем в одном месте. Так вот, собираются в нескольких местах в Южной Америке, но все равно есть такой большой сбор, где товарищи говорят на том языке, у них единая культура, но это не десятка, это уже регион. И тогда ощущение больше похоже на то, что происходит в Петах-Тикве. Как Михаил сказал сейчас, мы чувствуем, что все работаем вместе, дежурство вместе, встречаемся все вместе, включаемся не только в своей десятке, но вместе с этим, когда все равно есть работа в десятке. Конгресса не в отрыве от десяток. Ты приезжаешь со своей десяткой на региональный конгресс, и будет время и работать в десятке тоже. Но основное ударение все-таки это работа в регионе. Результат, который мы видели, это колоссальное вообще воодушевление, то, что товарищи получают очень много силы. Мы видели в прошлом году на опыте, да, все региональные конгрессы, товарищи получили много силы. Это укрепило десятки. И надо помнить, что десятка — это не необитаемый где-то остров в отрыве от организма. Нет, это орган единого организма, Бней Барух, который делится на регионы, и всем нужна поддержка, и всем нужна забота. И в этом как раз роль регионального конгресса. Теперь. То, что касается, скажем, Соединенных Штатов, мы там заботимся обо всем, как было в прошлом году, кроме того, что там физические условия более комфортные, то есть там не нужно снимать какие-то места проживания. Все живут вместе, в одном месте хорошие комнаты, но мы заботимся обо всем. Как Михаил сказал, дежурство, приготовление пищи, контент — это все делаем мы сами. Поэтому это наш конгресс всех нас, ради всех, который делается всеми, и это просто такая промежуточная ступень между конгрессом десятки и большим конгрессом Петах-Тиквы.
1: Возникает вопрос принципиальный. Мы же все время говорим о десятке. Мы хотим раскрыть Творца в десятке. Это принцип, который уже много лет мы разрабатываем. И сейчас вдруг мы говорим о регионе. Так что же, мы как десятка приезжаем в регион или часть десятки, что делать? И направление более-менее такое, что, конечно же, конгресс не отменяет десятку. Десятка — это основная ячейка, которую мы хотим оживить, оживлять и вдохновлять каждый момент жизни. И регион не подменяет десятку, но на этом конгрессе мы хотим укрепить вот эту индивидуальность региональную, поэтому будут различные ячейки времени, предоставленные для десятки, когда десятка сосредотачивается между собой, десятка виртуальная или физическая, или гибридная. Говорим, находимся друг с другом, это называется время десятки. Будет время, которое будет определено как региональное. Каждый работает в своем регионе. Допустим, если несколько товарищей из определенной десятки попали в определенный регион, они будут связаны в это время с товарищами из региона, а не с, не с товарищами из десятки. Вот это будет предпочтение. И будет мировой блок, это время, где все получают один контент, и работа в это время через регион, не отрываясь от него, поскольку это часть, она такая всемирная, все будут находиться в своем эзоре, в своем регионе. Если физически какие-то товарищи приехали в какой-то регион, цель не перемешаться или как-то там, может быть, соскучились, много времени не встречались, и несколько товарищей из одной десятки, скажем, будут вместе с другими товарищами из другой десятки в одном регионе. Тут нет черно-белое, либо только десятка, либо только регион. А будут распределения и по времени, и будет возможность часть десятки встретиться с частью другой десятки из этого региона. Мы рекомендуем включаться в разных товарищей с разных десяток во время конгресса. Например, во время урока желательно сидеть в десятках. Или некоторая часть десятки сидят вместе, а во время общих мероприятий перемешиваются. Если десятка пребывает в полном составе, то желательно, конечно, чтобы она сидела вместе. Как мы и говорили, что во время десятки она находится вместе. И естественным образом так и будет происходить. Скажем, в Израиле, очевидно, десятка попадет в какое-то место и будет в полном составе, потому что есть здесь физическая близость значительная в Израиле. Но также можно подумать о каком-нибудь упражнении, когда смешиваются, сидят товарищи из одной десятки с другой десяткой, но из одного региона. Скажем, у нас вот есть ребята из Натании, из Ашкелона, из Хайфы. И, например, ребята из Хайфы могут сесть рядом с ребятами из Кармиэля, потому что они относятся как бы к северному региону Израиля. Короче, будут региональные такие части, будут время предоставлено для десятки, и будут время, которое называется региональным, или мировой блок, где мы предпочтем связь с местными.
2: После того, как получили общую картину, касающуюся регионального конгресса, мы хотим, чтобы сейчас выяснить в семинаре, в десятках, духовную пользу. То, что наша десятка как раз вот в этом региональном конгрессе. Давайте выясним. В наших десятках сейчас в чем духовная польза укрепления региона и что это может дать нашей десятке. Итак, какова духовная польза, что укрепление региона даст укреплению нашей десятки? 6 минут на семинар.
1: Я думаю, что духовная польза — это объединение. Мы должны объединиться друг с другом. Начинаем с десятки, затем регион, затем всемирное. В этом мире есть все эти части, и мы их должны все соединить, и мы это делаем на конгрессе. На нашем собрании говорим и соединяем одно с другим. И наше окружение тоже должно усиливать объединение.
2: Ну да, десятка — это не замкнутый какой-то организм, который не связан наружу. Даже нельзя, чтобы так было. Внутри десятки — то, что мы говорим, и каждый человек выходит в семью, потом в город, потом страна, потом во весь мир выходим. Мы живем во всем мировом кли, и мы не можем оторваться от мирового кли, поэтому мы также образуем связи как внутри десятки, так же региональные связи и вообще всемирные. Но все это через десятку.
1: Как можно больше включения, выяснения, то, что усиливает кли, знакомство между десятками и товарищи, знакомиться с этой силой, которая называется Бней Барух. Бней Барух — это что-то очень большое, многогранное, гибкое. Как можно больше включиться друг в друга, узнать, создать новые связи. Это дает уверенность товарищам, всем товарищам в пути и радость как можно больше.
2: Как всякий конгресс, есть укрепление, укрепление и сбор всех наших желаний. И все время конгресс — это как новая страница, как бы новый уровень.
4: Сирия.
1: Откуда началось вообще? Это было предложение Моше, как создать народ, и десятка, она исходит из всего народа, из всей группы. Есть десятки, потом сотни, даже тысячи. Это такая структура, которую нужно выстроить. Это то, что мы делаем, и духовная польза от этого, что объединение, которое происходит внутри десятки, внутри центра десятки, строится связь с большим кли, общим кли, народ, как там называется. Из этой связи, это настоящая связь, она исходит из центра десятки и соединяется с другими десятками, в большое кли, в народ и в человечество.
2: Духовная польза, да, что может дать укрепление региона и дать нашей десятке. Ну, в первую очередь, всякое соединение между нами, это уже может принести пользу. Чем больше товарищей объединяются, больше силы, больше требования к Творцу, и в конечном счете Творец слышит молитву. Как же вот благодаря и количеству, и качеству, ну, конечно же, это принесет пользу.
1: Я смотрю на экраны. Я вижу перед собой товарищей наших. Каждый находится в своем месте. Мы смотрим друг на друга, чувствуем друг друга.
3: Мы
1: хотим быть все вместе. Но не всегда предоставляется такая возможность. Но мы можем быть как можно ближе друг к другу. Те, кто находится в одном регионе, действительно могут соединиться и быть ближе друг к другу.
0: כן, חברים, אז אנחנו, שוב, כמו שאמרנו היום, בדיון
2: Да, мы сегодня обсуждаем, да, вот начало этого процесса. У нас еще будет много встреч, но для того, чтобы как бы получить и направление со стороны нашего учителя, посмотрим клип номер 2.

0: Что значит, что человек, он ответственный? В чем человек за что-то вообще отвечает? Какая ответственность у него есть?
1: В его работе в группе с товарищами он старается приблизить их к Творцу.
0: Каждый товарищ относительно других товарищей в десятке должен заботиться о том, чтобы приблизить их к Творцу. Это его ответственность?
1: Да.
0: А как их приблизить к Творцу?
1: Пробуждать их к Творцу, чтобы каждый начинал думать в этом направлении, насколько он толкает группу к Творцу.
0: Какова роль десятки и ее ответственность, чтобы пробуждать другие десятки в группе?
1: А то же самое.
0: Что значит, что десятка отвечает за остальных десяток?
1: Она пробуждает остальные десятки в том, чтобы пробуждаться и тянуться к Творцу.
0: Это происходит кругами, допустим, Петах-Тиква относительно мирового кли, а в мировом кли одна группа относительно другой группы.
1: Да.
0: Пробуждать других к Творцу. Когда устраивают такие, делают шашлыки, разогревают угли, и нужно разогнать огонь, и мы так приближаем угли друг к другу, начинаем делать такой обдув. И на конгрессе, когда каждая десятка достигает тепла, любви к товарищам и контакта с высшим светом в себе, мы должны приблизиться к другим десяткам и разжечь между нами большой огонь, раскрытие больше света Творца, чтобы он светил между нами в нашей группе. И на этом конгрессе это и цель. Мы, в общем-то, если есть три дня на конгресс, каждый день будут три разновидности мероприятий, чтобы соединить все миры. У нас, я говорю по израильскому времени, но это будет адаптация в каждом месте. Кстати, представьте, ну, по времени Израиля. Мы утром приходим, и первая половина дня определяется как местная. Что значит местная? Как вот Борис и Хаим говорили, что есть собрание, скажем, русскоязычных групп в определенном месте. Американцы в определенном месте, группа Германии, группа Франции, неважно. В каждом собрании есть полдня, который выделен для них. Они формируют его, наполняют, все делают полдня. Ну, что там будет? Допустим, собрание, товарищи, урок, ну, все, что они решат. Закончили первую половину дня, которое было определенное как местное время. Теперь мы в середине дня предоставляем время личной десятки.

0: региональные вот эти собрания в мировое. То есть в каждом местном собрании, которое продолжит собираться, будет что-то, чтобы даст нам подкрепление с точки зрения мира. Подготовка к уроку, урок, какое-то еще мероприятие. Все это проходит по всем регионам из одного места, и все находятся вместе. Допустим, после полудня в Израиле утром мы сделали что-то местное, днем мы сделали связь со своей десяткой. После обеда каждый регион подключается к мировому определению, и конец дня, допустим, там какой-нибудь культурный вечер или трапеза, это возвращается снова в регион. Снова на местах. Ну, это как бы проект такой, черновик. Идея в том, чтобы мы были определены и сосредоточены на цели этого конгресса, усилить региональные связи группы. И в течение дня мы будем также поддерживать десятки, и также будем поддерживать та деятельность, которая происходит одновременно, скажем, общий урок проходит для всех. И вот этот проект, этот план, который мы сейчас выразили, и как мы сможем сохранять это единство в этих во всех мероприятиях. И здесь есть такое намерение, чтобы поддерживать на всех уровнях нашу общую связь. Это в общем, можно это все улучшать, изменять, но это как бы общая такая идея. Дополнительный акцент. Мы здесь, как вот сейчас мы смотрим вокруг себя, у нас такое особое место, больше нет такого места в мире. Здесь, в учебном зале, мы собираемся каждый день, у нас в шаббат есть три трапезы вместе, и мы тут делаем еще вещи, которые нам позволяют то, что у нас есть свое здание. В прошлом году мы видели, когда товарищи отсюда из Петах-Тиквы разъехались в разные конгрессы по миру. Товарищи в мире, они просят, чтобы мы отсюда, из группы Петах-Тиквы, приезжали и укрепляли те собрания, которые происходят в мире, в разных местах. Поэтому мы рекомендуем. Те, кто хотят, конечно же, и могут, имеют возможность, выезжал и укреплял вот эти собрания на местах, мы это поддерживаем. Конечно, все должно быть согласовано и поставлен в известность, должен быть ответственный за каждый из языков. И мы будем очень рады, что вот эта тенденция, чтобы группа Петах-Тиквы разбегалась, разъезжалась и укрепляла местные десятки. Ну, а сейчас клип номер один.
1: А что является кульминацией конгресса?
0: Кульминацией конгресса — это когда все мы объединены и не хотим ничего в продолжении конгресса.
1: Но вот у нас есть тысячи в Израиле и тысячи еще по всему миру. Множество десяток, которые прикладывают усилия. Так вот каждый такой сбор достигает своей кульминации.
0: Мы должны быть ближе ко всему сообществу Бне Баруха. Мы обязаны каждый взять ответственность за весь Бне Барух. И мы должны поддерживать друг друга.
1: А в чем я отвечаю за весь Бней Барух? В чем каждый товарищ может быть ответственным за весь Бней Барух?
0: Что он думает? Думает обо всех.
1: Я хочу получить совет вот этого взаимовключения. Мы каждый на конгрессе находимся, каждый в своем круге. Свои личные десятки.
0: Да,

0: Так, но есть еще тысячи, которые находятся вместе. То как включаться всем? Как прийти к ощущению, что все мы одна десятка? Вот именно так сливаемся во что-то одно, единое.
1: В том, что каждый думает обо всех, что они зависят от него.
0: Так, я думаю все время о своих товарищах в десятке. Их я стараюсь удержать. А что значит теперь держать весь Бнейбарух? Это еще что-то?
1: Да.
0: Сколько мыслей человек может держать, удерживать в один момент?
1: Он может держать всех.
0: Так моя забота — держать свою десятку и через нее всех, или напрямую всех, включая свою десятку.

0: טוב, כליו עולמי יקר, יש לנו את הזכות באמת
1: לממש. Дорогой мировой кли, есть у нас, мы 5.32, мы перед вами здесь, и мы перед очень основной статьей цельгруппы 2. Мы знаем, что это основа и для нашего духовного развития. Мы начали говорить сегодня утром о конгрессе, который состоится в конце октября. И мы должны быть достойными и должны вложить себя в группу. Нет у нас иного пути. И мы должны войти в этот урок и привлечь весь свет, который заключен в тех статьях, которые написал нам Рабаш именно для нас. Воодушевимся и на самом деле потребуем исправления. И будем надеяться, что это принесет нам свет. Лихай, удачи нам.
2: Отрывок из первоисточника. И поскольку человек создан с клеей, который называется «любовь к себе», и там, где человек не видит, что из его действия выйдет что-то ради собственной выгоды, у него нет топлива, которое позволило бы совершить хотя бы малое движение. А без отмены эгоистической любви к себе невозможно прийти к слиянию с Творцом. То есть это вопрос подобия по форме. А поскольку это против нашей природы, то поэтому нужно общество, группа, чтобы все были вместе большой силой, мы могли бы работать вместе, чтобы отменить желание получать, что называется злом, так как оно не дает нам прийти к цели, ради которой человек создан. Поэтому группа должна состоять из отдельных людей, которые придерживаются единого мнения, что нужно прийти к этому. И тогда из всех этих отдельных людей возникает единая большая сила, позволяющая бороться с собой, ведь каждый включает в себя всех.
3: Оврим ли садна пиля?
1: Переходим к активному семинару. Как общество помогает нам отменить желание получать и прийти к цели? Как группа помогает нам отменить желание получать и прийти к цели?
2: Группа. Мы же пришли для того, чтобы заложить группу, чтобы подняться и стать человеком, не остаться животным.
1: Как группа? Без группы человек не может выйти из желания получать, погружен в него, влюблен в себя. И группа показывает ему всяческие примеры отдачи, и человек старается выйти из себя.
2: Для того, чтобы отменить желание получать, надо просить Творца. В одиночку у человека не появится такого желания, он же в желании получать. Надо получить это желание снаружи, извне, как бы искусственно, как инъекция, когда дают людям, да, гормоны, для того, чтобы изменить их характер. Это то, что делает группа. Но даже желания к этому у нас нет достаточно. То и это тоже надо получить от группы. Не то, что мы слышали, что у человека есть определенная мера желания, но если он соединяется с еще 50 товарищем, тогда у него в 50 раз, да даже гораздо больше, он может сократить процесс, который 2000 лет может свести к 2 годам.
1: Изменить желание получать может сделать только тот, кто это сделал свет, и это должно соответствовать соответствовать нашему желанию. Это желание можно купить от больших, приобрести больших товарищей от вас, которые стремятся к Творцу. Спасибо.
2: Как получить силы от группы, желания от группы за счет того, что ты находишься в группе, находишься с товарищами? Это как, ну, действительно, как некий такой духовный тренажерный зал. Ты заходишь в тренажерный зал, и опа, смотри, что происходит. Даже чисто психологически вдруг ты получаешь силы. Есть у меня мотивация. Но здесь это по-другому. Тут есть, как он пишет в статье «Дарование Торы», что окружают его каждый раз новые и новые состояния, и на этих состояниях можно расти. Как творец? Тут такое абстрактное, ничего такого. Неживое, привычка. А тут привычек нету. Новые и новые состояния — это вещь замечательная, не... потому что каждое состояние, оно целенаправленное, оно хорошее. Только внутри это все время надо менять себя, приводить себя в соответствие к этому хорошему состоянию.
1: Да, и только видеть эту группу, насколько велик каждый товарищ, прилагает усилия, чтобы выйти из себя, насколько он преодолевает. И понять, что вы — это часть души, только прилепиться к вам, свет всегда работает. Только войти в него, связаться с вами, прилепиться.
2: Нам каждый раз надо привносить новый дух в группу. Насколько это стоит, насколько выгодно, насколько хорошо построить духовное общество. И у каждого будет сила, и силы он получил. Он это вкладывает в общую кассу. И так это все растет, растет и растет, и становится чем-то колоссальным и огромным.
1: И тогда, исходя из этого огромного и великого, человек в своем желании получать должен выйти из него.
2: Интересно. А мы говорим, что мне нужна поддержка от товарищей, поддержка от группы. Но я сказал не так. Я сказал, что я обязан получить от них их силы, их устремление к цели, чтобы у меня были все эти 10 сил. Я говорю именно так, вот, эгоистически даже. Пусть у меня будут все эти 10 сил, которые я получаю от каждого из них, и тогда я смогу перескочить через стену и войти в райский сад. Как я получаю от всех этих моих товарищей, товарищи, не товарищи, неважно, как мне получить от всех них силы, так чтобы у меня появилась одна большая сила. С помощью каких действий я могу взять от них их устремление в духовное?
1: Активный семинар номер 2. С помощью каких действий я могу перенять от товарищей их устремление к духовному? Еще раз, с помощью каких действий я могу перенять от товарищей их устремление к духовному? Активный семинар.
2: Главным образом, внутренние такие действия. Когда ты выражаешь свое отношение к товарищам, и ты стараешься оправдать их, видеть их величие. Не надо ничего особенного делать такого. Главное, что даже на урок просто приходят на Zoom, на встречи. Приходят на недельную встречу десятки. И ты спрашиваешь себя, а почему они это делают? И ты понимаешь, что у них есть у каждого свое особое желание, которого у тебя нет. И не будет, потому что они отличаются, они с другого корня. Они всегда будут больше тебя в этом. И тогда ты впечатляешься тем, чтобы получить и от них это желание, чтобы в тебе это было. И так впустить в свое сердце. Они будут в твоем сердце, как ты сам в своем же сердце. Так это будет.
1: Если ты поддерживаешь устремление к духовному товарищу, ты можешь приобрести это устремление.
2: Дай Бог, чтобы я мог так смотреть, так на товарищей. Вот я и говорю. Видеть их действия, получать от этого, или совершать какое-то действие, получать стремление товарища к духовному. Это не происходит естественным образом. Действия, да, когда я могу получить от них стремление к духовному, это какие действия? Но это действие найти точку в сердце товарища, где там есть полная самоотдача и преданность. И если только такое ты раскрываешь, на самом деле это может подействовать. И в этом есть нечто очень сильное. Почему? Потому что это настоящая вот преданность товарища, и не важно, что.
1: Да, это такая великая вещь, то, что напомнил я вас сейчас. Это на самом деле увидеть прекрасную точку в сердце товарища. И у каждого товарища есть такая особая точка, которую можно присоединить, увидеть, возвеличить. Я думаю, что действие, Рав сказал нам давно, ты можешь получить от группы, что ты отдаешь им. Насколько ты отдаешь, ты можешь получить от группы. И в таком состоянии это быть в полной отмене. Именно так. Прилепиться. И войти в эту буквально прозрачную чистую воду, очиститься.
2: Это особая группа. И всем важна цель. И все хотят выйти из любви к себе, войти в любовь к ближнему. И у всех есть вот эта проблема с этим. И все начинают с одного места. И поэтому внутренняя моя война против моей любви к себе, выйти из своей любви к себе. И я хочу видеть в каждом товарище, сколько усилий он делает. Точно так же, как и я. Да даже больше, чем я. И ценить так товарищей, видеть, насколько они великие, сколько усилий прикладывают, сколько подарков несут. И именно благодаря им есть вот это место, это замечательное, прекрасное место, которое распространяется на весь мир.
4: Шма Исраэль, Ашем Элокейну.

0: Здравствуйте все! Мы входим в наш дневной субботний урок. Это будет особый урок. Он состоит из нескольких частей. Прежде всего, мы прочитаем статью Рабаша, цель группы 2. Это одна из групповых основ, которые оставил нам Рабаш. А после этого мы сделаем что-то отличное, чем то, что мы делаем на дневном уроке. Мы посмотрим урок Рава, где мы сконцентрируемся на этой статье. И там есть очень много практических советов о нашей ежедневной работе, как мы можем улучшать ее. Давайте начнем читать статью цель группы 2. Десятках из первого тома Рабаша, 12-я страница. Когда мы закончим смотреть, мы посмотрим урок в записи Рава, и там продолжим урок. Итак, первый том Рабаша, 12-я страница, цель группы 2. Начинаем читать, пожалуйста.
1: Цель группы 2. И поскольку человек создан кли, который называется «любовь к себе», и в том месте, где человек не видит, что из его действия что-то выйдет для собственной выгоды, у него нет топлива, которое позволило бы совершить хотя бы малое движение.
0: А без отмены эгоистической любви невозможно прийти к слиянию с Творцом, то есть к подобию по форме. А поскольку это против нашей природы, нужно общество, чтобы все вместе были большой силой, и мы могли бы работать вместе, чтобы отменить желание получать называемое злом, так как оно не дает нам прийти к цели, ради которой человек создан.
1: Поэтому группа должна состоять из отдельных людей, которые придерживаются единого мнения, что нужно прийти к этому. И тогда из всех этих отдельных людей возникает единая большая сила, позволяющая бороться с собой, воевать с собой. Ведь каждый включает в себя всех. Получается, что каждый опирается на большое желание, состоящее в том, что он хочет достичь цели.
0: И для того, чтобы было взаимовключение друг в друга, каждый должен отменить себя перед другим. И это с помощью того, что каждый видит преимущество товарища, а не его недостатки. Но тот, кто думает, что он немного выше товарища, он не может уже соединиться с ними.
1: А также во время собрания надо быть серьезными, чтобы не выходить из намерения, ради которого они и собрались. Но из соображения скромности, что является тоже очень большим делом, было принято показывать наружу, что он несерьезен, но на самом деле в сердцах их был огонь пылающий.
0: Но для маленьких людей, по крайней мере, во время собрания следует остерегаться того, чтобы не устремляться за речами и действиями, не ведущими к цели, ради которой собрались, состоящей в том, что с помощью этого нужно прийти к слиянию с Творцом, а слияние, смотрев дарование Торы.
1: Только когда находится не среди товарищей, тогда лучше не показывать наружу намерения, скрытые в их сердце, и внешне быть как все, как сказано, скромно ходить перед Творцом твоим. И хотя на это еще есть более высокие объяснения, но и простое объяснение тоже очень большое дело.
0: Поэтому стоит, чтобы среди товарищей, которые соединяются, было бы равенство друг относительно друга, чтобы один смог отменить себя перед другим. И в группе должно быть, нужно особо следить за тем, чтобы не вошло легкомыслие, ибо оно разрушает все. Однако, как мы уже сказали, это должно быть внутренним вопросом.
1: Но тем не менее, когда присутствует кто-нибудь, кто не принадлежит к этой группе, не нужно показывать никакой серьезности, а внешне быть как тот человек, который сейчас пришел. То есть не говорить о серьезных вещах, а о том, что подходит человеку, который сейчас пришел. И он называется незваным гостем.
2: Yeah.
0: Хорошо, мы сейчас посмотрим урок Рава от 18 мая 2003 года на статью «Цель группы 2». В течение урока постарайтесь как можно больше впитать и подытожить, какие практические советы дает нам Рав в работе в десятке.
1: Отсюда мы видим из этой статьи цель группы. Поскольку человек создан с кли, который называется любовь к себе, и действительно каждый должен работать по отношению к группе и давать группе подъем. И вот этот вот подъем, где каждый обязан дать всей группе. И наш Рав пишет, что надо быть серьезными. Серьезно не то, что я там должен быть таким надутым, молчаливым, там я держу внутри цель, но я как бы эту цель реализую серьезным образом по отношению к группе. Внешним образом так, чтобы каждый мог впечатлиться этому.

0: עכשיו,
1: теперь, на более высоких ступенях, там люди уже сами как бы переходят из внешнего выражения, чтобы пробуждать друг друга к более внутреннему выражению с помощью мыслей и намерений. Поэтому он говорит, но маленьким людям все-таки во время собрания, хотя бы во время собрания, там надо остерегаться и не уходить за какими-то там пустыми разговорами. А люди, которые растут, то им уже не важно. Внешняя форма могут говорить о разных таких вещах, как бы более внешних, но внутри собираться в более внутренних вещах и передавать этот подъем группе друг к другу посредством мыслей, а не посредством внешнего выражения. Но это пока еще не для нас. Нам нельзя пока это делать. Это само потом придет. Мы впечатляемся друг от друга, от его внешней формы. И очень остерегаться не причинить вред тем, что как бы внешне так вот человек... Да, несерьезное вот это вот выражение внешне потом требует многих сил, потому что это как бы игра. А у нас отсутствие серьезности — это не игра, это наше внутреннее состояние. И нельзя это проявлять наружу. Что он пишет? Но тогда, когда находятся не с товарищами, тогда лучше не показывать наружу намерения, скрытые в их сердцах. Так, когда находятся с товарищами, тогда, да, тогда можно показывать наружу то, что есть в сердце. То есть всю серьезность к цели. Поэтому стоит, чтобы среди товарищей, которые соединяются, там было бы подобие друг относительно друга, подобие друг другу. То есть один может быть молодой, другой может быть уже там старожил, кто-то уже там ветеран, а кто-то новичок, но равенство, совпадение относительно цели, что там не было чужих людей, как он пишет. Он потом пишет, да, незваный гость. Если есть подобие по форме, тогда уже не важно. Это уже как на корабле или в лодке. У тебя там тысячу разных обязанностей, да, от больших до малых. Все они необходимы для того, чтобы плыть, идти. Поэтому надо позаботиться всем, да, чтобы поднимать дух. И если общая цель для всех них, то в этом они равны. Поэтому называются товарищи, а иначе не было бы группы. В группе каждый равен, все равны. И надо очень остерегаться также. На предприятии есть кто-то, кто там кричит. Да, есть такие, кто кричит. В группе запрещено вообще. Там нужна огромная работа, чтобы на самом деле видеть всех равными. Совершенно. Иначе не будет духа группы. Общей цели не будет у них. Теперь вы понимаете, насколько... Рав должен быть очень аккуратен с группой и давать им немножко свободу, да, не замыкать их на себе.
2: Что такое у нас легкомыслие? Это вещь относительно или это меняется каждый раз?
1: Легкомыслием называется все, что меньше, чуть даже меньше серьезности. Что значит человек серьезен? Серьезный человек, перед ним есть цель, и ради нее он все время и действует. Так? Ну, ты знаешь, да, внешне самый лучший пример — это Пинхас. Пинхас, все на него смотрят. Он все время в расчетах пишет, он все время, да, во внутреннем такой озабоченности. Да, внутренней озабоченности такой. Все вот так вот. И внешне он пример, что такое серьезность. Начинаешь его спрашивать, и он начинает так пробуждать всю свою систему, пока она не выдаст какой-то ответ. Это вот это называется серьезность человека. То есть человек замкнут на цель, и все время действует в этом направлении. Это может быть со смехом, и связь только с этой целью такая, что сейчас это определяет все мысли, все его действия. Ну, не сейчас, а вообще все время. Это называется серьезный. Теперь. На более высоких уровнях человек снаружи становится как-то меньше, поменьше, чем то, что у него есть внутри. Когда и почему? Потому что когда у него есть такая основа, фундамент, привычка, когда он связан с целью, совершенно свободным образом все время. Не то, что свободным, но это требует от него особых сил. Но привычка становится второй природой. Он уже по-другому не может. Не может по-другому. Для него кушать, пить, быть в разных состояниях в мире, неважно, что там, это все внешнее относительно тому внутреннему состоянию, которое в нем есть. Это он уже выстроил. И таким вот образом внешние выражения может быть уже как бы более свободным. И тогда невозможно на нем видеть, он действительно, о чем он думает, где он там находится. На Паребе это вообще невозможно было видеть. Он любил смех, юмор, анекдоты всякие, истории. А внутри было постоянное, очень высокое состояние. И тогда человек автоматически как будто бы сохраняет себя таким образом, что внутри находится в постоянном состоянии, а снаружи, может быть, даже в разных группах совершенно... То есть там уже совершенно другая работа, да, при подъеме Ахапа.
2: А отношения, которые были вчера серьезными, может быть, завтра стать ли легкомысленными?
1: Нет, мы должны проверять. Каждый, кто заботится о группе, чтобы она была серьезной, он вызывает в группе общую серьезность, и когда немножко спускается ниже, он всегда может восполнить себя посредством группы и сразу почувствует разрыв между собой группой, который обяжет его снова вернуться к этому. Это некий такой постоянный уровень, он все время растет, но это статично так. Когда ты уверен, что по отношению к этому ты можешь как бы существовать. При этом, если нет такого уровня постоянного в группе, так это никто не знает, где он находится, бежит от одного ощущения к другому и вообще. Состояние совершенно зыбкое.
2: Что такое действие в группе?
1: Ну, групповые действия — это или учеба, чтение, вот такие вещи, которые мы делаем, что мы хотим с помощью этого как раз пробудиться вместе. Это групповое действие. Наша учеба тоже это групповое действие. И очень сильное. Это, собственно, кульминация всей подготовки. Это сейчас должно найти свое выражение. Когда мы читаем, учимся, мы притягиваем окружающие света, которые устанавливают для нас Бааль ха-Сулам. Мы сейчас, скажем, будем изучать учение 10 сферот. Так из тех мест, которые мы сейчас изучаем, Бааль ха-Сулам определяет эти места, и как он подает их нам. Мы оттуда, и в том же процессе, как он определил в своей книге, мы оттуда привлекаем окружающие света. Это как он дает нам программу развития. Если мы изучаем по его книге, и откуда, с какого уровня, и также в каком процессе входят света и воздействуют на нас. Окружающие света. А мы со своей стороны только лишь должны привести вот эту силу притяжения этих светов, притягивать их, тянуть их из тех мест, там, где они находятся, и где он был во время, когда писал. Ну вот так. Кроме учебы, все остальные действия, они предваряют учебу. Предваряют учебу. Поэтому, когда мы... Где там Сенька? Когда мы были в Америке и встретили там... Тот, кто отвечает у Берга, да, за русскоязычную публику в Лос-Анджелесе, где это было? В Лос-Анджелесе, да? Но фильм-то уже есть, да? Я говорил с ним там в ресторане, и я говорю ему, мы можем к вам присоединиться, никаких проблем. Институт, не институт, какая нам разница? Давайте мы будем у вас преподавать, только условия. Это будет бесплатно. Нет, вы можете брать деньги, конечно, но мы не будем брать. Это одно. И второе, учиться мы будем по первоисточникам. Если я не привлекаю света с первоисточников, да, ни Бааль ха-Сулам, ни Бааль ха-Сулам, ни Рабаш, ни Раби Шимон, ни Ари, то откуда придет окружающий свет? Я должен учиться по первоисточникам, приготовить себя с помощью учителя, рава, группы. Это все нормально, но потом окружающий свет. Только такая большая сила, да, только душа Раби Шимона, Ари или Бааль ха-Сулам могут это обеспечить. Это то, что я сказал. А если не первоисточники, тогда что? Просто так, что философия, какие-то истории, которые любой может написать. И поэтому ты видел когда-нибудь, чтобы мы учились не по первоисточникам? Нет такого. Можем что-то там изучать, да? Когда-то я писал там тоже. Да нет, мы никогда не учили. Это хорошо, как бы, чтобы пробудить себя, может быть. Да, или как-то выстроить там что-то, что непонятно, чтобы было больше связи с учебой. Ну, конечно же, только первоисточники учения 10 сфер. Вот, никогда он не станет... Да, тем, что его можно заменить чем-то. Нет, будем учиться из него. Такие окружающие ты не возьмешь ниоткуда.
2: Может ли товарищ вывести другого товарища из чрезмерной серьезности, как кажется ему?
1: Конечно, это возможно, что один товарищ приведет к тому, что вызовет падение. То есть выход из серьезности, да, другому. Нет ничего проще. И нет ничего опаснее. Можно ли к этому прийти за полгода? За полгода к этому прийти? Да ты чего? Такое ощущение очень разрушительное. Такое отношение очень разрушительное. Ты убираешь весь подъем. Что тебе надо от группы? Подъем. А он это приумаляет. Ну, что такое? Глупость это все. Это не глупость, это внутренняя подготовка, это внутреннее отношение к цели. Если такое есть в группе, надо убрать это и человека этого, и вот это устремление как бы. такое легкомыслие привнести. Да нет. Вы знаете, как каждый сейчас в несколько слов, в 10 секунд можно опустить состояние и превратить группу во что-то другое. Не то, что я, да любой. Нельзя с этим соглашаться никоим образом. Когда я начал учиться у Рава, ну, примерно, ну, после, может быть, 2-3 месяцев, спрашиваю, ну, я спросился, так мы разговаривали с Менахином Эдельштейном. Он же пожилой человек, жил на Райнесе напротив нас. Он был на 3 года даже старше Ребе. Когда я пришел, ему было уже около 80. Так я его спрашиваю, и когда же? Он говорит, знаешь, еще чуть-чуть совсем, вот. И это мне помогло. Потом я говорил с кем-то другим. Как его там зовут? Не, хороший парень, помогал много. Я бывал у него, когда приезжал из Реховата на субботы. И так вот спросил его, он говорит, да кто может этого достичь? Это 20-30 лет работы. 20 лет работы, может быть, получится, может, нет. И он как... Да, у него, его дед был великим.
0: Лембергер.
1: Это большой ученик Бальсулама. Там было 5-6 человек уже постигших среди всех учеников. Он был один из них. Он был его внуком. Но кроме того, что он внук, ничего больше другого. Ну, внук. Пел очень красиво. Ну, обычный такой человек. Он мне говорит, я прихожу к Ребе и говорю, ну чего, ты знаешь, да? Что тут происходит-то? А что он говорит? Я ведь всего это был 2 месяца, 2-3 месяца. Человек этот родился здесь. Он всю... Его дедушка здесь, отец здесь, все от Бальсулама. И смотри, что он мне говорит. Ребе хотел его выкинуть. Да и вообще, начать не знаю, что там переворот. Настолько я даже... не забуду вот этой его реакции. Как это можно так сказать? Да еще новичку? Да еще кто говорит? Да кто он такой? Что он понимает-то? Он что, прошел это все, все эти этапы, чего-то достиг, он что-то знает? Это было... Ну, ладно, это... Я быстро прошел все это, но я помню это как... Это запрещено слышать. Цель должна быть такая. Через секунду все, я все постигаю. Вот так. И все время только так. Таким образом ты притягиваешь Макефим. Окружающий, если ты можешь потерпеть, ну так терпи еще. Тогда терпи. Это не называется ман. Да.
2: В любом состоянии, неважно каком, в любом состоянии я должен как бы...
1: В любом состоянии. Нет, но это же не должно быть просто такое напряжение, да, в этих состояниях. Это должна быть заряженность, что только вот это в жизни. У тебя есть такие состояния? Ты можешь быть все время внутри. Это не должно тебе мешать там, учиться, работать, да вообще ничему в жизни. Если мешает, значит, как неправильно там все организовано. не может быть духовное вообще по жизни ни в каком состоянии, чтобы оно было против материального. Оно должно облачиться прямо как перчатка. Во всех действиях, знаешь, как духовное — это рука, а материальное — это как перчатка. Во всем по жизни может одеться очень здорово. А если это не произошло, значит, это еще не организовано, не устроено. А если ты видишь, что не получается, оставь эти внешние состояния, крайние состояния. Попробуй подойти к ним как-то иначе. То, что вы сейчас сказали, если духовное не облекает прямо как рука перчатку в материальном, то есть что-то устроено неправильно. Проблема здесь в моем отношении к духовному или в моем отношении к материальному? Где проблема?
2: Проблема, если не то, что духовное не облекается точно в материальность, проблема не в отношении к тому или к этому, а как связать их между собой. А связать их между собой — это когда мне недостает увидеть, что эти состояния духовные и материальные я получу из того же источника, у которого там все объединено без всякой разницы. Этого пока что нет. Это может быть на очень высоких уровнях тоже. И я также видел по Рэбе, он не может говорить с другим. Раби Шимон вдруг сжигает там кого-то. Просто скажем, что приходит ко мне человек на прием, рассказывает мне что-то, я не могу его слушать. Он меня раздражает. Зачем? Что? Почему? Это называется, что я действительно нахожусь в состоянии, где могу облечь одно другое.
0: זה ממש...
2: это не

0: Важно. Это буквально на всем протяжении пути, пока не будет полного облачения. Неважно, в каких случаях. Может быть, большой каббалист, и в каком-то и с ним что-то происходит в этом мире. У Рабаша он не мог слушать ни лишнего слова. Знаешь, по телефону он говорил 10-15 слов, как будто каждое слово стоит миллион долларов. Знаешь, чтобы покороче. Да, нет, давай, ну. Не здравствуй, не до свидания, ничего, вот так вот.
1: Бальсулям пишет, что чтобы было взаимное включение друг в друга. Вы видите достоинства товарища, а не недостатки. Что это такое?
0: А где это написано?
1: Ну вот тут начинается на 145-м, чтобы было взаимное включение друг в друга.
0: 125-я страница в нашей стране, статьи. А чтобы было взаимовключение одного в другого, одного от другого, каждый должен отменить себя перед другим. В этом вопрос или дальше? Что?
1: Вот что такое правильная отмена себя?
0: Где написано «правильная»?
1: Ну вот написано, благодаря тому, что каждый видит,
0: Так вот, а это происходит благодаря тому, что каждый видит достоинство товарища, а не недостатки, да? То есть я должен извлечь из себя, может быть, у тебя есть какое-то достоинство, 99% недостаток, ничего хорошего, кроме одного. Что это за одна хорошая вещь?
1: Стремление к цели.
0: О, это для меня хорошо, я должен найти в тебя. Может быть, у тебя есть еще тысяча хороших вещей, но они мне безразличны, я выбираю только это. Это для меня хорошо. То есть все проверено, отмерено, да? И выяснено, как это говорится. Отсортировано. Только согласно цели. Ты можешь быть хорошим парнем. У тебя есть изобилие хороших свойств. Для меня они просто не существуют сейчас. Я хочу соединиться только с этой точкой в тебе. А в другом, да, может быть, нет всех этих вещей. Точка, та же точка. И это благодаря тому, что каждый видит достоинство товарища, а не его недостатки в целенаправленном виде. Однако тот, кто думает, что он немного выше товарищей, что значит немного выше, что есть у меня больше, чем у другого, для чего мне объединяться с другим, так мне нечего в нем найти, нечего взять у него, он уже не может объединиться с ними. Зачем? Да? Все. Теперь, если человек растет правильно, так в любом состоянии он видит, что только это свойство. Точка в сердце, в каждом, которая есть в каждом. И она нужна ему. И он видит это в каждом.
1: А что значит расти правильно, оставаться при этом в отмене себя? Ну все же, приходят такие состояния, когда ты такой большой.
0: Состояние большое, когда приходит, чтобы показать тебе, что ты должен исполнить то, что он здесь пишет в этой фразе. А что ты думаешь, если бы у тебя не было иначе, зачем бы он это писал? Если это не происходит, не говорили бы об этом?
1: А как можно аннулировать желание получать?
0: Как можно увидеть желание получать?
1: Отменить.
0: Отменить желание получать, как это возможно. Зачем? Это вся моя жизнь. Если я отменю желание получать, я не смогу сдвинуться с места, я умру. Желание получать не называется злом. Злом называется то, что я работаю с ним, да? Ради себя. Не делая расчетов еще с кем-то, кто находится в реальности, с Творцом. Так здесь группа должна мне помочь. Учиться тому, что есть Творец.

0: 1000 наслаждений могут быть у меня в этом мире, которые привлекают меня, мое внимание. Я должен прийти к состоянию, когда для моего желания получать источником наслаждения самого большого из всех остальных наслаждений будет Творец. Больше всех. Так для чего мне убивать желание получать? Увеличивать его и направлять его к Творцу. Это то, что я должен делать. Это называется временем подготовки. И каждый раз мне дадут большее желание получать ко всяким другим вещам, а я должен на это, над этим выстроить желание получать, чтобы это большое желание получать, и из всех этих источников наслаждения направить к Творцу, чтобы я наслаждался от Него. Вот и все. Я должен произвести эту селекцию. Притягивает меня то и то, и то, и то. Нет. С помощью группы сделать промывание мозга, что Творец предпочтительнее. Вот и все. Что?
1: Творец важнее?
0: Чтобы Творец был важнее, я могу больше заработать.
2: На.
0: Это то, что мне нужно. Стремиться к нему как к самому большому источнику наслаждения. Это называется «пока не смогу спать». Пока не дает мне уснуть. Тогда я тянусь к нему, окружающие света приходят и делают возможность получить очарование святости, что здесь есть превращение в радиодачи. Тогда я начинаю думать о нем, любить его, не только себя, из него, но его тоже. Это уже чудесное средство. Мы не знаем, как это действует, как из первой стадии выходит вторая стадия, в четырех стадиях прямого света. Свет, который приходит, действует таким образом, даже окружающий. Так для меня сейчас есть простая работа, чтобы группа меня убедила. Сам я не могу, чтобы группа убедила меня, что Творец больше всего этого мира. Мне стоит быть на связи с Ним, приближаться к Нему. По сравнению с тем, чтобы приближаться к остальным всем источникам наслаждения в этом мире. Почему я не могу развести эту работу сам? Для чего мне группа? Потому что вещи в этом мире скрывают от меня Творца, я тянусь к ним. А точка в сердце моем — это только точка. Он не дает мне большее раскрытие, чем точка. И говорит, что остальное мое раскрытие, подъем от меня, впечатление от меня, ты можешь получить только от точек сердца твоих товарищей. Я должен через них, через группу, привлечь больше воодушевления, чем есть мое. Когда все воодушевление от группы, которое я получу от него, это будет больше, чем этот мир привлекает меня. Вот и все. Нет здесь ничего, чтобы вышло из рамок простого расчета. Да.
1: Что такое групповая подготовка к уроку?
0: Правильная подготовка к уроку? Групповая. Это когда мы сидим вместе с одним намерением, чтобы извлечь какое-то действие одно. Да, общее вместе. Из одного источника, чтобы это пришло к нам с помощью нашего общего желания, и мы привлекаем это к нам вместе, все.
1: Так какое действие подготовки надо делать?
0: Действие подготовки не знаю, но представь себе, что есть нечто сверху, у каждого есть веревка. Если мы все потянем вместе, мы сможем опустить это ближе к себе. Еще немного, еще. И так это, ну, представь себе, а простое действие, нет в нем ничего. Духовно это просто, это нам кажется, что это сложно. Понимаешь? Тяни и все. Тяни, как за веревку. Так подготовка, теперь ты понимаешь, подготовка к уроку, когда мы связываем

0: между собой, почувствуем эти нити, и что эта работа будет совместной. Да? Все это подготовка к уроку.
1: Это в мыслях?
0: Это убеждение, внутреннее убеждение с помощью группы, групповое согласие того, что мы делаем. Да.
1: Если я нахожусь в состоянии, когда нет у меня воодушевления, или товарищ прям в таком состоянии сонном, пассивном, если я беру это состояние к себе, связываю его с собой, чувствую его, это уже действие, как бы отдача, групповое или что-то еще. Этого достаточно, что я беру на себя, ощущаю, или нужно еще что-то? Ну, кроме материального в этом мире.
0: Нет у меня ответа на вопрос, что нужно делать товарищу или между товарищами. Это просто как жизнь. Это тысяча возможностей, вариантов, подходов. Цель, которую ты хочешь достичь с помощью этого, она определяет, как это возможно. Возможно написать книгу о поведении в жизни или о случаях, которые мы проходим в жизни. Подход. Мы выясняем подход, а дальше уже все не важно. Да?
1: А насчет совместной работы в группе. Почему нужно, чтобы был бы правильный вес всяких внешних действий? Какая должна быть цель?
0: Цель всех действий в группе должна быть в конечном счете направлена, сосредоточена на одном итоге. Мы приступаем к учебе, и во время учебы мы не должны забывать, что учеба, она направлена на цель, то есть не сама книга и мудрость, которая там цель, а мы притягиваем силу свыше посредством того, что учимся, и эта сила должна всех нас поднять к нему, к тому источнику, откуда приходит свет. Мы притягиваем свет свыше, а он должен поднять нас наверх. Если человек думает об этом на протяжении времени учебы, он выполняет условия о намерении по количеству и качеству, и тогда действительно за короткое время это воздействует на него так, что поднимает его над Максовым, он продолжает дальше. Наш источник находится в конце исправления. Оттуда мы с помощью наших первоисточников, Бальсулама, привлекаем света и можем подняться до этого места. И всегда, всегда действия они такие. И до Максома, и после Максома. То есть после Максома они более выяснены для человека. Он знает, он немного понимает больше эти силы, он находится с ними в каком-то виде уже соединения, есть у него уже личное ощущение, где он находится и как он действует. В индивидуальном своем обращении к каждой силе из всей совокупности сил, которые влияют на него, это выясняет ему органы его души. Есть у него уже ощущение внутри, что его общее отношение к Творцу поделено, скажем, на 10 частей, и как он работает с каждой частью в особой взаимосвязи с Творцом. Это уже начинает быть парцуфом. Но не важно, что есть какой-то парцуф, это уже работает в том же виде, когда он привлекает свет, возвращающий к источнику. Назови его Рапсак, неважно как. И этот свет затем, когда исправляет его, наполняет его, это уже зивук дака, подъем к высшему. Это не важно, как мы изучаем. Но это тот же принцип, нет другого.
1: А как правильно использовать внешние действия, чтобы они были бы как внутренние? Есть, мы же делаем много действий.
0: Мы должны делать проверку, какие наши действия правильно работают или неправильно. Пришли мы до урока к состоянию, когда мы готовы изучать только это и этого, только не забывать. Может быть, что читаем страницу и ничего не помним из нее. И не понимаем даже там ничего. Это не важно. Прежде всего намерение. Я учусь ради этого. Если из каждой странички ты прочитаешь одно предложение, хотя бы на 10% сможешь сконцентрироваться на нем, неважно. Величина намерения определяет приход окружающих цветов. А если нет намерения, ты можешь 1000 листов прочитать и запомнить, и не привлечь ни одного грамма силы света, и будет у тебя только мудрость, и останешься гоем. Мудрость в народах верь. Все. То есть только от величины стремления привлечь свет ко мне, чтобы он привлек меня к себе. Да.
1: Намерение должно быть так же, как и решимо, потребность величия Творца.
0: Намерение — это и есть то самое решимо, по сути дела. То есть намерение — это сила, которая включает решимо, и мне, но мне нужно из величия низости. Но нет сейчас смысла этого объяснять, потому что это разъяснится само по себе. Намерение — чтобы призвать ту самую жажду, потребность к силе, чтобы она пришла ко мне, исправила меня и привела меня к цели. Это то, что я хочу. То есть учеба — это средство. А цель — это по-настоящему цель. Да.
1: Если я с этим работаю, и хочу увидеть отношения товарища.
0: Это уже детали, да.
1: Как личное усилие человека, достаточно ли этого для объединения с группой? Надо возобновлять это во время объединения с группой?
0: Во время урока. Не настолько думать об объединении, о группе, о всяких вещах. Во время урока должен быть один фон, что мы вместе сейчас выполняем действия, что мы хотим эти окружающие света, да, чтобы пришла ко мне сила свыше, изменила меня, исправила меня и приблизила к цели. Все. Это относительно того, что наверху и по отношению к нам, что мы вместе это выполняем. Как в атаке, как в бою, когда мы идем вместе. Есть у меня ощущение, что ты со всеми вместе, и ты сам тоже производишь это действие, верно?
1: Что значит притягивать силу исправления? Да, скажем...
0: Потом поговорим, это уже из опыта, да. Ну, это тоже не сейчас, но это, да.
1: Цель работает вместе с желанием понять то, что написано, или только...
0: Цель работает вместе с желанием понять то, что написано. Мне нужно также соединиться с текстом, но не так, чтобы соединение с текстом перечеркнуло цель и устремление к ней, и вообще подход к тексту как к средству. Нет. Ну и то, что я его хочу понять, это тоже средство, потому что я хочу понять, как это действует на самом деле в духовном, то, что я изучаю. Я хочу войти в это. Это тоже называется, что я тянусь к цели. Да? Но если я не могу таким образом, не нужно. Много раз я спрашивал Рэби, я совсем не способен. Были такие состояния, не способен также думать о цели, об окружающих светах, о том, как они меня притягивают, и неважно, как выразить это внутреннее напряжение. Да? Вместе с этим учиться, он говорит, неважно. Сколько строк ты слышишь? Это в полном порядке. Прошло 2 часа, услышал несколько строк, но все время ты входил, выходил, ходил, выходил с намерениями, и то, что мне нужно от учебы, это действует. Ладно.
2: Ну,
1: мы сейчас слышали урок Рава, слышали много советов. То, что мы сейчас сделаем до конца урока, да, то, что у нас осталось, сейчас будет семинар, и мы хотим, чтобы каждая десятка подвела итоги. Да, все советы, то, что слышали, я записал. Естественное состояние — это несерьезность, поэтому нельзя вовне это проявлять, несерьезность. Как раз во внешнем обществе каком-то нельзя как бы выражать серьезность. И там ты должен быть как все. Скажем, еще вот такой совет. Рав дал пример, как он пришел. Да, кто-то ему там сказал, да, ты достигнешь цели через 2 недели, а другой сказал, через 20 лет. Да, у нас скоро конгресс, региональный конгресс, и там мы встретим много новых людей от нескольких месяцев и нескольких лет на пути, поэтому надо быть очень осторожным и соблюдать эти советы. Еще много-много советов. Поэтому что мы сейчас делаем, это семинар, 6 минут, и каждый, кто что помнил, желательно также записать это, чтобы у нас это было. Ну, конечно, лучше писать на сердце, но давайте, 6 минут.
0: В конце урока Рав сказал, трудно сохранять напряжение в течение урока. Даже если помнишь 2 строчки, но стараешься быть все время в правильном намерении, достаточно, нужно все время стараться.
1: Продолжение того, что Михаил сказал до этого. Каждый должен давать группе подъем, воодушевление, вдохновение. Рабаш пишет, должны быть серьезными, имеется в виду не серьезную физиономию строить, а важность цели, и чтобы каждый мог этому впечатляться. Вместе с этим надо остерегаться, не показывать недостаток серьезности. У нас недостаток серьезности — это наше настоящее внутреннее состояние. Если ты показываешь это товарищам, то это вред, который потом очень трудно исправить.
0: Мы должны помогать друг другу, увеличивать стремление к Творцу больше всего, что есть в этом мире, потому что это самое большое наслаждение, чтобы мы взорвались просто от такого стремления.
1: Равенство в группе, он подчеркнул, это с точки зрения важности цели. Меня не интересуют какие-то его свойства или характер его, и что-то там есть, там это во благо или во зло. Нет, только точка в сердце товарища, только стремление, которое есть в сердце товарища. С этим я соотношусь, и этим я отношусь равным образом к каждому товарищу.
0: Я слышал, что легкомыслие — это немножко меньше серьезности. Нужно заботиться о духовном товарище. И здесь, даже если есть легкое отклонение у меня, так на самом деле заботиться, чтобы передать это дальше. Буквально вернуть к состоянию, как оно находится в духовном. И это цель всех наших действий. В конечном счете, Рав сказал, что это направлено на один итог. Мы направлены в учебе не достижения знаний, а направить свет, возвращающий к источнику себя.
1: Я тоже продолжу тему легкомысленности. Надо иметь особую чувствительность. Мы сказали, приходит новичок, а ты можешь быть слишком серьезный, тогда он будет смеяться, да. И тут можно убрать ему эту серьезность, уменьшить. Надо быть очень чувствительными. Мы собрались, чтобы в прийти в духовное, да, и чтобы клетка не разбилась.
0: Мы также слышали, вся методика проста. Все, что нам нужно, это привлекать свет и стараться, чтобы быть направленными на это. И до Максома Раф объяснил, и после Максома это так. Может быть, называется иными именами, есть разные другие действия, но мы в конце должны объединиться и привлечь свет.
1: Еще то, что касается серьезности, я сказал, что нет ничего проще, но с другой стороны опаснее, что товарищ может вызвать недостаток серьезности. Есть такой товарищ, который вызывает недостаток серьезности, надо выкинуть его и вообще изгнать вообще все такое устремление в группе. Цель должна быть такая. Вот через секунду, вот в эту секунду я постигаю. И тогда ты привлекаешь окружающие света. А то, что касается того, что Рав сказал, что через 2 недели, да, он все постигнет. Ну, а другой сказал там 20 лет, а и вообще, кто знает.
0: После того, как мы увеличиваем друг другу страсть к связи с Творцом, мы приходим на урок и привлекаем. Рав сказал, что у каждого веревка нить, и все мы привлекаем, притягиваем вместе свет, возвращающий к источнику сверху.
1: С точки зрения урока, Рав еще говорил о подготовке. Насколько важно производить подготовку к уроку, и какое мое намерение, к чему я должен прийти на урок, и этим я привлекаю окружающие света. Тут тоже надо приложить усилия. И также он говорил о важности, да, учиться из по первоисточнику, а не откуда больше. Рабаш, Бальсуля, Марии, Рашби. Это и есть первоисточники. По ним мы учимся. Это важно.
0: Да, подключиться к стремлению товарищей. Как Тарав сказал, что это выполняет все условия нашей учебы. И если нет у меня стремления, спросите у Творца, стремиться к желанию. Нет этого в природе, но это стремление привлекает хорошую силу отдачи.
1: Он добавляет также по поводу первоисточников, что те каббалисты, которые постигли и прошли путь, конечно же, надо держаться за них.
0: Да, может быть, вернемся к веревкам. Что они делают, что с ними делать? Просто тянуть, ничего сложного. Есть веревки, тяните еще, еще, притягивайте к себе. Так мы должны стараться вести себя и действовать все время, привлекать еще больше, немного, и в конце придем к этому. Хорошо, так сейчас мы хотим немного продвинуться к вопросам. Каждый, у кого есть вопросы, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов, тяните руки здесь, в зале. Выставляйте знаки вопросов. Ну, хорошо, Рахели, пожалуйста.
1: А Рав сказал, мы все равны относительно цели. Сейчас все десятки, да, кульминация. Бери, Юдит. Мы все равны относительно цели, есть ступени. Как эти две вещи идут вместе?
0: Как раз интересно, что перед уроком мы были на встрече десятки и говорили немного о главе десятки. И там мы как раз говорили о том, что есть две крайности в этом упражнении. С одной стороны, ты должен быть главой десятки, который ведет десятку в течение недели. А с другой стороны, для того, чтобы быть такой главой, тебе десятка должна сделать этой главой, чтобы быть главой на этой неделе. И эта взаимность, которую мы создаем между нами, она как раз создает это равенство. Может быть, на этой неделе я не глава десятки, но я в усилиях сделаю товарища, чтобы он был главой надо мной. И тогда, когда я буду главой, другие товарищи будут делать эти усилия, и мы будем в таких взаимоотношениях, чтобы мы были в равенстве между нами.
2: Кен.
0: Да.
2: Микрофон.
0: Микрофон передайте, пожалуйста.
2: Рав также говорит, что в группе не говорить, если не говорить, то как же мы будем распространять? То есть, имеется в виду не в группе, а во внешнем обществе.
1: Нет, не то, что не говорить. Скажем, ты умеешь говорить. Но есть ситуация, когда ты хочешь услышать. Большая часть людей говорят даже, когда я слышу, чего не хотят. Поэтому мы советуем. Есть очень мало тех, кто умеет говорить. Есть очень мало, кто умеет говорить, когда с другой стороны хотят слышать. Поэтому всегда надо дать или книгу. Но если кто-то интересуется и хочет тебя слышать, и ты можешь, и ты имеешь право говорить, конечно, ты будешь говорить.
3: Слышно, да? Да. Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогие подруги. Мы приветствуем вас из Бишкека. Тут нас собралась бишкекская местная клей, плюс друзья из Казахстана. И мы бы хотели задать вот такой вопрос. Вот мы слышали из урока с Рамом, он сказал вот такую фразу, что нужно увеличивать свои желания получать, направляя его к Творцу. Вот как вот на практике увеличивать нам и не бояться увеличивать свое желание получать вот именно в группе и на практике?
0: Желание получать, оно растет, хотим мы того или нет. По мере того, насколько мы вкладываем в наш путь, естественным образом то, что произойдет с желанием, оно вырастет, пока не достигнет величины всего творения. И вы не должны производить собственных действий, говорить, что я хочу увеличить свое желание получать. То, что вы вкладываете в духовное, и на вас действует свет, возвращающий к источнику, вы работаете в десятки, вы увидите, что естественно, соответственно, этому увеличится желание получать, и тогда нужно будет преодолевать его для того, чтобы выполнять действия исправления. Да, есть у нас женщины Европа 5.
4: Добрый день, большое спасибо, Раф. В самом начале урока, это была минута где-то 16-я, примерно говорил о необходимости постоянного уровня в группе, то есть десятки, чтобы она не распылялась в разные стороны. Вы можете уточнить, о каком этом постоянном уровне идет речь?
1: Да, в начале урока Рав объяснил, что чисто естественно наша форма — это несерьезность. Вот свойства отдачи, любовь и объединение не могут быть серьезными в нашем желании получать. Поэтому таким вот образом я никогда не серьезен. Поэтому мы всегда играем. Когда я прихожу в группу, это всегда усилие. Как я сижу, что я говорю, как смотрят на меня. Я всегда должен играть, как будто бы мне это важно. Потому что чисто естественность, я проверю, мне это не важно. Да быть этого не может, что мне важно, я же не исправлен. Поэтому игра — это самая важная вещь. Мы измеряем этим, насколько мы играем, насколько нам удается брать силы, примеры друг от друга. Это называется серьезностью. Но если уже в моем желании я уже серьезен, но это уже я исправлен, тут уже нечего делать.
0: Рав тоже в начале урока отнесся к вопросу о легкомыслии. И когда он коснулся этого, он сказал, что именно в работе в группе и в работе в десятке все, что не продвигает нас к цели, все, что не делает цель более возвышенной в наших глазах, называется легкомыслием. Поэтому здесь серьезность, которую мы должны показывать все время и смотреть, что мы приносим в десятку, насколько
5: насколько маленькие действия, они именно подталкивают десятку и не отклоняют их в других направлениях.
1: И как раз во внешних сообществах, там я не должен быть серьезным. Почему? Потому что они не поймут. Если мне надо быть серьезным в любви, объединении, все смеяться будут. Тогда я тоже получу от них этот фидбик. Понимаете, во внешнем обществе я что буду говорить о любви, об объединении? Смеяться надо мной будут, и я начну впечатляться ими. Поэтому и там я должен быть как все. Говорят о футболе, деньгах, политике. Ну и все, все понятно.
5: Да, Шули.
2: Как извлечь максимум из урока, чтобы это исправило меня?
5: Прежде всего, с хисароном, с которым приходишь на урок. И мы сейчас слышали урок. Был там очень практический совет, что человек, прежде чем приходит на урок, он должен посмотреть, с каким намерением приходит на урок, что хочет извлечь из него. Даже в малых вещах. Знал ли я, какую статью мы собираемся читать? Был ли урок записи во время урока? Будет ли, и с чем я приду на урок, чтобы урок подействовал на меня. Потому что можно прийти на урок, да? И тогда что будет, то будет. Но в соответствии с этим и результаты урока будут такие.
1: Скажем, ты в аптеку пришла. Ты же знаешь, что тебе нужно? Ты же не начинаешь думать, а что мне нужно-то? Ты четко знаешь, какая твоя потребность. То же самое здесь. Человек пришел на урок, и у него ничего не болит. Но так вся его жизнь, как и сейчас было сказано в уроке, вся жизнь — это подготовка к уроку, это как аптека. Ну а если нет, тогда нужно что-то с этим сделать.
2: Можно продолжить? Если я знаю, что есть что-то во мне, что я хочу попросить у Творца, чтобы он исправил это во мне, потому что это мешает объединению в десятки, правильно ли прийти с этим на урок и начинать копать внутри, или просто просить Творца исправить, и он там уже знает, что нам?
5: Прежде всего, когда приходишь на урок, нужно делать все, чтобы быть на уроке и находиться в его потоке, что, через который Рав хочет нас провести. Это самое важное, потому что он проводит нас через теперешнюю духовную ступень. И то, что находится на сердце, это именно та молитва, которая есть, хочет ты того или нет. И поэтому можно здесь найти, что мешает в работе в десятке. Так работать с двумя крайностями. С одной стороны, над сердцем мы не хозяева, и сердце чувствует и реагирует, и все, что на сердце, это наша молитва. А с другой стороны, оставь все, чтобы находиться сейчас в потоке вместе с Равом в уроке и получить то, что именно он хочет дать, и то исправление, которое необходимо. Да, есть у нас очень особое собрание женщин Владивостока. Пожалуйста, вы на целую неделю собирались. Послушаем вас.
6: Добрый день, дорогие товарищи и подруги. Мы собрались здесь казахстанской, московской, магаданской, сахалинской группами и хотим задать вопрос. Исходя из этого урока, в чем я отменяю себя перед товарищами?
1: Ну, отмена — это сложное такое понятие. По большому счету есть много форм отмены. То есть, в принципе, тем, что ты сейчас или товарищи собрались, они уже совершили действие по отмене. Отмену где-то они отказались от чего-то, от денег, время. Это что касается материального. Когда я уже приехал туда, я тоже должен теперь отменять себя, чтобы слышать Рава, слышать товарищей. Да, я уверен, что у вас там было много семинаров. Это тоже отмена. Потом, чтобы услышать, я должен возвеличить товарища. Значит, я услышать не смогу. Не могу услышать его советы. То тоже надо отменить себя. То есть способность слышать — это тоже форма отмены. То есть атмосфера, само окружение, это там присутствие там требует отмены эгоизма. потому что эгоизм по определению не согласен с тем, что тут происходит. Говорят, там 12 часов ночи, а вы там, значит, вы отказались от сна, да? Тоже вид отмены.
5: Спасибо за пример отмены. Да?
2: Все-таки, как уточнить направление в серьезности? Допустим, в нашей десятке хорошей атмосферы, такие юморы, еда и в то время в семинарах даже какой-то циничный юмор. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, подруга, которая очень такая строгая, которая очень хочет, чтобы все было серьезно, и там прям боимся дышать. Да вот как действительно следовать согласно вашим советам и советам каббалистов, чтобы все равно держать теплую атмосферу?
5: Главное, чтобы в собрании не было легкомыслия, чтобы это не уводило от цели, ради которой собралась десятка, да? И в естественном виде, когда мы собираемся вместе в десятке на какую-то встречу, у нас трапеза, мы объединяемся, и, может быть, выпиваем что-то, проводим семинар и так далее, это улучшает атмосферу, облегчает ее, и мы не должны быть просто роботами в этой ситуации. Все, чего от нас ждут, это определить для себя все время цель, для которой мы собрались. Если наше собрание — это для того, чтобы в результате этого мы продвигались в духовном, мы увеличили наше желание к Творцу, прекрасно. Есть благословение такому собранию, но если мы собираемся и хотим как раз что-то другое получить, чтобы нам просто было хорошо, тоже нормально, это нормально. Но в отношении цели не будет духовной пользы, поэтому здесь нужно все время проверять, что мы делаем, насколько наше собрание направляет именно на то, что мы возвеличиваем наши духовные желания.
1: Я добавлю. Есть внутренняя серьезность, а есть внешняя. Зависит от самой группы, от десятки зависит. Должна быть внутренняя серьезность, это точно. Если десятка уже работает давно, способна даже работать даже с юмором, быть серьезным при этом, это хорошо. А если нет, тогда и внешне тоже надо держаться серьезности. Зависит уже от самой десятки, то как вы уже будете устанавливать.
7: Шаббат шалом. Дорогие товарищи, скажите, пожалуйста, как правильно отменить желание?
5: Шаббат шалом, друзья. Скажите, пожалуйста, как правильно отменить желание получать для себя? И когда ты пытаешься отменить это желание получать, оно еще больше растет. И приходят все больше дополнительные желания. Можете ли вы дать практические советы, что делать, как работать с этим правильно в таких случаях?
1: Да, мы не можем отменить, аннулировать желание получать. Это не психология. В психологии как-то пытаются совершать разные действия, а мы можем только признать с помощью света, который мы привлекаем, насколько наша природа, наше желание получать мешает достичь цели. И тем, что я узнаю это и познаю это как зло, я могу обращаться к Творцу. Это называется привлечение света. Я прихожу на урок, привлекаю свет. То есть результат того, что я привлекаю свет на свое желание получать, я начинаю все больше и больше познавать в нем зло. И как результат этого я могу все больше и больше обращаться к Творцу и быть на связи с ним. Не то, что я сам могу отменить желать получать. Быть такого не может.
5: Перейдем к Турции один.
8: Тодарова, шаббат шалом. Равдан дойдем, что киши алма арусуну бьютуп и ярдана йретмеси лазым. Киши лазым, хэм алма арусуну бьютчек.
1: Я услышал от Рава, что человек должен увеличивать желание получать и направить его на Творца. Так как же человек может сказать желание быть в желании получать и вместе с этим направлять его на Творца?
5: Так как мы говорили раньше, увеличивать желание получать — это не действие, которое человек сейчас совершает. Я сейчас увеличиваю желание получать. Воздействует на тебя свет в результате твоего вклада в духовный путь. И одна из вещей, которая происходит, с одной стороны, растет желание к духовному, а с другой стороны, желание получать. Это всегда будет происходить, всегда. Это не то, что нужно делать по собственной инициативе. Единственное, во что нужно вкладывать, это всеми своими усилиями стараться увеличить желание к духовному, желание к Творцу. И как тебе это сделать? Как мы слышали сейчас на уроке, самое сильное средство, которое есть у нас, это в течение дня урок. Мы собираем все наши ощущения в жизни с нашего дня, занимаясь десяткой, распространением, касаемся первоисточников, все, все, все из частной жизни. Все это приносишь как одну большую корзину, этот хисарон, эту боль на урок, и там ты получаешь, ждешь исправления. И так ежедневно, когда ты приходишь, возвращаешься к уроку, к свету, Творец совершает над тобой исправление. Если ты хочешь увеличить свое желание к Творцу, заботься как можно больше приходить на урок и вместе с собой увлекать десятку. Это единственное лекарство, да.
2: Спасибо. Постараюсь спросить. Я слышала во время урока, уже не первый раз, я часто слышу, что наше продвижение нужно притягивать свет, и это сокращает время. И Рав сказал, что во время изучения тест таких цветов ты вообще не сможешь притянуть нигде больше, а только изучением тест. И вот тогда у меня возник вопрос, когда мы на самом деле притягиваем свет, когда мы сидим вместе, когда мы учимся, когда мы с Равом. И так я услышала, что Рав много раз повторил «притягивать свет, притягивать свет». Также он сказал, что во время урока ты не думаешь об объединении. Это твоя основа, что ты вместе. Просто притягивать свет. Это просто как за веревку тянуть. Вот это просто, я не совсем понимаю. У нас ведь есть разные материалы. Мы читаем, мы смотрим. Даже не знаю, как правильно задать вопрос. Может, вы мне поможете? Как мы притягиваем свет?
1: В первую очередь надо понять, откуда вообще это понятие притяжения светов. Мы это учим из разбиения Адама Ришона. Там, когда мы были объединены, разбились. А что разбился? Связь между нами разбилась. Поэтому, когда мы здесь, в нижнем мире, начинаем играть в эту же связь и стараемся ее выстраивать, то как бы мы возбуждаем на себя из того исправленного состояния силу. Есть такая сила в природе. Много сил есть в природе. Одна из сил — это свет, который точно действует на это, если у нас есть цель объединиться. Поэтому есть два средства, чтобы это проделать. Одно средство — это первоисточники, когда я сижу во время урока перед первоисточником, и там точно написано о разбиении, как его исправлять, и также есть первоисточники, где написано в самом разбиении, или есть статьи о том, как прийти к тому состоянию исправленному. Ну, понятно, что если мы читаем эти вещи, то мы возбуждаем, вызываем на себя свет, даже если мы не ощущаем этого. Второе действие, второе средство — это объединение. То объединение, над которым мы работаем не во время урока, а все остальное время. Поэтому они связаны. 20 часов в день я занят объединением или стараюсь хотя бы, насколько удается. Получилось, не получилось, с этим я прихожу на урок. Получилось, я благодарю Творца. Не получилось, я сижу с книгой и как в больнице прошу помощи. То есть два этих действия вызывают эту силу.
9: Woman Mac 167.
1: Woman Mac 167. Сколько там? 167.
10: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Такой вопрос. Как нам помочь друг другу почувствовать важность советов каббалиста, если разум пока не соглашается с ними? Спасибо.
5: Ну, прежде всего, мы говорим об этих советах между нами. Поэтому есть мы друг у друга. Наш путь... Он очень особенен, и есть в нем тоже такой прием. Это немного берет времени, но человек наконец-то понимает, что если он хочет идти по этому пути и реализовать все, что слышит от Рава, читает первоисточнику, ему нужно еще товарищ, ему еще нужна десятка. Он должен находиться в группе людей, когда они этого хотят от жизни. И так мы просто излучаем друг другу эти советы, делимся с тем, что мы слышали, и реализовываем в действии все, что я слышу. Я могу услышать, да, я могу проверить, я способен это сегодня сделать или нет. И если не способен, чтобы мне была боль в сердце, что я не могу. Но я очень хочу сделать то, что я услышал от Рава. И так день за днем собирать советы и смотреть, как я могу их реализовать.
11: Здравствуйте, друзья.
2: У нас есть два вопроса от десятки. Первый вопрос.
11: Comment réussir à créer une sensation d'attaque commune à l'entrée?
2: Как создать?
11: Alors que nous regardons dans notre dizaine la leçon.
2: Ощущение общей атаки во время урока. Когда мы смотрим урок в разное время. Это первый вопрос. А второй вопрос. Рав говорит, что мы должны изучать первоисточники Бааль Сулама, Рабаша, Рашби, Ари. Он говорит, что окружающий свет уже действовали
11: над ним.
2: С другой стороны, он говорит, что текст — всего лишь средство, а не цель. И, может быть, прошли два часа, а ты услышал только пару строчек, и главное — это намерение. Вот каков смысл первоисточника? Что мы точно получаем от этих текстов, если мы их не понимаем?
1: Значит, первый вопрос. Я думаю, что все-таки должен быть вопрос. То есть надо найти общее время, чтобы послушать урок. Неважно, это урок в записи или нет. Скажем, сейчас мы собрались здесь, но, в принципе, то, что мы в прямом эфире сидим вместе, слушаем, есть в этом смысл. Посмотри также на все формы нашей учебы. Почему мы настаиваем на том, что надо учиться, как бы, то, что называется, вживую? Можно было бы записывать уроки, и пусть потом каждый смотрит. Ты же вот смотри, Владивосток, почему они сейчас с нами? Они могли бы пойти спать, утром проснуться и переслушать, но они с нами, потому что есть воздействие света. Когда мы учимся в прямом эфире, неважно, даже если урок в записи, но мы вместе собрались, вместе слушаем. Это подход. Поэтому надо постараться, я не знаю, какой у вас часовой пояс, но посмотрите хотя бы часть времени, даже если это не весь, не каждый день, но хотя бы часть урока в течение дня, там, как, не знаю, в какое-то время, но постарайтесь послушать это вместе. А второй вопрос был как?
5: Если я правильно помню, второй вопрос был, как привлекать свет из первоисточников, ведь мы иногда не успеваем прочитать первоисточник, и мы еще и не понимаем его. Так прежде всего, это действие привлечения света, то, что мы читаем первоисточник, и мы очень хотим, чтобы то, что мы прочитали, могли реализовать, мы этим выражаем свой хиссарон, желание, и действуют на нас те самые окружающие света, которые светят нашим душам и исправляют их раз за разом. Неумный учится. Мы не должны читать и понимать детали первоисточник. Нет, от нас требовали. От нас требовалось стремиться знать. Знать — просто постичь то, что мы изучаем. И так нужно чувствовать каждый раз, когда вы изучаете первоисточник. Стремиться постичь то, что читаем. И уже это этого стремления называется, что мы пробуждаем на себя те самые окружающие света. И, между прочим, то, что мы слушаем уроки. Уроки — это порция света. И по мере того, насколько я стремлюсь слушать уроки Рава, чтобы его слова исправили мне душу, это то, что он делает. Он работает над душой, он исправляет меня в эти мгновения. Поэтому, когда мы приходим на урок, все зависит от того, насколько мы хотим вот так отдать себя этой операции буквально на сердце, чтобы сейчас пришел Творец и излечил нас. Украина, пожалуйста.
12: Доброго дня всім, вечора. Таке запитання. Що б ви могли порадити для нас, щоб постійно залишатися?
1: Що б ви могли посоветувати, щоб ми могли все время оставаться в мислях о Творце?
9: Зарак свива.
1: Но это только окружение. Нет другой возможности. С Творцом у нас нет связи, он скрыт. В одиночку я не могу. Что мне остается средство, это окружение. Поэтому я думаю, что мы выстроили на протяжении долгих лет все возможности, всю систему, и внутренние, и внешние, которые позволяют каждому человеку в каждую секунду быть в такой среде, где можно получать величие Творца. Урок ли это, трапеза, конгрессы. Видишь, когда-то конгрессы мы делали, конгресс десяток. Сегодня утром мы говорили о конгрессе региональном, групповом, да, где будет вот, как бы характер своей уже группы региональной. То есть все возможности для того, чтобы пробудить свет, и он, как результат этого, у нас будет величие Творца. Кстати, как я знаю, что я вызываю свет? Какой показатель? Показатель простой. Две вещи должны быть у меня. С одной стороны, величие Творца, то, что ведет меня вперед. Второе — это сознание зла. То есть я знаю, что во мне есть сила, которая все время не позволяет мне продвигаться к цели. И вот эта вот дистанция должна быть как результат света. Если не существует одного...
9: אז אני צריך לחשוב שכנראה האמצעים שאני משתמש הם לא נכונים, אז צריכים לדבר עם חברים ולקבל עצות.
13: W Azerbaijan.
5: Женщина Азербайджан.
13: לא שומעים?
2: Не слышно.
5: Мы вас не слышим, Азербайджан, мы вас не слышим. Перейдем к женщинам с Пейн 1, пожалуйста.
2: Спасибо, учителя. Следующий вопрос. Не уверена, если вопрос уместен. То, что не хотят быть рожь, а это можно рассчитывать как недостаток в отдаче или
0: Прежде всего, мы слышали от Рава, что человек должен желать быть главой десятки, и мы также слышали от него, что десятка без главы — это тоже указывает на ее развитие. И поэтому есть здесь две вещи, которые нужно принять в расчет. Во-первых, нельзя заставить человека быть там, где он еще не созрел. Если он чувствует, что не готов взять на себя ответственность быть главой, это ответственность. Ты сейчас целую неделю с утра до вечера должен заботиться о том, как я беспокоюсь о них, даю все распорядки, чтобы подтолкнуть их вперед. Если я чувствую, что я не способен, это нормально, по крайней мере, если он говорит об этом, но он еще не созрел. Может быть, на следующем круге он станет готовым. Вместе с этим мы десятки, которые отличаются друг от друга. Может быть, мы 10 лет одни вместе, другие меньше месяца, но все же мы идем по тому же пути. И может быть, что наша десятка еще не созрела, чтобы выбрать себе главу.

0: Но через год, через месяц, извиняюсь, будет готово. Так нельзя людей заставлять взять на себя это упражнение. Это исходит из желания. Когда хотят, есть здесь бесконечное количество преимуществ и результатов. Ну ладно, мы продвигаемся к завершению. Есть у нас особое сообщение относительно конгресса женщин на тему воспитания, и нам сообщат об этом Шелли Оснат, пожалуйста.
1: Ну, перед тем, как мы начнем об отчете, почитаем, что Рав сказал. Что значит, Рав сказал, что значит создать сообщество, общину? Это система последнего поколения, которая включает в себе все круги, и мужчин, и женщин, и детей, и пожилых, и одиночек, которые дополняют, которая дополняется большим количеством действий по распространению, и соединяются семьи, которые, у которых есть общее видение создать поколение последнее поколение. И я могу сказать о себе, что когда я пришла сюда 20 лет назад, и здесь была очень маленькая община, и я пришла из Тель-Авива, из такого общинного, антиконформистского. И вот это волшебство, которое меня вот сразу просто схватила, это то, что люди, которые здесь излучали тепло и приглашали меня приходить, и называли меня по имени, обнимали меня и делали мне всякие приятные вещи, которые мне дали ощущение, что я нашла дом. Я даже его не искала, но я нашла. И в течение лет я увидела, насколько Рав вкладывает в общину, в сообщество и в женщин, сколько он дал бесед и поддержки, и уроков, и это не просто так, потому что община, сообщество — это как стены дома нашей группы, когда женщины помогают друг другу, когда понимают друг друга, когда всегда есть с кем поговорить, с кем посоветоваться, с кем выпить чашечку кофе, почувствовать, что ты находишься на одной волне, что мы держим это, мы толкаем мужчин в правильном направлении, мы всегда знаем, что сейчас происходит в группе. И это, разумеется, дополнение к нашим десяткам, где происходит интенсивная духовная работа. Я думаю, что я действительно очень была рада услышать, что женщины здесь чувствуют, что нашей общине нужно укрепление, и они не сидят пассивно, а принимают активное участие и инициируют. И я думаю, что все здесь чувствуют, что это наша дорогая сообщество, которое мы вкладываем, и мы надеемся, что вы все будете участниками этого мероприятия, и Оснат дополнит. Так вот, в пятницу, через две недели, 17 июля, мы приглашаем всех женщин на конгресс «Женщины строят сообщество». И это наш первый конгресс, который будет посвящен теме воспитания. И для женщины воспитание очень важно. Мы хотим собраться вместе и приглашаем всех женщин со всего израильского кли прийти сюда. Женщин любого возраста, и женщин с детьми, без детей, молодых, пожилых, бабушек, всех женщин. Мы придем, посидим вместе, поделимся различными советами, послушаем слова Рава о группе, о сообществе, об общине, о семье. И мы соединимся вместе, и мы знаем, что мы являемся очень важным окружением для наших детей, и хотим растить их в любви и в единстве. И соединимся вместе. Через две недели, 17 июля, завтра выйдет форма записи, и мы 5-8, мы поговорили о том, что мы приходим на этот конгресс как одна единая женщина, потому что на этом конгрессе есть место для всех женщин, где бы они ни, откуда бы они ни были. Так вот, записывайтесь, регистрируйтесь.
2: תודה רבה על הדוגמה של לממש את עצת הרב, כמו ששמענו ממנו פעמים רבות שנשים הם הכוח שצריכות לבנות את

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: שלום חברים, מטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו.
0: Здравствуйте, друзья. Цель творения — насладить творение. А иногда эта цель нам кажется немного далекой. Мы прикладываем усилия к объединению, делаем все, что нам говорят каббалисты, не чувствуем доброго и творящего добро, наоборот, чувствуем себя отдаленными и неприятных ситуациях. Но именно в этих ситуациях нужно дать еще больше усилия, потому что все время оно важное. Это время, оно как раз сейчас. Сейчас время приложить усилия. Нет другого времени. Прошлое прошло, будущее не наступило, но настоящее все время существует, и мы должны подключаться к окружающему свету вместе, потому что от этого окружающего света мы придем к цели творения. Начнем с 10-го отрывка из первоисточника. Окружающий свет действует издали на внутренний, и даже если человек далек от того, чтобы достичь добро и наслаждения, он может привлечь из окружающего света и в настоящем. Еще раз. Окружающий свет светит издали во внутреннем. И хотя человек еще далек от достижения добра и наслаждения, в любом случае он может привлечь свет от окружающего и в настоящем. Друзья, мы сейчас поедим, объединимся и взаимовключимся со всеми товарищами.
2: אנו רוצים לשמש את המלך, שתהיה לו הנאה.
0: Мы хотим служить царю, чтобы у него было наслаждение. А наше наслаждение состоит в том, что он дает нам возможность служить ему. Еще раз, отрывок из Рабаша. Мы хотим служить царю, чтобы у него было наслаждение. А наше наслаждение в том, что он дает нам возможность служить ему. Друзья, мы хотим перейти к очень особому товарищу из Николаева, Сочи. Он всегда дает величие цели, всегда силу позитивную. Никогда от него не услышишь критику. Он очень любит учить птиху и таз. И несмотря, что ему около 80, он не пропускает ни одного утреннего урока. Саша Самаров, пожалуйста.
3: Привет, привет, дорогие хаверим и хаверот. Рад, что мы вместе сегодня в этот теплый шабатний вечер. Благодарю также за возможность сказать о своих товарищах из Николаев, Сочи. Десятка у нас небольшая, всего 7 человек, но очень дружная и целеустремленная. И сейчас мы все переживаем два очень важных для всей десятки события. В свете подготовки к региональному конгрессу вчера на общей встрече десяток мы совместно с десяткой «Киев-2» приняли решение объединиться на месяц, чтобы вместе быть на утренних уроках, собраниях, трапезах, помогать друг другу, добавить важности утреннему уроку и радости от нашего объединения. Вот и сейчас вы можете видеть, что мы вместе в одной виртуальной комнате все. И есть еще одна работа, которую мы начинаем сегодня с большим трепетом и надеждой. Это работа над упражнением «Глава десятки». Было много сомнений, колебаний. Готовы ли мы к этому упражнению? Перечитывали руководство много раз, слушали слова нашего великого Рава. И вот все выяснения позади. Десятка сказала: надо пробовать. Сделаем и услышим. И сегодня это время пришло. И мы просим вас, дорогие хаверим, вспомнить о нас в своей молитве, чтобы мы смогли с вами вместе порадовать Творца нашей работой. За вас, дорогие, лихаим.
0: Все мы знаем известную притчу, когда отец идет с сыном, сын плачет, отец его держит, и люди с улицы говорят: почему ты так относишься к своему сыну? Он хочет почесать булавкой у себя в глазу. Если я не буду оберегать его, он лишится зрения. И так нам кажется, что у Творца нет чувств, и мы плохо себя чувствуем от его управления. Но все же есть управление свыше. Творец направляет нас на то, чтобы мы делали правильные вещи и пришли к концу исправления. Мы все это поймем. Давайте немного послушаем, как Рав объясняет эти вещи. Нет у Творца, если так можно сказать, чувства нет. Лучше, если мы будем только разум относить к нему. Потому что в конце исправления разум и чувства соединяются вместе. И поэтому Творец — это высшая сила, которая держит всю природу, не может измениться, я, Творец, не менялся. И все его решения — это решение с конца исправления. И поэтому нам кажется, что это несправедливо, что это не в порядке, как он относится и показывает нам себя в середине нашего пути. Но, безусловно, как сегодня мы начали немного касаться, и вчера тоже, мы начали чувствовать, что есть здесь подход нерациональный, как кажется, на уровне людей. Но рациональность — это с более высокой ступени, если мы привыкнем. Находиться — это называется в вере выше знания. Это согласно более высокому воззрению конца исправления. Тогда мы начнем понимать его. Мысли, желания, действия, решения, программы. Мы включимся в это. И почувствуем, что так оно и должно быть, как может быть по-другому. В этот момент все его действия станут близкими нам. И тогда мы просто будем плыть в нем. Плыть по течению. Будет легко, будет понятно. Наоборот, будет непонятно, как мы думали иначе до этого. Так будем продвигаться к знанию Высшего, и будет у нас новая жизнь. Хорошо, сегодня мы как раз говорили о следующем конгрессе в октябре, региональном. Есть товарищи, которые уже реализовывают, показывая пример. Есть у нас товарищи, которые ехали много часов, приложили усилия, чтобы собраться вместе в субботу. Перейдем к Бишкеку, пожалуйста.
4: Да, всем привет. Всем привет из группы Бишкека. Вот мы такие красивые, дружные, собрались здесь. Я хочу рассказать про нашу десятку. На конгрессе десяток месяц назад один товарищ поделился о том, насколько в его городе ему не хватает товарищей физических встреч. Он живет один в Казахстане, в городе Атырау. Это 3000 километров от Алматы, от Астаны. Вот. И один товарищ, вот Эрганат из Астаны, услышал это желание товарища и приехал к нему в гости. Вот на самолете прилетел 3000 километров и был там у него около недели. Потом вернулся обратно, потом еще раз к нему приехал на неделю. Вот. И товарищ настолько мы впечатлились, наша десятка, и товарищ впечатлился, что прямо сейчас вот товарищ из вот этого города далекого, из Казахстана, 3000 километров, поехал в гости в Астану, да, в столицу Казахстана, в группу своих десятки, к товарищам физически встречаться, объединяться. Вот. И через несколько дней он едет такой вот каббалистический тур в Алмату. тоже к своей десятке, тоже группе, чтобы еще вот больше передавать этот дух, дух жизни, который он вот получил, такую вот цепная реакция, которая была запущена. И вот я тоже вот нахожусь сейчас в Бишкеке. Вот, может быть, не все знают, где это находится. Вот это страна Кыргызстан называется, рядом с Казахстаном. Вот, и я сюда приехал вот, познакомиться с такой великой, прекрасной, могучей группой, увидеть свою десятку еще раз. И так вот взаимопылиться, как пчелки, которые вот берут этот мед и передают это самое главное величие Цери, величие Творца друг другу. И вот что может быть прекраснее, чем встреча с товарищами везде и всегда. Лихаим.
5: Лихаим.

0: קטע מספר 7.
1: אור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר.
2: Окружающим светом называется то, что должно светить в будущем, но пока он еще не получил этого света. Однако окружающий свет в определенной мере светит и в настоящем, в мере уверенности и веры человека, что он получит его. Еще раз, окружающим светом называется то, что должно светить в будущем, но пока еще не получил этого света. Однако окружающий свет в определенной мере светит и в настоящем, в мере уверенности и веры человека, что он получит его. Друзья, наша следующая встреча в 2:40 утром, завтра в учебном зале. Прощаемся со всеми нашими товарищами из мирового клуба. Всего доброго, друзья!

0: Строим духовное общество. Дорогие хаврим, на первой части урока мы изучаем урок с Равом от 28 мая 2002 года. Урок основан на статье «Да будет согрешивший». Статья находится в книге трудов Рабаша в первом томе, 281 страница. Почитаем статью в десятках. 21 минута в нашем распоряжении. Прошу.
1: Статья «И будет, если согрешил и виновен». В книге Зоар, глава Ваикра, сказано, мы учили, что сказано «И будет, если согрешил и виновен». Почему вначале сказано «Если согрешил», а в конце «И виновен»? И Зоар отвечает, потому что мы учили так, если согрешил, то есть теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих, и виновен, это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где и виновен означает и исправит. Другими словами, и будет, если согрешил, если исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел, сказал Раби Йоси. Поэтому сказано «и возвратит», что означает, что он возвращает сам, так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. И следует понять, почему сказано, если согрешил, теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих. И нужно понять, неужели же есть преступления, не называемые грехом? И на это приводится доказательство, что сказано, из всех грехов человеческих. А потом он объясняет стих о награбленном, что это имеет место именно между человеком и его товарищем. А что же в отношении заповеди между человеком и Творцом? И выясним это в отношении работы. Известно, что в своей основе все грехи происходят от желания получать, которое заложено в творениях в силу замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. А после того, как возник запрет получать ради получения, представляющее собой исправление и сокращение, которое было произведено, чтобы не было хлеба стыда.
0: Из-за этого исправления потом посредством распространения вышли миры клипот. Потом из-за греха Адама решенного с древа познания вышли две системы, что называется, одно против другого создал Творец. И есть святые Абия, и против них нечистые Абия. И отсюда происходят все грехи. От того, что мы хотим получать только ради получения. То есть человек от природы создан с эгоистической любовью, что означает, что он не заботится ни о чем, кроме собственной выгоды. И только благодаря Торе и заповедям можно исправить его, чтобы он был ради отдачи. А до того, как он приобретет это исправление, называемое ради отдачи, он хочет захватить все под свою власть. То есть он хочет вывести все из-под власти Творца и поместить под власть человека. И отсюда у нас в мире происходят три деления. Первое — запрещенное и разрешенное. Второе — в разрешенном мы тоже различаем два вида — заповеданное и зависящее от выбора. Третье Это то, что касается намерения. То есть следует настроить намерение, как в запрещенном, чтобы не совершать этого, исходя из отдачи, так и в разрешенном, будь это заповеданное или зависящее от выбора, чтобы намерение было ради отдачи, а не для собственной выгоды. То есть он соблюдает Тору и заповеди Творца, так как он верит в Творца, что ему будет наслаждение от того, что он исполнил все, что он заповедовал им. И в этом все его намерение. То есть, что бы он ни делал, как исполнительные заповеди и запретительные заповеди, так и зависящие от выбора. Во время занятия ими он старается построить намерение ради небес.
1: И сказано следует, что если человек получает наслаждение свою собственную власть, грех его состоит в том, что он переводит из-под власти Творца в свою собственную власть. Ведь все должно войти под власть Творца, а человек есть лишь раб Творца, и у него нет своей собственной власти, а все находится во власти его господина, а у раба нет никакой самостоятельной власти. Однако, когда он получает наслаждение, существующее в мире, в свою власть, кажется, как будто есть две власти. И это называется, что он выводит из-под власти Творца, которому принадлежит мир, и помещает в свою собственную власть. А по поводу перевода из-под власти товарища в свою собственную власть, следует различать два вида. Первое. Когда товарищ не видит, как он забирает это у него и помещает под свою власть. И это называется вор. То есть, если товарищ не видит, у него есть смелость поместить собственность товарища под свою власть. Тогда как если он видит, что товарищ посмотрит и увидит, как он берет вещи и помещает под свою власть, он не украдет.
0: Второе. А иногда бывает, что он берет собственность товарища, даже если товарищ сопротивляется этому. И это называется грабитель. То есть он грабит товарища, даже если товарищ видит, и на него не производит впечатление, что он кричит: «Это же грабеж, и я не позволяю тебе брать». Он продолжает свое. То есть у него нет сил преодолеть страсть, которую он питает к собственности товарища. И он обязан грабить. Причина того, что он не впечатляется от другого, когда он смотрит на него во время грабежа, без сомнения состоит в том, что его желание получать уже максимально развилось у него. Мой отец-учитель сказал, что разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя есть больше желания получать, чем у вора. Поэтому вор, когда он знает, что хозяин будет смотреть на него во время действия, стыд не дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. В то же время у грабителя желание получать настолько велико, что нет ничего, что могло бы помешать ему осуществить преступный замысел. А из-за своего желания и сильной страсти он не смотрит ни на что и приводит свой замысел в исполнение. Из сказанного мы можем выяснить то, что спросили выше. На что они хотят указать, говоря, если согрешил? То есть на какие преступления, называемые грехом, как сказано, из всех грехов человеческих? Следует объяснить, что значит теми преступлениями, которые называются грехом. А потом он приводит доказательства и слов из всех грехов человеческих. Что имеется в виду в словах «из всех»? Нужно объяснить, что все, что имеется в виду, это корень, из которого происходят все грехи, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире и на котором заканчиваются все работы. То есть нам дано для исправления это желание получать, чтобы оно стало на отдачу. А когда общее желание получать и исправиться ради отдачи, это будет называться окончательным исправлением.
1: То есть все исправления, в которых мы должны трудиться в Торе и заповедях, предназначены лишь, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И тогда мы удостоимся состояния слияния. И тогда сможем достичь цели творения, стоящей в том, чтобы насладить свои создания. И выходит, что в окончательном исправлении, что означает, что все исправлено, и больше исправлять нечего, получается, что все должно войти в святость. То есть даже злодеяния тоже должны войти в святость. Иначе получится, что не хватает части желания получать, которая осталась снаружи и еще не получила исправления. И потому мы сказали, что слова «из всех грехов человеческих» указывают на то, что все происходит из этого корня. То есть следует знать, что нет ни одного греха, который не происходил бы из коренного желания получать, которое, как известно, является корнем всех творений. И потому, если бы остался хотя бы один грех из-за того, что он происходит от корня, то есть желание получать, он тоже должен быть исправлен ради отдачи. Иначе этот недостаток будет виден в корне, то есть в первом сокращении, которое произошло на коренное желание получать. И было произведено, чтобы мы получили все, что заключено в замысле творения, насладить свои создания в келим, на которой произошло исправление ради отдачи. И это можно понять на примере.

0: пусты и не готовы для наполнения относящимся к ним благом. Получается, что благо, которое хотел дать Творец, а именно 100 килограмм наслаждения, не наполнило желание, так как часть келим относится к части блага, а они еще не получили положенного им.
1: Согласно этому выходит, что все келим, которые вышли в момент сотворения, все они должны войти в святость. И отсюда понятны слова книги Зоар. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. И это, как сказано выше, вызвано тем, что все зло исходит из желания получать, которое создал Творец, а потом сделал на него сокращение, называемое исправление. Нет сомнения, что все 100 килограмм желания получать, которые он создал, должны быть получены благодаря этому исправлению, называемому получением ради отдачи. Эти свойства, которые нельзя исправить до окончательного исправления, называются клипот, скверна, ситра-ахра. Но в окончательном исправлении все келим должны войти в святость по вышеназванной причине, иначе будет недостаток высшего блага, так как все келим должны получить то благо, которое относится к их доле, как сказано выше. Из сказанного станет понятно, что слова из всех грехов человеческих имеют в виду корень грехов, называемые желанием получать. И потому сказано, не будет, если согрешил и виновен. Ведь слова из всех грехов человеческих не означают именно грехи между человеком и товарищем, как приходит, приводится потом объяснение слов «и виновен». Это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где «и виновен» означает «и исправит» свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел. То есть имеется в виду между человеком и товарищем. Однако следует объяснить, как сказано выше, что корень всех грехов — это желание получать ради получения, что означает, что человек получает от Творца, то есть из-под его власти, и помещает все в свою собственную власть. А это называется грабежом, как сказано выше, ибо он забирает из-под власти Творца, несмотря на то, что Тора кричит, говоря, что нельзя получать в свою собственную власть, иначе это называется, как будто есть две власти, то есть власть Творца. Он забирает наслаждение из-под власти Творца в свою собственную власть. Получается, что он называется не вором, а грабителем, потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он берет, однако его желание получать настолько велико, что у него нет сил преодолеть его, и потому он называется грабителем, а не вором.
0: А в чем состоит его исправление? И возвратит награбленное, которым он завладел, то есть совершит возвращение и исправит, чтобы все его действия вошли в святость. То есть привлечет свойство желания, чтобы было так, чтобы все действия его были бы ради отдачи. И потому Зоар объясняет, и будет, если согрешил и виновен, что и виновен означает и исправит. И Раби Йоси добавляет, говоря, и возвратит, что означает, что он возвращает сам. Так как не сказано, пусть возвратит в повелительной форме, а именно и возвратит, то есть самостоятельно. То есть есть возвращение из страха, и тогда злодеяние становится для него как заблуждение. И это называется, что

0: хотя он и возвращает награбленное, однако это называется еще не по желанию, а из-за того, что он испытывает страх, поэтому он возвращает награбленное. Но это не называется самостоятельно, то есть по своей доброй воле, чтобы мы могли сказать, что он доволен тем, что возвращает награбленное, а как будто у него нет выбора. И от возвращения страха грех еще не исправляется, так как при возвращении страха злодеяние становится для него лишь как заблуждение. И поэтому есть келим, который еще находится вне святости, то есть высшее благо не может облачиться в них. Поэтому у желания Творца, которое состояло в том, чтобы насладить свои создания, дать нижним, нет места облачиться, как сказано выше. Получается, как будто есть недостатки в цели. Поэтому нам дано исправление, называемое возвращением из любви, и тогда злодеяния становятся как заслуги. И автоматически эти келим, которые были в свойстве злодеяний, то есть в свойстве желания получать, и относятся к высшему благу, исходя из цели творения, и не способны получить благо. Однако тогда эти келим превращаются в заслуги, тогда они уже пригодны к тому, чтобы высшее благо облачилось в них. И тогда может реализоваться совершенство цели, состоящее в том, чтобы насладить свои создания, в той мере, в которой высшее благо, которое Творец желал дать им, они сейчас поместили во все келим, относящиеся к общему желанию получать, которое разделилось на много частей, так как маленькие части легче исправить.
1: И это как в аллегории, которую приводит мой отец и учитель по поводу исправления греха древопознания. О царе, который хотел переслать большое количество золотых динаров своему сыну в заморскую страну. И вот все жители его страны воры. Взял он и разменял динары на мелкие монеты. Монетка к монетке собирается в большой счет. Благодаря этому все исправится. Переходим к уроку от 28 мая 2002 года.
0: Прочли статью из второго тома Шлавей Сулам, из главы Ваикра, и будет, если согрешил и виновен. Творец создал желание получать, человек — это тот, в ком желание получать действует, не спрашивая его ничего. То есть согласно величине желания получать в нем, так человек и ведет себя. Человек — это результат меры желания, которое есть в нем, и меры высшего света или блага, которое находится внутри желания. Оба они приходят свыше, и человек, если, как пишет Рэбе, желание получать очень большое, он грабитель, если желание, то есть берет, чтобы ни было, не может остановить себя, желание получать в нем определяет, что он грабитель. Если желание получать немного более исправлено или меньше по величине, то он вор. То есть, если никто не видит, он пользуется своим желанием получать. А если видит, то это останавливает его. То есть у него есть какое-то внутреннее исправление из-за мнения других, или страха, или положительное исправление желания получать большое, или само желание получать маленькое, неважно. Но в общем, величина желания получать, раскрытого как эгоизм, раскрывающийся как его эгоизм, который не покрыт исправлениями, это определяет, что представляет собой человек. А если желание получать еще меньше, или оно большое, но более исправленное, у него остается маленькая часть, не раскрытая, то есть не покрытая исправлениями, тогда он не грабитель и не вор, а так, обычный. То есть пользуется желанием получать в соответствии с тем, как другие позволяют ему это делать. То есть он обычный человек. И так далее. А если желание получать будет еще более исправленным, он уже начнет как-то думать хорошо о других, давать другим. То есть, в общем, человек является результатом величины желания получать и величины исправления на желание получать. И в общем, желание получать неисправленное определяет, насколько он грешник. Исправленное желание получать, его мера определяет, насколько он праведник. А человек не может в тот момент, когда желание получать раскрывается в своей форме, положительной или отрицательной, человек не может определять ничего, желание получать определяет. А человек должен только определять, начиная с этого момента, на будущее, готовить себя, чтобы его желание получать, может быть, изменилось с помощью его усилий, с помощью его труда, а усилия только в группе, чтобы группа дала ему подъем духа в той степени, в которой он почувствует, что ему стоит быть другим, тогда он действительно пробудит на себя высший свет, чтобы он исправил его, и тогда он будет другим, изменится. Это на самом деле таков путь. И тогда, действительно, когда он изменится, в нем изменится мера неисправленности и исправления, в соответствии с этим он будет другим человеком. Перейдет от грабителя к вору, от вора к обычному человеку, от обычного человека и к праведнику тоже. Да.
1: Нужно, чтобы человек просил, чтобы изменилось его отношение, или чтобы его отношение к Творцу всегда было с оправданием. Ну, важно, чтобы у него было. Какое желание получать?
0: Знаешь, что ты говоришь? Должен ли человек просить у Творца, чтобы желание получать
1: изменилось?
0: Изменилось. Как я буду просить?
1: Ну, если он чувствует, что он грешит, что он ворует, это неприятно?
0: Если неприятно. Он ворует, грешит.
1: Наряду с приятным это мгновение обнаруживается как нечто, что неприятно.
0: Это не то же самое состояние, это несколько состояний. Человек всегда исполняет то, что в этот момент желание получать его решает. Если в этот момент его желание получать решает воровать, он ворует. Он не может в этот момент сейчас, то есть в этой мере желание получать, обратиться к Творцу. Не может. Он сейчас занимается кражей, согласно тому, что желание получать, насколько оно раскрыто. А может быть, что желание получать через минуту изменится, и уже желание получать будет другим, будет в нем раскрыто больше меры исправления, тогда у него будет раскаяние, он обратится к Творцу и так далее, да? Тогда он обратится к Творцу.
1: Он может воровать и знает, что...
0: Как я могу? Я не определяю молитву. Молитва является результатом моего внутреннего состояния. Если у меня есть сейчас желание обратиться к Творцу, я обращаюсь. Если у меня нет, то нет. Ты можешь спросить, как я готовлю себя, может быть, из какого-то состояния к молитве, с помощью группы, чтобы группа дала мне дополнительный хисарон. Быть лучше, чем я сейчас. Да? С помощью группы я раскрываю, что я действительно грабитель. В тот момент, когда я иду и исполняю грабеж, я не думаю, что я грабитель. Я думаю, что я делаю нормальное действие. У меня есть покрытие того, что я делаю, иначе я не мог это делать. Желание получать требует. Если я вкладываю себя в группу, а группа пробуждает во мне критику, пробуждает во мне какой-то хисарон к исправлению. Тогда я начинаю относиться к своему действию как к грабежу. Тогда из потребности в исправлении, потребность в этом исправлении сама, это и есть молитва. Мы должны относиться к желанию получать, не то, что мы путаем себе, пудрим себе мозги или там мы болтаем ртом, только согласно желанию получать. Я помню, я был маленьким ребенком, не ребенком, мне было 12-13 лет. И мама моя занималась экспериментами с гормонами. Женщины, мужчины — это ее профессия. Она гинеколог. И я помню, что у нее были какие-то статьи дома, занималась этим, писала, делала уколы, проверяла, что происходит. И она говорит, видимо, этот человек начнет любить женщин. И я думал, как это может быть, да или нет. Она говорит, согласно уколу, который я сделаю, так и будет у него. Я ребенок, не ребенок, а парень так 12-13 лет. Думал, любовь, это вещь, ты знаешь, сердце. Я люблю, я не люблю. А она делает укол, он начинает любить, не дает укол. Допустим, завтра не даст укол, он не будет любить. Как это может быть? Мы должны все-таки опускаться после всех. Я помню, насколько это изменило мне взгляд на вообще, очень мешало мне думать так. Знаешь, в таком возрасте вдруг ощутить, что желание зависит от каких-то гормонов. А гормоны можно впрыснуть тебе, каким-то шприцем так дают, и человек начинает изменяют тебе чувства и отношения, и все. Нам надо понимать, что эти вещи зависят от желания получать. Я вижу, и вы тоже не понимаете меня, да?
1: Понимаем.
0: Понимаете. Так все, что ты говоришь мне, что как человек, который ворует, может также обращаться к Творцу и попросить прощения. Через секунду после этого он попросит прощения. Через секунду он снова сможет воровать. Но в тот момент, когда он определяет что-то, его желание получать определяет, он исполняет. Я не могу работать, иначе как только из моего желания получать, привести к тому, чтобы оно изменилось с помощью сайтинг, знаешь, внешний фактор, есть такое понятие. Это группа. Не больше того. У меня нет никакой другой возможности. То есть, чтобы группа дала мне укол, как мама мне рассказывала, и тогда мое желание получать изменится. И мое желание, или желание, чтобы было желание, изменится, и это будет молитва. Что такое молитва? Разница между тем, что есть у меня, и тем, что я получил хисарон со стороны. Это молитва, которая делает мне исправление свыше, вызывает на меня исправление свыше. Что значит исправление свыше? Согласно величине разницы между хисароном, который я обретаю снаружи, и хисароном, который у меня есть внутри, согласно этой величине, я воспринимаю больше, получаю больше окружающего света, потому что это возник хисарон между двумя этими желаниями. Само желание — это не хисарон. Хисарон — это между двумя желаниями, дельта между ними. И тогда я воспринимаю больше, принимаю больше свечения окружающего света. Получил больше свечения окружающего света, я исправил свое желание в большей мере. Исправил его в большей мере, так я сейчас вместо грабителя стал вором. А потом после вора буду только нормальным, потом праведником. Но всякий раз это с помощью укола, который я получаю от группы. И всякий раз то, что есть у меня, это то, что я.
1: Не в этом вопрос.
0: Не могу воровать и просить то, что я сказал. Я не могу вместе. Какое желание есть у меня сейчас? Воровать, я ворую. Если бы это было желание просить, я бы попросил. Вот и все. Ну, какой был вопрос?
1: Не просить, а красно знать, что это наслаждение, что невозможно устоять перед ним. Не после этого, а во время родства, почувствовать, что устоять перед этим невозможно и что это нехорошо, но сделать с этим ничего невозможно.
0: Да, это может быть. То есть это не вопрос желания, это вопрос критики на желание. Да, это происходит. И это тоже состояние не совсем выяснено, но это происходит. У нас, да, у нас пока еще это состояние запутанное.
1: Вопрос с этой точки зрения, что лучше, вор или грабитель?
0: Я скажу тебе, тоже если будешь точно относиться к этому состоянию, это не может быть одновременно. Ты не можешь проверять, ты не можешь воровать, не оправдывая это действие. В ту же секунду ты оправдываешь его. Через секунду после этого ты уже можешь контролировать его, критиковать. Ты обязан быть в двух состояниях. Они могут все время сменять друг друга. Так, так, так, так, так, так. Делать, не делать, что обращаться, не обращаться, воровать. Но все-таки то, что ты делаешь в этот момент, желание одно, не может быть два. Ты, может быть, хочешь относиться к... говорить о том, что после Адама Ришона мы занимаемся выяснением добра и зла, истины и лжи. Но это два выяснения, которые, которых нет у меня в один и тот же момент.
1: Как свет исправляет клей?
0: Как свет исправляет клей? Это мы не знаем. Мы видим это, изучаем это из того, что мы учим, из четырех стадий прямого света, как свет строит клей. И согласно тому же принципу, он также исправляет его. Свет, который светит, возвращает к источнику, потому что он не несет только наслаждение, он приносит еще и свойство дающего, само свойство. То есть вводит в тебя какое-то... Как он делает это, я не могу сказать. Это действие, которое... Я, в общем, результат действия света. Знаешь, но от того, что он действует, он приносит мне изменения в желании. С помощью чего? С помощью того, что я из желания начинаю чувствовать порождающего желания, того, кто дает мне желание, а тот, кто дает мне наполнение внутри желания. Только благодаря ощущению Творца. Как будто, если желание чувствует своего Создателя, тогда у него начинается желание быть подобным Создателю.
1: Исправление, можно ли сказать, что все больше и больше ступеней духовного раскрытия или раскрытия.
0: Исправление, в той мере, в которой Творец раскрывает свои по ним, мы будем больше исправлены и праведники. Это он объясняет в предисловии к учению 10 сферот, что есть двойное скрытие, обычное скрытие, обычное раскрытие и вечное раскрытие. И в мире скрытия человек находится как грешник, а в мире раскрытия он становится как праведник. Мы, как результат очень простое действие света на желание. А то, что определяет, ничего нельзя поделать. Вот и все. Да.
1: Мы, по сути, говорим, что в результате желания данного времени сейчас есть один результат, который может дать эту опцию, что то, что выполняется без связи с ним, то есть желанием я буду
0: всякий раз, в каждую секунду или в каждом состоянии, мы называем это, в каждом состоянии определяет лишь одно — в общем, каково отношение между светом и кли?
1: Вопрос такой. Желание в мгновение после этого, следующий этап. То есть это тоже желание в следующем состоянии. Находится ли оно в предыдущем или оно результат? Где здесь, как цепочка работает?
0: Мы учим, что Гальгальта, допустим, который наполняется светами, как результат того, что свет наполняет ее, начинают происходить в ней изменения внутри самого желания. А свет внутри желания порождает разные изменения, изменения, изменения и так далее, далее, так это уже происходит. Свет играет с желанием. И каждое следующее состояние рождается от отношения света и кли в предыдущем состоянии. Причины и следствия в абсолютном виде происходят здесь. Само желание не может породить ничего. Желание, в котором свет действует, да? Это состояние, в котором сочетаются свет и желание, порождает следующее состояние. Что такое следующее состояние? Желание, которое улучшилось светом, называется следующее состояние из того состояния, которое было, из того желания, которое было до этого. Потом снова свет, который действует в желании, порождает из желания следующее состояние этого желания. Это называется нисхождение. Только свет пробуждает, сдвигает, развивает кли. И в каждом состоянии желание, которое впечатлилось от света в определенной мере, само определяет свое состояние. То есть это его состояние. Что значит, что называется, что я исполняю кражу, произвожу кражу? Я не должен производить, а желание, когда свет действует на него, опускается к нему, светит в нем в определенном виде, определяет, этот свет определяет, что это желание сейчас будет вором. То, что он потом идет и ворует, и делает что-то, это мы не считаемся с этим. Да.
1: Когда мы говорим о воровстве, то...
0: Если мы будем относиться к свету как к первичному во всех этих действиях, от него зависит все, нет больше никого. Если мы просто поставим все наши состояния правильным образом, что мы на 100% зависим от света, который опускается к нам, а наша проблема, как нам привлечь свет к себе с большей силой, в большей мере, с большими исправлениями. Будем более чувствительны к нему. Не то, что что-то зависит от желания. Желание — это, которое скрывается как доброе, плохое, как-то. Это все результат меры света, который опускается. То есть только к свету мы должны думать, надеяться, желать, чтобы изменился. И не тоже не к свету в конечном счете получается тогда, а к моей чувствительности к свету, моему отношению к нему, потому что высший свет находится в абсолютном покое. И я тогда, где моя чувствительность, где мое отношение? Это уже зависит от ощущения, от знания или от меры моей важности к исправлению, к нему, к свету, к самому, что он может сделать мне. Тогда я начинаю слышать, промывать себе голову, что он всемогущий, я завишу целиком от него, и тогда я начинаю быть более чувствительным к нему. И во время учебы я знаю уже, чего я должен ожидать, что мне ждать, к чему я готовлю себя. Сейчас он начинает опускаться ко мне, ну, еще больше, еще больше. Это подготовка к учебе.
1: Ну, вот возможность принять эти качества, авханут или желание, получить желание этой самого отличия дельты, это тоже свет создает все из предыдущего состояния. Свет формирует то, что сейчас есть, это отличие. То есть, как бы все происходит пассивно. Ну, допустим, есть результат, выходящий из желаний, тогда не важно, что определено и что произойдет, пока неважно, но в моем желании, моя способность управлять желанием, способность его подавить, понять, что там происходит, подумать, ведь это же тоже результат света.
0: Конечно, и ощущения, и разум зависят от меры света, который изливается на меня.
2: Ты
0: спрашиваешь так, а каково мое отношение к группе, что является единственным как будто фактором, как сказано, который может измениться, и с помощью него я могу меняться. Это тоже зависит от меры света, которая опускается ко мне, или от других, как они относятся ко мне, как я отношусь к ним. Как-то он говорит, что здесь единственный выбор. Как-то. Здесь тоже нужно еще выяснить, в чем мы здесь можем действительно вмешиваться. Но если вмешиваться, то здесь.
1: Если мне получится подвести себя в состоянии, что вот все, что я сейчас понимаю, все, что мы изучим, было бы в ощущении, если мне... Ты достигнешь такого состояния, то моя задача — отменить стыд?
0: Твоя работа — стараться без всякого понимания, без всякого ощущения, без всякого разума вкладывать в группу в надежде, что она принесет тебе обратно пробуждение к изменению желания. Откуда мне взять разум и силу, и понимание, чтобы обращаться к группе, вкладывать в нее, чтобы она сделала мне обратно стремление, изменение, осознание величия цели? Откуда мне взять это? Это дают мне свыше какую-то подготовку к этому, дают мне побуждение к этому. Все остальное зависит от меня. Что значит «зависит от меня»? Я могу добавить к моему желанию еще желание дополнительное, что у меня внутри есть какой-то усилитель. Говорят, что человек должен стараться. В рамках этого мира сказано, то, что в твоих возможностях и силах делать, делай. На самом деле все происходит свыше. Но быть еще более чувствительным к этому, насколько мы... Наша работа там, где мы как раз не понимаем.
1: Понимаю, что группа может побудить меня думать, что мне нужны исправления. То, что называется исправление возвращения из трепета. Но исправление, называемое из возвращением от любви, из любви, группа мне не может обеспечить?
0: Нет.
1: Где же взять такое желание?
0: Когда придешь к этой проблеме, что у тебя нет еще возвращения из любви, тогда поговорим. Ты знаешь, что это?
1: Может быть, нет.
0: Ну так почитай в предисловии к тесту об этом. После того, как завершают все частные исправления, когда он страдает страданием общества, удостаивается утешения общества, что это ответ из любви. Это последний уровень слияния. Да.
1: Может, продолжу. Товарищ, если мы говорим о воровстве или грабеже, мы не говорим о физическом действии, мы говорим о мысли, о желании. Если я говорю, что это не от Творца, это мое ощущение, как будто это исходит от него, это так?
0: Почему ты не хочешь сказать, что кражи, грабеж, которые ты исполняешь, приходят от Творца?
1: Ну вот, то следующая мысль, что эти мысли тоже приходят от Творца, да?
0: Конечно, это тоже приходит от Творца. Если ты говоришь, нет никого, кроме него, то, конечно, он устроил тебе это.
1: А где тут сила моего выяснения?
0: Где твое выяснение? Или почему? Где может быть твое наказание? Ты спрашиваешь, почему ты должен быть наказан?
1: Нет, почему я должен быть наказан? Не понимаю.
0: Твое выяснение в том, что он посылает тебе, что он посылает тебе мысли или данные, условие, чтобы быть вором. Согласен ли с этим, не согласен с этим?
1: Ведь это тоже, когда происходит, это мысль или желание, это все слито с ним, исходит это от него.
0: Ты хочешь сказать так, что сейчас, когда я вор, это, по-видимому, не действие, это уже наказание.
1: Действие уже следует потом.
0: Это уже наказание.
1: Ну. Ну, а где здесь я? Если я думаю, чтобы...
0: Где ты?
1: Ну да, я тот, где здесь.
0: Ты, в общем, еще не присутствуешь здесь. Еще не присутствуешь здесь. Что значит «я»? Как ты можешь говорить о своем «я», если ты еще не родился в духовном, если у тебя не даже самого маленького экрана? Так где твое «я»? У тебя нет «я»? Ну, просто нет. Ты должен сейчас прийти к состоянию, когда ты контролируешь себя и видишь, насколько ты просто являешься результатом работы Творца, его действий, результат.
1: То есть выяснение должно быть...
0: Ну, скажи мне, когда мы, допустим, обсуждаем ребенка, да? Его забрали от мамы день, два... Три месяца, неважно, когда мы смотрим на него и обсуждаем его в чем-то, мы относимся к нему как к какой-то самостоятельной личности или биологическое тело, которым мы должны, допустим, заниматься, как-то делать что-то. У него есть уже что-то от человека, у него есть личность, у него есть... Да? Но это говорится уже о чем-то, что действительно существует отдельно. У тебя... Все, что есть в тебе, это совершенно не противоречит Творцу. Ты природа. Ты знаешь, что называется, что человек не хочет получать, делает на себя первое сокращение. Он как будто бросает хозяину обратно то, что хозяин ему сделал. Против хозяина он выступает, против Творца. Он начинает быть независимым, самостоятельным. Потом, когда он хочет отдавать ради отдачи, он совершенно пренебрегает как бы Творцом. Я хочу быть как ты. Я не хочу быть, как ты создал меня. А потом, когда он собирается получать ради отдачи, это вообще это хуже, чем вор, хуже, чем грабитель. Да? Потому что не просто так прийти к получению ради отдачи, злодеяния становятся заслугами, потому что он начинает быть независимым во всем. Он против Творца, одно против другого. Два парцуфа, один против другого, независимый, Зарампин и Малхут. А ты сейчас? Что есть у тебя? Какая самостоятельность у тебя есть без экрана? В чем ты отличаешься от Творца? Ты находишься в нем, ты просто плод, результат того, что он делает, и все. Что есть у тебя самостоятельно? Я тебя не понимаю вообще. Какой вопрос это? Поэтому тебе говорят, это время подготовки. В чем подготовка? Немного быть, начинать быть самостоятельным. Это как ребенок маленький, младенец, которого учат писать, ходить даже, а потом ему дают работу согласно тому, насколько он будет самостоятельным. Самостоятельно это быть против Творца. Против. Именно. Что значит? Против природы, которую он создал в тебе. Это зевук дака, это просто удар, сокращение. Это так нужно рассматривать это. Есть об этом статья. Есть об этом статья, я не помню. В Шамате. Неживое растительное животное говорящее. Найди. Это что-то почти в конце. Да.
1: Я понимаю, что вы говорите. Но если все исходит от него, в моем состоянии, допустим, как я могу знать, что это какая-то капля, на которую действует все? ну, все нормально, я хочу прийти к самостоятельности. Как мне провести эти выяснения так, чтобы действовать в правильном направлении, чтобы знать, что это я, что я здесь независим. В этом все дело. Где здесь мое выяснение?
0: Где ты во всех этих вещах? Знаешь, как младенец, как ребенок, делают разные действия. Так, делают, не знают почему. Смотри, как дети учатся. Делают так, смотрят на тебя, ты делаешь какую-то глупость. Он со всей серьезностью делает ту же глупость. Но со всей серьезностью он думает, что это очень важно. И так учится. Так и ты делай. Делай вещи глупые, но серьезно. Посмотри, что он пишет. Это просто жемчужина. Неживое растительное животное, говорящее, неживое, у которого нет самостоятельной власти. То есть он говорит о неживом святом. У него нет самостоятельного существования, собственной власти, а власть Творца над ним. И он обязан наполнять все желание и стремление хозяина. А поскольку Творец создал творение во славу свою, как сказано, каждого названного именем моим, во славу мою создал я его и сотворил. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради пользы ближнего, а может только ради собственной выгоды. Так он их создал. Что ты заботишься только о себе, и это он определяет. Он хозяин, он обязывает тебя, чтобы ты думал только о себе. И это называется неживой. Растительное. Что это? Это когда у него уже есть собственная власть в некоторой степени. То есть он уже может делать что-то противоречащее мнению хозяина, понимаешь? То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды, как хозяин определяет для него, а для отдачи. И это уже переворот по отношению к тому, что есть у него в желании хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они приводились в действие только желанием получать для себя. Однако вместе с этим, как мы видим в материальных растениях, хотя они и обладают движением, так как распространяются в длину и в ширину, тем не менее, у всех растений есть одно свойство. То есть, несмотря на то, что одно растение не может пойти против правил всех растений, и оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников, то есть у него нет самостоятельной жизни, она является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одно свойство жизни, то есть одна форма жизни у всех растений в целом. Все растения подобны одному живому существу, а растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном, те люди, у которых уже есть сила немного преодолеть желание получать, хозяин заложил в них это, да? Но они находятся в рабстве своего окружения, как растения, да, как все растения, как будто он порабощен окружением. Однако пойти против окружения, в котором он находится, для этого у него еще нет таких сил. Мы видим, приходят сюда люди, немного учатся. Что мне делать? Там есть что-то, жена, дети, окружение. А? Уходят. Пока еще. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, что хочет его желание получать. Немного все-таки, но не против группы, не против общества. То есть он уже работает с желанием отдавать. Животное. Животное, как мы видим, у каждого из них есть самостоятельное свойство. У каждого. И они не находятся в рабстве своего окружения. А у каждого есть самостоятельное ощущение и свойства. И, конечно, он может действовать в какой-то степени против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. это против хозяина, потому что изначально он заложил в тебе другую природу, другое желание. И не подчиняется окружению, а у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Но больше своего собственного существования он почувствовать не может. То есть у него нет ощущения ближнего, и, само собой, оно не может заботиться о ближнем. Говорящий. В нем есть следующие свойства. Первое, что он поступает против желания хозяина. Все, что он делает, против хозяина. Второе, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, как растительные. То есть он не зависит от окружения. Третье, что кроме этого он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о нем. Это тоже против желания хозяина в конечном счете. Да? Забота о ближнем. Или дополнять их, благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним, может радоваться утешению общества, а также он может получать от прошлого и от будущего. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только в самом себе, а он чувствует вне себя, вне, понимаешь, насколько человек больше растет в духовном, он более самостоятельный против Творца, как бы. А теперь ты спрашиваешь, так он передает мне, где я, что я, воздействует на меня. Ты действительно где я, что я? Пока еще это вопрос, не вопрос вообще. Где самый маленький экран? Тогда, по крайней мере, это будем говорить. Экран ты ставишь для того, чтобы отделить себя от Творца. Это мера твоей самостоятельности будет. А сейчас у тебя есть экран. Сейчас ты целиком, что он сделает, сделает все. И тогда Творец заинтересован, чтобы мы сами были бы самостоятельными, оторванными от Него, но оторванными в том, что ты хочешь уподобиться Ему. Оторваться для того, чтобы уподобиться. Ладно.
1: Кен.
0: Да.
1: Почему это называется самостоятельностью? Ведь вторая природа ее тоже дает Творец. Это же тоже его действие.
0: Это не важно, что вторую природу дает Творец. Но кто просит, кто требует, кто уже хочет, чтобы у него это было.
1: Тоже вопрос, ведь как-то же это приходит человеку.
0: И желание к этому, ты говоришь, что он тоже дает.
1: Точка в сердце.
0: Поэтому первый экран, безусловно, он дает. Он переводит тебя из Египта в землю Израиля. Но потом, уже постепенно, ты начинаешь сам обретать способность ходить. Ты начинаешь требовать подъем мана, зависит от тебя. То есть подъем мана зависит от тебя, от твоих выяснений, свойств, подготовок твоих.
1: Начинается после того, как я получил экран?
0: Конечно, это начинается после Махсома. До Махсома не просто так сказано, все, что в твоих силах и возможностях делать, делай. Почему? Потому что просто мы должны стараться, как дети, которые учатся и не знают, что они делают. Из этого мы и действуем все-таки. Ты видишь, после всех премудростей все зависит от... Сократить путь можно только с помощью усилий. Ладно.
2: Поделимся
1: впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
0: Что можно взять от этого урока? Очень много нюансов, которые Рав дал нам, действительно, 2002 год, почти 23 года, даже больше, и и настолько много, что невозможно представить, описать себе это словами простыми.
2: Мне
0: интересно, как он дал это выяснение в связи с этим, с развлечениями, которые называются неживой, растительный, животноговорящий. И в конце говорящий — это точно

0: те свойства, которые идут против Творца.
1: Ну да, что можно вынести в десятки. Рассказ, что делает все Творец, пока не получает экран. Мы должны делать все, что в наших силах. Как сказано, все, что делает в твоих силах, делай, как ребенок. И когда начинают, переходя в духовный мир, тогда человек становится самостоятельным. Пока Творец делает все. Мы должны со своей стороны сделать все.
0: Также, что в каждом состоянии человек должен различать, где он находится. Нет двух состояний, смешанных друг с другом. Человек может быть сейчас вором, потом он может сожалеть об этом, потом может просить о помощи. Потом он снова вор. Потом он может быть грабителем. В каждом состоянии это состояние тотальное, потому что желание получать так работает. Это одно. Второе, что он дал пример также, что он очень удивляется, что ему было 12-13 лет, и мама ему сказала, что она, я могу впрыснуть гормон или не знаю, что там человеку, и привести его к тому, чтобы он влюбился. То есть, как это может быть? Так мы действуем. Мы, нас направляют свыше во всех состояниях, и все, весь мир чувств, и мысли, и все, что существует в нас, это, по сути дела, действие. Приводимся в действие. Их нужно только научиться различать их, начинать работать в десятке, чтобы у нас была свобода от этого.
1: Тоже хотел сказать о том, что быть в выяснении действий, выяснении состояний. Мы находимся в одной большой лаборатории в нашей жизни, в десятке. Все упражнения, которые мы делаем, рож десятки, дежурные, все состояния, все это еще выяснение, которое происходит в десятке. Каждое действие, которое делаешь, с каким-то намерением, для чего это действие. Как-то рассказал, что действие в десятке, если ты хочешь добавить еще объединение, это будет хорошее действие. Можешь что-то делать, но потом во внутренних выяснениях понимаешь, что ты крадешь. И выяснение, почему я сделал и в чем хочу продвижение. Это очень серьезно, в десятке все это нужно использовать.
2: Да, вещи
0: настолько глубокие, что в разуме тяжело переварить их.
2: Желание
0: получать, желание отдавать, наша работа. Как ты вообще скажешь, нужно делать то, что можно? Как ребенок, да. А все остальное раскроется, видимо.
1: Сложно понять, о чем идет речь. Много всего. Но в общем, кстати, это второй раз, когда он приводит эту статью из Шамати про неживое растительное животное, говорящее. Неживое растительное животное и говорящее. И поразительно, насколько это серьезно для нашего понимания или непонимания. Он говорит, что создается о том, что сами состояния, изменения, которые свет делает над желанием. И еще... Как ты можешь говорить о себе, о я своем, если ты в духовном еще не родился вообще? Тебя нет. Кто это твое выяснение? Его нет. Кто это выясняет? На вопрос, который прозвучал. У тебя будет экран. Сможешь что-то сказать? Твоя работа — стараться действовать, вкладываться в группу. Без разума, чувств, чтобы вернулось тебя из группы в измененном желании.
0: Пойдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Мы изучаем учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Шестой пункт Ари. Учение десяти сферот, урок с Рабашем, Тес, том второй, часть шестая, пункт шестой. И вот он захотел нам вывести ман, ма и бон пними, внутренние, вывести наружу. И поднялись все эти стадии внутреннего саг, заложенные в ма и бон, внутренних, и поднялись они к ма и бон внутренних, и вот эти ма и бон — это их ман. Но сами тамим десак облачены в ма и бон. И это Аба Ваима и Ишсуд. Ради зон производит зивук выше Аба Ваима и Ишсуд включаются с ними. Также и здесь Тамим Десак производит зивук совсем Аб. Тем более Никудот, Тагин и Отиот Десак соединяются с ними, являясь для них подчиненными, и поэтому они не упоминаются по имени, как в примере Иссуд, и тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи, ибо родилась Накива здесь прежде. Мы входим в урок с Рабашем.
1: Он еще говорит нам и хочет указать нам, что такое Тамим Десак. Сначала говорит, они не облачены внутрь Майбон. И еще один признак он дает нам. И они как обовым относительно их суд. Это уже, надо сказать, это взято уже из мира Ацилут. В мире Ацилут мы учили выше Аба Ваима, они никоим мере не пострадали от второго сокращения. В отличие от них есть еще и Шсут, Задбины. Да, они подчиняются второму сокращению. Поэтому он говорит, они, Аба Ваима, Тамим Десаг, относительно Ишсуд, и Ишсуд называются Никудот Десаг, то есть та часть сага, которая спустилась под Табур Ак. Теперь он говорит еще одну вещь. Здесь возникает вопрос. Мы учим здесь главным образом, что Решимот, Некудот Десаг, которые были облачены внутри Ма и Бон, поднимаются куда? К Тамим Десаг. Почему они должны подняться к соответствующим

с ними, с кем? С Тами Десаг, являясь для них вторичными, для Тами Десаг, и потому они не имеют еще самостоятельного, как в примере Ишсут, как сказано выше, порождают Абаваим, и тогда Абаваим и Ишсут становятся одной ступенью. Ишсут не упоминается по мне, только высшая ступень. Когда они две ступени и не называются высшей ступенью. Почему? Потому что это один вид, а это другой вид. Но когда они становятся единым, почему необходимо, чтобы было нечто, что делает их едиными? Тогда выходит, что они принадлежат к одному и тому же виду. Речь идет о высшей ступени. И получается, что говорят с точки зрения высшей ступени, почему мы обычно не говорим об Абаваим и Ишсут, включённый в высшую ступень? Потому что это два разных вида. То есть высшие Абаваима обладают совершенством, а Ишсут Ацилута считается, что у них нет совершенства. Это два разных вида. Но ради нужд зон Ишсут де Ацилута должны получить хохму, иначе они в состоянии катнута, в малом состоянии, а малый, маленький не умеет рожать. Тогда они получают хохма и становятся совершенными, становятся одним и тем же. Оба, как Абаваима, становятся одним видом. Один вид уже говорится с точки зрения высшей ступени. И вот он говорит здесь, так же здесь, Тамим Десак производит зивук совсем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот Десага соединяются с ними, примыкая к ним, и потому они еще не упоминаются самостоятельно по имени, как в примере Ишсут, как было сказано выше. Дальше. Тогда порождают внешний бон, облачают их снаружи. Ну, это просто. Никудим он называет здесь бон. Почему? Это огромный вопрос. Ибо родилась Никива здесь, первой. Почему? В чем здесь вопрос, проблема? Арий говорит в восьмой части, что мир Никудим называется Саг. Почему же мы называем его Бон? Потому что произошло разбиение. И поэтому он называется недостатком, то есть свойство Никевы, женским. И потому получают теперь новое название. Выходит, что до разбиения они не назывались Никевой. Что здесь написано? И тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи. И вот родилась Никева здесь первой. Что это значит? Посмотрим, что объясняет ниже. В начале пункта 6 написано, он хотел вывести также из внутренних майбон, что в нем их внешнюю часть наружу. Тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних майбон. Внутренние саг и внутренний майбон. Ну, посмотрим, да, Орпними, 395-я страница, 6-й. «Поднялись все внутренние свойства состояния саг, скрытые во внутренних майбон». Этот подъем подобен подъему светов во время первого их ухода. Происходит во внутреннем Ак. То, что называется парцов Гальгальта. И подобно подъему светов во время второго их ухода. Что происходит в парцуфе Аб, что означает, что ослабление экрана от всего его авиюта полностью, до тех пор, пока не уподобится экрану, стоящему в рожь. И вот это подобие

0: Тождественность определяется тем, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Рош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Здесь нужно объяснить, то есть они включились там в авиют, которая идет снизу вверх. Поэтому у нас есть такой закон, правило. Хотя зивук был совершен в высшем для нижнего, но когда нижний спускается на свое место, он и сам должен тоже совершить этот зивук. Откуда у него есть сила совершить зивук Дака? Ведь он же происходит от экрана табура, который поднялся в Педерош. И все зивуги Дака происходят только в Педерош. Но на это есть ответ, то есть о том, что он говорит здесь. Или мы учим, что экран, с которого все начинается, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Дерош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, в Авиют, снизу вверх, то, что называется П. После того, как затем спустился вниз, он сам делает зивук Дака. Вот так же было и в этом парцуфе Саг. Что я хочу этим объяснить? То, что мы говорили вчера, что это середина всей темы, даже не конец. Мы сказали, что зивуг на нижней гейвейнайм, который был в рожде Саг, разделяет на волосы головы — волосы бороды. Волосы головы называются гальдегальдрейнайм, а ветви — общего аб. Что такое общий аб? Мы учили. Общий аб называется уменьшение, подобно зерну, включающее в себя все дерево. Малое состояние. На самом деле это саг. В действительности нет зивуга на бетет лапшут и геймилде, на бетет лапшут и гаалифавиют. Но только что, почему он называет их ветвями Абба? Потому что это уровень Рош. А в Рош не различается никакой авиют. Поэтому он подобен ветвям Аб. То есть у него еще нет второго сокращения. А все сокращение проявляется только ниже него, что и называется волосами бороды. А здесь огромный вопрос. Мы учим о первой Рош, Никудим, там тоже называется Рош, и также говорится, что там нет второго сокращения. Почему? Ведь это же второй Рош, его первый Рош, образовавшийся от первого сокращения, как мы учили, находится в Рош де Сага. Поэтому то, что ты сейчас сказал, что экран, и все решимот, включенные в него, экран табура, поднимаются в Малхут Дерош, включаются там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, и они включились в зивук, в авиют, то, что снизу вверх. Поэтому, когда опускается вниз, он сам совершает зивук. Получается, что он делает первый рож, образует первый рож, который совершает зивук. Тогда как там это был рож того, что сделал высший. А здесь рож чего? То, что сделал мир Никудим. Поэтому, если это рож, то отсюда мы учим, что Ишсуд все еще рассматривается с точки зрения Цимцум Алев, и поэтому он облачается от табура над и выше. И он спрашивает, если мы учим, что они хотели получить ради получения, почему же они не разбились? А потом мы говорим, что они хотели получить ради получения, разбились. В чем разница? Там мы учим, что они разбились, а здесь нет. Согласно чему? Что то, что он объясняет в Орпними, получается так. Здесь был свет, ниже табура Адам Кадмон? Нет. А только что было желание. То есть они хотели получать ради получения, но ничего не получили. То есть там есть только решимот. В отличие от мира Никудим, куда пришел настоящий свет, не решимот, и они продолжили свет, думая, что можно получать. И он говорит, прежде чем свет ушел, они немного получили от него. Это было для них как питание. Это взяли с того света, стало причиной разбиения. Отсюда следует, там они действительно получили свет, а здесь еще не было получения. Поэтому там произошло разбиение, а там только сокращение.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, анахну мамшихим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем процесс строительства духовного общества, и сегодня мы хотим поговорить и начать запускать наш региональный конгресс в октябре с 29 по 31 октября. Мы будем снова праздновать конгресс, каждый конгресс у нас праздник. И на этот раз у нас особенный праздник, после того, как мы пережили прекрасный конгресс десяток, когда мы собрались десятками вместе. Теперь мы говорим о региональном конгрессе. В октябре конгресс будет региональным. И мы хотим вместе его сформировать, и поэтому сегодня мы начинаем процесс, хотя у нас еще несколько месяцев до конгресса, но мы хотим сегодня начать, чтобы вместе готовиться, формировать его вместе, так делать его снизу, а не то, что мы приезжаем и участвуем в конгрессе. Нет, мы вместе формируем его. Объясним немножко о конгрессах и какая цель регионального конгресса.
2: Согласно первоисточникам и корням, у нас есть три, как бы, три подхода, да, мы слушаем, как бы, мощь, всю мощь и силу мирового кли. Это происходит обычно в феврале. У нас было почти 800 человек, которые приехали. В этом году мы ждем больше 1000, мы уже начинаем готовиться к этому, соответственно. Цель конгресса — это почувствовать силу, действительно. То, что называется многочисленности народа, величие царя, несколько тысяч человек в едином мнении, с единой мыслью. Это ощущение, собственно, отказаться от которого нельзя. Потом обычно в мае мы видим, что так получается, да, через несколько месяцев после этого у нас есть конгресс десяток, и тут цель — объединиться в десятки и почувствовать силу десятки. Это и качество усилий. То есть большую часть мы работаем в десятке. Мы всегда работаем в десятке. Неважно, какой конгресс, всегда это происходит через десятку, не меньше. А региональный конгресс, цель его также, ну, скажем, да, выстроить, как бы, характер группы. Ну, мы вот в Петах-Тикве, да, я вижу, вот в Петах-Тикве, я вижу вот эта группа, Петах-Тиквы. И мы также после урока еще раз говорим друг с другом. Мы занимаемся распространением, у нас есть еще трапезы всего сообщества, а у товарищей по всему мировому кли нет этого ощущения. Они сидят обычно в системе Арвуту своей десяткой, и нет никакой возможности, но только если они сами это инициируют, чтобы почувствовать, скажем, группу Германии или какого-то региона, да, где один язык. Мы думаем, что тут десятка не существует в вакууме. Она является частью большой группы, где говорят на одном же языке или региона. Потом товарищи объяснят, что может быть регионом. И мы думаем, что это важно. Мы можем собраться несколько десятков человек или несколько сотен человек. Да, мы уже больше месяца, мы руководство и те, кто отвечает за языки, мы проводили совещание и думали, как вообще сделать. Скоро сейчас товарищи это представят. Просто чувствуем, что мы обязаны укрепить вот эту вот как бы личность, то, что называется региональной группой.
3: Кен, нахну модрацим, ше нахну не хазек это квуца.
1: Мы хотим укрепить группу, отношение к товарищам, чтобы каждый в мире смог участвовать предпочтительно физически в большом конгрессе. И тогда мы говорим, региональный конгресс — это выражается по-разному в мире. Если говорится об англоговорящих, это большая встреча в Северной Америке, не обязательно
4: какой-то один регион, регион большой, ребята из Канады тоже подключаются. Если мы говорим про Европу, собираются в разных странах по языкам, русскоговорящие, очевидно, соберутся либо в Тбилиси, либо где-то в Баку, мы еще не решили, но это не Кавказский регион, а просто все русскоязычные. Мы хотим, чтобы собралось как можно больше товарищей. Мы называем это регионом, но на самом деле это больше, больше, чем десятка, чтобы мы смогли научиться поднимать конгрессы, быть вместе, чувствовать друг друга, воодушевлять и воодушевляться, делиться опытом и отпраздновать вот это великое единство.
2: Да, мы почувствовали в прошлом году ту силу, которая есть в региональном конгрессе, когда съезжаются товарищи, да, со всего региона, на самом деле, и видели, что регион может быть страной. Ну, в Европе это может быть по странам, да, или весь континент, это, скажем, Северная Америка. Иногда отделение, как бы, потому что Южная Америка, там очень трудно, там им это очень дорого, перелеты, и собраться всем в одном месте. Так это собирается в нескольких местах в Южной Америке. Но все равно есть такой большой сбор, где товарищи говорят на том языке, у них единая культура. Но это не десятка, это уже регион. И тогда ощущение больше похоже на то, что происходит в Петах-Тикве. Как Михаил сказал сейчас, мы чувствуем, что все работаем вместе. Дежурство вместе, встречаемся все вместе, включаемся не только в своей десятке, но вместе с этим, когда все равно есть работа в десятке. Конгрессы не в отрыве от десяток. Ты приезжаешь со своей десяткой на региональный конгресс, и будет время и работать в десятке тоже. Но основное ударение все-таки это работа в регионе. Результат, который мы видели, это колоссальное вообще воодушевление, то, что товарищи получают очень много силы. Мы видели в прошлом году на опыте, да, все региональные конгрессы, товарищи получили много силы. Это укрепило десятки. И надо помнить, что десятка — это не необитаемый где-то остров в отрыве от организма. Нет, это орган единого организма, Бней Барух, который делится на регионы, и всем нужна поддержка, и всем нужна забота. И в этом как раз роль регионального конгресса. Теперь. То, что касается, скажем, Соединенных Штатов, мы там заботимся обо всем, как было в прошлом году, кроме того, что там физические условия более комфортные, то есть там не нужно снимать какие-то места проживания. Все живут вместе, в одном месте хорошие комнаты, но мы заботимся обо всем. Как Михаил сказал, дежурство, приготовление пищи, контент — это все делаем мы сами. Поэтому это наш конгресс всех нас, ради всех, который делается всеми, и это просто такая промежуточная ступень между конгрессом десятки и большим конгрессом Петах-Тиквы.
4: Возникает вопрос принципиальный. Мы же все время говорим о десятке. Мы хотим раскрыть Творца в десятке. Это принцип, который уже много лет мы разрабатываем. И сейчас вдруг мы говорим о регионе. Так что же, мы как десятка приезжаем в регион или часть десятки, и что делать? И направление более-менее такое, что, конечно же, конгресс не отменяет десятку. Десятка — это основная ячейка, которую мы хотим оживлять и вдохновлять в каждый момент жизни. И регион не подменяет десятку, но на этом конгрессе мы хотим укрепить вот эту индивидуальность региональную, поэтому будут различные ячейки времени, предоставленные для десятки, когда десятка сосредотачивается между собой, десятка виртуальная или физическая, или гибридная. Мы говорим, находимся друг с другом, это называется время десятки. Будет время, которое будет определено как региональное. Каждый работает в своем регионе. Допустим, если несколько товарищей из определенной десятки попали в определенный регион, они будут связаны в это время с товарищами из региона, а не с товарищами из десятки. Вот это будет предпочтение. И будет мировой блок, это время, где все получают один контент, и работа в это время через регион, не отрываясь от него, поскольку это часть, она такая всемирная, все будут находиться в своем эзоре, в своем регионе. Если физически какие-то товарищи приехали в какой-то регион, цель не перемешаться или как-то там, может быть, соскучились, много времени не встречались, и несколько товарищей из одной десятки, скажем, будут вместе с другими товарищами из другой десятки в одном регионе. Тут нет черно-белое, либо только десятка, либо только регион. А будут распределения и по времени, и будет возможность часть десятки встретиться с частью другой десятки из этого региона. Мы рекомендуем включаться в разных товарищей с разных десяток во время конгресса. Например, во время урока желательно сидеть в десятках. Или некоторая часть десятки сидят вместе, а во время общих мероприятий перемешиваться. Если десятка пребывает в полном составе, то желательно, конечно, чтобы она сидела вместе. Как мы и говорили, что во время десятки она находится вместе. И естественным образом так и будет происходить, скажем, в Израиле, очевидно. Десятка попадет в какое-то место и будет в полном составе, потому что есть здесь физическая близость значительная в Израиле. Но также можно подумать о каком-нибудь упражнении, когда смешиваются, сидят товарищи из одной десятки с другой десяткой, но из одного региона. Скажем, у нас вот есть ребята из Натании, из Ашкелона, из Хайфы. И, например, ребята из Хайфы могут сесть рядом с ребятами из Кармиэля, потому что они относятся как бы к северному региону Израиля. Короче, будут региональные такие части, будут время предоставлено для десятки, и будут время, которое называется региональным, или мировой блок, где мы предпочтем связь с местными.
2: После того, как получили общую картину, касающуюся регионального конгресса, мы хотим, чтобы сейчас выяснить в семинаре, в десятках, духовную пользу. То, что наша десятка как раз вот в этом региональном конгрессе. Давайте выясним. В наших десятках сейчас в чем духовная польза укрепления региона и что это может дать нашей десятке. Итак, какова духовная польза, что укрепление региона даст укреплению нашей десятки? 6 минут на семинар.
4: Я думаю, что духовная польза — это объединение. Мы должны объединиться друг с другом. Начинаем с десятки, затем регион, затем всемирное. В этом мире есть все эти части, и мы их должны все соединить, и мы это делаем на конгрессе. На нашем собрании говорим и соединяем одно с другим. и наше окружение тоже должно усиливать объединение.
2: Ну да, десятка — это не замкнутый какой-то организм, который не связан наружу. Даже нельзя, чтобы так было. Внутри десятки — то, что мы говорим, и каждый человек выходит в семью, потом в город, потом страна, потом во весь мир выходим. Мы живем во всем мировом кли, и мы не можем оторваться от мирового кли, поэтому мы также образуем связи как внутри десятки, так же региональные связи и вообще всемирные. Но все это через десятку.
4: Как можно больше включения, выяснения, то, что усиливает кли, знакомство между десятками и товарищи, знакомиться с этой силой, которая называется Бнебарух. Бнебарух — это что-то очень большое, многогранное, гибкое. Как можно больше включиться друг в друга, узнать, создать новые связи. Это дает уверенность товарищам, всем товарищам в пути и радость как можно больше.
2: Как всякий конгресс, есть укрепление и сбор всех наших желаний. И все время конгресс — это как новая страница, как бы новый уровень.
4: Откуда началось вообще? Это было предложение Моше, как создать народ, и десятка, она исходит из всего народа, из всей группы. Есть десятки, потом сотни, даже тысячи. Это такая структура, которую нужно выстроить. Это то, что мы делаем, и духовная польза от этого, что объединение, которое происходит внутри десятки, внутри центра десятки, строится связь с большим кли, общим кли, народ, как там называется, из этой связи. Это настоящая связь, она исходит из центра десятки и соединяется с другими десятками, в большое кли, в народ и в человечество.
2: Духовная польза, да, что может дать укрепление региона и дать наши десятки. Ну, в первую очередь, всякое соединение между нами, это уже может принести пользу. Чем больше товарищи объединяются, больше силы, больше требования к Творцу, и в конечном счете Творец слышит молитву. Как же вот благодаря и количеству, и качеству, ну, конечно, что это принесет пользу.
4: Я смотрю на экраны. Я вижу перед собой товарищей наших. Каждый находится в своем месте. Мы смотрим друг на друга, чувствуем друг друга.
3: Мы
4: хотим быть все вместе. Но не всегда предоставляется такая возможность. Но мы можем быть как можно ближе друг к другу. Те, кто находится в одном регионе, действительно могут соединиться и быть ближе друг к другу.
0: כן, חברים, אז אנחנו, שוב, כמו שאמרנו היום, בדיון...
2: Ну, да, мы сегодня обсуждаем, да, вот начало этого процесса. У нас еще будет много встреч, но для того, чтобы как бы получить и направление со стороны нашего учителя, посмотрим клип номер два.
4: Что значит, что человек, он ответственный? В чем человек за что-то вообще отвечает? Какая ответственность у него есть?
2: В его работе, в группе, с товарищами, он старается приблизить их к Творцу.
4: Каждый товарищ относительно других товарищей в десятке должен заботиться о том, чтобы приблизить их к Творцу. Это его ответственность?
2: Да.
4: А как их приблизить к Творцу?
2: Пробуждать их. Пробуждать их к Творцу. Чтобы каждый начинал думать в этом направлении, насколько он толкает группу к Творцу.
4: Какова роль десятки и ее ответственность, чтобы пробуждать другие десятки в группе?
2: А то же самое.
4: Что значит, что десятка отвечает за остальных десяток?
2: Она пробуждает остальные десятки в том, чтобы пробуждаться и тянуться к Творцу.
4: Это происходит кругами, допустим, Петах-Тиква относительно мирового кли, а в мировом кли одна группа относительно другой группы.
2: Да.
4: Пробуждать других к Творцу. Когда устраивают такие, делают шашлыки, разогревают угли, и нужно разогнать огонь, и мы так приближаем угли друг к другу, начинаем делать такой обдув. И на конгрессе, когда каждая десятка достигает тепла, любви к товарищам и контакта с высшим светом в себе, мы должны приблизиться к другим десяткам и разжечь между нами большой огонь, раскрытие большего света Творца, чтобы он светил между нами в нашей группе. И на этом конгрессе это и цель. Мы, в общем-то, если есть три дня на конгресс, каждый день будут три разновидности мероприятий, чтобы соединить все миры. У нас, я говорю по израильскому времени, но это будет адаптация в каждом месте. Кстати, представьте, ну, по времени Израиль. Мы утром приходим, и первая половина дня определяется как местная. Что значит местная? Как вот Борис и Хаим говорили, что есть собрание, скажем, русскоязычных групп в определенном месте. Американцы в определенном месте, группа Германии, группа Франции, неважно. В каждом собрании есть полдня, который выделен для них. Они формируют его, наполняют, все делают полдня. Ну, что там будет? Допустим, собрание, товарищи, урок, ну, все, что они решат. Закончили первую половину дня, которое было определенное как местное время. Теперь мы в середине дня предоставляем время личной десятке, одновременно все товарищи в мире соединяются со своими десятками, либо физически в собрании в этом местном, либо с товарищами, которые сейчас там не находятся, гибридные десятки, все останавливают и снова все соединяются со своей единицей, со своей десяткой. Каждая десятка во всех местах в мире, где бы она ни находилась, они собираются вместе. Что они там будут делать? То, что они решат сами для себя заранее, чтобы укрепить связь между ними и контакт с Творцом в каждой десятке. Это, значит, второе.
1: Да.
4: Второй слой. Третий слой будет соединять все региональные вот эти собрания в мировое. То есть в каждом местном собрании, которое продолжит собираться, будет что-то, чтобы дать нам подкрепление с точки зрения мира. Подготовка к уроку, урок, какое-то еще мероприятие. Все это проходит по всем регионам из одного места, и все находятся вместе. Допустим, после полудня в Израиле утром мы сделали что-то местное, днем мы сделали связь со своей десяткой. После обеда каждый регион подключается к мировому определению, и конец дня, допустим, там какой-нибудь культурный вечер или трапеза, это возвращается снова в регион. Снова на местах. Ну, это как бы проект такой, черновик. Идея в том, чтобы мы были определены и сосредоточены на цели этого конгресса, усилить региональные связи группы. И в течение дня мы будем также поддерживать десятки, и также будем поддерживать та деятельность, которая происходит одновременно, скажем, общий урок проходит для всех. И вот этот проект, этот план, который мы сейчас выразили, и как мы сможем сохранять это единство в этих во всех мероприятиях. И здесь есть такое намерение, чтобы поддерживать на всех уровнях нашу общую связь. Это в общем, можно это все улучшать, изменять, но это как бы общая такая идея. Дополнительный акцент. Мы здесь, как вот сейчас мы смотрим вокруг себя, у нас такое особое место, больше нет такого места в мире. Здесь, в учебном зале, мы собираемся каждый день, у нас в шаббат есть три трапезы вместе, и мы тут делаем еще вещи, которые нам позволяют то, что у нас есть свое здание. В прошлом году мы видели, когда товарищи отсюда из Петах-Тиквы разъехались в разные конгрессы по миру. Товарищи в мире, они просят, чтобы мы отсюда, из группы Петах-Тиквы, приезжали и укрепляли те собрания, которые происходят в мире, в разных местах. Поэтому мы рекомендуем. Те, кто хотят, конечно же, и могут, имеют возможность, выезжал и укреплял вот эти собрания на местах, мы это поддерживаем. Конечно, все должно быть согласовано и поставлен в известность, должен быть ответственный за каждый из языков. И мы будем очень рады, что вот эта тенденция, чтобы группа Петах-Тиквы разбегалась, разъезжалась и укрепляла местные десятки. Ну, а сейчас клип номер один.
2: А что является кульминацией конгресса?
4: Кульминацией конгресса — это когда все мы объединены и не хотим ничего в продолжении конгресса.
2: Но вот у нас есть тысячи в Израиле и тысячи еще по всему миру. Множество десяток, которые прикладывают усилия. Так вот каждый такой сбор достигает своей кульминации.
4: Мы должны быть ближе ко всему сообществу Бне Баруха. мы обязаны каждый взять ответственность за весь Бней Барух. И мы должны поддерживать друг друга.
2: А в чем я отвечаю за весь Бней Барух? В чем каждый товарищ может быть ответственным за весь Бней Барух?
4: Что он думает? Думает обо всех.
2: Я хочу получить совет вот этого взаимовключения. Мы каждый на конгрессе находимся, каждый в своем круге. Свои личные десятки.
4: Да.
2: Так? Но есть еще тысячи, которые находятся вместе. То как включаться всем? Как прийти к ощущению, что все мы одна десятка? Вот именно так сливаемся во что-то одно, единое.
4: В том, что каждый думает обо всех, что они зависят от него.
2: Так, я думаю все время о своих товарищах в десятке. Их я стараюсь удержать. А что значит теперь держать весь Бней Барух? Это еще что-то?
4: Да.
2: Сколько мыслей человек может держать, удерживать в один момент?
4: Он может держать всех.
2: Так моя забота — держать свою десятку и через нее всех? Или напрямую всех, включая свою десятку?
4: Включая твою десятку и весь Бней Барух, ты хочешь почувствовать их и обнять их всех.
2: И когда все так думают друг о друге, что происходит? Какой результат ожидаем?
4: Это называется, что тогда таким образом Творец тогда облачается в каждого.
2: Давайте сейчас в наших десятках выясним, как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе таким образом, что будем усиливать весь регион. Мы видели, какая сила есть, да, когда десятка собирается сама. И мы еще весь год, все эти секунды мы вкладываем в это. А сейчас есть такое определенное усилие, когда надо сейчас укреплять регион. Как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе так, что это будет укреплять весь регион? Каким образом? Как мы, как десятка, предполагаем участвовать в нем? 6 минут на семинар.
4: Мы слышали Рава, как он сказал, что десятка может поддерживать все регионы, весь мир в молитве, думать и молиться о них. Это наша главная работа. Я думаю, что как десятка мы можем производить вот эти региональные действия, все десятки вместе думать о чем-то, чтобы все товарищи были вместе. Как мы и делали на конгрессе десяток, когда все были в одном месте, в одной точке.
2: Если понимать цель конгресса этого и чего мы хотим добиться на нем, тогда у нас одна мысль, мы в этом идем подготовка вместе и постигаем это объединение. То, что мы хотим усиливать это, развивать его, укреплять. И также мы гостим у другой десятки или уезжаем в какой-то другой регион, встречаем людей, да, знакомимся. и знакомимся с этой формой нашей, ихней, да, то, что относится к Петах-Тикве. Если мы это все понимаем, мы делаем подготовку, да, в этой большой цели, которая нам предстоит, то форма уже менее важная. Если, скажем, мы должны войти в Эбур, да, то есть любым образом, когда соединился с товарищами, которые приходят или гостят, это хорошо.
4: Как мы, как десятка, планируем участвовать? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить. Надо подумать и обсудить, как мы можем собраться в определенном месте физически, и могут или не могут. Короче говоря, это нужно произвести выяснение, это и подумать вместе, как десяткой можно действительно продвинуть эту идею.
2: Ну, у нас все написано в первоисточниках. Скажем, написано, что в статье «Помогать друг другу» каждый должен поднимать состояние духа. И группа, десятка. И так каждая десятка, все мы. Это будет сильнее, если мы в первую очередь сейчас поставим это как цель на этом конгрессе — поднять состояние духа. И в общем, и так может быть, и не знаю, если мы действительно подсоединимся к какой-то группе в каком-то регионе, то... Может быть, тоже это будет полезно, но действительно с такой вот целью — давать силы. Не получать силы, а давать силы.
4: Да, это начало обсуждения этой темы. Я бы предложил записать нашу песню как следует, сделать из нее клип, чтобы можно было это озвучить на конгрессе, и чтобы это прошло цензуру, и все, что нужно, и тогда мы можем сделать очень большой вклад.
2: Ну, я думаю, что товарищи уже сказали все, что только возможно. Но я думаю, что нужно в первую очередь, то есть нам надо быть десяткой, да, как бы в полном составе, как один человек с одним сердцем. И вот та сила, которая у нас будет, да, когда товарищи объединены в десятку, мы сможем давать эту силу всему мировому кли, всем десяткам. И встретиться там.

0: где-то посередине, да, в объединении, в том, что мы делаем вместе. Что можно еще? Ну, как Паша сказал, что действительно мы можем дать им этот дух, и радость, и любовь, то, что мы накопим здесь, в самой нашей десятке. Ну, это как действие такое, практика. Как действие мы действительно можем подключиться к какому-то региону, поговорить с ними. И от них также взять силы. В этой общей силе мы можем обратиться к Творцу, обращаться к Творцу, чтобы объединил не только десятку, но и все мировое кли. Да, как один человек с одним сердцем. Ну все. Я думаю, это то, что от нас требуется.
1: Да, как и на прошлом конгрессе, это все очень пока что в начале, вот это самоопределение местное, в каждом мире делают что-то по-своему, и время, и характер, и язык. Я хотел бы сказать об Израиле. В Израиле еще нет решения, мы все, что делаем, это пока как вывод из предыдущих конгрессов, и пока что еще ничего не закрыто. В Израиле тоже есть несколько возможностей, мы знаем, что есть разногласия между товарищами. В итоге мы, конечно, примем решение, но пока что все это открыто, и мы будем рады узнать ваше мнение на эту тему. Одна возможность, например, Израиль будет считаться как один регион, и поэтому все товарищи в израильском кли будут приглашаться в Петах-Тикву, и здесь можно будет сидеть в разных кругах, когда есть время региональное, скажем, север, юг, центр. Здесь могут собраться в Петах-Тикве, то есть все средства, все будет предоставлено, и можно будет собраться здесь во время десяток, конечно, десятками, а во время региона, по разным регионам, здесь же в здании будут сидеть товарищи из разных регионов. Вторая возможность, конечно, сделать это регионально. Северяне найдут для себя место, южане для себя, центровые найдут для себя место, и там соберутся, каждый в своем месте, и позаботятся. Это вторая возможность. Но есть и еще другие варианты, просто нужно обдумать, как можно это сделать в Израиле. По поводу виртуальных связей Авио объяснит.
0: То, что еще особенно в этом конгрессе, как мы начали понимать, регион получает самостоятельность. Скажем, конгресс десяток, когда каждая десятка была самостоятельной, строила контент, меню, десятка определяла, что будет делать. Экскурсия, не экскурсия, куда поедет. То же самое регион. Он получает самостоятельность, контент будет строить, уроки, какой материал, какие мероприятия. Может быть, в Соединенных Штатах, скажем, прогулка, а в Болгарии, скажем, решат другие идеи. То есть дать возможность самостоятельности каждого региона, включая меню, организацию конгресса, все эти процессы, так, чтобы регион расцвел сам и сам бы вел разные мероприятия. Это идея. Подобно этому, то же самое с трансляцией. Да, каждый регион будет транслировать, скажем, русскоговорящий конгресс будет транслировать на русском языке. И те, кто не смогли приехать, получат эту трансляцию. То же самое на английском языке. Да, те, кто физически не смогут приехать, подключатся к трансляции на английский. То есть регион становится самостоятельной станцией. Да, где там собираются все со всего мира, да? И в определенное время также у каждого есть еще время со своей десяткой. И десятка будет там решать, что будет делать. Может почитать статью, может семинар провести, может быть собрание товарищей. Она будет решать. Это отдается десятке. Мы на этом конгрессе впервые будем двигаться в трех кругах. Десятка, регион, мир. То есть идея дать выражение каждому из этих кругов. Теперь, поскольку весь этот процесс, он пока еще только в пеленках, ничего тут еще не завершено, не решено. Это пока мысли. Мысли, которых так мы собрали, да, где-то за месяц. Еще ничего не решено. Нет еще материала для уроков, еще подготовки нет. Мы сейчас начинаем строить сейчас. Мы будем рады услышать идеи, вопросы, ответы, колебания, мысли, которые у вас были. Для того, чтобы мы могли это все прояснить, это нормально ставить вопросы, вызовы, мысли, всякие идеи или вообще вместе пытаться выяснить что-то. И будут возникнут у вас вещи там за столом или в комнате рвут. Поэтому давайте сейчас начнем прояснять этот процесс вместе. Итак, Ашкелон 2, пожалуйста.
2: אני קורא לזה מודל גרש שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה וגם באו מהאזור
1: допустим мы из Ашкелона и Натании мы собрались вместе которое называется Гаш
2: למשל החברים שבנו את התוכן
1: и товарищи выстроили контент И там были товарищи из Натании, из Ашкелона. И это было смешано. Мы всем приготовили разные вещи. Были товарищи, которые были заняты логистикой, организовали место. Ну вот что-то в таком духе.
0: Еще, пожалуйста.
3: אביב ויצחק ביחד, כן.
4: ההרגשה היא שמכנס הסירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו.
0: ощущение, что из конгресса десятки мы как бы выходим за пределы. Скажем, мы были как гусеница, да, гусеница, которая хочет выйти теперь в мир, в регион, в мир. Отсюда возникает вопрос, сможем ли мы справиться с тем, что мы правильно справляемся, если вообще необходимо. С проблемой, которая у нас существует в повседневной жизни, в физическом плане или виртуальном. Хотим ли мы укрепить, то есть использовать эти условия, которые существуют, как бы в более совершенном виде, как бы на этом сделать ударение или вообще во время конгресса предоставить место виртуальным мероприятиям.
5: Шалом. Лицор таштит казот, что кол балет тавкидин...
1: Сделать такую базу, где все, скажем, люди, которые имеют какие-то определенные функции, скажем, контент или еще что-то, чтобы могли собраться, и так вот давать поддержку во всем мире, во всех группах, во всех десятках. Цель, чтобы так вот поддерживать друг друга, делиться опытом, скажем, повара с поварами и так далее.
0: Скажем, руководитель конгресса в Германии или в Штатах будет группа руководителей там, или культурных вечеров, или еще чего-то делится опытом. Прекрасная идея, спасибо.
6: Орен
1: говорил о том, чтобы объединяться группами за границей, и мне показалось, что это стоит, может быть, послать представителей десяток, чтобы на уроках мы были в системе Арвуд, но будем также связаны с разными местами и будем друг другу давать воодушевление.
0: Только получить согласие руководителей по языкам. чтобы все было сбалансировано, да, это все решается с руководителями.
6: Yes, when we first implemented the head of

0: Стоит подумать заранее.
1: Ну, израильский клей, у нас есть Шимон, еще есть команда от израильского клея. Вот как бы два направления. Одно направление — это есть группы, которые когда-то были и исчезли, да? И другие как бы формы, десятки в арвутах. То есть много-много товарищей и ждут, чтобы мы их пригласили. Надо видеть, как это сделать, с одной стороны, с нашей стороны, с другой стороны. Товарищи в Израиле, те, кто нас слышит, и есть много таких товарищей, которых они хотят пригласить, тоже сделать это через вот эту команду израильскую, скажем, через Шимон. Мы в Тель-Авиве, в центре Тель-Авива. У нас есть много товарищей из ближайших городов Раананы, которые вместе. Они как бы из Раананы, но все равно Тель-Авив.
0: Спасибо. По поводу организовать это в Израиле особым образом, вместо того, чтобы мы собирались в центре, мы сделали это как-то в Ситрине, в одном большом месте, где все израильские группы, чтобы они собрались там, чтобы вот это впечатление было иным, не так, как всегда.
2: В Израиле, потому что расстояние короткое, можно сделать два дня в Петах-Тикве, а один день еще другие какие-то варианты.
0: Выразить воодушевление от Конгресса, который нам предстоит. У нас возник вопрос десятки, как мы соединяемся как десятка с другими десятками.
1: Да, это хороший вопрос, об этом надо еще подумать. Но в продолжение тому, что и Дима сказал до этого, я думаю, много товарищей Петах-Тикве ощущают, знают, что такое выехать за границу на конгрессе. Мы многое такое делали, знаем, какую особую ценность этого есть. И мы на этом конгрессе как раз поощряем. Все ребята со всего мира просят, чтобы с Петах-Тиквы приехали. Нам тоже важно, чтобы включиться. Мы живем физической группой, а большая часть групп живут виртуально. Поэтому надо уже начать об этом думать. Кто-то когда-то выезжал на конгресс за рубежи Израиля, насколько глубокой связи дает нам потом. Вот эта связь. Только возьму начать думать об этом. Коля, пожалуйста.
0: Если у меня получается, скажем, поехать в Грузию, а Толик поедет в Россию, а Яриф поедет в Литву, я предлагаю, чтобы мы для вот этого регионального объединения отменили десятки, потому что я выхожу туда, вот как сейчас я был в Казахстане, 5 десяток в одной комнате. Каждый там не говорит, я ухожу наружу, чтобы никому. Причем мне куда-то ехать, чтобы снова соединяться со своей десяткой. И для правильной организации, мне кажется, будет правильным именно для этого конгресса отменить свои десятки. И тогда есть смысл, когда я выезжаю туда и становлюсь там, как все. Иначе зачем мне туда выезжать, чтобы виртуально быть связанным со своей десяткой?
1: И при всем при том, мы думаем, что на протяжении 24 часов помножить на 3 дня мы все-таки выиграем, если будет такое окно личное для десятки. Скажем, пример. Да, у вас там было... Там, вы разъездились по 3-4 местам, да, как ты описал. Тогда в общем расписании всего мирового Бнебаруха будет такое окошко днем, ну, скажем, просто час. Час, где мы специально
2: со всего, во всем мире останавливаемся. Каждый достает свой смартфон, подключается виртуально или кто рядом с ним физически, только со своей десяткой, для того, чтобы возобновить вот это.

0: от дыхания. Я не помню, у кого был вопрос тут. Как мы учимся, как через десятку дать силу и соединение другим десяткам? Это для тебя будет как рычаг. И оттуда снова возвращаешься к своей задаче. У нас на каждом конгрессе есть только одна задача, да, чтобы мы не путались. Конгресс десятки — вот только одна задача — раскрыть Творца в нашей десятке. Выполнили это. В следующий раз сделаем это еще лучше. Мировой конгресс в феврале. У нас есть только одна задача. Все глаза сюда, на храм, который здесь. Кто на экране, тоже все сюда, все сюда. Как, что такое региональный конгресс? Одна та же задача. Да, вот эта индивидуальность региональная. Язык, что там еще будет? Но это больше, чем отдельная десятка. Это все надо укрепить. Поэтому все три дня, все 24 часа, все мероприятия ради этой цели. Укрепить с духовной точки зрения и даже логистика региональных действий. Поэтому, скажем, днем мы вышли как бы в определенное время в свою десятку, мы встретим свою личную душу. Это даст больше сил продолжать действия в течение дня, укреплять всех, как ты описал, да, на всех этих трех конгрессах.
1: כן, אז בואו נתחיל לעבוד בינינו כדי לבנות את ה...
2: Давайте начнем работать между нами, чтобы выстраивать этот ближайший конгресс и обсудим в десятках, какие действия, какой контент, какие формы объединения должны быть на этом конгрессе, чтобы действительно мы построили региональное кли. Еще раз, какая деятельность, какие способы объединения, какие средства помогут нам построить вот это местное объединение в регионах.
3: Какие действия? Да все хорошо. Все, что добавляет в объединение, все хорошо. Какие мероприятия, да. Песни давайте напишем, подарки группе, давайте вместе приготовим что-то, выйдем на прогулку, пикник, я не знаю, мы на море выезжали. Вечер, может быть, пройтись. Статью почитаем вместе. Ну, вы знаете, да? Натя говорит, да, ну, в баскетбол поиграть. Но я не умею. Все время у меня пробежка получается. Но что-то приготовить вместе. Добавляет это в объединение. Все, что добавляет, все хорошо.
2: Как и на каждом конгрессе. Все, что делается всегда, но кроме этого должно быть какие-то рамки, которые важны для объединения местных связей, для усиления местных связей, товарищей, которые живут в этом регионе, и развитие региона. И распространение в регионе, все, что важно в этом определенном районе.
3: Ну, в первую очередь, действительно, сейчас пока еще непонятно, в каком формате это все будет. Или это будет там в десятках, то есть источник того, что мы будем в десятках, или же не особенно я услышал эту идею. Что будет какой-то момент в течение дня, что неважно, где каждый будет из десятки, мы как встретимся виртуально, как минимум. Или мы все-таки будем в десятках, так а... Можно... Ну, как мы делали на конгрессе десяток? Не знаю, общее какое-то действие с какой-то группой, скажем, не Тани, да, какой-то контент сделать на собрании товарищей или для трапезы. Это требует выяснения.

0: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מהעשיריות, בכל מקרה.
1: Я думаю, что регион должен быть построен из десяток. И на специфическом этом конгрессе мы будем укреплять этот регион, но десятка — это единица, а регион — это уже собрание десяток. Я думаю, что это, на этом нужно основывать эти вещи, потому что кли — это собрание регионов. И я согласен с тем, что каждое действие, которое мы производим, оно объединяет. На конгрессе все, что товарищи чувствуют, потому что я думаю, что связь в десятках, она не физическая, она внутренняя, и не важно, где бы человек ни находился, можно всегда преодолеть физические помехи. И поэтому строение десятки нужно им поддержать региональные связи.
2: Я думаю, что все включается в подготовку. Это как раз то, что мы сейчас делаем. Мы выясняем, что на самом деле должно быть, что нам делать. Но самое важное, что мы как одна десятка, единая десятка, все, что мы делаем с мыслью о цели соединиться с Творцом, с мировым кли, соединиться друг с другом, потому что объединение — это самое важное, что есть.
3: טוב, קודם כל, לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו...
1: Ну, не следует забывать, что это часть десяток. Поэтому мы должны делать, как мы делали в прошлый раз. Подготовка только для десяток, собрание для этого времени десяток, и посмотреть, как мы наполняем это время, это первое. Второе, подумать, как провести действие с другими десятками. Я не знаю, как это будет в Петах-Тикве. Наверное, нужно открыть Zoom для всех групп в Израиле, чтобы были какие-то идеи, или это будет регионально, север-юг. Должны подумать, как мы делаем вместе эти действия, как мы вместе заняты в это время. Надо подумать, как мы работаем отдельно с каждым регионом.
3: Ну,
2: хорошо, хаврим. Мы только запускаем процесс, поэтому у нас есть такой момент, да, который сейчас мы прочувствовали. Спасибо Коле, что он поднял этот. Мы приехали на региональный конгресс, скажем, я, мы с Ави Вентурой решили навестить Германию, товарищей, включиться в них. Мы на уроке, подготовка к уроку, урок, есть семинар во время урока. Если я подключаюсь к своей десятке, 5-14, или я подключаюсь к ребятам, которые сейчас со мной в Германии. Ответ? Товарищи, которые со мной в Германии, то есть... Кроме времени десятки окошка, кроме времени десятки, который будет один раз в течение дня и будет определен заранее, все остальное время, Коля, я в регионе, я 100% в этом регионе, я проникаю с товарищами, я вместе с ними, я на семинарах, ну, как я в тех мероприятиях, что они делают. Может, они решат сделать какое-то действие, которое отличается от других регионов. А при том мой товарищ будет в совсем другом месте в мире. И потом будет время, десятки соединиться вместе, все остальное время мы 100% в регионе. Я не приехал для того, чтобы наполовину отпустить сцепление. Нет. Я должен пережить все то, пройти весь процесс с ними. Но у нас будет еще много времени, чтобы об этом говорить. Мы поощряем наших товарищей из Петах-Тиквы разъехаться по всему миру, и наши товарищи тоже это просят со всего миру. Понятно, согласовать все это с руководителями. Сейчас у нас будет вторая трапеза, добавим. Завтра с 6.30, 7 до 30 будет встреча, с 6.30 до 8 будет встреча руководства дирекции с европейским клип, а закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие хаврим, на первой части урока мы изучаем урок с Равом от 28 мая 2002 года. Урок основан на статье «Да будет согрешивший». Статья находится в книге трудов Рабаша в первом томе, 281 страница. Почитаем статью в десятках. 21 минута в нашем распоряжении. Прошу.
1: Статья «И будет, если согрешил и виновен». В книге Зоар, глава Ваикра, сказано, мы учили, что сказано «И будет, если согрешил и виновен». Почему вначале сказано «Если согрешил», а в конце «И виновен»? И Зоар отвечает, потому что мы учили так, если согрешил, то есть теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих, и виновен, это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где и виновен означает и исправит. Другими словами, и будет, если согрешил, если исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел, сказал Раби Йоси. Поэтому сказано «и возвратит», что означает, что он возвращает сам, так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. И следует понять, почему сказано, если согрешил, теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих. И нужно понять, неужели же есть преступления, не называемые грехом? И на это приводится доказательство, что сказано, из всех грехов человеческих. А потом он объясняет стих, о награбленном, что это имеет место именно между человеком и его товарищем. А что же в отношении заповеди между человеком и Творцом? И выясним это в отношении работы. Известно, что в своей основе все грехи происходят от желания получать, которое заложено в творениях в силу замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. А после того, как возник запрет получать ради получения, представляющий собой исправление и сокращение, которое было произведено, чтобы не было хлеба стыда.
0: Из-за этого исправления потом посредством распространения вышли миры клипот. Потом из-за греха Адама, решенного с древа познания, вышли две системы, что называется, одно против другого создал Творец. И есть святые Абия, и против них нечистые Абия. И отсюда происходят все грехи. От того, что мы хотим получать только ради получения. То есть человек от природы создан с эгоистической любовью, что означает, что он не заботится ни о чем, кроме собственной выгоды. И только благодаря Торе и заповедям можно исправить его, чтобы он был ради отдачи. А до того, как он приобретет это исправление, называемое ради отдачи, он хочет захватить все под свою власть. То есть он хочет вывести все из-под власти Творца и поместить под власть человека. И отсюда у нас в мире происходят три деления. Первое — запрещенное и разрешенное. Второе — в разрешенном мы тоже различаем два вида — заповеданное и зависящее от выбора. Третье Это то, что касается намерения. То есть следует настроить намерение, как в запрещенном, чтобы не совершать этого, исходя из отдачи, так и в разрешенном, будь это заповеданное или зависящее от выбора, чтобы намерение было ради отдачи, а не для собственной выгоды. То есть он соблюдает Тору и заповеди Творца, так как он верит в Творца, что ему будет наслаждение от того, что он исполнил все, что он заповедовал им. И в этом все его намерение. То есть, что бы он ни делал, как исполнительные заповеди и запретительные заповеди, так и зависящие от выбора. Во время занятия ими он старается построить намерение ради небес.
1: И сказанного следует, что если человек получает наслаждение свою собственную власть, грех его состоит в том, что он переводит из-под власти Творца в свою собственную власть. Ведь все должно войти под власть Творца, а человек есть лишь раб Творца, и у него нет своей собственной власти, а все находится во власти его господина, а у раба нет никакой самостоятельной власти. Однако, когда он получает наслаждение, существующее в мире, в свою власть, кажется, как будто есть две власти. И это называется, что он выводит из-под власти Творца, которому принадлежит мир, и помещает в свою собственную власть. А по поводу перевода из-под власти товарища в свою собственную власть следует различать два вида. Первое. Когда товарищ не видит, как он забирает это у него и помещает под свою власть. И это называется вор. То есть, если товарищ не видит, у него есть смелость поместить собственность товарища под свою власть. Тогда как если он видит, что товарищ посмотрит и увидит, как он берет вещи и помещает под свою власть, он не украдет.
0: Второе. А иногда бывает, что он берет собственность товарища, даже если товарищ сопротивляется этому. И это называется грабитель. То есть он грабит товарища, даже если товарищ видит, и на него не производит впечатление, что он кричит: «Это же грабеж, и я не позволяю тебе брать». Он продолжает свое. То есть у него нет сил преодолеть страсть, которую он питает к собственности товарища. И он обязан грабить. Причина того, что он не впечатляется от другого, когда он смотрит на него во время грабежа, без сомнения состоит в том, что его желание получать уже максимально развилось у него. Мой отец-учитель сказал, что разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя есть больше желания получать, чем у вора. Поэтому вор, когда он знает, что хозяин будет смотреть на него во время действия, стыд не дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. В то же время у грабителя желание получать настолько велико, что нет ничего, что могло бы помешать ему осуществить преступный замысел. А из-за своего желания и сильной страсти он не смотрит ни на что и приводит свой замысел в исполнение. Из сказанного мы можем выяснить то, что спросили выше. На что они хотят указать, говоря, если согрешил? То есть на какие преступления, называемые грехом, как сказано, из всех грехов человеческих? Следует объяснить, что значит теми преступлениями, которые называются грехом. А потом он приводит доказательства и слов из всех грехов человеческих. Что имеется в виду в словах «из всех»? Нужно объяснить, что все, что имеется в виду, это корень, из которого происходят все грехи, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире и на котором заканчиваются все работы. То есть нам дано для исправления это желание получать, чтобы оно стало на отдачу. А когда общее желание получать и исправиться ради отдачи, это будет называться окончательным исправлением.
1: То есть все исправления, в которых мы должны трудиться в Торе и заповедях, предназначены лишь, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И тогда мы удостоимся состояния слияния. И тогда сможем достичь цели творения, стоящей в том, чтобы насладить свои создания. И выходит, что в окончательном исправлении, что означает, что все исправлено, и больше исправлять нечего, получается, что все должно войти в святость. То есть даже злодеяния тоже должны войти в святость. Иначе получится, что не хватает части желания получать, которая осталась снаружи и еще не получила исправления. И потому мы сказали, что слова «из всех грехов человеческих» указывают на то, что все происходит из этого корня. То есть следует знать, что нет ни одного греха, который не происходил бы из коренного желания получать, которое, как известно, является корнем всех творений. И потому, если бы остался хотя бы один грех из-за того, что он происходит от корня, то есть желание получать, он тоже должен быть исправлен ради отдачи. Иначе этот недостаток будет виден в корне, то есть в первом сокращении, которое произошло на коренное желание получать. И было произведено, чтобы мы получили все, что заключено в замысле творения, насладить свои создания в келим, на которой произошло исправление ради отдачи. И это можно понять на примере. Скажем, к примеру, что его желание насладить свои создания было на 100 килограмм наслаждения. Само собой ясно, что следовало подготовить кли, в котором будет хисарон на 100 килограмм. Иначе нет места, куда могло бы войти 100 килограмм наслаждения, ибо наполнение возможно только в месте хисарона. Согласно этому выходит, что если в момент, когда наполняют келим, то есть хисароны, есть келим, оставшиеся снаружи, то есть часть келим, относящихся к 100 килограммам хисарона, нечисты и не готовы для наполнения относящимся к ним благом, получается, что благо, которое хотел дать Творец, а именно 100 килограмм наслаждения, не наполнило желание, так как часть келим относится к части блага, а они еще не получили положенного им.
0: Согласно этому выходит, что все келим, которые вышли в момент сотворения, все они должны войти в святость. И отсюда понятны слова книги Зоар. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. И это, как сказано выше, вызвано тем, что все зло, исходит из желания получать, которое создал Творец, а потом сделал на него сокращение, называемое исправление. Нет сомнения, что все 100 килограмм желания получать, которые он создал, должны быть получены благодаря этому исправлению, называемому получением ради отдачи. Эти свойства, которые нельзя исправить до окончательного исправления, называются клипот, скверна, ситрахра. Но в окончательном исправлении все келим должны войти в святость по вышеназванной причине, иначе будет недостаток высшего блага, так как все келим должны получить то благо, которое относится к их доле, как сказано выше. Из сказанного станет понятно, что слова из всех грехов человеческих имеют в виду корень грехов, называемые желанием получать. И потому сказано, не будет, если согрешил и виновен. Ведь слова из всех грехов человеческих не означают именно грехи между человеком и товарищем, как приводится потом объяснение слов «и виновен». Это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где «и виновен» означает «и исправит» свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел. То есть имеется в виду между человеком и товарищем. Однако следует объяснить, как сказано выше, что корень всех грехов — это желание получать ради получения, что означает, что человек получает от Творца, то есть из-под его власти, и помещает все в свою собственную власть. А это называется грабежом, как сказано выше, ибо он забирает из-под власти Творца, несмотря на то, что Тора кричит, говоря, что нельзя получать в свою собственную власть, иначе это называется, как будто есть две власти, то есть власть Творца. Он забирает наслаждение из-под власти Творца в свою собственную власть. Получается, что он называется не вором, а грабителем, потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он берет, однако его желание получать настолько велико, что у него нет сил преодолеть его, и потому он называется грабителем, а не вором.
1: А в чем состоит его исправление? И возвратит награбленное, которым он завладел. То есть совершит возвращение и исправит, чтобы все его действия вошли в святость. То есть привлечет свойство желания, чтобы было так, чтобы все действия его были бы ради отдачи. И потому Зоар объясняет, и будет, если согрешил и виновен, что и виновен означает и исправит. И Раби Йоси добавляет, говоря, и возвратит, что означает, что он возвращает сам. Так как не сказано, пусть возвратит в повелительной форме, а именно и возвратит. То есть самостоятельно. То есть есть возвращение из страха, и тогда злодеяние становится для него как заблуждение. И это называется, что хотя он и возвращает награбленное, однако это называется еще не по желанию, а из-за того, что он испытывает страх, поэтому он возвращает награбленное. Но это не называется самостоятельно, то есть по своей доброй воле, чтобы мы могли сказать, что он доволен тем, что возвращает награбленное, а как будто у него нет выбора. И от возвращения страха грех еще не исправляется, так как при возвращении страха злодеяние становится для него лишь как заблуждение. И поэтому есть келим, который еще находится вне святости. То есть высшее благо не может облачиться в них. Поэтому у желания Творца, которое состояло в том, чтобы насладить свои создания, дать нижним, нет места облачиться, как сказано выше. Получается, как будто есть недостатки в цели. Поэтому нам дано исправление, называемое возвращением из любви, и тогда злодеяния становятся как заслуги. И автоматически эти келим, которые были в свойстве злодеяний, то есть в свойстве желания получать, и относятся к высшему благу, исходя из цели творения, и не способны получить благо. Однако, когда эти келим превращаются в заслуги, тогда они уже пригодны к тому, чтобы высшее благо облачилось в них. И тогда может реализоваться совершенство цели, состоящей в том, чтобы насладить свои создания, в той мере, в которой высшее благо, которое Творец желал дать им, они сейчас поместили во все келим, относящиеся к общему желанию получать, которое разделилось на много частей, так как маленькие части легче исправить.
0: И это как в аллегории, которую приводит мой отец и учитель, по поводу исправления греха древа познания. О царе, который хотел переслать большое количество золотых динаров своему сыну в заморскую страну. И вот все жители его страны — воры. Взял он и разменял динары на мелкие монеты. Монетка к монетке собирается в большой счет. Благодаря этому все исправится. Переходим к уроку от 28 мая 2002 года.
1: Прошли статью из второго тома Шлавей Сулам, из главы Ваикра, и будет, если согрешил и виновен. Творец создал желание получать, а человек — это тот, в ком желание получать действует, не спрашивая его ничего. То есть согласно величине желания получать в нем, так человек и ведет себя. Человек — это результат меры желания, которое есть в нем, и меры высшего света или блага, которое находится внутри желания. Оба они приходят свыше, и человек, если, как пишет Рэбе, желание получать очень большое, он грабитель, если желание, то есть берет, чтобы ни было, не может остановить себя, желание получать в нем определяет, что он грабитель. Если желание получать немного более исправлено или меньше по величине, то он вор. То есть, если никто не видит, он пользуется своим желанием получать. А если видит, то это останавливает его. То есть у него есть какое-то внутреннее исправление из-за мнения других, или страха, или положительное исправление желания получать большое, или само желание получать маленькое, неважно. Но в общем, величина желания получать раскрытого как эгоизм, раскрывающийся как его эгоизм, который не покрыт исправлениями, это определяет, что представляет собой человек. А если желание получать еще меньше, или оно большое, но более исправленное, у него остается маленькая часть, не раскрытая, то есть не покрытая исправлениями, тогда он не грабитель и не вор, а так, обычный. То есть пользуется желанием получать в соответствии с тем, как другие позволяют ему это делать. То есть он обычный человек. и так далее. Если желание получать будет еще более исправленным, он уже начнет как-то думать хорошо о других, давать другим. То есть, в общем, человек является результатом величины желания получать и величины исправления на желание получать. И в общем, желание получать неисправленное определяет, насколько он грешник, исправленное желание получать, его мера определяет, насколько он праведник. А человек не может в тот момент, когда желание получать раскрывается в своей форме положительной или отрицательной, человек не может определять ничего, желание получать определяет. А человек должен только определять, начиная с этого момента, на будущее, готовить себя, чтобы его желание получать, может быть, изменилось с помощью его усилий, с помощью его труда, а усилия только в группе, чтобы группа дала ему подъем духа в той степени, в которой он почувствует, что ему стоит быть другим, тогда он действительно пробудит на себя высший свет, чтобы он исправил его, и тогда он будет другим, изменится. Это на самом деле таков путь. И тогда, действительно, когда он изменится, в нем изменится мера неисправленности и исправления. В соответствии с этим он будет другим человеком. Перейдет от грабителя к вору, от вора к обычному человеку, от обычного человека и к праведнику тоже.
2: Да. Нужно, чтобы человек просил, чтобы изменилось его отношение, или чтобы его отношение к Творцу всегда было с оправданием. Ну, важно, чтобы у него было. Какое желание получать?
1: Знаешь, что ты говоришь? Должен ли человек просить у Творца, чтобы желание получать
2: изменилось?
1: Изменилось. Как я буду просить?
2: Ну, если он чувствует, что он грешит, что он ворует, это неприятно?
1: Неприятно. Он ворует, грешит.
2: Наряду с приятным это мгновение обнаруживается как нечто, что неприятно.
1: Это не то же самое состояние, это несколько состояний. Человек всегда исполняет то, что в этот момент желание получать его решает. Если в этот момент его желание получать решает воровать, он ворует. Он не может в этот момент сейчас, то есть в этой мере желание получать, обратиться к Творцу. Не может. Он сейчас занимается кражей, согласно тому, что желание получать, насколько оно раскрыто. А может быть, что желание получать через минуту изменится, и уже желание получать будет другим, будет в нем раскрыто больше меры исправления, тогда у него будет раскаяние, он обратится к Творцу и так далее, да? Тогда он обратится к Творцу.
2: Он может воровать и знает, что...
1: Как я могу? Я не определяю молитву. Молитва является результатом моего внутреннего состояния. Если у меня есть сейчас желание обратиться к Творцу, я обращаюсь. Если у меня нет, то нет. Ты можешь спросить, как я готовлю себя, может быть, из какого-то состояния к молитве, с помощью группы, чтобы группа дала мне дополнительный хисарон. Быть лучше, чем я сейчас. Да? С помощью группы я раскрываю, что я действительно грабитель. В тот момент, когда я иду и исполняю грабеж, я не думаю, что я грабитель. Я думаю, что я делаю нормальное действие. У меня есть покрытие того, что я делаю, иначе бы я не мог это делать. Желание получать требует. Если я вкладываю себя в группу, а группа пробуждает во мне критику, пробуждает во мне какой-то хисарон к исправлению, тогда я начинаю относиться к своему действию как к грабежу. Тогда из потребности в исправлении, потребность в этом исправлении сама, это и есть молитва. Мы должны относиться к желанию получать, не то, что мы путаем себе, пудрим себе мозги или там болтаем ртом. Только согласно желанию получать. Я помню, я был маленьким ребенком. Не ребенком, мне было 12-13 лет. И мама моя занималась экспериментами с гормонами. Женщина и мужчина — это ее профессия. Она гинеколог. И я помню, что у нее были какие-то статьи дома, занималась этим, писала, делала уколы, проверяла, что происходит. И она говорит, видимо, этот человек начнет любить женщин. Я думал, как это может быть, да или нет. Она говорит, согласно уколу, который я сделаю, так и будет у него. Я ребенок, не ребенок, а парень так 12-13 лет. Думал, любовь, это вещь, ты знаешь, сердце. Я люблю, я не люблю. А она делает укол, он начинает любить, не дает укол. Допустим, завтра не даст укол, он не будет любить. Как это может быть? Мы должны все-таки опускаться после всех. Я помню, насколько это изменило мне взгляд на вообще, очень мешало мне думать так. Знаешь, в таком возрасте вдруг ощутить, что желание зависит от каких-то гормонов. А гормоны можно впрыснуть тебе, каким-то шприцем так дают, и человек начинает изменяют тебе чувства и отношения, и все. Нам надо понимать, что эти вещи зависят от желания получать. Я вижу, и вы тоже не понимаете меня, да?
2: Понимаем.
1: Понимаете. Так все, что ты говоришь мне, что как человек, который ворует, может также обращаться к Творцу и попросить прощения. Через секунду после этого он попросит прощения. Через секунду он снова сможет воровать. Но в тот момент, когда он определяет что-то, с его желание получать определяет, он исполняет. Я не могу работать, иначе как только из моего желания получать, привести к тому, чтобы оно изменилось с помощью сайтинг-код, знаешь, внешний фактор, есть такое понятие. Это группа. Не больше того. У меня нет никакой другой возможности. То есть, чтобы группа дала мне укол, как мама мне рассказывала, и тогда мое желание получать изменится. И мое желание, или желание, чтобы было желание, изменится, и это будет молитва. Что такое молитва? Разница между тем, что есть у меня, и тем, что я получил хисарон со стороны. Это молитва, которая делает мне исправление свыше, вызывает на меня исправление свыше. Что это значит исправление свыше? Согласно величине разницы между хисароном, который я обретаю снаружи, и хисароном, который у меня есть внутри, согласно этой величине, я воспринимаю больше, получаю больше окружающего света, потому что это возник хисарон между двумя этими желаниями. Само желание — это не хисарон. Хисарон — это между двумя желаниями, дельта между ними. И тогда я воспринимаю больше, принимаю больше свечения окружающего света. Получил больше свечения окружающего света, я исправил свое желание в большей мере. Исправил его в большей мере, так я сейчас вместо грабителя стал вором. А потом после вора буду только нормальным, потом праведником. Но всякий раз это с помощью укола, который я получаю от группы. И всякий раз то, что есть у меня, это то, что я.
2: Не в этом вопрос.
1: Не могу воровать и просить то, что я сказал. Я не могу вместе. Какое желание есть у меня сейчас? Воровать, я ворую. Если бы это было желание просить, я бы попросил. Вот и все. Ну, какой был вопрос?
2: Не просить, а красно знать, что это наслаждение, что невозможно устоять перед ним. Не после этого, а во время воровства почувствовать, что устоять перед этим невозможно, и что это нехорошо, но сделать с этим ничего невозможно.
1: Да, это может быть. То есть это не вопрос желания, это вопрос критики на желание. Да, это происходит. И это тоже состояние не совсем выяснено, но это происходит. У нас, да, у нас пока еще состояние запутанное.
2: Вопрос, а с этой точки зрения, что лучше, вор или грабитель?
1: Я скажу тебе, тоже, если будешь точно относиться к этому состоянию, это не может быть одновременно. ты не можешь проверять, ты не можешь воровать, не оправдывая это действие. В ту же секунду ты оправдываешь его. Через секунду после этого ты уже можешь контролировать его, критиковать. Ты обязан быть в двух состояниях. Они могут все время сменять друг друга. Так, так, так, так, так, так. Делать, не делать, что обращаться, не обращаться, воровать. Но все-таки то, что ты делаешь в этот момент, желание одно, не может быть два. Ты, может быть, хочешь относиться к... говорить о том, что после Адама Ришона мы занимаемся выяснением добра и зла, истины и лжи. Но это два выяснения, которые, которых нет у меня в один и тот же момент.
2: Как свет исправляет клей?
1: Как свет исправляет клей? Это мы не знаем. Мы видим это, изучаем это из того, что мы учим из четырех стадий прямого света. Как свет строит клей. И согласно тому же принципу, он также исправляет его. Свет, который светит, возвращает к источнику, потому что он не несет только наслаждение, он приносит еще и свойство дающего, само свойство. То есть вводит в тебя какое-то... Как он делает это, я не могу сказать. Это действие, которое... Я, в общем, результат действия света. Знаешь, но от того, что он действует, он приносит мне изменения в желании. С помощью чего? С помощью того, что я из желания начинаю чувствовать порождающего желания, того, кто дает мне желание, а тот, кто дает мне наполнение внутри желания. Только благодаря ощущению Творца. Как будто, если желание чувствует своего Создателя, тогда у него начинается желание быть подобным Создателю.
2: Исправление, можно ли сказать, что все больше и больше ступеней духовного раскрытия или раскрытия.
1: Исправление в той мере, в которой Творец раскрывает свои паним, мы будем больше исправлены и праведники. Это он объясняет в предисловии к учению 10 сферот, что есть двойное скрытие, обычное скрытие, обычное раскрытие и вечное раскрытие. И в мере скрытия человек находится как грешник, а в мере раскрытия он становится как праведник. Мы, как результат очень простое действие света на желание. А то, что определяет, ничего нельзя поделать. Вот и все. Да.
2: Мы, по сути, говорим, что в результате желания данного времени сейчас есть один результат, который может дать эту опцию, что то, что выполняется без связи с ним, то есть желанием я буду
1: всякий раз, в каждую секунду или в каждом состоянии, мы называем это, в каждом состоянии, определяет лишь одно, в общем, каково отношение между светом и кли?
2: Вопрос такой. Желание, мгновение после этого, следующий этап. То есть это тоже желание в следующем состоянии. Находится ли оно в предыдущем или оно результат? Где здесь как цепочка работает.
1: Мы учим, что Гальгальта, допустим, которая наполняется светами, как результат того, что свет наполняет ее, начинают происходить в ней изменения внутри самого желания. А свет внутри желания порождает разные изменения, изменения, изменения и так далее, далее, так это уже происходит. Свет играет с желанием. И каждое следующее состояние рождается от отношения света и кли в предыдущем состоянии. Причины и следствия в абсолютном виде происходят здесь. Само желание не может породить ничего. Желание, в котором свет действует. Да? Это состояние, в котором сочетаются свет и желание, порождает следующее состояние. Что такое следующее состояние? Желание, которое улучшилось светом, называется следующее состояние из того состояния, которое было, из того желания, которое было до этого. Потом снова свет, который действует в желании, порождает из желания следующее состояние этого желания. Это называется нисхождение. Только свет пробуждает, сдвигает, развивает кли. И в каждом состоянии желание, которое впечатлилось от света в определенной мере, само определяет свое состояние. То есть это его состояние. То есть что значит, что называется, что я исполняю кражу, произвожу кражу? Я не должен производить, а желание, когда свет действует на него, опускается к нему, светит в нем в определенном виде, определяет, этот свет определяет, что это желание сейчас будет вором. То, что он потом идет и ворует, и делает что-то, это мы не считаемся с этим. Да.
2: Когда мы говорим о воровстве, то
1: если мы будем относиться к свету как к первичному во всех этих действиях, от него зависит все, нет больше никого. Мы просто поставим все наши состояния правильным образом, что мы на 100% зависим от света, который опускается к нам. А наша проблема, как нам привлечь свет к себе с большей силой, в большей мере, с большими исправлениями. Будем более чувствительны к нему. Не то, что что-то зависит от желания. Желание — это, которое скрывается как доброе, плохое, как-то. Это все результат меры света, который опускается. То есть только к свету мы должны думать, надеяться, желать, чтобы изменился. И тоже не к свету в конечном счете получается тогда, а к моей чувствительности к свету, моему отношению к нему, потому что высший свет находится в абсолютном покое. И я тогда, где моя чувствительность, где мое отношение? Это уже зависит от ощущения, от знания, от меры моей важности к исправлению, к нему, к свету, к самому, что он может сделать мне. Тогда я начинаю слышать, промывать себе голову, что он всемогущий, я завишу целиком от него, и тогда я начинаю быть более чувствительным к нему. И во время учебы я знаю уже, чего я должен ожидать, что мне ждать, к чему я готовлю себя. Сейчас он начинает опускаться ко мне, ну, еще больше, еще больше. Это подготовка к учебе.
2: Ну, вот возможность принять эти качества, хануты или желание, получить желание этой самого отличия дельты, это тоже свет создает все из предыдущего состояния. Свет формирует то, что сейчас есть, это отличие. То есть, как бы все происходит пассивно. Ну, допустим, есть результат, выходящий из желаний, тогда не важно, что определено и что произойдет, пока не важно. Но в моем желании.

0: или от других, как они относятся ко мне, как я отношусь к ним. Как-то он говорит, что здесь единственный выбор. Как-то. Здесь тоже нужно еще выяснить, в чем мы здесь можем действительно вмешиваться. Но если вмешиваться, то здесь.
1: Если мне получится подвести себя в состоянии, что вот все, что я сейчас понимаю, все, что мы изучим, было бы в ощущении, если мне... Ты достигнешь такого состояния, то моя задача отменить стыд?
0: Твоя работа стараться без всякого понимания, без всякого ощущения, без всякого разума вкладывать в группу в надежде, что она принесет тебе обратно пробуждение к изменению желания. Откуда мне взять разум и силу, и понимание, чтобы обращаться к группе, вкладывать в нее, чтобы она сделала мне обратно стремление, изменение, осознание величия цели? Откуда мне взять это? Это дает мне свыше какую-то подготовку к этому, дают мне побуждение к этому. Все остальное зависит от меня. Что значит зависит от меня? Я могу добавить к моему желанию еще желание дополнительное, что у меня внутри есть какой-то усилитель. Говорят, что человек должен стараться. В рамках этого мира сказано, то, что в твоих возможностях и силах делать, делай. На самом деле все происходит свыше. Но быть еще более чувствительным к этому, насколько мы... Наша работа там, где мы как раз не понимаем.
1: Понимаю, что группа может побудить меня думать, что мне нужны исправления. То, что называется исправление возвращения из трепета. Но исправление, называемое из возвращением от любви, из любви, группа мне не может обеспечить?
0: Нет.
1: Где же взять такое желание?
0: Когда придешь к этой проблеме, что у тебя нет еще возвращения из любви, тогда поговорим. Ты знаешь, что это?
1: Может быть, нет.
0: Ну так почитай в предисловии кстати, об этом. После того, как завершают все частные исправления, когда он страдает страданием общества, удостаивается утешения общества, что это ответ из любви. Это последний уровень слияния. Да.
1: Может, продолжу. Товарищ, если мы говорим о воровстве или грабеже, мы не говорим о физическом действии, мы говорим о мысли, о желании. И если я говорю, что это не от Творца, это мое ощущение, как будто это исходит от него, это так?
0: Почему ты не хочешь сказать, что кражи, грабеж, который ты исполняешь, приходят от Творца?
1: Ну вот, то следующая мысль, что эти мысли тоже приходят от Творца. Да?
0: Конечно, это тоже приходит от Творца. Если ты говоришь, нет никого, кроме Него, то, конечно, Он устроил тебе это.
1: А где тут сила моего выяснения?
0: Где твое выяснение? Или почему? Где может быть твое наказание? Ты спрашиваешь, почему ты должен быть наказан?
1: Нет, почему я должен быть наказан? Не понимаю.
0: Твое выяснение в том, что Он посылает тебе. Да что Он посылает тебе? Мысли или данные? Условия, чтобы быть вором. Согласен ли с этим, не согласен с этим?
1: Ведь это тоже, когда происходит, это мысль или желание, это все слито с ним, исходит это от него.
0: Ты хочешь сказать так, что сейчас, когда я вор, это, по-видимому, не действие, это уже наказание.
1: Действие уже следует потом.
0: Это уже наказание. Ну.
1: Ну, а где здесь я? Если я думаю, чтобы...
0: Где ты?
1: Ну да, я тот, где здесь.
0: Ты, в общем, еще не присутствуешь здесь. Еще не присутствуешь здесь. Что значит «я»? Как ты можешь говорить о своем «я», если ты еще не родился в духовном, если у тебя...

0: И даже самого маленького экрана. Так где твое «я»? У тебя нет «я»? Ну, просто нет. Ты должен сейчас прийти к состоянию, когда ты контролируешь себя и видишь, насколько ты просто являешься результатом работы Творца, его действий, результат.
1: То есть выяснение должно быть...
0: Скажи мне, когда мы, допустим, обсуждаем ребенка, да? Его забрали от мамы день, два, три, месяц, неважно. Когда мы смотрим на него и обсуждаем его в чем-то, мы относимся к нему как к какой-то самостоятельной личности или биологическое тело, которым мы должны, допустим, заниматься, как-то делать что-то. У него есть уже что-то от человека, у него есть личность, у него есть... Да? Но это говорится уже о чем-то, что действительно существует отдельно. У тебя... Все, что есть в тебе, это совершенно не противоречит Творцу. Ты природа. Ты знаешь, что называется, что человек не хочет получать, делает на себя первое сокращение. Он как будто бросает хозяину обратно то, что хозяин ему сделал. Против хозяина он выступает, против Творца. Он начинает быть независимым, самостоятельным. Потом, когда он хочет отдавать ради отдачи, он совершенно пренебрегает как бы Творцом. Я хочу быть как ты. Я не хочу быть, как ты создал меня. А потом, когда он собирается получать ради отдачи, это вообще это хуже, чем вор, хуже, чем грабитель. Да? Потому что не просто так прийти к получению ради отдачи, злодеяния становятся заслугами, потому что он начинает быть независимым во всем. Он против Творца, одно против другого. Два парцуфа, один против другого. Независимый, Зарампин и Малхут. А ты сейчас? Что есть у тебя? Какая самостоятельность у тебя есть без экрана? В чем ты отличаешься от Творца? Ты находишься в нем, ты просто плод, результат того, что он делает, и все. Что есть у тебя самостоятельного? Я тебя не понимаю вообще. Какой вопрос это? Поэтому тебе говорят, это время подготовки. В чем подготовка? Немного быть, начинать быть самостоятельным. Это как ребенок маленький, младенец, которого учат писать, ходить даже, а потом ему дают работу согласно тому, насколько он будет самостоятельным. Самостоятельно это быть против Творца. Против. Именно. Что значит? Против природы, которую он создал в тебе. Это зевук дака, это просто удар, сокращение, это так нужно рассматривать это. Есть об этом статья. Есть об этом статья, я не помню. В Шамате. Неживое растительное животное говорящее. Найди. Это что-то почти в конце. Да.
2: Я понимаю, что вы говорите. Но если все исходит от него, в моем состоянии, допустим, как я могу знать, что это какая-то капля, на которую действует все? Ну, все нормально, я хочу прийти к самостоятельности. Как мне провести эти выяснения так, чтобы действовать в правильном направлении, чтобы знать, что это я, что я здесь независим? В этом все дело. Где здесь мое выяснение?
0: Где ты во всех этих вещах? Знаешь, как младенец, как ребенок, делают разные действия. Так, делают, не знают почему. Смотри, как дети учатся. Делают так, смотрят на тебя, ты делаешь какую-то глупость. Он со всей серьезностью делает ту же глупость. Но со всей серьезностью он думает, что это очень важно. И так учится. Так и ты делай. Делай вещи глупые, но серьезно. Посмотри, что он пишет. Это просто жемчужина. Неживое растительное животное, говорящее, неживое, у которого нет самостоятельной власти. То есть он говорит о неживом святом. У него нет самостоятельного существования, собственной власти, а власть Творца над ним. И он обязан наполнять все желание и стремление хозяина. А поскольку Творец создал творение во славу свою, как сказано, каждого названного именем моим, во славу мою создал я его и сотворил. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради пользы ближнего, а может только ради собственной выгоды. Так он их создал. Что ты заботишься только о себе, и это он определяет. Он хозяин, он обязывает тебя, чтобы думал только о себе. И это называется неживой. Растительное. Что это? Это когда у него уже есть собственная власть в некоторой степени. То есть он уже может делать что-то противоречащее мнению хозяина, понимаешь? То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды, как хозяин определяет для него, а для отдачи. И это уже переворот по отношению к тому, что есть у него в желании хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они приводились в действие только желанием получать для себя. Однако вместе с этим, как мы видим в материальных растениях, хотя они обладают движением, так как распространяются в длину и в ширину, тем не менее, у всех растений есть одно свойство. То есть, несмотря на то, что одно растение не может пойти против правил всех растений, и оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников, то есть у него нет самостоятельной жизни, она является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одно свойство жизни, то есть одна форма жизни у всех растений в целом. И все растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном, те люди, у которых уже есть сила немного преодолеть желание получать, хозяин заложил в них это, да? Но они находятся в рабстве своего окружения, как растения, да, как все растения, как будто он порабощен окружением. Однако пойти против окружения, в котором он находится, для этого у него еще нет таких сил. Мы видим, приходят сюда, люди немного учатся. Что мне делать? Там есть что-то, жена, дети, окружение. Уходят. Пока еще. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, что хочет его желание получать. Немного все-таки, но не против группы, не против общества. То есть он уже работает с желанием отдавать. Животное. Животное, как мы видим, у каждого из них есть самостоятельное свойство. У каждого. И они не находятся в рабстве своего окружения, а у каждого есть самостоятельное ощущение свойства. И, конечно, он может действовать в какой-то степени против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. Это против хозяина, потому что изначально он заложил в тебе другую природу, другое желание. И не подчиняется окружению, а у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Но больше своего собственного существования он почувствовать не может. То есть у него нет ощущения ближнего, и, само собой, оно не может заботиться о ближнем. Говорящий. В нем есть следующие свойства. Первое, что он поступает против желания хозяина. Все, что он делает, против хозяина. Второе, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, как растительные. То есть он не зависит от окружения. Третье, что кроме этого он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о нем. Это тоже против желания хозяина в конечном счете, да? Забота о ближнем. Или дополнять их, благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним, и может радоваться утешению общества. Также он может получать от прошлого и от будущего. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только в самом себе, а он чувствует вне себя, вне, понимаешь, насколько человек больше растет в духовном, он более самостоятельно против Творца, как бы. А теперь ты спрашиваешь, так он передает мне, где я, что я, воздействует на меня. Ты действительно где я, что я? Пока еще это вопрос, не вопрос вообще. Где самый маленький экран? Тогда, по крайней мере, это будем говорить. Экран ты ставишь для того, чтобы отделить себя от Творца. Это мера твоей самостоятельности будет. А сейчас у тебя есть экран. Сейчас ты целиком, что он сделает, сделает все. И тогда Творец заинтересован, чтобы мы сами были бы самостоятельными, оторванными от Него, но оторванными в том, что ты хочешь уподобиться Ему. Оторваться для того, чтобы уподобиться. Ладно.
1: Кен.
0: Да.
2: Почему это называется самостоятельностью? Ведь вторая природа ее тоже дает Творец. Это же тоже его действие.
0: Это не важно, что вторую природу дает Творец. Но кто просит, кто требует, кто уже хочет, чтобы у него это было.
2: Тоже вопрос, ведь как-то же это приходит человеку.
0: И желание к этому, ты говоришь, что он тоже дает.
2: Точка в сердце.
0: Поэтому первый экран, безусловно, он дает. Он переводит тебя из Египта в землю Израиля. Но потом, уже постепенно, ты начинаешь сам обретать способность ходить. Ты начинаешь требовать подъем мана. Зависит от тебя. То есть подъем мана зависит от тебя, от твоих выяснений, свойств, подготовок твоих.
2: Начинается после того, как я получил экран?
0: Конечно, это начинается после Махсома. До Махсома не просто так сказано, все, что в твоих силах и возможностях делать, делай. Почему? Потому что просто мы должны стараться, как дети, которые учатся и не знают, что они делают. Из этого мы и действуем все-таки. Ты видишь, после всех премудростей все зависит от... Сократить путь можно только с помощью усилий. Ладно.
3: Поделимся
1: впечатлениями от урока и что мы берем к реализации десятки.
0: Что можно взять от этого урока? Очень много нюансов, которые Рав дал нам, действительно, 2002 год, почти 23 года, даже больше, и... И настолько много, что невозможно представить, описать себе это словами простыми. Мне интересно, как он дал это выяснение в связи с этим, с развлечениями, которые называются неживой, растительный, животноговорящий. И в конце говорящее — это в точности свойство, которое идет против Творца.
2: Ну да, что можно вынести в десятки. Рав сказал, что делает все Творец, пока не получает экран. Мы должны делать все, что в наших силах. Как сказано, все, что делает в твоих силах, делай, как ребенок. И когда начинают, переходя в духовный мир, тогда человек становится самостоятельным. Пока Творец делает все. Мы должны со своей стороны сделать
0: все. Также, что в каждом состоянии человек должен различать, где он находится. Нет двух состояний, смешанных друг с другом. Человек может быть сейчас вором, потом он может сожалеть об этом, потом может просить о помощи. Потом он снова вор. Потом он может быть грабителем. В каждом состоянии это состояние тотальное, потому что желание получать так работает. Это одно. Второе, что он дал пример также, что он очень удивляется, что ему было 12-13 лет, и мама ему сказала, что она, я могу впрыснуть гормон или не знаю, что там человеку, и привести его к тому, чтобы он влюбился. То есть, как это может быть? Так, так мы действуем. Мы, нас направляют свыше во всех состояниях, и все, весь мир чувств, и мысли, и все, что существует в нас, это, по сути дела, действия. Приводимся в действие. Их нужно только научиться различать их, начинать работать в десятке, чтобы у нас была свобода от этого.
3: Кенгамани...
2: Тоже хотел сказать о том, что быть в выяснении действий, выяснении состояний, мы находимся в одной большой лаборатории в нашей жизни, в десятке. Все упражнения, которые мы делаем, рожь десятки, дежурные, все состояния, все это еще выяснение, которое происходит в десятке. Каждое действие, которое делаешь, с каким-то намерением, для чего это действие. Как-то рассказал, что действие в десятке, если ты хочешь добавить еще объединение, это будет хорошее действие. Можешь что-то делать, но потом во внутренних выяснениях понимаешь, что ты крадешь. И выяснение, почему я сделал и в чем хочу продвижение, это очень серьезно, в десятке все это нужно использовать.
4: Да, вещи
0: настолько глубокие, что в разуме тяжело переварить их.
4: Желание
0: получать, желание отдавать, наша работа. Как товарищ скажешь, нужно делать то, что можно. Как ребенок, да. А все остальное раскроется, видимо.
2: Сложно понять, о чем идет речь, много всего, но в общем, кстати, это второй раз, когда приводят эту статью из Шамати про неживое растительное животное, говорящее, неживое растительное животное и говорящее. И поразительно, насколько это серьезно для нашего понимания или непонимания. Он говорит, что создается о том, что сами состояния, изменения, которые свет делает над желанием. И еще... Как ты можешь говорить о себе, о я своем, если ты в духовном еще не родился вообще? Тебя нет. То и твое выяснение, его нет. Кто это выясняет? На вопрос, который прозвучал. У тебя будет экран. Сможешь что-то сказать? Твоя работа — стараться действовать, вкладываться в группу. Без разума, чувств, чтобы вернулось тебя от, из группы в измененном желании.
0: понял все части урока.

0: Учение десяти сферот. Мы изучаем учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Шестой пункт Ари. Учение десяти сферот, урок с Рабашем. Тес, том 2, часть 6, пункт 6. И вот он захотел нам вывести ман, ма и бон пними, внутренние, вывести наружу. И поднялись все эти стадии внутреннего саг, заложенные в ма и бон, внутренних, и поднялись они к ма и бон внутренних, и вот эти ма и бон — это их ман. Но сами тамим десак облачены в ма и бон. И это Аба ваима и Ишсут. Ради зон производит зевук выше Аба ваима и Ишсут включаются с ними. Также и здесь Тамим Десак производит зевук совсем аб. Тем более Никудот, Тагин и Отиот Десак соединяются с ними, являясь для них подчиненными, и поэтому они не упоминаются по имени, как в примере Иссуд, и тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи, ибо родилась Накива здесь прежде. Входим в урок с Рабашем.
1: Он еще говорит нам и хочет указать нам, что такое Тамим Десаг. Сначала говорит, они не облачены внутри Майбон. И еще один признак он дает нам. И они как обовым относительно Ишсут. Это уже, надо сказать, это взято уже из мира Ацилут. В мире Ацилут мы учили выше Аба ваима, они никоим мере не пострадали от второго сокращения. В отличие от них есть еще и Ишсут, Задбины. Да, они подчиняются второму сокращению. Поэтому он говорит, они, Аба ваима, Тамим Десаг, относительно Ишсут, и Ишсут называются Никудот Десаг, то есть та часть сага, которая спустилась под Табур-Ак. Теперь он говорит еще одну вещь. Здесь возникает вопрос. Мы учим здесь главным образом, что Решимот, Некудот Десаг, которые были облучены внутри Ма и Бон, поднимаются куда? К Тамим Десаг. Почему они должны подняться к соответствующим ступени? К Никудот Десаг. Почему же они поднимаются именно к Тамим Десаг? И вот он объясняет. Так как подобно тому, как для Ибура Зон происходит зевук высших Аба ваима, а Ишсут включаются вместе с ними, также и здесь Тамим Десаг мы учим, что они соответствуют уровню Аба ваима, производят зевук совсем Аба, беря силу, чтобы спустить нижнюю гей, а уж тем более Никудот, Тагин, Отиот, Десаг соединяются с ними. С кем? стамим, десаг, являются для них вторичными, для тамим десаг, и потому они не имеют еще самостоятельного, как в примере Ишсут, как сказано выше, порождают Абавыим, и тогда Абавыим и Ишсут становятся одной ступенью. Ишсут не упоминается по мне, только высшая ступень. Когда они две ступени и не называются высшей ступенью. Почему? Потому что это один вид, а это другой вид. Но когда они становятся единым, почему необходимо, чтобы было нечто, что делает их едиными? Тогда выходит, что она принадлежит к одному и тому же виду. Речь идет о высшей ступени. И получается, что говорят с точки зрения высшей ступени, почему мы обычно не говорим об Абавыим и Ишсут, включённый в высшую ступень? Потому что это два разных вида. То есть высшие Абавыим обладают совершенством, а Ишсут Ацилута считается, что у них нет совершенства. Это два разных вида. Но ради нужд зон Ишсут де Ацилута должны получить хохму, иначе они в состоянии катнута, в малом состоянии, а малый, маленький, не умеет рожать. Тогда они получают хохма и становятся совершенными, становятся одним и тем же. Оба, как Абавыима, становятся одним видом. Один вид уже говорится с точки зрения высшей ступени. И вот он говорит здесь, так же здесь, тамим десак производит зивук совсем аб. А уж тем более никудот, тагин и отиот десаг соединяются с ними, примыкая к ним, и потому они еще не упоминаются самостоятельно по имени, как в примере Ишсут, как было сказано выше. Дальше. Тогда порождают внешний бон, облачают их снаружи. Ну, это просто. Мир Никудим он называет здесь бон. Почему? Это огромный вопрос. Ибо родилась Никива здесь, первой. Почему? В чем здесь вопрос, проблема? Ари говорит в восьмой части, что мир Никудим называется Саг. Почему же мы называем его Бон? Потому что произошло разбиение. И поэтому он называется недостатком, то есть свойство Никевы, женским. И потому получают теперь новое название. Выходит, что до разбиения они не назывались Никевой. Что здесь написано? И тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи. И вот родилась Никева здесь первой. Что это значит? Посмотрим, что объясняет ниже. В начале пункта 6 написано, он хотел вывести также из внутренних майбон, что в нем их внешнюю часть наружу. Тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних майбон. Внутренние саг и внутренний майбон. Ну, посмотрим, да, Орпними. 395-я страница, 6-й. Поднялись все внутренние свойства состояния саг, скрытые во внутренних майбон. Этот подъем подобен подъему святов во время первого их ухода. Происходит во внутреннем ак. То, что называется парцов Гальгальта. И подобно подъему святов во время второго их ухода. Что происходит в парцуфе Аб, что означает, что ослабление экрана от всего его авиюта полностью, до тех пор, пока не уподобится экрану стоящему в Рош. И вот это подобие тождественности определяется тем, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Рош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Здесь нужно объяснить, то есть они включились там в авиют, которая идет снизу вверх. Поэтому у нас есть такой закон, правило. Хотя зивук был совершен в высшем для нижнего, но когда нижний спускается на свое место, он и сам должен тоже совершить этот зивуг. Откуда у него есть сила совершить зивуг дака? Ведь он же происходит от экрана табура, который поднялся в Педерош. И все зивуги дака происходят только в Педерош. Но на это есть ответ. То есть о том, что он говорит здесь. Или мы учим, что экран, с которого все начинается, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Дерош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Вавиют, снизу вверх, то, что называется П. После того, как затем спустился вниз, он сам делает зивук Дака. Вот так же было и в этом парцуфе Саг. Что я хочу этим объяснить? То, что мы говорили вчера, что это середина всей темы, даже не конец. Мы сказали, что зивуг на нижней гейвейнайм, который был в рожде Саг, разделяет на волосы головы и волосы бороды. Волосы головы называются гальдегальдрейнайм, а ветви общего аб. Что такое общий аб? Мы учили. Общий аб называется уменьшение, подобно зерну, включающее в себя все дерево. Малое состояние. На самом деле это саг. В действительности нет зивуга на беты тлапшуты, геймилде, на беты тлапшуты, галифавиют. Но только что, почему он называет их ветвями аб? Потому что это уровень Рош. А в Рош не различается никакой авиют. Поэтому он подобен ветвям Аб. То есть у него еще нет второго сокращения. А все сокращение проявляется только ниже него, что и называется волосами бороды. А здесь огромный вопрос. Мы учим о первой Рош, Никудим, там тоже называется Рош, и также говорится, что там нет второго сокращения. Почему? Ведь это же второй Рош, его первый Рош, образовавшийся с первого сокращения, как мы учили, находится в Рош де Саг. Поэтому то, что ты сейчас сказал, что экран, и все решимот, включенные в него, экран табура, поднимаются в Малхут Дерош, включаются там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, и они включились в зивук, в авиют, то, что снизу вверх. Поэтому, когда опускается вниз, он сам совершает зивук. Получается, что он делает первый рож, образует первый рож, который совершает зивук. Тогда как там это был рож того, что сделал высший. А здесь рож чего? То, что сделал мир Никудим. Поэтому, если это рож, то отсюда мы учим, что Ишсуд все еще рассматривается с точки зрения Цимцум Алев, и поэтому он облачается от табура над и выше. И он спрашивает, если мы учим, что они хотели получить ради получения, почему же они не разбились? А потом мы говорим, что они хотели получить ради получения, разбились. В чем разница? Там мы учим, что они разбились, а здесь нет. Согласно чему? Что то, что он объясняет в Орпними, получается так. Здесь был свет, ниже Табура Адам Кадмон? Нет. А только что было желание. То есть они хотели получать ради получения, но ничего не получили. То есть там есть только решимот. В отличие от мира Никудим, куда пришел настоящий свет, не решимот, и они продолжили свет, думая, что можно получать. И он говорит, прежде чем свет ушел, они немного получили от него. Это было для них как питание. Это взяли с того света, стало причиной разбиения. Отсюда следует, там они действительно получили свет, а здесь еще не было получения. Поэтому там произошло разбиение, а там только сокращение.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, анахну мамшихим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем процесс строительства духовного общества, и сегодня мы хотим поговорить и начать запускать наш региональный конгресс в октябре с 29 по 31 октября. Мы будем снова праздновать конгресс, каждый конгресс у нас праздник. И на этот раз у нас особенный праздник, после того, как мы пережили прекрасный конгресс десяток, когда мы собрались десятками вместе. Теперь мы говорим о региональном конгрессе. В октябре конгресс будет региональным. И мы хотим вместе его сформировать, и поэтому сегодня мы начинаем процесс, хотя у нас еще несколько месяцев до конгресса, но мы хотим сегодня начать, чтобы вместе готовиться, формировать его вместе, так делать его снизу, а не то, что мы приезжаем и участвуем в конгрессе. Нет, мы вместе формируем его. Объясним немножко о конгрессах и какая цель регионального конгресса.
2: Согласно первоисточникам и корням, у нас есть три, как бы, три подхода, да, мы слушаем, как бы мощь, всю мощь и силу мирового кли. Это происходит обычно в феврале. У нас было почти 800 человек, которые приехали. В этом году мы ждем больше 1000, мы уже начинаем готовиться к этому. Соответственно, цель конгресса — это почувствовать силу. Действительно, то, что называется многочисленности народа, величие царя, несколько тысяч человек в едином мнении, с единой мыслью, это ощущение, собственно, отказаться от которого нельзя. Потом обычно в мае мы видим, что так получается, да, через несколько месяцев после этого у нас есть конгресс десяток, и тут цель объединиться в десятки и почувствовать силу десятки. Это и качество усилий, то есть большую часть мы работаем в десятке, мы всегда работаем в десятке, неважно какой конгресс, всегда это происходит через десятку, не меньше. А региональный конгресс, цель его также, ну, скажем, да, выстроить как бы характер группы. Ну, мы вот в Петах-Тикве, да, я вижу вот в Петах-Тикве, я вижу вот эта группа Петах-Тикве. И мы также после урока еще раз говорим друг с другом. Мы занимаемся распространением, у нас есть еще трапезы всего сообщества, а у товарищей по всему мировому кли нет этого ощущения. Они сидят обычно в системе Арвуту своей десяткой, и нет никакой возможности, но только если они сами это инициируют, чтобы почувствовать, скажем, группу Германии или какого-то региона, да, где один язык. Мы думаем, что тут десятка не существует в вакууме. Она является частью большой группы, где говорят на одном же языке или региона. Потом товарищи объяснят, что может быть регионом. И мы думаем, что это важно. Мы можем собраться несколько десятков человек или несколько сотен человек. Да, мы уже больше месяца, мы руководство и те, кто отвечает за языки, мы проводили совещание и думали, как вообще сделать. Скоро сейчас товарищи это представят. Просто чувствуем, что мы обязаны укрепить вот эту вот как бы личность, то, что называется региональной группой.
3: Кен, анахну модрацим, ше анахну нехазек это квуца.
1: Мы хотим укрепить группу, отношение к товарищам, чтобы каждый в мире смог участвовать предпочтительно физически в большом конгрессе. И тогда мы говорим, региональный конгресс — это выражается по-разному в мире. Если говорится об англоговорящих, это большая встреча в Северной Америке, не обязательно какой-то отдельный регион, регион большой, ребята из Канады тоже подключаются. Если мы говорим про Европу, собираются в разных странах по языкам, русскоговорящие, очевидно, соберутся либо в Тбилиси, либо где-то в Баку, мы еще не решили, но это не Кавказский регион, а просто все русскоязычные. Мы хотим, чтобы собралось как можно больше товарищей, мы называем это регионом, но на самом деле это больше, больше, чем десятка, чтобы мы смогли научиться поднимать конгрессы, быть вместе, чувствовать друг друга, воодушевлять и воодушевляться, делиться опытом и отпраздновать вот это великое единство.
2: Да, мы почувствовали в прошлом году ту силу, которая есть в региональном конгрессе, когда съезжаются товарищи, да, со всего региона, на самом деле, и видели, что регион может быть страной. Ну, в Европе это может быть по странам, да, или весь континент, это, скажем, Северная Америка. Иногда отделение, как бы, потому что Южная Америка, там очень трудно, там им это очень дорого, перелеты, и собраться всем в одном месте. Так это собирается в нескольких местах в Южной Америке. Но все равно есть такой большой сбор, где товарищи говорят на том языке, у них единая культура. Но это не десятка, это уже регион. И тогда ощущение больше похоже на то, что происходит в Петах-Тикве. Как Михаил сказал сейчас, мы чувствуем, что все работаем вместе, дежурство вместе, встречаемся все вместе, включаемся не только в своей десятке, но вместе с этим, когда все равно есть работа в десятке. Конгресса не в отрыве от десяток. Ты приезжаешь со своей десяткой на региональный конгресс, и будет время и работать в десятке тоже. Но основное ударение все-таки это работа в регионе. Результат, который мы видели, это колоссальное вообще воодушевление, то, что товарищи получают очень много силы. Мы видели в прошлом году на опыте, да, все региональные конгрессы, товарищи получили много силы. Это укрепило десятки. И надо помнить, что десятка — это не необитаемый где-то остров в отрыве от организма. Нет, это орган единого организма, Бней Барух, который делится на регионы, и всем нужна поддержка, и всем нужна забота. И в этом как раз роль регионального конгресса. То, что касается, скажем, Соединенных Штатов, мы там заботимся обо всем, как было в прошлом году, кроме того, что там физические условия более комфортные, то есть там не нужно снимать какие-то места проживания. Все живут вместе, в одном месте хорошие комнаты, но мы заботимся обо всем. Как Михаил сказал, дежурство, приготовление пищи, контент — это все делаем мы сами. Поэтому это наш конгресс всех нас, ради всех, который делается всеми, и это просто такая промежуточная ступень между конгрессом десятки и большим конгрессом Петах-Тиквы.
1: Возникает вопрос принципиальный. Мы же все время говорим о десятке. Мы хотим раскрыть Творца в десятке. Это принцип, который уже много лет мы разрабатываем. И сейчас вдруг мы говорим о регионе. Так что же, мы как десятка приезжаем в регион или часть десятки, и что делать? И направление более-менее такое, что, конечно же, конгресс не отменяет десятку. Десятка — это основная ячейка, которую мы хотим оживлять и вдохновлять каждый момент жизни. И регион не подменяет десятку, но на этом конгрессе мы хотим укрепить вот эту индивидуальность регионально. Поэтому будут различные ячейки времени, предоставленные для десятки, когда десятка сосредотачивается между собой, десятка виртуальная или физическая, или гибридная. Мы говорим, находимся друг с другом, это называется время десятки. Будет время, которое будет определено как региональное. Каждый работает со своим регионом. Допустим, если несколько товарищей из определенной десятки попали в определенный регион, они будут связаны в это время с товарищами из региона, а не с, товарищами из десятки. Вот это будет предпочтение. И будет мировой блок, это время, где все получают один контент, и работа в это время через регион, не отрываясь от него, поскольку это часть, она такая всемирная, все будут находиться в своем эзоре, в своем регионе. Если физически какие-то товарищи приехали в какой-то регион, цель не перемешаться или как-то там, может быть, соскучились, много времени не встречались, и несколько товарищей из одной десятки, скажем, будут вместе с другими товарищами из другой десятки в одном регионе. Тут нет черно-белое, либо только десятка, либо только регион, а будут распределения и по времени, и будет возможность часть десятки встретиться с частью другой десятки из этого региона. Мы рекомендуем включаться в разных товарищей, с разных десяток во время конгресса. Например, во время урока. Желательно сидеть в десятках. Или некоторая часть десятки сидят вместе, а во время общих мероприятий перемешиваться. Если десятка пребывает в полном составе, то желательно, конечно, чтобы она сидела вместе. Как мы и говорили, что во время десятки она находится вместе.

0: месте. И естественным образом так и будет происходить. Скажем, в Израиле, очевидно, десятка попадет в какое-то место и будет в полном составе, потому что есть здесь физическая близость значительная в Израиле. Но также можно подумать о каком-нибудь упражнении, когда смешиваются, сидят товарищи из одной десятки с другой десяткой, но из одного региона. Скажем, у нас вот есть ребята из Натани, из Ашкелона, из Хайфы. И, например, ребята из Хайфы могут сесть рядом с ребятами из Кармиэля, потому что они относятся как бы к северному региону Израиля. Короче, будут региональные такие части, будут время предоставлено для десятки, и будут время, который называется региональным или мировой блок, где мы предпочтем связь с местными.
1: После того, как получили общую картину, касающуюся регионального конгресса, мы хотим, чтобы сейчас выяснить в семинаре, в десятках, духовную пользу. То, что наша десятка как раз вот в этом региональном конгрессе. Давайте выясним в наших десятках сейчас, в чем духовная польза укрепления региона и что это может дать нашей десятке. Итак, какова духовная польза, что укрепление региона даст укреплению нашей десятки? 6 минут на семинар.
0: Я думаю, что духовная польза — это объединение. Мы должны объединиться друг с другом. Начинаем с десятки, затем регион, затем всемирное. В этом мире есть все эти части, и мы их должны все соединить, и мы это делаем на конгрессе, на нашем собрании, говорим и соединяем одно с другим. И наше окружение тоже должно усиливать объединение.
1: Ну да, десятка — это не замкнутый какой-то организм, который не связан наружу. Даже нельзя, чтобы так было. Внутри десятки — то, что мы говорим, и каждый человек выходит в семью, потом в город, потом страна, потом во весь мир выходим. Мы живем во всем мировом кли, и мы не можем оторваться от мирового кли, поэтому мы также образуем связи как внутри десятки, так же региональные связи и вообще всемирные. Но все это через десятку.
0: Как можно больше включения, выяснения, то, что усиливает кли, знакомство между десятками и товарищи, знакомиться с этой силой, которая называется Бнебарух. Бнебарух — это что-то очень большое, многогранное, гибкое. Как можно больше включиться друг в друга, узнать, создать новые связи. Это дает уверенность товарищам, всем товарищам в пути и радость как можно больше.
1: Как всякий конгресс, есть укрепление, укрепление и сбор всех наших желаний. И все время конгресс — это как новая страница, как бы новый уровень.

0: из этой связи. Это настоящая связь, она исходит из центра десятки и соединяется с другими десятками, в большое кли, в народ и в человечество.
1: Духовная польза, да, что может дать укрепление региона и дать наши десятки. Ну, в первую очередь, всякое соединение между нами, это уже может принести пользу. Чем больше товарищей объединяется, больше силы, больше требования к Творцу, и в конечном счете Творец слышит молитву. Как же вот благодаря и количеству, и качеству, ну, конечно же, это принесет пользу.
2: Я
0: смотрю на экраны. Я вижу перед собой товарищей наших. Каждый находится в своем месте. Мы смотрим друг на друга, чувствуем друг друга.
2: Мы
0: хотим быть все вместе. Но не всегда предоставляется такая возможность. Но мы можем быть как можно ближе друг к другу. Те, кто находится в одном регионе, действительно могут соединиться и быть ближе друг к другу.
3: כן, חברים, אז אנחנו, שוב, כמו שאמרנו היום, בדיון...
1: Ну, да, мы сегодня обсуждаем, да, вот начало этого процесса. У нас еще будет много встреч, но для того, чтобы как бы получить и направление со стороны нашего учителя, посмотрим клип номер два.
0: Что значит, что человек, он ответственный? В чем человек за что-то вообще отвечает? Какая ответственность у него есть?
1: В его работе, в группе, с товарищами, он старается приблизить их к Творцу.
0: Каждый товарищ относительно других товарищей в десятке должен заботиться о том, чтобы приблизить их к Творцу. Это его ответственность?
1: Да.
0: А как их приблизить к Творцу?
1: Пробуждать их? Пробуждать их к Творцу? Чтобы каждый начинал думать в этом направлении, насколько он толкает группу к Творцу.
0: Какова роль десятки и ее ответственность, чтобы пробуждать другие десятки в группе?
1: А то же самое.
0: Что значит, что десятка отвечает за остальных десяток?
1: Она пробуждает остальные десятки в том, чтобы пробуждаться и тянуться к Творцу.
0: Это происходит кругами, допустим, Петах-Тиква относительно мирового кли, а в мировом кли одна группа относительно другой группы.
1: Да.
0: Пробуждать других к Творцу. Когда устраивают такие, делают шашлыки, разогревают угли, и нужно разогнать огонь, и мы так приближаем угли друг к другу, начинаем делать такой обдув. И на конгрессе, когда каждая десятка достигает тепла, любви к товарищам и контакта с высшим светом в себе, мы должны приблизиться к другим десяткам.

0: человеком и разжечь между нами большой огонь, раскрытие большее света Творца, чтобы Он светил между нами в нашей группе. И на этом конгрессе это и цель. Мы, в общем-то, если есть три дня на конгресс, каждый день будут три разновидности мероприятий, чтобы соединить все миры. У нас, я говорю по израильскому времени, но это будет адаптация в каждом месте. Кстати, представьте, ну, по времени Израиль. Мы утром приходим, и первая половина дня определяется как местная. Что значит местная? Как вот Борис и Хаим говорили, что есть собрание, скажем, русскоязычных групп в определенном месте. Американцы в определенном месте, группа Германии, группа Франции, неважно. В каждом собрании есть полдня, который выделен для них. Они формируют его, наполняют, все делают полдня. Ну, что там будет? Допустим, собрание, товарищи, урок, ну, все, что они решат. Закончили первую половину дня, которая была определенная как местное время. Теперь мы в середине дня предоставляем время личной десятки. Одновременно все товарищи в мире соединяются со своими десятками, либо физически в собрании в этом местном, либо с товарищами, которые сейчас там не находятся, гибридные десятки. Все останавливают, и снова все соединяются со своей единицей, со своей десяткой. Каждая десятка во всех местах в мире, где бы она ни находилась, они собираются вместе, что они там будут делать, то, что они решат сами для себя заранее, чтобы укрепить связь между ними и контакт с Творцом в каждой десятке. Это, значит, второе. Да. Второй слой. Третий слой будет соединять все региональные вот эти собрания в мировое. То есть в каждом местном собрании, которое продолжит собираться, будет что-то, чтобы дать нам подкрепление с точки зрения мира. Подготовка к уроку, урок, какое-то еще мероприятие. Все это проходит по всем регионам из одного места, и все находятся вместе. Допустим, после полудня в Израиле утром мы сделали что-то местное, днем мы сделали связь со своей десяткой. После обеда каждый регион подключается к мировому определению, и конец дня, допустим, там какой-нибудь культурный вечер или трапеза, это возвращается снова в регион. Снова на местах. Ну, это как бы проект такой, черновик. Идея в том, чтобы мы были определены и сосредоточены на цели этого конгресса. Усилить региональные связи группы. И в течение дня мы будем также поддерживать десятки, и также будем поддерживать та деятельность, которая происходит одновременно, скажем, общий урок проходит для всех. И вот этот проект, этот план, который мы сейчас выразили, и как мы сможем сохранять это единство в этих во всех мероприятиях. И здесь есть такое намерение, чтобы поддерживать на всех уровнях нашу общую связь. Это в общем, можно это все улучшать, изменять, но это как бы общая такая идея. Дополнительный акцент. Мы здесь, как вот сейчас мы смотрим вокруг себя, у нас такое особое место, больше нет такого места в мире. Здесь, в учебном зале, мы собираемся каждый день, у нас в шаббат есть три трапезы вместе, и мы тут делаем еще вещи, которые нам позволяют то, что у нас есть свое здание. В прошлом году мы видели, когда товарищи отсюда из Петах-Тиквы разъехались в разные конгрессы по миру. Товарищи в мире Они просят, чтобы мы отсюда, из группы Петах-Тиквы, приезжали и укрепляли те собрания, которые происходят в мире, в разных местах. Поэтому мы рекомендуем. Те, кто хотят, конечно же, и могут, имеют возможность, выезжал и укреплял вот эти собрания на местах, мы это поддерживаем. Конечно, все должно быть согласовано и поставлен в известность, должен быть ответственный за каждый из языков. И мы будем очень рады, что вот эта тенденция, чтобы группа Петах-Тиквы разбегалась, разъезжалась и укрепляла местные десятки. Ну, а сейчас клип номер один.
1: А что является кульминацией конгресса?
0: Кульминацией конгресса — это когда все мы объединены и не хотим ничего в продолжении конгресса.
1: Но вот у нас есть тысячи в Израиле и тысячи еще по всему миру. Множество десяток, которые прикладывают усилия. Так вот каждый такой сбор достигает своей кульминации.
0: Мы должны быть ближе ко всему сообществу Бней Баруха. Мы обязаны каждый взять ответственность за весь Бней Барух. И мы должны поддерживать друг друга.
1: А в чем я отвечаю за весь Бней Барух? В чем каждый товарищ может быть ответственным за весь Бней Барух?
0: Что он думает? Думает обо всех.
1: Я хочу получить совет, вот это взаимовключение. Мы каждый на конгрессе находимся, каждый в своем круге. Свои личные десятки.
0: Да.
1: Так? Но есть еще тысячи, которые находятся вместе. То как включаться всем? Как прийти к ощущению, что все мы одна десятка? Вот именно так сливаемся во что-то одно, единое.
0: В том, что каждый думает обо всех, что они зависят от него.
1: Так, я думаю все время о своих товарищах в десятке. Их я стараюсь удержать. А что значит теперь держать весь Бней Барух? Это еще что-то?
0: Да.
1: Сколько мыслей человек может держать, удерживать в один момент?
0: Он может держать всех.
1: Так моя забота — держать свою десятку и через нее всех, или напрямую всех, включая свою десятку?
0: Включая твою десятку и весь Бней Барух, ты хочешь почувствовать их и обнять их всех.
1: И когда все так думают друг о друге, что происходит, какой результат ожидаем?
0: Это называется, что тогда, таким образом, Творец тогда облачается в каждого.
1: Давайте сейчас в наших десятках выясним, как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе таким образом, что будем усиливать весь регион. Мы видели, какая сила есть, да, когда десятка собирается сама. И мы еще весь год, все эти секунды мы вкладываем в это. А сейчас есть такое определенное усилие, когда надо сейчас укреплять регион. Как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе так, что это будет укреплять весь регион? Каким образом? Как мы, как десятка, предполагаем участвовать в нем? 6 минут на семинар.
2: Мы слышали Рава, как он сказал, что десятка может поддерживать все регионы, весь мир в молитве, думать и молиться о них. Это наша главная работа. Я думаю, что как десятка мы можем производить вот эти региональные действия, все десятки вместе думать о чем-то, чтобы все товарищи были вместе. Как мы и делали на конгрессе десяток, когда все были в одном месте, в одной точке.
1: Если понимать цель конгресса этого и чего мы хотим добиться на нем, тогда у нас одна мысль, мы идем подготовка вместе и постигаем это объединение. То, что мы хотим усиливать это, развивать его, укреплять. И также мы гостим у другой десятки или уезжаем в какой-то другой регион, встречаем людей, да, знакомимся. И знакомимся с этой формой нашей, ихней, да, то, что относится к Петах-Тикве. Если мы это все понимаем и делаем подготовку, да, эти большие цели, которые нам предстоят, то форма уже менее важная. Если, скажем, мы должны войти в Эбур, да, то есть любым образом, когда соединился с товарищами, которые приходят или гостят, это хорошо.
0: Все. Как мы, как десятка, планируем участвовать? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить. Надо подумать и обсудить, как мы можем собраться в определенном месте физически, и могут или не могут. Короче говоря, это нужно произвести выяснение, это и подумать вместе, как десяткой можно действительно продвинуть эту идею.
1: У нас все написано в первоисточниках. Скажем, написано, что статья помогает друг другу. Каждый должен поднимать состояние духа. И группа, десятка. И так каждая десятка, все мы. Это будет сильнее, если мы в первую очередь сейчас поставим это как цель на этом конгрессе, поднять состояние духа. И в общем, и так может быть, и не знаю, если мы действительно подсоединимся к какой-то группе в каком-то регионе, то... Может быть, тоже это будет полезно, но действительно с такой вот целью — давать силы. Не получать силы, а давать силы.
0: Да, это начало обсуждения этой темы. Я бы предложил записать нашу песню как следует, сделать из нее клип, чтобы можно было это озвучить на конгрессе, и чтобы это прошло цензуру, и все, что нужно, и тогда мы можем сделать очень большой вклад.
1: Я думаю, что товарищи уже сказали все, что только возможно. Но я думаю, что нужно в первую очередь, то есть нам надо быть десяткой, да, как бы в полном составе, как один человек с одним сердцем. И вот та сила, которая у нас будет, да, когда товарищи объединены в десятку, мы сможем давать эту силу всему мировому кли, всем десяткам. И встретиться там, где-то посередине, да, в объединении, в том, что мы делаем вместе. Что можно еще? Ну, как Паша сказал, что действительно мы можем дать им этот дух и радость, и любовь, то, что мы накопим здесь, в самой нашей десятке. Ну, это как действие такое, практика. Как действие мы действительно можем подключиться к какому-то региону, поговорить с ними. И от них также взять силы. В этой общей силе мы можем обратиться к Творцу, обращаться к Творцу, чтобы объединил не только десятку, но и все мировое кли. Да, как один человек с одним сердцем. Ну все. Я думаю, это то, что от нас требуется.
3: Да,
2: как и на прошлом конгрессе, это все очень пока что в начале, вот это самоопределение местное, в каждом мире делают что-то по-своему, и время, и характер, и язык. Я хотел бы сказать об Израиле. В Израиле еще нет решения, мы все, что делаем, это пока как вывод из предыдущих конгрессов, и пока что еще ничего не закрыто. В Израиле тоже есть несколько возможностей, мы знаем, что есть разногласия между товарищами. В итоге мы, конечно, примем решение, но пока что все это открыто, и мы будем рады узнать ваше мнение на эту тему. Одна возможность, например, Израиль будет считаться как один регион, и поэтому все товарищи в израильском кли будут приглашаться в Петах-Тикву, и здесь можно будет сидеть в разных кругах, когда есть время региональное, скажем, север, юг, центр. Здесь могут собраться в Петах-Тикве, то есть все средства, все будет предоставлено, и можно будет собраться здесь во время десяток, конечно, десятками, а во время региона, по разным регионам, здесь же в здании будут сидеть товарищи из разных регионов. Вторая возможность, конечно, сделать это регионально. Северяне найдут для себя место, южане для себя, центровые найдут для себя место, и там соберутся каждый в своем месте и позаботятся. Это вторая возможность. Но есть и еще другие варианты. Просто нужно обдумать, как можно это сделать в Израиле. По поводу виртуальных связей Авио объяснит.
1: То, что еще особенно в этом конгрессе, как мы начали понимать, регион получает самостоятельность. Скажем, конгресс десяток, когда каждая десятка была самостоятельной, строила контент, меню, десятка определяла, что будет делать. Экскурсия, не экскурсия, куда поедет. То же самое регион. Он получает самостоятельность, контент будет строить, уроки, какой материал, какие мероприятия. Может быть, в Соединенных Штатах, скажем, прогулка, а в Болгарии, скажем, решат другие идеи. То есть дать возможность самостоятельности каждого региона, включая меню, организацию конгресса, все эти процессы, так, чтобы регион расцвел сам и сам бы вел разные мероприятия. Это идея. Подобно этому той же самой с трансляцией. Да? Каждый регион будет транслировать, скажем, русскоговорящий конгресс будет транслировать на русском языке. И те, кто не смогли приехать, получат эту трансляцию. То же самое на английском языке. Да, те, кто физически не смогут приехать, подключиться к трансляции на английский. То есть регион становится самостоятельной станцией. Да, где там собираются все со всего мира, да? И в определенное время также у каждого есть еще время со своей десяткой. И десятка будет там решать, что будет делать. Может прочитать статью, может семинар провести, может быть собрание товарищей. Она будет решать. Это отдается десятке. Мы на этом конгрессе впервые будем двигаться в трех кругах. Десятка, регион, мир. То есть идея дать выражение каждому из этих кругов. Теперь, поскольку весь этот процесс, он пока еще только в пеленках, ничего тут еще не завершено, не решено. Это пока мысли. Мысли, которых так мы собрали, да, где-то за месяц. Еще ничего не решено. Нет еще материала для уроков, еще подготовки нет. Мы сейчас начинаем строить сейчас. Мы будем рады услышать идеи, вопросы, ответы, колебания, мысли, которые у вас были. Для того, чтобы мы могли это все прояснить. Это нормально, ставить вопросы, вызовы, мысли, всякие идеи, или вообще вместе пытаться выяснить что-то. Не будут возникнут у вас вещи там за столом или в комнате рвут. Поэтому давайте сейчас начнем прояснять этот процесс вместе. Итак, Ашкелон 2, пожалуйста.
3: אני קורא לזה מודל געש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור.
2: Допустим, мы из Ашкелона и Натании, мы собрались в месте, которое называется געש.
3: למשל, החברים שבנו את התוכן.
2: И товарищи выстроили контент. И там были товарищи из Натании, из Ашкелона. И это было смешано. Мы всем приготовили разные вещи. Были товарищи, которые были заняты логистикой, организовали место. Ну вот что-то в таком духе.
1: Еще, пожалуйста.
4: אבי ויצחק ביחד, כן.
5: ההרגשה היא שמכנס עשירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו.
1: ощущение, что из конгресса десятки мы как бы выходим за пределы. Скажем, мы были как гусеница, да, гусеница, которая хочет выйти теперь в мир, в регион, в мир. Отсюда возникает вопрос, сможем ли мы справиться с тем, что мы правильно справляемся, если вообще необходимо, с проблемой, которая у нас существует в повседневной жизни, в физическом плане или виртуальном. Хотим ли мы укрепить, то есть использовать эти условия, которые существуют, как бы в более совершенном виде, как бы на этом сделать ударение или вообще во время конгресса предоставить место виртуальным мероприятиям.
6: Шалом. Лицор таштит казот, что кол бале тавкидим...
2: Сделать такую базу, где все, скажем, люди, которые имеют какие-то определенные функции, скажем, контент или еще что-то, чтобы могли собраться, и так вот давать поддержку во всем мире, во всех группах, во всех десятках. Цель, чтобы так вот поддерживать друг друга, делиться опытом, скажем, повара с поварами и так далее.
1: Скажем, руководитель конгресса в Германии или в Штатах будет группа карамы руководителей там, или культурных вечеринок, или еще чего-то, делится опытом. Прекрасная идея, спасибо.
7: האמת, בדיוק לפני אורן, מה שדיבר, של להתחבר עם קבוצות.
2: אורן говорил о том, чтобы объединяться группами за границей, и мне показалось, что... Это стоит, может быть, послать представителей десяток, чтобы на уроках мы были в системе Арвуд, но будем также связаны с разными местами и будем друг другу давать воодушевление.
1: Только получить согласие руководителей по языкам. чтобы все было сбалансировано, да, это все решается с руководителями.
8: Yes, when we first implemented the head of the 10 in USA Northeast, it actually started with the 10's conference.
2: Когда мы начали упражнения с главы десяток, это началось с конгресса десяток, и было много ответственности на координаторах, поэтому стоит, чтобы был кто-то, кого назначили сейчас, потому что есть большая ответственность, и со стороны логистики люди должны поехать в разные места, есть контент для десяток. Стоит эти вещи делать заранее, подготовиться к этим сложным моментам. Есть большая ответственность, и стоит подумать заранее.
1: Ну, израильский клей, у нас есть Шимон, еще есть команда от израильского клея. Вот как бы два направления. Одно направление — это есть группы, которые когда-то были и исчезли, да? И другие как бы формы, десятки в арвутах. То есть много-много товарищей и ждут, чтобы мы их пригласили. Надо видеть, как это сделать, с одной стороны, с нашей стороны, с другой стороны. Товарищи в Израиле, те, кто нас слышит, и есть много таких товарищей, которых они хотят пригласить, тоже сделать это через вот эту команду израильскую, скажем, через Шимон. Мы в Тель-Авиве, в центре Тель-Авива. У нас есть много товарищей из ближайших городов Раананы, которые вместе. Они как бы из Раананы, но все равно Тель-Авив.
2: Спасибо. По поводу организовать это в Израиле особым образом, вместо того, чтобы мы собирались в центре, мы сделали это как-то в Ситрине, в одном большом месте, где все израильские группы, чтобы они собрались там, чтобы вот это впечатление было иным, не так, как всегда.
1: В Израиле, потому что расстояние короткое, можно сделать два дня в Петах-Тикве, а один день еще другие какие-то варианты.
2: Выразить воодушевление от конгресса, который нам предстоит. У нас возник вопрос десятки, как мы соединяемся как десятка с другими десятками.
1: Да, это хороший вопрос, об этом надо еще подумать. Но в продолжение тому, что и Дима сказал до этого, я думаю, много товарищей Петах-Тикве ощущают, знают, что такое выехать за границу на конгрессе. Мы многое такое делали, знаем, какую особую ценность этого есть. И мы на этом конгрессе как раз поощряем. Все ребята со всего мира просят, чтобы с Петах-Тиквы приехали. Нам тоже важно, чтобы включиться. Мы живем физической группой, а большая часть групп живут виртуально. Поэтому надо уже начать об этом думать. Кто-то когда-то выезжал на конгресс за рубежи Израиля, насколько глубокой связи дает нам потом. Вот эта связь. Только можно начать думать об этом. Коля, пожалуйста.
2: Если у меня получается, скажем, поехать в Грузию, а Толик поедет в Россию, а Яриф поедет в Литву, я предлагаю, чтобы мы для вот этого регионального объединения отменили десятки, потому что я Выхожу туда, вот как сейчас я был в Казахстане, 5 десяток в одной комнате. Каждый там не говорит, я выхожу наружу, чтобы никому. Причем мне куда-то ехать, чтобы снова соединяться со своей десяткой. И для правильной организации, мне кажется, будет правильным именно для этого конгресса отменить свои десятки. И тогда есть смысл, когда я выезжаю туда и становлюсь там, как все. Иначе зачем мне туда выезжать? Чтобы виртуально быть связанным со своей десяткой.
1: И при всем при том, мы думаем, что на протяжении 24 часов помножить на 3 дня, мы все-таки выиграем, если будет такое окно личное для десятки. Скажем, пример. Да, у вас там было... Там, вы разъездились по 3-4 местам, да, как ты описал? Тогда в общем расписании всего мирового Бнебаруха будет такое окошко днем, ну, скажем, просто час. Час, где мы специально со всего, ну, во всем мире останавливаемся. Каждый достает свой смартфон, подключается виртуально или кто рядом с ним физически, только со своей десяткой, для того, чтобы возобновить вот это отдыхание. Я не помню, у кого был вопрос тут. Как мы учимся, как через десятку дать силу и соединение другим десяткам? Для тебя будет как рычаг. И оттуда снова возвращаешься к своей задаче. У нас на каждом конгрессе есть только одна задача, да, чтобы мы не путались. Конгресс десятки, вот только одна задача — раскрыть Творца в нашей десятке. Выполнили это. В следующий раз сделаем это еще лучше. Мировой конгресс в феврале, у нас есть только одна задача. Все глаза сюда, на храм, который здесь. Кто на экране, тоже все сюда, все сюда. Как, что такое региональный конгресс? Одна та же задача. Да, вот эта индивидуальность региональная. Язык, что там еще будет? Но это больше, чем отдельная десятка. Это все надо укрепить. Поэтому все 3 дня, все 24 часа, все мероприятия ради этой цели. Укрепить с духовной точки зрения и даже логистика региональных действий. Поэтому, скажем, днем мы вышли как бы в определенное время в свою десятку, мы встретим свою личную душу. Это даст больше сил продолжать действия в течение дня, укреплять всех, как ты описал, да, на всех этих 3 конгрессах.
4: אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנאווי. כן, אז בואו נתחיל לעבוד בינינו כדי לבנות את ה...
2: Давайте начнем работать между нами, чтобы выстраивать этот ближайший конгресс и обсудим в десятках, какие действия, какой контент, какие формы объединения должны быть на этом конгрессе, чтобы действительно мы построили региональное кли. Еще раз. Какая деятельность, какие способы объединения, какие средства помогут нам построить вот это местное объединение в регионах.
1: Какие действия? Да все хорошо. Все, что добавляет в объединение, все хорошо. Какие мероприятия, да. Песни давайте напишем, подарки группе, давайте вместе приготовим что-то, выйдем на прогулку, пикник, я не знаю, мы на море выезжали. Вечер, может быть, пройтись. Статью почитаем вместе. Ну, вы знаете, да? Натя говорит, да, ну, в баскетбол поиграть. Но я не умею. Все время у меня пробежка получается. Но что-то приготовить вместе. Добавляет это в объединение. Все, что добавляет, все хорошо.
9: פעולות צריכים להיות כמו בכל כנס, כל דבר.
2: Как на каждом конгрессе.
9: Регил, מה שתמיד עושים, אבל
2: все, что делается всегда, но кроме этого, должно быть какие-то рамки, которые важны, важны для объединения местного, местных связей, для усиления местных связей, товарищи, которые живут в этом регионе, и развитие региона. И распространение в регионе, все, что важно в этом определенном районе.
1: Ну, в первую очередь, действительно, сейчас пока еще непонятно, в каком формате это все будет. Или это будет там в десятках, то есть источник того, что мы будем в десятках, или же не особенно. Я услышал эту идею, что будет какой-то момент в течение дня, что неважно, где каждый будет из десятки, мы как встретимся виртуально, как минимум. Или мы все-таки будем в десятках, так можно, ну, как мы делали на конгрессе десяток. Не знаю, общее какое-то действие с какой-то группой, скажем, не Тани, да, какой-то контент сделать на собрании товарищей или для трапезы. Это требует выяснения.
10: Но не хочешь,
2: я думаю, что регион должен быть построен из десяток. И на специфическом этом конгрессе мы будем укреплять этот регион, но десятка — это единица, а регион — это уже собрание десяток. Я думаю, что это, на этом нужно основывать эти вещи. Потому что КЛИ — это собрание регионов. И я согласен с тем, что каждое действие, которое мы производим, оно объединяет на конгрессе все, что товарищи чувствуют. Потому что я думаю, что связь в десятках, она не физическая, она внутренняя. И неважно, где бы человек ни находился, можно всегда преодолеть физические помехи. Поэтому строение десятки нужно им поддержать региональные связи.
1: Я думаю, что все включается в подготовку. Это как раз то, что мы сейчас делаем. Мы выясняем, что на самом деле должно быть, что нам делать. Но самое важное, что мы как одна десятка, единая десятка, все, что мы делаем с мыслью о цели соединиться с Творцом, с мировым Кли, соединиться друг с другом, потому что объединение — это самое важное, что есть.
2: Ну, не следует забывать, что это часть десяток. Поэтому мы должны делать, как мы делали в прошлый раз. Подготовка только для десяток, собрание для этого времени десяток, и посмотреть, как мы наполняем это время. Это первое. Второе, подумать, как провести действие с другими десятками. Я не знаю, как это будет в Петах-Тикве. Наверное, нужно открыть Zoom для всех группах в Израиле, чтобы были какие-то идеи. Или это будет регионально, север-юг. Должны подумать, как мы делаем вместе эти действия, как мы вместе заняты в это время. Надо подумать, как мы работаем отдельно с каждым регионом.
4: טוב חברים, אנחנו כמו שאתם רואים רק בדיון.
1: Ну хорошо, חברים. Мы только запускаем процесс.
4: יש לנו כן נקודה
1: שאנחנו מרגישים у нас есть такой момент, да, который сейчас мы прочувствовали. Спасибо Коле, что он поднял этот. Мы приехали на региональный конгресс, скажем, мы с Ави Вентурой решили навестить Германию, товарищей, включиться в них. Мы на уроке, подготовка к уроку, есть семинар во время урока. Если я подключаюсь к своей 10:14, или я подключаюсь к ребятам, которые сейчас со мной в Германии. Ответ? Товарищи, которые со мной в Германии, то есть... Кроме времени десятки окошка, кроме времени десятки, который будет один раз в течение дня и будет определен заранее, все остальное время, Коля, я в регионе, я 100% в этом регионе, я проникаю с товарищами, я вместе с ними, я на семинарах, на уроках, я в тех мероприятиях, что они делают. Может, они решат сделать какое-то действие, которое отличается от других регионов. А притом мой товарищ будет совсем в другом месте в мире. И потом будет время, десятки соединиться вместе, все остальное время мы 100% в регионе. Я не приехал для того, чтобы наполовину отпустить сцепление. Нет. Я должен пережить все то, пройти весь процесс с ними. Но у нас будет еще много времени, чтобы об этом говорить. Мы поощряем наших товарищей из Петах-Тиквы разъехаться по всему миру, и наши товарищи тоже это просят со всего мира. Понятно, согласовать все это с руководителями по языкам. Сейчас у нас будет вторая трапеза, добавим. Завтра с 6:30, 7:30 будет встреча, с 6:30 до 8 будет встреча руководства дирекции с Европой. Европейском клип, а закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие хвари, на первой части урока мы изучаем урок с Равом от 28 мая 2002 года. Урок основан на статье «Да будет согрешивший». Статья находится в книге трудов Рабаша в первом томе, 281 страница. Почитаем статью в десятках. 21 минута в нашем распоряжении. Прошу.
1: Статья «И будет, если согрешил и виновен». В книге Зоар, глава Ваикра, сказано, мы учили, что сказано «И будет, если согрешил и виновен». Почему вначале сказано «Если согрешил», а в конце «И виновен»? И Зоар отвечает, потому что мы учили так, если согрешил, то есть теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих, и виновен, это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где и виновен означает и исправит. Другими словами, и будет, если согрешил, если исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел, сказал Раби Йоси. Поэтому сказано «и возвратит», что означает, что он возвращает сам, так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. И следует понять, почему сказано, если согрешил, теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих. И нужно понять, неужели же есть преступления, не называемые грехом? И на это приводится доказательство, что сказано, из всех грехов человеческих. А потом он объясняет стих о награбленном, что это имеет место именно между человеком и его товарищем. А что же в отношении заповедей между человеком и Творцом? И выясним это в отношении работы. Известно, что в своей основе все грехи происходят от желания получать, которое заложено в творениях в силу замысла творения, стоящего в том, чтобы насладить свои создания. А после того, как возник запрет получать ради получения, представляющий собой исправление и сокращение, которое было произведено, чтобы не было хлеба стыда.
0: Из-за этого исправления потом посредством распространения вышли миры клипот. Потом из-за греха Адама, решенного с древа познания, вышли две системы, что называется, одно против другого создал Творец. И есть святые Абия, и против них нечистые Абия. И отсюда происходят все грехи. От того, что мы хотим получать только ради получения. То есть человек от природы создан с эгоистической любовью, что означает, что он не заботится ни о чем, кроме собственной выгоды. И только благодаря Торе и заповедям можно исправить его, чтобы он был ради отдачи. А до того, как он приобретет это исправление, называемое ради отдачи, он хочет захватить все под свою власть. То есть он хочет вывести все из-под власти Творца и поместить под власть человека. И отсюда у нас в мире происходят три деления. Первое — запрещенное и разрешенное. Второе — в разрешенном мы тоже различаем два вида — заповеданное и зависящее от выбора. Третье Это то, что касается намерения. То есть следует настроить намерение, как в запрещенном, чтобы не совершать этого, исходя из отдачи, так и в разрешенном, будь это заповеданное или зависящее от выбора, чтобы намерение было ради отдачи, а не для собственной выгоды. То есть он соблюдает Тору и заповеди Творца, так как он верит в Творца, что ему будет наслаждение от того, что он исполнил все, что он заповедовал им. И в этом все его намерение. То есть, что бы он ни делал, как исполнительные заповеди и запретительные заповеди, так и зависящие от выбора. Во время занятия ими он старается построить намерение ради небес.
1: И сказано следует, что если человек получает наслаждение в свою собственную власть, грех его состоит в том, что он переводит из-под власти Творца в свою собственную власть. Ведь все должно войти под власть Творца, а человек есть лишь раб Творца, и у него нет своей собственной власти, а все находится во власти его господина, а у раба нет никакой самостоятельной власти. Однако, когда он получает наслаждение, существующее в мире, в свою власть, кажется, как будто есть две власти. И это называется, что он выводит из-под власти Творца, которому принадлежит мир, и помещает в свою собственную власть. А по поводу перевода из-под власти товарища в свою собственную власть, следует различать два вида. Первое. Когда товарищ не видит, как он забирает это у него и помещает под свою власть. И это называется вор. То есть, если товарищ не видит, у него есть смелость поместить собственность товарища под свою власть. Тогда как если он видит, что товарищ посмотрит и увидит, как он берет вещи и помещает под свою власть, он не украдет.
0: Второе. А иногда бывает, что он берет собственность товарища, даже если товарищ сопротивляется этому. И это называется грабитель. То есть он грабит товарища, даже если товарищ видит, и на него не производит впечатление, что он кричит: «Это же грабеж, и я не позволяю тебе брать». Он продолжает свое. То есть у него нет сил преодолеть страсть, которую он питает к собственности товарища. И он обязан грабить. Причина того, что он не впечатлился, не впечатляется от другого, когда он смотрит на него во время грабежа, без сомнения состоит в том, что его желание получать уже максимально развилось у него. Мой отец-учитель сказал, что разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя есть большее желание получать, чем у вора. Поэтому вор, когда он знает, что хозяин будет смотреть на него во время действия, стыд не дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. В то же время у грабителя желание получать настолько велико, что нет ничего, что могло бы помешать ему осуществить преступный замысел. А из-за своего желания и сильной страсти он не смотрит ни на что и приводит свой замысел в исполнение. Из сказанного мы можем выяснить то, что спросили выше. На что они хотят указать, говоря, если согрешил? То есть на какие преступления, называемые грехом, как сказано, из всех грехов человеческих? Следует объяснить, что значит теми преступлениями, которые называются грехом. А потом он приводит доказательства и слов из всех грехов человеческих. Что имеется в виду в словах «из всех»? Нужно объяснить, что все, что имеется в виду, это корень, из которого происходят все грехи, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире и на котором заканчиваются все работы. То есть нам дано для исправления это желание получать, чтобы оно стало на отдачу. А когда общее желание получать и исправиться ради отдачи, это будет называться окончательным исправлением.
1: То есть все исправления, в которых мы должны трудиться в Торе и заповедях, предназначены лишь, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И тогда мы удостоимся состояния слияния. И тогда сможем достичь цели творения, стоящей в том, чтобы насладить свои создания. И выходит, что в окончательном исправлении, что означает, что все исправлено, и больше исправлять нечего, получается, что все должно войти в святость. То есть даже злодеяния тоже должны войти в святость. Иначе получится, что не хватает части желания получать, которая осталась снаружи и еще не получила исправления. И потому мы сказали, что слова «из всех грехов человеческих» указывают на то, что все происходит из этого корня. То есть следует знать, что нет ни одного греха, который не происходил бы из коренного желания получать, которое, как известно, является корнем всех творений. И потому, если бы остался хотя бы один грех из-за того, что он происходит от корня, то есть желание получать, он тоже должен быть исправлен ради отдачи. Иначе этот недостаток будет виден в корне, то есть в первом сокращении, которое произошло на коренное желание получать, и было произведено, чтобы мы получили все, что заключено в замысле творения, насладить свои создания в келим,

0: Ящик с 100 килограммом хисарона нечисты и не готовы для наполнения относящимся к ним благом. Получается, что благо, которое хотел дать Творец, а именно 100 килограмм наслаждения, не наполнило желание, так как часть келим относится к части блага, а они еще не получили положенного им.
1: Согласно этому выходит, что все келим, которые вышли в момент сотворения, все они должны войти в святость. И отсюда понятны слова книги Зоар. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. И это, как сказано выше, вызвано тем, что все зло исходит из желания получать, которое создал Творец, а потом сделал на него сокращение, называемое исправлением. Нет сомнения, что все 100 килограмм желания получать, которые он создал, должны быть получены благодаря этому исправлению, называемому получением ради отдачи. Эти свойства, которые нельзя исправить до окончательного исправления, называются клипот, скверна, ситрахра. Но в окончательном исправлении все келим должны войти в святость по вышеназванной причине, иначе будет недостаток высшего блага, так как все келим должны получить то благо, которое относится к их доле, как сказано выше. Из сказанного станет понятно, что слова из всех грехов человеческих имеют в виду корень грехов, называемые желанием получать. И потому сказано, не будет, если согрешил и виновен. Ведь слова из всех грехов человеческих не означает именно грехи между человеком и товарищем, как приводится потом объяснение слов «и виновен». Это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где «и виновен» означает «и исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел». То есть имеется в виду между человеком и товарищем. Однако следует объяснить, как сказано выше, что корень всех грехов — это желание получать ради получения, что означает, что человек получает от Творца, то есть из-под его власти, и помещает все в свою собственную власть. А это называется грабежом, как сказано выше, ибо он забирает из-под власти Творца, несмотря на то, что Тора кричит, говоря, что нельзя получать в свою собственную власть, иначе это называется, как будто есть две власти, то есть власть Творца. Он забирает наслаждение из-под власти Творца в свою собственную власть. Получается, что он называется не вором, а грабителем, потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он берет, однако его желание получать настолько велико, что у него нет сил преодолеть его, и потому он называется грабителем, а не вором.
0: А в чем состоит его исправление? И возвратит награбленное, которым он завладел. То есть совершит возвращение и исправит, чтобы все его действия вошли в святость. То есть привлечет свойство желания, чтобы было так, чтобы все действия его были бы ради отдачи. И потому Зоар объясняет, и будет, если согрешил и виновен. Что и виновен означает и исправит. И Раби Йоси добавляет, говоря, и возвратит, что означает, что он возвращает сам. Так как не сказано, пусть возвратит в повелительной форме, а именно и возвратит. то есть самостоятельно. То есть есть возвращение из страха, и тогда

0: деяния становятся для него как заблуждение. Это называется, что хотя он и возвращает награбленное, однако это называется еще не по желанию, а из-за того, что он испытывает страх, поэтому он возвращает награбленное. Но это не называется самостоятельно, то есть по своей доброй воле, чтобы мы могли сказать, что он доволен тем, что возвращает награбленное, а как будто у него нет выбора. И от возвращения страха грех еще не исправляется, так как при возвращении страха злодеяние становится для него лишь как заблуждение. И поэтому есть келим, который еще находится вне святости, то есть высшее благо не может облачиться в них. Поэтому у желания Творца, которое состояло в том, чтобы насладить свои создания, дать нижним, нет места облачиться, как сказано выше. Получается, как будто есть недостатки в цели. Поэтому нам дано исправление, называемое возвращением из любви, и тогда злодеяния становятся как заслуги. И автоматически эти келим, которые были в свойстве злодеяний, то есть в свойстве желания получать, и относятся к высшему благу, исходя из цели творения, и не способны получить благо. Однако, когда эти келим превращаются в заслуги, тогда они уже пригодны к тому, чтобы высшее благо облачилось в них. И тогда может реализоваться совершенство цели, состоящее в том, чтобы насладить свои создания в той мере, в которой высшее благо, который Творец желал дать им, они сейчас поместили во все келим, относящиеся к общему желанию получать, которое разделилось на много частей, так как маленькие части легче исправить.
1: И это как в аллегории, которую приводит мой отец и учитель по поводу исправления греха древопознания. О царе, который хотел переслать большое количество золотых динаров своему сыну в заморскую страну. И вот все жители его страны — воры. Взял он и разменял динары на мелкие монеты. Монетка к монетке собирается в большой счет. Благодаря этому все исправится. Переходим к уроку от 28 мая 2002 года.
0: Прошли статью из второго тома Шлаве Сулам, из главы Ваикра, и будет, если согрешил и виновен. Творец создал желание получать, а человек — это тот, в ком желание получать действует, не спрашивая его ничего. То есть согласно величине желания получать в нем, так человек и ведет себя. Человек — это результат меры желания, которое есть в нем, и меры высшего света или блага, которое находится внутри желания. Оба они приходят свыше, и человек, если, как пишет Рэбе, желание получать очень большое, он грабитель, если желание, то есть берет, чтобы ни было, не может остановить себя, желание получать в нем определяет, что он грабитель. Если желание получать немного более исправлено, или меньше по величине, то он вор. То есть, если никто не видит, он пользуется своим желанием получать. А если видит, то это останавливает его. То есть у него есть какое-то внутреннее исправление из-за мнения других, или страха, или положительное исправление желания получать большое, или само желание получать маленькое, неважно. Но в общем, величина желания получать, раскрытого как эгоизм, раскрывающийся как его эгоизм, который не покрыт исправлениями, это определяет, что представляет собой человек. А если желание получать еще меньше, или оно большое, но более исправленное, у него остается маленькая часть, не раскрытая, то есть не покрытая исправлениями, тогда он не грабитель, не вор, а так, обычный. То есть пользуется желанием получать в соответствии с тем, как другие позволяют ему это делать. То есть он обычный человек. И так далее. А если желание получать будет еще более исправленным, он уже начнет как-то думать хорошо о других, давать другим. То есть, в общем, человек является результатом величины желания получать и величины исправления на желание получать. И в общем, желание получать неисправленное определяет, насколько он грешник. Исправленное желание получать, его мера определяет, насколько он праведник. А человек не может в тот момент, когда желание получать раскрывается в своей форме положительной или отрицательной, человек не может определять ничего, желание получать определяет. А человек должен только определять, начиная с этого момента, на будущее, готовить себя, чтобы его желание получать, может быть, изменилось с помощью его усилий, с помощью его труда, а усилия только в группе, чтобы группа дала ему подъем духа в той степени, в которой он почувствует, что ему стоит быть другим, тогда он действительно пробудит на себя высший свет, чтобы он исправил его, и тогда он будет другим, изменится. Это на самом деле таков путь. И тогда действительно, когда он изменится, в нем изменится мера неисправленности и исправления, в соответствии с этим он будет другим человеком. Перейдет от грабителя к вору, от вора к обычному человеку, от обычного человека и к праведнику тоже. Да.
1: Нужно, чтобы человек просил, чтобы изменилось его отношение, или чтобы его отношение к Творцу всегда было с оправданием. Ну, важно, чтобы у него было. Какое желание получать?
0: Знаешь, что ты говоришь? Должен ли человек просить у Творца, чтобы желание получать
1: изменилось?
0: Изменилось. Как я буду просить?
1: Ну, если он чувствует, что он грешит, что он ворует, это неприятно?
0: Неприятно. Он ворует, грешит.
1: Наряду с приятным это мгновение обнаруживается как нечто, что неприятно.
0: Это не то же самое состояние, это несколько состояний. Человек всегда исполняет то, что в этот момент желание получать его решает. Если в этот момент его желание получать решает воровать, он ворует. Он не может в этот момент сейчас, то есть в этой мере желание получать, обратиться к Творцу. Не может. Он сейчас занимается кражей, согласно тому, что желание получать, насколько оно раскрыто. А может быть, что желание получать через минуту изменится, и уже желание получать будет другим, будет в нем раскрыто больше меры исправления, тогда у него будет раскаяние, он обратится к Творцу и так далее, да? Тогда он обратится к Творцу.
1: Он может воровать, я знаю, что...
0: Как я могу? Я не определяю молитву. Молитва является результатом моего внутреннего состояния. Если у меня есть сейчас желание обратиться к Творцу, я обращаюсь. Если у меня нет, то нет. Ты можешь спросить, как я готовлю себя, может быть, из какого-то состояния к молитве, с помощью группы, чтобы группа дала мне дополнительный хисарон, быть лучше, чем я сейчас. Да? С помощью группы я раскрываю, что я действительно грабитель. В тот момент, когда я иду и исполняю грабеж, я не думаю, что я грабитель, я думаю, что я делаю нормальное действие. У меня есть покрытие того, что я делаю, иначе бы я не мог это делать. Желание получать требует. Если я вкладываю себя в группу, а группа пробуждает во мне критику, пробуждает во мне какой-то хисарон к исправлению, тогда я начинаю относиться к своему действию как к грабежу. Тогда из потребности в исправлении, потребность в этом исправлении сама, это и есть молитва. Мы должны относиться к желанию получать, не то, что мы путаем себе, пудрим себе мозги или там мы болтаем ртом, только согласно желанию получать. Я помню, я был маленьким ребенком, не ребенком, мне было 12-13 лет. И мама моя занималась экспериментами с гормонами. Женщины и мужчины — это ее профессия. Она гинеколог. И я помню, что у нее были какие-то статьи дома, занималась этим, писала, делала уколы, проверяла, что происходит. И она говорит: видимо, этот человек начнет любить женщин. Я думал, как это может быть, да или нет. Она говорит: согласно уколу, который я сделаю, так и будет у него. Я ребенок, не ребенок, а парень, так 12-13 лет. Думал, любовь — это вещь, ты знаешь, сердце. Я люблю, я не люблю. А она делает укол, он начинает любить, не дает укол. Допустим, завтра не даст укол, он не будет любить. Как это может быть? Мы должны все-таки опускаться после всех. Я помню, насколько это изменило мне взгляд на вообще, очень мешало мне думать так. Знаешь, в таком возрасте вдруг ощутить, что желание зависит от каких-то гормонов. А гормоны можно впрыснуть тебе, каким-то шприцем так дают, и человек начинает изменяют тебе чувства и отношения, и все. Нам надо понимать, что эти вещи зависят от желания получать. Я вижу, и вы тоже не понимаете меня, да?
1: Понимаем.
0: Понимаете. Так все, что ты говоришь мне, что как человек, который ворует, может также обращаться к Творцу и попросить прощения. Через секунду после этого он попросит прощения. Через секунду он снова сможет воровать. На тот момент, когда он определяет что-то, то есть его желание получать определяет, он исполняет. Я не могу работать, иначе как только из моего желания получать, привести к тому, чтобы оно изменилось с помощью сайтинг-код, знаешь, внешний фактор, есть такое понятие. Это группа. Не больше того. У меня нет никакой другой возможности. То есть, чтобы группа дала мне укол, как мама мне рассказывала, и тогда мое желание получать изменится. И мое желание, или желание, чтобы было желание, изменится, и это будет молитва. Что такое молитва? Разница между тем, что есть у меня, и тем, что я получил хисарон со стороны. Это молитва, которая делает мне исправление свыше, вызывает на меня исправление свыше. Что это значит исправление свыше? Согласно величине разницы между хисароном, который я обретаю снаружи, и хисароном, который у меня есть внутри, и согласно этой величине, я воспринимаю больше, получаю больше окружающего света, потому что это возник хисарон между двумя этими желаниями. Само желание — это не хисарон. Хисарон — это между двумя желаниями, дельта между ними. И тогда я воспринимаю больше, принимаю больше свечения окружающего света. Получил больше свечения окружающего света, я исправил свое желание в большей мере. Исправил его в большей мере, так я сейчас вместо грабителя стал вором. А потом после вора буду только нормальным, потом праведником. Но всякий раз это с помощью укола, который я получаю от группы. И всякий раз то, что есть у меня, это то, что я.
1: Не в этом вопрос.
0: Не могу воровать и просить то, что я сказал. Я не могу вместе. Какое желание есть у меня сейчас воровать, я ворую. Если бы это было желание просить, я бы попросил. Вот и все. Ну, какой был вопрос?
1: Не просить, а красно знать, что это наслаждение, что невозможно устоять перед ним. Не после этого, а во время воровства почувствовать, что устоять перед этим невозможно, и что это нехорошо, но сделать с этим ничего невозможно.
0: Да, это может быть. То есть это не вопрос желания, это вопрос критики на желание. Да, это происходит. И это тоже состояние не совсем выяснено, но это происходит. У нас, да, у нас пока еще состояние запутанное.
1: Вопрос а с этой точки зрения, что лучше, вор или грабитель?
0: Я скажу тебе, тоже если будешь точно относиться к этому состоянию, это не может быть одновременно. Ты не можешь проверять, ты не можешь воровать, не оправдывая это действие. В ту же секунду ты оправдываешь его. Через секунду после этого ты уже можешь контролировать его, критиковать. Ты обязан быть в двух состояниях. Они могут все время сменять друг друга. Так. Делать, не делать, что обращаться, не обращаться, воровать. Но все-таки то, что ты делаешь в этот момент, желание одно, не может быть два. Ты, может быть, хочешь относиться к... Говорить о том, что после Адама Ришона мы занимаемся выяснением добра и зла, истины и лжи. Но это два выяснения, которые, которых нет у меня в один и тот же момент.
1: Как свет исправляет клей?
0: Как свет исправляет клей? Это мы не знаем. Мы видим это, изучаем это из того, что мы учим, из четырех стадий прямого света. Как свет строит клей. И согласно тому же принципу, он также исправляет его. Свет, который светит, возвращает к источнику, потому что он не несет только наслаждение, он приносит еще и свойство дающего, само свойство. То есть вводит в тебя какое-то... Как он делает это, я не могу сказать. Это действие, которое... Я, в общем, результат действия света. Понимаешь? Но от того, что он действует, он приносит мне изменения в желании. С помощью чего? С помощью того, что я из желания начинаю чувствовать порождающего желания, того, кто дает мне желание, а тот, кто дает мне наполнение внутри желания. Только благодаря ощущению Творца. Как будто, если желание чувствует своего Создателя, тогда у него начинается желание быть подобным Создателю.
1: Исправление, можно ли сказать, что все больше и больше ступеней духовного раскрытия или раскрытия.
0: Исправление в той мере, в которой Творец раскрывает свои паним, мы будем больше исправлены и праведники. Это он объясняет в предисловии к учению 10 сферот, что есть двойное скрытие, обычное скрытие, обычное раскрытие и вечное раскрытие. И в мире скрытия человек находится как грешник, а в мире раскрытия он становится как праведник. Мы, как результат очень простое действие света на желание. А то, что определяет, ничего нельзя поделать. Вот и все.
2: Кен.
0: Да.
1: Мы, по сути, говорим, что в результате желания данного времени сейчас есть один результат, который может дать эту опцию, что то, что выполняется без связи с ним, то есть желанием я буду
0: всякий раз, в каждую секунду или в каждом состоянии, мы называем это, в каждом состоянии определяет лишь одно, в общем, Каково отношение между светом и кли?
1: Вопрос такой. Желание, мгновение после этого, следующий этап. То есть это тоже желание в следующем состоянии. Находится ли оно в предыдущем или оно результат? Где здесь, как цепочка работает?
0: Мы учим, что Гальгальта, допустим, которая наполняется светами, как результат того, что свет наполняет ее, начинают происходить в ней изменения внутри самого желания. А свет внутри желания порождает разные изменения, изменения, изменения и так далее, далее, так это уже происходит. Свет играет с желанием. И каждое следующее состояние рождается от отношения света и кли в предыдущем состоянии. Причины и следствия в абсолютном виде происходят здесь. Само желание не может породить ничего. Желание, в котором свет действует, да? Это состояние, в котором сочетаются свет и желание, порождает следующее состояние. Что такое следующее состояние? Желание, которое улучшилось светом, называется следующее состояние из того состояния, которое было, из того желания, которое было до этого. Тут снова свет, который действует в желании, порождает из желания следующее состояние этого желания. Это называется нисхождение. Только свет пробуждает, сдвигает, развивает кли. И в каждом состоянии желание, которое впечатлилось от света в определенной мере, само определяет свое состояние. То есть это его состояние. Что значит, что называется, что я исполняю кражу, произвожу кражу? Я не должен производить, а желание, когда свет действует на него, опускается к нему, светит в нем в определенном виде, определяет, этот свет определяет, что это желание сейчас будет вором. То, что он потом идет и ворует, и делает что-то, это мы не считаемся с этим.
1: Да. Когда мы говорим о воровстве, то
0: если мы будем относиться к свету как к первичному во всех этих действиях, от него зависит все, нет больше никого. Если мы просто поставим все наши состояния правильным образом, что мы на 100% зависим от света, который опускается к нам. А наша проблема, как нам привлечь свет к себе с большей силой, в большей мере, с большими исправлениями. Будем более чувствительны к нему. Не то, что что-то зависит от желания. Желание — это, которое скрывается как доброе, плохое, как-то. Это все результат меры света, который опускается. То есть только к свету мы должны думать, надеяться, желать, чтобы изменился. И не, тоже не к свету в конечном счете получается тогда, а к моей чувствительности к свету, моему отношению к нему, потому что высший свет находится в абсолютном покое. И я тогда, где моя чувствительность, где мое отношение? Это уже зависит от ощущения, от знания, от меры моей важности к исправлениям, к нему, к свету, к самому, что он может сделать мне. Тогда я начинаю слышать, промывать себе голову, что он всемогущий, я завишу целиком от него, и тогда я начинаю быть более чувствительным к нему. И за время учебы я знаю уже, чего я должен ожидать, что мне ждать, к чему я готовлю себя. Сейчас он начинает опускаться ко мне, ну, еще больше, еще больше. Это подготовка к учебе.
1: Ну, вот возможность принять эти качества, авханут или желание, получить желание этой самого отличия дельты, это тоже свет создает все из предыдущего состояния. Свет формирует то, что сейчас есть, это отличие. То есть, как бы все происходит пассивно. Ну, допустим, есть результат, выходящий из желаний, тогда не важно, что определено и что произойдет, пока неважно, но в моем желании, моя способность управлять желанием, способность его подавить, понять, что там происходит, подумать, ведь это же тоже результат света.
0: Конечно, и ощущения, и разум зависят от меры света, который изливается на меня.
2: Ты
0: спрашиваешь так, а каково мое отношение к группе, что является единственным как будто фактором, как сказано, который может измениться, и с помощью него я могу меняться. Это тоже зависит от меры света, который опускается ко мне, или от других, как они относятся ко мне, как я отношусь к ним. Как-то он говорит, что здесь единственный выбор. Как-то. Здесь тоже нужно еще выяснить, в чем мы здесь можем действительно вмешиваться, но если вмешиваться, то здесь.
1: Если мне получится подвести себя в состоянии, что вот все, что я сейчас понимаю, все, что мы изучим, было бы в ощущении, если мне... Ты достигну такого состояния, то моя задача — отменить стыд?
0: Твоя работа — стараться без всякого понимания, без всякого ощущения, без всякого разума вкладывать в группу в надежде, что она принесет тебе обратно пробуждение к изменению желания. Откуда мне взять разум и силу, и понимание, чтобы обращаться к группе, вкладывать в нее, чтобы она сделала мне обратно стремление, изменение, осознание величия цели? Откуда мне взять это? Это дает мне свыше какую-то подготовку к этому, дают мне побуждение к этому. Все остальное зависит от меня. Что значит зависит от меня? Я могу добавить к моему желанию еще желание дополнительное, что у меня внутри есть какой-то усилитель. Говорят, что человек должен стараться. В рамках этого мира сказано, то, что в твоих возможностях и силах делать, делай. На самом деле все происходит свыше. Но быть еще более чувствительным к этому, насколько мы... Наша работа там, где мы как раз не понимаем.
1: Понимаю, что группа может побудить меня думать, что мне нужно исправление. То, что называется исправление, возвращение из трепета. Но исправление, называемое из, возвращением от любви, из любви, группа мне не может обеспечить?
0: Нет.
1: Где же взять такое желание?
0: Когда придешь к этой проблеме, что у тебя нет еще возвращения из любви, тогда поговорим. Ты знаешь, что это?
1: Может быть, нет.
0: Ну так почитай в предисловии кстати, об этом. После того, как завершают все частные исправления, когда он страдает страданием общества, удостаивается утешения общества, что это ответ из любви. Это последний уровень слияния. Да.
1: Может, продолжим. Товарищ, если мы говорим о воровстве или грабеже, мы не говорим о физическом действии, мы говорим о мысли, о желании. Если я говорю, что это не от Творца, это мое ощущение, как будто это исходит от него, это так?
0: Почему ты не хочешь сказать, что кражи и грабеж, которые ты исполняешь, приходят от Творца?
1: Ну вот, то следующая мысль, что эти мысли тоже приходят из, от Творца. Да?
0: Конечно, это тоже приходит от Творца. Если ты говоришь, нет никого, кроме него, то, конечно, он устроил тебе это.
1: А где тут сила моего выяснения?
0: Где твое выяснение? Или почему? Где может быть твое наказание? Ты спрашиваешь, почему ты должен быть наказан?
1: Нет, почему я должен быть наказан? Не понимаю.
0: Твое выяснение в том, что он посылает тебе. Да что он посылает тебе? Мысли или данные, условие, чтобы быть вором. Согласен ли с этим, не согласен с этим?
1: Ведь это тоже, когда происходит, это мысль или желание, это все слито с ним, исходит от него.
0: Ты хочешь сказать так, что сейчас, когда я вор, это, по-видимому, не действие, это уже наказание.
1: Действие уже следует потом.
0: Это уже наказание?
1: Ну. Ну, а где здесь я? Если я думаю, чтобы...
0: Где ты?
1: Ну да, я тот, где здесь.
0: Ты, в общем, еще не присутствуешь здесь. Еще не присутствуешь здесь. Что значит «я»? Как ты можешь говорить о своем «я», если ты еще не родился в духовном, если у тебя не даже самого маленького экрана? Так где твое «я»? У тебя нет «я»? Ну, просто нет. Ты должен сейчас прийти к состоянию, когда ты контролируешь себя и видишь, насколько ты просто являешься результатом работы Творца, его действий, результат.
1: То есть выяснение должно быть...
0: Ну, скажи мне, когда мы, допустим, обсуждаем ребенка, да? Его взяли, забрали от мамы день, два... Три месяца, неважно, когда мы смотрим на него и обсуждаем его в чем-то, мы относимся к нему как к какой-то самостоятельной личности или биологическое тело, которым мы должны, допустим, заниматься, как-то делать что-то. У него есть уже что-то от человека, у него есть личность, у него есть... Да? Но это говорится уже о чем-то, что действительно существует отдельно. У тебя... Все, что есть в тебе, это совершенно не противоречит Творцу. Ты природа. Ты знаешь, что называется, что человек не хочет получать, делает на себя первое сокращение. Он как будто бросает хозяину обратно то, что хозяин ему сделал. Против хозяина он выступает, против Творца. Он начинает быть независимым, самостоятельным. Потом, когда он хочет отдавать ради отдачи, он совершенно пренебрегает как бы Творцом. Я хочу быть как ты. Я не хочу быть, как ты создал меня. А потом, когда он собирается получать ради отдачи, это вообще это хуже, чем вор, хуже, чем грабитель. Да? Потому что не просто так прийти к получению ради отдачи, злодеяния становятся заслугами, потому что он начинает быть независимым во всем. Он против Творца, одно против другого. Два парцуфа, один против другого, независимый, Зарампин и Малхут. А ты сейчас? Что есть у тебя? Какая самостоятельность у тебя есть без экрана? В чем ты отличаешься от Творца? Ты находишься в нем, ты просто плод, результат того, что он делает, и все. Что есть у тебя самостоятельного? Я тебя не понимаю вообще. Какой вопрос это? Поэтому тебе говорят, это время подготовки. В чем подготовка? Немного быть, начинать быть самостоятельным. Это как ребенок маленький, младенец, которого учат писать, ходить даже, а потом ему дают работу согласно тому, насколько он будет самостоятельным. Самостоятельно это быть против Творца. Против. Именно. Что значит? Против природы, которую он создал в тебе. Это зевук дака, это просто удар, сокращение, это так нужно рассматривать это. Есть об этом статья. Есть об этом статья, я не помню. В Шамате. Неживое растительное животное говорящее. Найди. Это что-то почти в конце. Да.
1: Я понимаю, что вы говорите. Но если все исходит от него, в моем состоянии, допустим, как я могу знать, что это какая-то капля, на которую действует все?
0: 10 минут.
1: Ну, все нормально, я хочу прийти к самостоятельности. Как мне провести эти выяснения так, чтобы действовать в правильном направлении, чтобы знать, что это я, что я здесь независим? В этом все дело? Где здесь мое выяснение?
0: Где ты во всех этих вещах? Знаешь, как младенец, как ребенок, делают разные действия. Так, делают, не знают почему. Смотри, как дети учатся. Делают так, смотрят на тебя, ты делаешь какую-то глупость. Он со всей серьезностью делает ту же глупость. Но со всей серьезностью он думает, что это очень важно. И так учится. Так и ты делай. Делай вещи глупые, но серьезно. Посмотришь, он пишет. Это просто жемчужина. Неживое растительное животное, говорящее, неживое, у которого нет самостоятельной власти. То есть он говорит о неживом святом. У него нет самостоятельного существования, собственной власти, а власть Творца над ним. И он обязан наполнять все желание, стремление хозяина. А поскольку Творец создал творение во славу свою, как сказано, каждого названного именем моим, во славу мою создал я его и сотворил. То есть Творец создал творение для себя. Природа хозяина заложена в творениях. То есть любое творение не может работать ради пользы ближнего, а может только ради собственной выгоды. Так он их создал. Что ты заботишься только о себе, и это он определяет. Он хозяин, он обязывает тебя, чтобы думал только о себе. И это называется неживой. Растительное. Что это? Это когда у него уже есть собственная власть в некоторой степени. То есть он уже может делать что-то противоречащее мнению хозяина, понимаешь? То есть он уже может делать вещи не ради собственной выгоды, как хозяин определяет для него, а для отдачи. И это уже переворот по отношению к тому, что есть у него в желании хозяина, которое он заложил в нижних, чтобы они приводились в действие только желанием получать для себя. Однако вместе с этим, как мы видим в материальных растениях, хотя они обладают движением, так как распространяются в длину и в ширину, тем не менее, у всех растений есть одно свойство. То есть, несмотря на то, что одно растение не может пойти против правил всех растений, и оно обязано следовать законам растений, и у него нет никаких сил, позволяющих поступать против своих сверстников, то есть у него нет самостоятельной жизни, оно является частью жизни всех растений в целом. Другими словами, у всех растений есть одно свойство жизни, то есть одна форма жизни у всех растений в целом. Все растения подобны одному живому существу. А растения в частном отношении похожи на органы этого животного. Аналогично в духовном, те люди, у которых уже есть силы немного преодолеть желание получать, хозяин заложил в них это, да? Но они находятся в рабстве своего окружения, как растения, да, как все растения, как будто он порабощен окружением. Однако пойти против окружения, в котором он находится, для этого у него еще нет таких сил. Мы видим, приходят сюда люди, немного учатся. Что мне делать? Там есть что-то, жена, дети, окружение. А? Уходят. Пока еще. Но как бы то ни было, он делает наоборот тому, что хочет его желание получать. Немного все-таки, но не против группы, не против общества. То есть он уже работает с желанием отдавать. Животное. Животное, как мы видим, у каждого из них есть самостоятельное свойство. У каждого. И они не находятся в рабстве своего окружения, а у каждого есть самостоятельное ощущение и свойства. И, конечно, он может действовать в какой-то степени против желания хозяина. То есть может работать в свойстве отдачи. это против хозяина, потому что изначально он заложил в тебе другую природу, другое желание. И не подчиняется окружению, а у него есть самостоятельная жизнь. Так что его жизненная сила не зависит от жизни другого. Но больше своего собственного существования он почувствовать не может. То есть у него нет ощущения ближнего, и, само собой, оно не может заботиться о ближнем. Говорящим. В нем есть следующие свойства. Первое, что он поступает против желания хозяина. Все, что он делает, против хозяина. Второе, что он не обладает общностью со всеми своими сверстниками, как растительные. То есть он не зависит от окружения. Третье, что кроме этого он чувствует ближнего, поэтому он может заботиться о нем. Это тоже против желания хозяина в конечном счете, да? Забота о ближнем. Или дополнять их, благодаря тому, что он чувствует общество и страдает вместе с ним, может радоваться утешению общества. А также он может получать от прошлого и от будущего. В отличие от животных, которые ощущают только настоящее, да и то только в самом себе, а он чувствует вне себя, вне, понимаешь, насколько человек больше растет в духовном, он более самостоятельный против Творца, как бы. А теперь ты спрашиваешь, так он передает мне, где я, что я, воздействует на меня. Ты действительно где я, что я? Пока еще это вопрос, не вопрос вообще. Где самый маленький экран? Тогда, по крайней мере, это будем говорить. Экран ты ставишь для того, чтобы отделить себя от Творца. Это мера твоей самостоятельности будет. А сейчас есть экран. Сейчас ты целиком, что он сделает, сделает все. И тогда Творец заинтересован, чтобы мы сами были бы самостоятельными, оторванными от Него, но оторванными в том, что ты хочешь уподобиться Ему. Оторваться для того, чтобы уподобиться. Ладно.
1: Кен.
0: Да.
1: Почему это называется самостоятельностью? Ведь вторая природа ее тоже дает Творец. Это же тоже его действие.
0: Это не важно, что вторую природу дает Творец. Но кто просит, кто требует, кто уже хочет, чтобы у него это было.
1: Тоже вопрос, ведь как-то же это приходит человеку.
0: И желание к этому, ты говоришь, что он тоже дает.
1: Точка в сердце.
0: Поэтому первый экран, безусловно, он дает. Он переводит тебя из Египта в землю Израиля. Но потом, уже постепенно, ты начинаешь сам обретать способность ходить. Ты начинаешь требовать подъем мана. Зависит от тебя. То есть подъем мана зависит от тебя, от твоих выяснений, свойств, подготовок твоих.
1: Начинается после того, как я получил экран?
0: Конечно, это начинается после Махсома. До Махсома не просто так сказано, все, что в твоих силах и возможностях делать, делай. Почему? Потому что просто мы должны стараться, как дети, которые учатся и не знают, что они делают. Из этого мы и действуем все-таки. И ты видишь, после всех премудростей все зависит от... Сократить путь можно только с помощью усилий. Ладно.
2: Поделимся
1: впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
0: Что можно взять от этого урока? Очень много нюансов, которые Рав дал нам, действительно, 2002 год, почти 23 года, даже больше, и настолько много, что невозможно представить, описать себе это словами простыми.
2: Мне
0: интересно, как он дал это выяснение в связи с этим, с развлечениями, которые называются неживой, растительный, животноговорящий. И в конце...

0: говорящие, это в точности свойство, которое идет против Творца.
1: Ну да, что можно вынести в десятки. Рав сказал, что делает все Творец, пока не получает экран. Мы должны делать все, что в наших силах. Как сказано, все, что делает в твоих силах, делай, как ребенок. И когда начинают, переходя в духовный мир, тогда человек становится самостоятельным. Пока Творец делает все. Мы должны со своей стороны сделать все.
0: Также, что в каждом состоянии человек должен различать, где он находится. Нет двух состояний, смешанных друг с другом. Человек может быть сейчас вором, потом он может сожалеть об этом, потом может просить о помощи. Потом он снова вор. Потом он может быть грабителем. В каждом состоянии это состояние тотальное, потому что желание получать так работает. Это одно. Второе, что он дал пример также. Что очень удивляется, что ему было 12-13 лет, и мама ему сказала, что она, я могу впрыснуть гормон или не знаю, что там человеку, и привести его к тому, чтобы он влюбился. То есть, как это может быть? Да как мы действуем? Мы, нас направляют свыше во всех состояниях, и все, весь мир чувств, и мыслей, и все, что существует в нас, это, по сути дела, действия. Приводимся в действие. Их нужно только научиться различать их, начинать работать в десятке, чтобы у нас была свобода от этого.
2: Кенгамани...
1: Тоже хотел сказать о том, что быть в выяснении действий, выяснении состояний. Мы находимся в одной большой лаборатории в нашей жизни, в десятке. Все упражнения, которые мы делаем, рожь десятки, дежурные, все состояния, все это еще выяснение, которое происходит в десятке. Каждое действие, которое делаешь, с каким-то намерением, для чего это действие. Как-то рассказал, что действие в десятке, если ты хочешь добавить еще объединение, это будет хорошее действие. Можешь что-то делать, но потом во внутренних выяснениях понимаешь, что ты крадешь. И выяснение, почему я сделал и в чем хочу продвижение, это очень серьезно, в десятке все это нужно использовать.
3: Да, вещи
0: настолько глубокие, что в разуме тяжело переварить их.
3: Желание
0: получать, желание отдавать, наша работа. Как товарищ скажешь, нужно делать то, что можно.
3: Как
0: ребенок, да. А все остальное раскроется, видимо.
1: Сложно понять, о чем идет речь. Много всего. Но в общем, кстати, это второй раз, когда он приводит эту статью из Шамати про неживое растительное животное, говорящее. Неживое растительное животное и говорящее. И поразительно, насколько это серьезно для нашего понимания или непонимания. Он говорит, что создается о том, что сами состояния, изменения, которые свет делает над желанием. И еще... Как ты можешь говорить о себе, о я своем, если ты в духовном еще не родился вообще? Тебя нет. То и твое выяснение, его нет. Кто это выясняет? На вопрос, который прозвучал. У тебя будет экран. Сможешь что-то сказать? Твоя работа — стараться действовать, вкладываться в группу. Без разума, чувств, чтобы вернулось тебя из группы в измененном желании.
0: поднял свою часть урока.

0: Учение десяти сферот. Мы изучаем учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Шестой пункт Ари. Учение десяти сферот, урок с Рабашем. Тес, том 2, часть 6, пункт 6. И вот он захотел нам вывести ман, ма и бон пними, внутренние, вывести наружу. И поднялись все эти стадии внутреннего саг, заложенные в ма и бон, внутренних, и поднялись они к ма и бон внутренних, и вот эти ма и бон — это их ман. Но сами тамим десаг облачены в ма и бон. И это Аба ваима и Ишсут. Ради зон производит зивук выше Аба ваима и Ишсут включаются с ними. Также и здесь тамим десаг производит зивук со всем аб. Тем более никудот, тагин и отиот десаг соединяются с ними, являясь для них подчиненными, и поэтому они не упоминаются по имени, как в примере Иссуд, и тогда порождают внешний бон и облачают их снаружи, ибо родилась Накива здесь прежде. Мы входим в урок с Рабашем.
1: Он еще говорит нам и хочет указать нам, что такое тамим десаг. Сначала говорит, они не облачены внутрь майбон. И еще один признак он дает нам. И они как обовым относительно их суд. Это уже, надо сказать, это взято уже из мира Ацилут. В мире Ацилут мы учили выше Аба ваима, они никоим мере не пострадали от второго сокращения. В отличие от них есть еще и Шсут, Задбины. Да, они подчиняются второму сокращению. Поэтому он говорит, они, Абаваима, тамим десаг, относительно Ишсуд, и Ишсуд называются никудот десаг, то есть та часть сага, которая спустилась под табур-ак. Теперь он говорит еще одну вещь. Здесь возникает вопрос. Мы учим здесь главным образом, что решимот, некудот десаг, которые были облучены внутри ма и бон, поднимаются куда? К тамим десаг.

А уж тем более Никодо, Тагин и Отиот Десага соединяются с ними. С кем? С Тамим Десаг, являясь для них вторичными. Для Тамим Десаг. И потому они не имеют еще самостоятельного, как в примере Ишсут, как сказано выше, порождают Абаваим, и тогда Абаваим и Ишсут становятся одной ступенью. Ишсут не упоминается, пойми, только высшая ступень. Когда они две ступени и не называются высшей ступенью. Почему? Потому что это один вид, а это другой вид. Но когда они становятся единым, почему необходимо, чтобы было нечто, что делает их едиными? Тогда выходит, что она принадлежит к одному и тому же виду. Речь идет о высшей ступени. И получается, что говорят с точки зрения высшей ступени, почему мы обычно не говорим об Абаваим и Ишсут, включённый в высшую ступень? Потому что это два разных вида. То есть высшие Абаваима обладают совершенством, а Ишсут Ацилута считается, что у них нет совершенства. Это два разных вида. Но ради нужд зон Ишсут де Ацилута должны получить хохму, иначе они в состоянии катнута, в малом состоянии, а малый, маленький, не умеет рожать. Тогда они получают хохма и становятся совершенными, становятся одним и тем же. Оба, как Абаваима, становятся одним видом. Один вид уже говорится с точки зрения высшей ступени. И вот он говорит здесь, также здесь, Тамим Десак производит зивук совсем Аб. А уж тем более Никудот, Тагин и Отиот Десага соединяются с ними, примыкая к ним, и потому они еще не упоминаются самостоятельно по имени, как в примере, что было сказано выше. Дальше. Тогда порождают внешний бон, облачают их снаружи. Ну, это просто. Не никудим, он называет здесь бон. Почему? Это огромный вопрос. Ибо родилась Никива здесь, первой. Почему? В чем здесь вопрос, проблема? Арий говорит в восьмой части, что мир Никудим называется Саг. Почему же мы называем его Бон? Потому что произошло разбиение. И поэтому он называется недостатком, то есть свойство Никевы, женским. И потому получает теперь новое название. Выходит, что до разбиения они не назывались Никевой. Что здесь написано? И тогда порождает внешний бон и облачает их снаружи. И вот родилась Никева здесь первой. Что это значит? Посмотрим, что объясняет ниже. В начале пункта 6 написано, он хотел вывести также из внутренних майбон, что в нем их внешнюю часть наружу. Тогда поднялись все внутренние свойства саг, скрытые во внутренних майбон. Внутренние саг и внутренний майбон. Ну, посмотрим, да, Орпними, 395-я страница, 6-й. Поднялись все внутренние свойства состояния саг, скрытые во внутренних майбон. Этот подъем подобен подъему светов во время первого их ухода. Происходит во внутреннем Ак. То, что называется парцов Гальгальта. И подобно подъему светов во время второго их ухода. Что происходит в парцуфе Аб, что означает, что ослабление экрана от всего его авиюта полностью, до тех пор, пока не уподобится экрану
стать

0: настоящему в Рош. И вот это подобие тождественности определяется тем, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Рош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош. Здесь нужно объяснить, то есть они включились там в авиют, которая идет снизу вверх. Поэтому у нас есть такой закон, правило. Хотя зивук был совершен в высшем для нижнего, но когда нижний спускается на свое место, он и сам должен тоже совершить этот зивук. Откуда у него есть сила совершить зивук Дака? Ведь он же происходит от экрана табура, который поднялся в Педерош. И все зивуги Дака происходят только в Педерош. Но на это есть ответ, то есть о том, что он говорит здесь. Или мы учим, что экран, с которого все начинается, что экран и все решимот, включенные в него, поднялись в Малхут Дерош и включились там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, в авиют, снизу вверх, то, что называется П. После того, как затем спустился вниз, он сам делает зивук Дака. Вот так же было и в этом парцуфе Саг. Что я хочу этим объяснить? То, что мы говорили вчера, что это середина всей темы, даже не конец. Мы сказали, что зивук на нижней гейвейнайм, который был в рожде Саг, разделяет на волосы головы — волосы бороды. Волосы головы называются гальдегальдрейнайм, а ветви — общего аб. Что такое общий аб? Мы учили. Общий аб называется уменьшение, подобно зерну, включающее в себя все дерево. Малое состояние. На самом деле это сага. В действительности нет зивуга на беты тлапшуты, геймилде, на беты тлапшуты, галифавиют. Но только что, почему он называет их ветвями Абба? Потому что это уровень Рош. А в Рош не различается никакой авиют. Поэтому он подобен ветвям Аб. То есть у него еще нет второго сокращения. А все сокращение проявляется только ниже него, что и называется волосами бороды. А здесь огромный вопрос. Мы учим о первой Рош, Никудим, там тоже называется Рош, и также говорится, что там нет второго сокращения. Почему? Ведь это же второй Рош, его первый Рош, образовавшийся от первого сокращения, как мы учили, находится в Рош де Сага. Поэтому то, что ты сейчас сказал, что экран, и все решимот, включенные в него, экран табура, поднимаются в Малхут Дерош, включаются там вместе с ней в зивук, происходящий в Рош, и они включились в зивук, вовиют то, что снизу вверх. Поэтому, когда опускается вниз, он сам совершает зивук. Получается, что он делает первый рож, образует первый рож, который совершает зивук. Тогда как там это был рож того, что сделал высший. А здесь рож чего? То, что сделал мир Никудеем. Поэтому, если это рож, ну, то отсюда мы учим, что Ишсуд все еще рассматривается с точки зрения Цимцум Алев, и поэтому он облачается от табура над и выше. И он спрашивает, если мы учим, что они хотели получить ради получения, почему же они не разбились? А потом мы говорим, что они хотели получить ради получения, разбились. В чем разница? Там мы учим, что они разбились, а здесь нет. Согласно чему? Что то, что он объясняет в Орпними, получается так. Здесь был свет, ниже табура Адам Кадмон? Нет. А только что было желание. То есть они хотели получать ради получения, но ничего не получили. То есть там есть только решимот. В отличие от мира Никудим, куда пришел настоящий свет, не решимот, и они продолжили свет, думая, что можно получать. И он говорит, прежде чем свет ушел, они немного получили от него. Это было для них как питание. Это взяли с того света, стало причиной разбиения. Отсюда следует, там они действительно получили свет, а здесь еще не было получения. Поэтому там произошло разбиение, а там только сокращение.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, анахну мамших.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем процесс строительства духовного общества, и сегодня мы хотим поговорить и начать запускать наш региональный конгресс в октябре с 29 по 31 октября. Мы будем снова праздновать конгресс, каждый конгресс у нас праздник. И на этот раз у нас особенный праздник, после того, как мы пережили прекрасный конгресс десяток, когда мы собрались десятками вместе. Теперь мы говорим о региональном конгрессе. В октябре конгресс будет региональным. И мы хотим вместе его сформировать, и поэтому сегодня мы начинаем процесс, хотя у нас еще несколько месяцев до конгресса, но мы хотим сегодня начать, чтобы вместе готовиться, формировать его вместе, так делать его снизу, а не то, что мы приезжаем и участвуем в конгрессе. Нет, мы вместе формируем его. Объясним немножко о конгрессах и какая цель регионального конгресса.
2: Согласно первоисточникам и корням, у нас есть три, как бы, три подхода, да, мы слушаем, как бы, мощь, всю мощь и силу мирового кли. Это происходит обычно в феврале. У нас было почти 800 человек, которые приехали. В этом году мы ждем больше 1000, мы уже начинаем готовиться к этому, соответственно. Цель конгресса — это почувствовать силу. Действительно, то, что называется многочисленности народа, величие царя, несколько тысяч человек в едином мнении, с единой мыслью, это ощущение, собственно, отказаться от которого нельзя. Потом обычно в мае мы видим, что так получается, да, через несколько месяцев после этого у нас есть конгресс десяток, и тут цель объединиться в десятки и почувствовать силу десятки. Это и качество усилий, то есть большую часть мы работаем в десятке, мы всегда работаем в десятке, неважно какой конгресс, всегда это происходит через десятку, не меньше. А региональный конгресс, цель его также, ну, скажем, да, выстроить как бы характер группы. Ну, мы вот в Петахтикве, да, я вижу вот в Петахтикве, я вижу вот эта группа, Петахтиквы. И мы также после урока еще раз говорим друг с другом. Мы занимаемся распространением, у нас есть еще трапезы всего сообщества, а у товарищей по всему мировому кли нет этого ощущения. Они сидят обычно в системе Арвуту своей десяткой, и нет никакой возможности, но только если они сами это инициируют, чтобы почувствовать, скажем, группу Германии или какого-то региона, да, где один язык. Мы думаем, что тут десятка не существует в вакууме. Она является частью большой группы, где говорят на одном же языке или региона. Потом товарищи объяснят, что может быть регионом. И мы думаем, что это важно. Мы можем собраться несколько десятков человек или несколько сотен человек. Да, мы уже больше месяца, мы руководство и те, кто отвечает за языки, мы проводили совещание и думали, как вообще сделать. Скоро сейчас товарищи это представят. Просто чувствуем, что мы обязаны укрепить вот эту вот как бы личность, то, что называется региональной группой.
3: Кен, анахну мод рацим, ше анахну не хазек это квуца.
1: Мы хотим укрепить группу, отношение к товарищам, чтобы каждый в мире смог участвовать предпочтительно физически в большом конгрессе. И тогда мы говорим, региональный конгресс — это выражается по-разному в мире. Если говорится об англоговорящих, это большая встреча в Северной Америке, не обязательно какой-то отдельный регион, регион большой, ребята из Канады тоже подключаются. Если мы говорим про Европу, собираются в разных странах по языкам, русскоговорящие, очевидно, соберутся либо в Тбилиси, либо где-то в Баку, мы еще не решили, но это не Кавказский регион, а просто все русскоязычные. Мы хотим, чтобы собралось как можно больше товарищей. Мы называем это регионом, но на самом деле это больше, больше, чем десятка, чтобы мы смогли научиться поднимать конгрессы, быть вместе, чувствовать друг друга, воодушевлять и воодушевляться, делиться опытом и отпраздновать вот это великое единство.
2: Да, мы почувствовали в прошлом году ту силу, которая есть в региональном конгрессе, когда съезжаются товарищи, да, со всего региона, на самом деле, и видели, что регион может быть страной. Ну, в Европе это может быть по странам, да, или весь континент, это, скажем, Северная Америка. Иногда отделение, как бы, потому что Южная Америка, там очень трудно, там им это очень дорого, перелеты, и собраться всем в одном месте. Так это собирается в нескольких местах в Южной Америке. Но все равно есть такой большой сбор, где товарищи говорят на том языке, у них единая культура, но это не десятка, это уже регион. И тогда ощущение больше похоже на то, что происходит в Петах-Тикве. Как Михаил сказал сейчас, мы чувствуем, что все работаем вместе, дежурство вместе, встречаемся все вместе, включаемся не только в своей десятке, но вместе с этим, когда все равно есть работа в десятке. Конгресса не в отрыве от десяток. Ты приезжаешь со своей десяткой на региональный конгресс, и будет время и работать в десятке тоже. Но основное ударение все-таки это работа в регионе. Результат, который мы видели, это колоссальное вообще воодушевление, то, что товарищи получают очень много силы. Мы видели в прошлом году на опыте, да, все региональные конгрессы, товарищи получили много силы. Это укрепило десятки. И надо помнить, что десятка — это не необитаемый где-то остров в отрыве от организма. Нет, это орган единого организма, Бней Барух, который делится на регионы, и всем нужна поддержка, и всем нужна забота. И в этом как раз роль регионального конгресса. Теперь. То, что касается, скажем, Соединенных Штатов, мы там заботимся обо всем, как было в прошлом году, кроме того, что там физические условия более комфортные, то есть там не нужно снимать какие-то места проживания. Все живут вместе, в одном месте хорошие комнаты, но мы заботимся обо всем. Как Михаил сказал, дежурство, приготовление пищи, контент — это все делаем мы сами. Поэтому это наш конгресс всех нас, ради всех, который делается всеми, и это просто такая промежуточная ступень между конгрессом десятки и большим конгрессом Петах-Тиквы.
1: Возникает вопрос принципиальный. Мы же все время говорим о десятке. Мы хотим раскрыть Творца в десятке. Это принцип, который уже много лет мы разрабатываем. И сейчас вдруг мы говорим о регионе. Так что же, мы как десятка приезжаем в регион или часть десятки, и что делать? И направление более-менее такое, что, конечно же, конгресс не отменяет десятку. Десятка — это основная ячейка, которую мы хотим оживлять и вдохновлять каждый момент жизни. И регион не подменяет десятку, но на этом конгрессе мы хотим укрепить вот эту индивидуальность регионально, поэтому будут различные ячейки времени, предоставленные для десятки, когда десятка сосредотачивается между собой, десятка виртуальная или физическая, или гибридная. Говорим, находимся друг с другом, это называется время десятки. Будет время, которое будет определено как региональное. Каждый работает в своем регионе. Допустим, если несколько товарищей из определенной десятки попали в определенный регион, они будут связаны в это время с товарищами из региона, а не с товарищами из десятки. Вот это будет предпочтение. И будет мировой блок, это время, где все получают один контент, и работа в это время через регион, не отрываясь от него, поскольку это часть, она такая всемирная, все будут находиться в своем эзоре, в своем регионе. Если физически какие-то товарищи приехали в какой-то регион, цель не перемешаться или как-то там, может быть, соскучились, много времени не встречались, и несколько товарищей из одной десятки, скажем, будут вместе с другими товарищами из другой десятки в одном регионе. Тут нет черно-белое, либо только десятка, либо только регион, а будут распределения и по времени, и будет возможность часть десятки встретиться с частью другой десятки из этого региона. Мы рекомендуем включаться в разных товарищей, с разных десяток во время конгресса. Например, во время урока желательно сидеть в десятках. Или некоторая часть десятки сидят вместе, а во время общих мероприятий перемешиваться. Если десятка пребывает в полном составе, то желательно, конечно, чтобы она сидела вместе. Как мы и говорили, что во время десятки она находится вместе. И естественным образом так и будет происходить. Скажем, в Израиле, очевидно, десятка попадет в какое-то место и будет в полном составе, потому что есть здесь физическая близость значительная в Израиле. Но также можно подумать о каком-нибудь упражнении, когда смешиваются, сидят товарищи из одной десятки с другой десяткой, но из одного региона. Скажем, у нас вот есть ребята из Натании, из Ашкелона, из Хайфы. И, например, ребята из Хайфы могут сесть рядом с ребятами из Кармиэля, потому что они относятся как бы к северному региону Израиля. Короче, будут региональные такие части, будут время предоставлено для десятки, и будут время, которое называется региональным, или мировой блок, где мы предпочтем связь с местными.
2: После того, как получили общую картину, касающуюся регионального конгресса, мы хотим, чтобы сейчас выяснить в семинаре, в десятках, духовную пользу. То, что наша десятка как раз вот в этом региональном конгрессе. Давайте выясним в наших десятках сейчас, в чем духовная польза укрепление региона и что это может дать нашей десятке. Итак, какова духовная польза, что укрепление региона даст укреплению нашей десятки? 6 минут на семинар.
1: Я думаю, что духовная польза — это объединение. Мы должны объединиться друг с другом. Начинаем с десятки, затем регион, затем всемирное. В этом мире есть все эти части, и мы их должны все соединить, и мы это делаем на конгрессе. На нашем собрании говорим и соединяем одно с другим. и наше окружение тоже должно усиливать объединение.
2: Ну да, десятка — это не замкнутый какой-то организм, который не связан наружу. Даже нельзя, чтобы так было. Внутри десятки — то, что мы говорим, и каждый человек выходит в семью, потом в город, потом страна, потом во весь мир выходим. Мы живем во всем мировом кли, и мы не можем оторваться от мирового кли, поэтому мы также образуем связи как внутри десятки, так же региональные связи и вообще всемирные. Но все это через десятку.
1: Как можно больше включения, выяснения, то, что усиливает кли, знакомство между десятками и товарищи, знакомиться с этой силой, которая называется Бней Барух. Бней Барух — это что-то очень большое, многогранное, гибкое. Как можно больше включиться друг в друга, узнать, создать новые связи. Это дает уверенность товарищам, всем товарищам в пути и радость как можно больше.
2: Как всякий конгресс, есть укрепление, укрепление и сбор всех наших желаний. И все время конгресс — это как новая страница, как бы новый уровень.
4: Сирия.
1: Откуда началось вообще? Это было предложение Моше, как создать народ. И десятка, она исходит из всего народа, из всей группы. Есть десятки, потом сотни, даже тысячи. Это такая структура, которую нужно выстроить. Это то, что мы делаем. И духовная польза от этого, что объединение, которое происходит внутри десятки, внутри центра десятки, строится связь с большим кли, общим кли, народ, как это называется, из этой связи. Это настоящая связь, она исходит из центра десятки и соединяется с другими десятками, в большое кли, в народ и в человечество.
2: Духовная польза, да, что может дать укрепление региона и дать нашей десятке. Ну, в первую очередь, всякое соединение между нами, это уже может принести пользу. Чем больше товарищей объединяется, больше силы, больше требования к Творцу, и в конечном счете Творец слышит молитву. Как же вот благодаря и количеству, и качеству, ну, конечно же, это принесет пользу.
1: Я смотрю на экраны. Я вижу перед собой товарищей наших. Каждый находится в своем месте. Мы смотрим друг на друга, чувствуем друг друга.
3: Мы
1: хотим быть все вместе. Но не всегда предоставляется такая возможность. Но мы можем быть как можно ближе друг к другу. Те, кто находится в одном регионе, действительно могут соединиться и быть ближе друг к другу.
0: כן, חברים, אז אנחנו, שוב, כמו שאמרנו היום, בדיון
2: Да, мы сегодня обсуждаем, да, вот начало этого процесса. У нас еще будет много встреч, но для того, чтобы как бы получить и направление со стороны нашего учителя, посмотрим клип номер два.
1: Что значит, что человек, он ответственный? В чем человек за что-то вообще отвечает? Какая ответственность у него есть?
2: В его работе в группе с товарищами он старается приблизить их к Творцу.
1: Каждый товарищ относительно других товарищей в десятке должен заботиться о том, чтобы приблизить их к Творцу. Это его ответственность?
2: Да.
1: А как их приблизить к Творцу?
2: Пробуждать их к Творцу, чтобы каждый начинал думать в этом направлении, насколько он толкает группу к Творцу.
1: Какова роль десятки и ее ответственность, чтобы пробуждать другие десятки в группе?
2: А то же самое.
1: Что значит, что десятка отвечает за остальных десяток?
2: Она пробуждает остальные десятки в том, чтобы пробуждаться и тянуться к Творцу.
1: Это происходит кругами, допустим, Петах-Тиква относительно мирового кли, а в мировом кли одна группа относительно другой группы.
2: Да.
1: Пробуждать других к Творцу. Когда устраивают такие, делают шашлыки, разогревают угли, и нужно разогнать огонь, и мы так приближаем угли друг к другу, начинаем делать такой обдув. И на конгрессе, когда каждая десятка достигает тепла, любви к товарищам и контакта с высшим светом в себе, мы должны приблизиться к другим десяткам и разжечь между нами большой огонь, раскрытие больше света Творца, чтобы он светил между нами в нашей группе. И на этом конгрессе это и цель. Мы, в общем-то, если есть три дня на конгресс, каждый день будут три разновидности мероприятий, чтобы соединить все миры. У нас, я говорю по израильскому времени, но это будет адаптация в каждом месте. Кстати, представьте, ну, по времени Израиля. Мы утром приходим, и первая половина дня определяется как местная. Что значит местная? Как вот Борис и Хаим говорили, что есть собрание, скажем, русскоязычных групп в определенном месте. Американцы в определенном месте, группа Германии, группа Франции, неважно. В каждом собрании есть полдня, который выделен для них. Они формируют его, наполняют, все делают полдня. Ну, что там будет? Допустим, собрание, товарищи, урок, ну, все, что они решат. Закончили первую половину дня, которое было определенное как местное время. Теперь мы в середине дня предоставляем время личные десятки. Одновременно все товарищи в мире соединяются со своими десятками, либо физически в собрании в этом местном, либо с товарищами, которые сейчас там не находятся, гибридные десятки. Все останавливают и снова все соединяются со своей единицей, со своей десяткой. Каждая десятка во всех местах в мире, где бы она ни находилась, они собираются вместе. Что они там будут делать? То, что они решат сами для себя, заранее, чтобы укрепить связь между ними и контакт с Творцом в каждой десятке. Это, значит, второе.
2: Да.
1: Второй слой. Третий слой будет соединять все региональные вот эти собрания в мировое. То есть в каждом местном собрании, которое продолжит собираться, будет что-то, чтобы дать нам подкрепление с точки зрения мира. Подготовка к уроку, урок, какое-то еще мероприятие. Все это проходит по всем регионам из одного места, и все находятся вместе. Допустим, после полудня в Израиле утром мы сделали что-то местное, днем мы сделали связь с своей десяткой. После обеда каждый регион подключается к мировому определению, и конец дня, допустим, там какой-нибудь культурный вечер или трапеза, это возвращается снова в регион. Снова на местах. Ну, это как бы проект такой, черновик. Идея в том, чтобы мы были определены и сосредоточены на цели этого конгресса, усилить региональные связи группы. И в течение дня мы будем также поддерживать десятки, и также будем поддерживать та деятельность, которая происходит одновременно, скажем, общий урок проходит для всех. И вот этот проект, этот план, который мы сейчас выразили, и как мы сможем сохранять это единство в этих во всех мероприятиях. И здесь есть такое намерение, чтобы поддерживать на всех уровнях нашу общую связь. Это в общем, можно это все улучшать, изменять, но это как бы общая такая идея. Дополнительный акцент. Мы здесь, как вот сейчас мы смотрим вокруг себя, у нас такое особое место, больше нет такого места в мире. Здесь, в учебном зале, мы собираемся каждый день, у нас в шаббат есть три трапезы вместе, и мы тут делаем еще вещи, которые нам позволяют то, что у нас есть свое здание. В прошлом году мы видели, когда товарищи отсюда из Петах-Тиквы разъехались в разные конгрессы по миру. Товарищи в мире, они просят, чтобы мы отсюда, из группы Петах-Тиквы, приезжали и укрепляли те собрания, которые происходят в мире, в разных местах. Поэтому мы рекомендуем. Те, кто хотят, конечно же, и могут, имеют возможность, выезжал и укреплял вот эти собрания на местах, мы это поддерживаем. Конечно, все должно быть согласовано и поставлен в известность, должен быть ответственный за каждый из языков. И мы будем очень рады, что вот эта тенденция, чтобы группа Петах-Тиквы разбегалась, разъезжалась и укрепляла местные десятки. Ну, а сейчас клип номер один.
2: А что является кульминацией конгресса?
1: Кульминацией конгресса — это когда все мы объединены. И не хотим ничего в продолжении конгресса.
2: Ну вот у нас есть тысячи в Израиле и тысячи еще по всему миру. Множество десяток, которые прикладывают усилия. Так вот каждый такой сбор достигает своей кульминации.
1: Мы должны быть ближе ко всему сообществу Бне Баруха, мы обязаны
4: каждый
1: взять ответственность за весь Бней Барух. И мы должны поддерживать друг друга.
2: А в чем я отвечаю за весь Бней Барух? В чем каждый товарищ может быть ответственным за весь Бней Барух?
1: Что он думает? Думает обо всех.
2: Я хочу получить совет, вот это взаимовключение. Мы каждый на конгрессе находимся, каждый в своем круге. Свои личные десятки.
1: Да.
2: Так? Но есть еще тысячи, которые находятся вместе. То как включаться всем? Как прийти к ощущению, что все мы одна десятка? Вот именно так сливаемся во что-то одно, единое.
1: В том, что каждый думает обо всех, что они зависят от него.
2: Так, я думаю все время о своих товарищах в десятке. Их я стараюсь удержать. А что значит теперь держать весь Бней Барух? Это еще что-то?
1: Да.
2: Сколько мыслей человек может держать, удерживать в один момент?
1: Он может держать всех.
2: Так моя забота — держать свою десятку и через нее всех? Или напрямую всех, включая свою десятку?
1: Включая твою десятку и весь Бней Барух, ты хочешь почувствовать их и обнять их всех.
2: И когда все так думают друг о друге, что происходит? Какой результат ожидаем?
1: Это называется, что тогда таким образом Творец тогда облачается в каждого.
2: Давайте сейчас в наших десятках выясним, как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе таким образом, что будем усиливать весь регион. Мы видели, какая сила есть, да, когда десятка собирается сама. И мы еще весь год, все эти секунды мы вкладываем в это. А сейчас есть такое определенное усилие, когда надо сейчас укреплять регион. Как мы, как десятка, можем участвовать в конгрессе так, что это будет укреплять весь регион? Каким образом? Как мы, как десятка, предполагаем участвовать в нем? 6 минут на семинар.
1: Мы слышали Рава, как он сказал, что десятка может поддерживать все регионы, весь мир в молитве, думать и молиться о них. Это наша главная работа. Я думаю, что как десятка мы можем производить вот эти региональные действия, все десятки вместе думать о чем-то, чтобы все товарищи были вместе. Как мы и делали на конгрессе десяток, когда все были в одном месте, в одной точке.
2: Если понимать цель конгресса этого и чего мы хотим добиться на нем, тогда у нас одна мысль, мы идем подготовка вместе и постигаем это объединение. То, что мы хотим усиливать это, развивать его, укреплять. И также мы гостим у другой десятки или уезжаем в какой-то другой регион, встречаем людей, да, и знакомимся. И знакомимся с этой формой нашей, ихней, да, то, что относится к Петах Тикве. Если мы это все понимаем и делаем подготовку, да, в этой большой цели, которая нам предстоит, то форма уже менее важная. Если, скажем, мы должны войти в Эбур, да, то есть любым образом, когда соединился с товарищами, которые приходят или гостят, это хорошо.
1: Все. Как мы, как десятка, планируем участвовать? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить. Надо подумать и обсудить, как мы можем собраться в определенном месте физически. И могут или не могут. Короче говоря, это нужно произвести выяснение. Это и подумать вместе, как десяткой можно действительно продвинуть эту идею.
0: А сколько тут члену Бемукурот?
2: Ну, у нас все написано в первоисточниках. Скажем, написано, что статье помогать друг другу. Каждый должен поднимать состояние духа. И группа, десятка. И так каждая десятка, все мы. Это будет сильнее, если мы в первую очередь сейчас поставим это как цель на этом конгрессе, поднять состояние духа. И в общем, и так может быть, и не знаю, если мы действительно подсоединимся к какой-то группе в каком-то регионе, то... Может быть, тоже это будет полезно, но действительно с такой вот целью — давать силы. Не получать силы, а давать силы.
1: Да, это начало обсуждения этой темы. Я бы предложил записать нашу песню как следует, сделать из нее клип, чтобы можно было это озвучить на конгрессе, и чтобы это прошло цензуру, и все, что нужно, и тогда мы можем сделать очень большой вклад.
2: Ну, я думаю, что товарищи уже сказали все, что только возможно. Но я думаю, что нужно в первую очередь, то есть нам надо быть десяткой, да, как бы в полном составе, как один человек с одним сердцем. И вот та сила, которая у нас будет, да, когда товарищи объединены в десятку, мы сможем давать эту силу всему мировому кли, всем десяткам. И встретиться там, где-то посередине, да, в объединении, в том, что мы делаем вместе. Что можно еще? Ну, как Паша сказал, что действительно мы можем дать им этот и дух, и радость, и любовь, то, что мы накопим здесь, в самой нашей десятке. Ну, это как действие такое, практика. Как действие мы действительно можем подключиться к какому-то региону, поговорить с ними. И от них также взять силы. В этой общей силе мы можем обратиться к Творцу, да, обращаться к Творцу, чтобы объединил не только десятку, но и все мировое кли. Да, как один человек с одним сердцем. Ну все. Я думаю, это то, что от нас требуется.
1: Да, как и на прошлом конгрессе, это все очень пока что в начале. Вот это самоопределение местное, в каждом мире делают что-то по-своему, и время, и характер, и язык. Я хотел бы сказать об Израиле. В Израиле еще нет решения. Мы все, что делаем, это пока как вывод из предыдущих конгрессов, И пока что еще ничего не закрыто. В Израиле тоже есть несколько возможностей. Мы знаем, что есть разногласия между товарищами. В итоге мы, конечно, примем решение, но пока что все это открыто. Мы будем рады узнать ваше мнение на эту тему. Одна возможность, например, Израиль будет считаться как один регион, и поэтому все товарищи в израильском кли будут приглашаться в Петах-Тикву, и здесь можно будет сидеть в разных кругах, когда есть время региональное, скажем, север, юг, центр. Здесь могут собраться в Петах-Тикве, то есть все средства, все будет предоставлено, и можно будет собраться здесь во время десяток, конечно, десятками, а во время региона, по разным регионам, здесь же в здании будут сидеть товарищи из разных регионов. Вторая возможность, конечно, сделать это регионально. Северяне найдут для себя место, южане для себя, центровые найдут для себя место, и там соберутся, каждый в своем месте, и позаботятся. Это вторая возможность. Но есть и еще другие варианты. Просто нужно обдумать, как можно это сделать в Израиле. По поводу виртуальных связей Авио объяснит.
2: То, что еще особенно в этом конгрессе, как мы начали понимать, регион получает самостоятельность. Скажем, конгресс десяток, когда каждая десятка была самостоятельной, строила контент, меню, десятка определяла, что будет делать. Экскурсия, не экскурсия, куда поедет. То же самое регион получает самостоятельность, контент будет строить, уроки. Какой материал, какие мероприятия? Может быть, в Соединенных Штатах, скажем, прогулка, а в Болгарии, скажем, решат другие идеи. То есть дать возможность самостоятельности каждого региона, включая меню, организацию конгресса, все эти процессы, так чтобы регион расцвел сам и сам бы вел разные мероприятия. Это идея. Подобно этому, то же самое с трансляцией. Да, каждый регион будет транслировать, скажем, русскоговорящий конгресс будет транслировать на русском языке. И те, кто не смогли приехать, получат эту трансляцию. То же самое на английском языке. Да, те, кто физически не смогут приехать, подключатся к трансляции на английский. То есть регион становится самостоятельной станцией. Да, где там собираются все со всего мира, да? И в определенное время также у каждого есть еще время со своей десяткой. И десятка будет там решать, что будет делать. Может почитать статью, может семинар провести, может быть собрание товарищей. Она будет решать. Это отдается десятке. Мы на этом конгрессе впервые будем двигаться в трех кругах. Десятка, регион, мир. То есть идея дать выражение каждому из этих кругов. Теперь, поскольку весь этот процесс, он пока еще только в пеленках, ничего тут еще не завершено, не решено. Это пока мысли. Мысли, которых так мы собрали, да, где-то за месяц. Еще ничего не решено. Нет еще материала для уроков, еще подготовки нет. Мы сейчас начинаем строить сейчас. Мы будем рады услышать идеи, вопросы, ответы, колебания, мысли, которые у вас были. Для того, чтобы мы могли это все прояснить, это нормально ставить вопросы, вызовы, мысли, всякие идеи или вообще вместе пытаться выяснить что-то. И будут возникнуть у вас вещи там за столом или в комнате рвут. Поэтому давайте сейчас начнем прояснять этот процесс вместе. Итак, Ашкелон 2, пожалуйста.
4: אני קורא לזה מודל גרש, שאנחנו באנו מאשקלון לנתניה, וגם באו מהאזור.
1: Допустим, мы из Ашкелона и Натании, мы собрались в месте, которое называется Гаш.
4: למשל, החברים שבנו את התוכן.
1: И товарищи выстроили контент. И там были товарищи из Натании, из Ашкелона, и это было смешано.
4: Шухан,
1: Мы всем приготовили разные вещи. Были товарищи, которые были заняты логистикой, организовали место. Ну вот что-то в таком духе.
2: Еще, пожалуйста.
0: Авива и Ицхак ביחד, כן.
5: ההרגשה היא שמכנס הסירייה אנחנו יוצאים מחוץ על עצמנו.
2: Ощущение, что из конгресса десятки мы как бы выходим за пределы. Скажем, мы были как гусеница, да, гусеница, которая хочет выйти теперь в мир, в регион, в мир. Отсюда возникает вопрос, сможем ли мы справиться с тем, что мы правильно справляемся, если вообще необходимо, с проблемой, которая у нас существует в повседневной жизни, в физическом плане или виртуальном. Хотим ли мы укрепить, то есть использовать эти условия, которые существуют, как бы в более совершенном виде, как бы на этом сделать ударение или вообще во время конгресса предоставить место виртуальным мероприятиям.
6: Шалом. Лицор таштит казот, что кол бале тавкидин...
1: Сделать такую базу, где все, скажем, люди, которые имеют какие-то определенные функции, скажем, контент или еще что-то, чтобы могли собраться, и так вот давать поддержку во всем мире, во всех группах, во всех десятках. Цель, чтобы так вот поддерживать друг друга, делиться опытом, скажем, повара с поварами и так далее.
2: Скажем, руководитель конгресса в Германии или в Штатах будет группа руководителей там, или культурных вечеров, или еще чего-то, делится опытом. Прекрасная идея, спасибо.
1: Орен говорил о том, чтобы объединяться группами за границей, и мне показалось, что это стоит, может быть, послать представителей десяток, чтобы на уроках мы были в системе Арвуд, но будем также связаны с разными местами и будем друг другу давать воодушевление.
2: Только получить согласие руководителей по языкам. Чтобы все было сбалансировано, да, это все решается с руководителями.

0: сложным моментом, есть большая ответственность, и стоит подумать заранее.
1: Ну, израильский кли, у нас есть Шимон, еще есть команда от израильского кли. Вот как бы два направления. Одно направление — это есть группы, которые когда-то были и исчезли, да? И другие как бы формы, десятки в арвутах. То есть много-много товарищей и ждут, чтобы мы их пригласили. Надо видеть, как это сделать, с одной стороны, с нашей стороны, с другой стороны. Товарищи в Израиле, те, кто нас слышит, и есть много таких товарищей, которых они хотят пригласить, тоже сделать это через вот эту команду израильскую, скажем, через Шимон. Мы в Тель-Авиве, в центре Тель-Авива. У нас есть много товарищей из ближайших городов Раананы, которые вместе. Они как бы из Раананы, но все равно Тель-Авив.
0: Спасибо. По поводу организовать это в Израиле особым образом, вместо того, чтобы мы собирались в центре, мы сделали это как-то в Ситрине, в одном большом месте, где все израильские группы, чтобы они собрались там, чтобы вот это впечатление было иным, не так, как всегда.
1: В Израиле, потому что расстояние короткие, можно сделать два дня в Петах-Тикве, а один день еще другие какие-то варианты.
0: Выразить воодушевление от Конгресса, который нам предстоит. У нас возник вопрос в десятке, как мы соединяемся как десятка с другими десятками.
1: Да, это хороший вопрос, об этом надо еще подумать. Но в продолжение тому, что и Дима сказал до этого, я думаю, много товарищей Петах-Тикве ощущают, знают, что такое выехать за границу на конгрессе. Мы многое такое делали, знаем, какую особую ценность этого есть. И мы на этом конгрессе как раз поощряем. Все ребята со всего мира просят, чтобы с Петах-Тиквы приехали. Нам тоже важно, чтобы включиться. Мы живем физической группой, а большая часть групп живут виртуальным. Поэтому надо уже начать об этом думать. Кто-то когда-то выезжал на конгресс за рубежи Израиля, насколько глубокой связи дает нам потом. Вот эта связь тоже, ну, начать думать об этом. Коля, пожалуйста.
0: Если у меня получается, скажем, поехать в Грузию, а Толик поедет в Россию, а Яриф поедет в Литву, я предлагаю, чтобы мы для вот этого регионального объединения отменили десятки, потому что я выхожу туда, вот как сейчас я был в Казахстане, 5 десятков в одной комнате. Каждый там не говорит, я ухожу наружу, чтобы никому. Причем мне куда-то ехать, чтобы снова соединяться со своей десяткой. И для правильной организации, мне кажется, будет правильным именно для этого конгресса отменить свои десятки. И тогда есть смысл, когда я выезжаю туда и становлюсь там, как все. Иначе зачем мне туда выезжать? Чтобы виртуально быть связанным со своей десяткой.
1: И при всем при том, мы думаем, что на протяжении 24 часов помножить на 3 дня, мы все-таки выиграем, если будет такое окно личное для десятки. Скажем, пример. Да, у вас там было... Там, вы разъездились по 3-4 местам, да, как ты описал? Тогда в общем расписании всего мирового Бнебаруха будет такое окошко днем, ну, скажем, просто час. Час, где мы специально со всего, во всем мире останавливаемся. Каждый достает свой смартфон, подключается

0: виртуальный или кто рядом с ним физически, только со своей десяткой, для того, чтобы возобновить вот это отдыхание. Я не помню, у кого был вопрос тут. Как мы учимся, как через десятку дать силу и соединение другим десяткам? Это для тебя будет как рычаг. И оттуда снова возвращаешься к своей задаче. У нас на каждом конгрессе есть только одна задача, да, чтобы мы не путались. Конгресс десятки — вот только одна задача — раскрыть Творца в нашей десятке. Выполнили это. В следующий раз сделаем это еще лучше. Мировой конгресс в феврале. У нас есть только одна задача. Все глаза сюда, на храм, который здесь. Кто на экране, тоже все сюда, все сюда.
1: Как,
0: что такое региональный конгресс? Та же задача, да, вот эта индивидуальность региональная. Язык, что там еще будет, но это больше, чем отдельная десятка, это все надо укрепить. Поэтому все три дня, все 24 часа, все мероприятия ради этой цели. Укрепить с духовной точки зрения и даже логистика региональных действий. Поэтому, скажем, днем мы вышли как бы в определенное время в свою десятку, мы встретим свою личную душу. Это даст больше сил продолжать действия в течение дня, укреплять всех, как ты описал, да, на всех этих трех конгрессах.
2: Давайте начнем работать между нами, чтобы выстраивать этот ближайший конгресс, и обсудим в десятках, какие действия, какой контент, какие формы объединения должны быть на этом конгрессе, чтобы действительно мы построили региональное кли. Еще раз, какая деятельность, какие способы объединения, какие средства помогут нам построить вот это местное объединение в регионах.
0: Какие действия? Да все хорошо. Все, что добавляет в объединение, все хорошо. Какие мероприятия, да. Песни давайте напишем, подарки группе, давайте вместе приготовим что-то, выйдем на прогулку, пикник, я не знаю, мы на море выезжали. Вечер, может быть, пройтись, статью почитаем вместе. Ну, вы знаете, да? Натя говорит, да, ну, в баскетбол поиграть. Но я не умею. Все время у меня пробежка получается. Но что-то приготовить вместе добавляет это в объединение. Все, что добавляет, все хорошо.
2: Как и на каждом конгрессе. Все, что делается всегда, но кроме этого должно быть какие-то рамки, которые важны для объединения местных связей, для усиления местных связей, товарищей, которые живут в этом регионе, и развития региона. И распространение в регионе, все, что важно в этом пленном районе.
0: Ну, в первую очередь, действительно, сейчас пока еще непонятно, в каком формате это все будет. Или это будет там в десятках, то есть источник того, что мы будем в десятках, или же не особенно. Я услышал эту идею, что будет какой-то момент в течение дня, что неважно, где каждый будет из десятки, мы как встретимся виртуально, как минимум. Или мы все-таки будем в десятках, так можно. Ну, как мы делали на конгрессе десяток? Не знаю, общее какое-то действие с какой-то группой, скажем, не Тани. Да, какой-то контент сделать на собрание товарищей или для трапезы. Это требует выяснения.
3: אני חושב שהאזור צריך להיות בנוי מעשיריות בכל מקרה.
2: Я думаю, что регион должен быть построен из десяток. И на специфическом этом конгрессе мы будем укреплять этот регион, но десятка — это единица, а регион — это уже собрание десяток. Я думаю, что это, на этом нужно основывать эти вещи, потому что КЛИ — это собрание регионов. И я согласен с тем, что каждое действие, которое мы производим, оно объединяет. На конгрессе все, что товарищи чувствуют, потому что я думаю, что связь в десятках, она не физическая, она внутренняя, и не важно, где бы человек ни находился, можно всегда преодолеть физические помехи. И поэтому строение десятки нужно им поддержать региональные связи.
0: Я думаю, что все включается в подготовку. Это как раз то, что мы сейчас делаем. Мы выясняем, что на самом деле должно быть, что нам делать. Но самое важное, что мы как одна десятка, единая десятка, все, что мы делаем, с мыслью о цели соединиться с Творцом, с мировым Кли, соединиться друг с другом, потому что объединение — это самое важное, что есть.
4: טוב, קודם כל, לא לשכוח שזה גם חלק של העשירייה, אז אנחנו...
2: Ну, не следует забывать, что это часть десяток. Поэтому мы должны делать, как мы делали в прошлый раз. Подготовка только для десяток, собрание для этого времени десяток, и посмотреть, как мы наполняем это время, это первое. Второе, подумать, как провести действие с другими десятками. Я не знаю, как это будет в Петах-Тикве. Наверное, нужно открыть Zoom для всех группах в Израиле, чтобы были какие-то идеи, или это будет регионально, север-юг. Должны подумать, как мы делаем вместе эти действия, как мы вместе заняты в это время. Надо подумать, как мы работаем отдельно с каждым регионом.
4: Ну,
0: хорошо, хаверим. Мы только запускаем процесс, поэтому у нас есть такой момент, да, который сейчас мы прочувствовали. Спасибо Коле, что он поднял этот. Мы приехали на региональный конгресс, скажем, мы с Ави Вентурой решили навестить Германию, товарищей, включиться в них. Мы на уроке, подготовка к уроку, есть семинар во время урока. Если я подключаюсь к своей десятке, 5-14, или я подключаюсь к ребятам, которые сейчас со мной в Германии. Ответ? Товарищи, которые со мной в Германии, то есть... Кроме времени десятки окошка, кроме времени десятки, который будет один раз в течение дня и будет определен заранее, все остальное время, Коля, я в регионе, я 100% в этом регионе, я проникаю с товарищами, я вместе с ними, я на семинарах, ну, как я в тех мероприятиях, что они делают. Может, они решат сделать какое-то действие, которое отличается от других регионов. А притом мой товарищ будет в совсем другом месте мира. И потом будет время, десятки соединиться вместе, все остальное время мы 100% в регионе. Я не приехал для того, чтобы наполовину отпустить сцепление. Нет. Я должен пережить все то, пройти весь процесс с ними. Но у нас будет еще много времени, чтобы об этом говорить. Мы поощряем наших товарищей из Петах-Тиквы разъехаться по всему миру, и наши товарищи тоже это просят со всего мира. Понятно, согласовать все это с руководителями по языкам. Сейчас у нас будет вторая трапеза, добавим. Завтра с 6.30, 7 до 30 будет встреча, с 6.30 до 8 будет встреча руководства дирекции с европейским клип, а закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие хвалим, на первой части урока мы изучаем урок с Равом от 28 мая 2002 года. Урок основан на статье «Да будет согрешивший». Статья находится в книге трудов Рабаша в первом томе, 281 страница. Почитаем статью в десятках. 21 минута в нашем распоряжении. Прошу.
1: Статья «И будет, если согрешил и виновен». В книге Зоар, глава Ваикра, сказано, мы учили, что сказано «И будет, если согрешил и виновен». Почему вначале сказано «Если согрешил», а в конце «И виновен»? И Зоар отвечает, потому что мы учили так, если согрешил, то есть теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих, и виновен, это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где и виновен означает и исправит. Другими словами, и будет, если согрешил, если исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел, сказал Раби Йоси. Поэтому сказано «и возвратит», что означает, что он возвращает сам, так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. И следует понять, почему сказано, если согрешил, теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих. И нужно понять, неужели же есть преступления, не называемые грехом? И на это приводится доказательство, что сказано, из всех грехов человеческих. А потом он объясняет стих о награбленном, что это имеет место именно между человеком и его товарищем. А что же в отношении заповеди между человеком и Творцом? И выясним это в отношении работы. Известно, что в своей основе все грехи происходят от желания получать, которое заложено в творениях в силу замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. А после того, как возник запрет получать ради получения, представляющий собой исправление и сокращение, которое было произведено, чтобы не было хлеба стыда.
0: Из-за этого исправления потом посредством распространения вышли миры клипот. Потом из-за греха Адама, решенного с древа познания, вышли две системы, что называется, одно против другого создал Творец. И есть святые Абия, и против них нечистые Абия. И отсюда происходят все грехи. От того, что мы хотим получать только ради получения. То есть человек от природы создан с эгоистической любовью, что означает, что он не заботится ни о чем, кроме собственной выгоды. И только благодаря Торе и заповедям можно исправить его, чтобы он был ради отдачи. А до того, как он приобретет это исправление, называемое ради отдачи, он хочет захватить все под свою власть. То есть он хочет вывести все из-под власти Творца и поместить под власть человека. И отсюда у нас в мире происходят три деления. Первое — запрещенное и разрешенное. Второе — в разрешенном мы тоже различаем два вида — заповеданное и зависящее от выбора. Третье Это то, что касается намерения. То есть следует настроить намерение, как в запрещенном, чтобы не совершать этого, исходя из отдачи, так и в разрешенном, будь это заповеданное или зависящее от выбора, чтобы намерение было ради отдачи, а не для собственной выгоды. То есть он соблюдает Тору и заповеди Творца, так как он верит в Творца, что ему будет наслаждение от того, что он исполнил все, что он заповедовал им. И в этом все его намерение. То есть, что бы он ни делал, как исполнительные заповеди и запретительные заповеди, так и зависящие от выбора. Во время занятия ими он старается построить намерение ради небес.
1: И сказано следует, что если человек получает наслаждение свою собственную власть, грех его состоит в том, что он переводит из-под власти Творца в свою собственную власть. Ведь все должно войти под власть Творца, а человек есть лишь раб Творца, и у него нет своей собственной власти, а все находится во власти его господина, а у раба нет никакой самостоятельной власти. Однако, когда он получает наслаждение, существующее в мире, в свою власть, кажется, как будто есть две власти. И это называется, что он выводит из-под власти Творца, которому принадлежит мир, и помещает в свою собственную власть. А по поводу перевода из-под власти товарища в свою собственную власть следует различать два вида. Первое. Когда товарищ не видит, как он забирает это у него и помещает под свою власть. И это называется вор. То есть, если товарищ не видит, у него есть смелость поместить собственность товарища под свою власть. Тогда как если он видит, что товарищ посмотрит и увидит, как он берет вещи и помещает под свою власть, он не украдет.
0: Второе. А иногда бывает, что он берет собственность товарища, даже если товарищ сопротивляется этому. И это называется грабитель. То есть он грабит товарища, даже если товарищ видит, и на него не производит впечатление, что он кричит: «Это же грабеж, и я не позволяю тебе брать». Он продолжает свое. То есть у него нет сил преодолеть страсть, которую он питает к собственности товарища. И он обязан грабить. Причина того, что он не впечатлился, не впечатляется от другого, когда он смотрит на него во время грабежа, без сомнения состоит в том, что его желание получать уже максимально развилось у него. Мой отец-учитель сказал, что разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя есть больше желания получать, чем у вора. Поэтому вор, когда он знает, что хозяин будет смотреть на него во время действия, стыд не дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. В то же время у грабителя желание получать настолько велико, что нет ничего, что могло бы помешать ему осуществить преступный замысел. А из-за своего желания и сильной страсти он не смотрит ни на что и приводит свой замысел в исполнение. Из сказанного мы можем выяснить то, что спросили выше. На что они хотят указать, говоря: если согрешил? То есть на какие преступления, называемые грехом, как сказано, из всех грехов человеческих? Следует объяснить, что значит теми преступлениями, которые называются грехом. А потом он приводит доказательства и слов из всех грехов человеческих. Что имеется в виду в словах «из всех»? Нужно объяснить, что все, что имеется в виду, это корень, из которого происходят все грехи, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире и на котором заканчиваются все работы. То есть нам дано для исправления это желание получать, чтобы оно стало на отдачу. А когда общее желание получать исправится ради отдачи, это будет называться окончательным исправлением.
1: То есть все исправления, в которых мы должны трудиться в Торе и заповедях, предназначены лишь, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И тогда мы удостоимся состояния слияния. И тогда сможем достичь цели творения, стоящей в том, чтобы насладить свои создания. И выходит, что в окончательном исправлении, что означает, что все исправлено, и больше исправлять нечего, получается, что все должно войти в святость. То есть даже злодеяния тоже должны войти в святость. Иначе получится, что не хватает части желания получать, которое осталось снаружи и еще не получило исправления. И потому мы сказали, что слова «из всех грехов человеческих» указывают на то, что все происходит из этого корня. То есть следует знать, что нет ни одного греха, который не происходил бы из коренного желания получать, которое, как известно, является корнем всех творений. И потому, если бы остался хотя бы один грех из-за того, что он происходит от корня, то есть желание получать, он тоже должен быть исправлен ради отдачи. Иначе этот недостаток будет виден в корне, то есть в первом сокращении, которое произошло на коренное желание получать. И было произведено, чтобы мы получили все, что заключено в замысле творения, насладить свои создания в келим, на которой произошло исправление ради отдачи. И это можно понять на примере. Скажем, к примеру, что его желание насладить свои создания было на 100 килограмм наслаждения. Само собой ясно, что следовало подготовить кли, в котором будет хисарон на 100 килограмм. Иначе нет места, куда могло бы войти 100 килограмм наслаждения, ибо наполнение возможно только вместе хисарона. Согласно этому выходит, что если в момент, когда наполняют келим, то есть хисароны, есть келим, оставшийся снаружи, то есть часть келим, относящихся к 100 килограммам хисарона, нечисты и не готовы для наполнения относящимся к ним благом, получается, что благо, которое хотел дать Творец, а именно 100 килограмм наслаждения, не наполнило желание, так как часть келим относится к части блага, а они еще не получили положенного им.
0: Согласно этому выходит, что все келим, которые вышли в момент сотворения, все они должны войти в святость. И отсюда понятны слова книги Зоар. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. И это, как сказано выше, вызвано тем, что все зло, исходит из желания получать, которое создал Творец, а потом сделал на него сокращение, называемое исправление. Нет сомнения, что все 100 килограмм желания получать, которые он создал, должны быть получены благодаря этому исправлению, называемому получением ради отдачи. Эти свойства, которые нельзя исправить до окончательного исправления, называются клипот, скверна, ситрахра. Но в окончательном исправлении все келим должны войти в святость по вышеназванной причине, иначе будет недостаток высшего блага, так как все келим должны получить то благо, которое относится к их доле, как сказано выше. Из сказанного станет понятно, что слова из всех грехов человеческих имеют в виду корень грехов, называемые желанием получать. И потому сказано, не будет, если согрешил и виновен. Ведь слова из всех грехов человеческих не означает именно грехи между человеком и товарищем, как приводится потом объяснение слов «и виновен». Это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где «и виновен» означает «и исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел». То есть имеется в виду между человеком и товарищем. Однако следует объяснить, как сказано выше, что корень всех грехов — это желание получать ради получения, что означает, что человек получает от Творца, то есть из-под его власти, и помещает все в свою собственную власть. А это называется грабежом, как сказано выше, ибо он забирает из-под власти Творца, несмотря на то, что Тора кричит, говоря, что нельзя получать в свою собственную власть, иначе это называется, как будто есть две власти, то есть власть Творца. Он забирает наслаждение из-под власти Творца в свою собственную власть. Получается, что он называется не вором, а грабителем, потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он берет, однако его желание получать настолько велико, что у него нет сил преодолеть его, и потому он называется грабителем, а не вором.
1: А в чем состоит его исправление? И возвратит награбленное, которым он завладел. То есть совершит возвращение и исправит, чтобы все его действия вошли в святость. То есть привлечет свойство желания, чтобы было так, чтобы все действия его были бы ради отдачи. И потому Зоар объясняет, и будет, если согрешил и виновен. Что и виновен означает и исправит. И Раби Йоси добавляет, говоря, и возвратит, что означает, что он возвращает сам. Так как не сказано, пусть возвратит в повелительной форме, а именно и возвратит. То есть самостоятельно. То есть есть возвращение из страха, и тогда злодеяние становится для него как заблуждение. И это называется, что хотя он и возвращает награбленное, однако это называется еще не по желанию, а из-за того, что он испытывает страх, поэтому он возвращает награбленное. Но это не называется самостоятельно, то есть по своей доброй воле, чтобы мы могли сказать, что он доволен тем, что возвращает награбленное, а как будто у него нет выбора. И от возвращения из страха грех еще не исправляется, так как при возвращении из страха злодеяние становится для него лишь как заблуждение. И поэтому есть келим, который еще находятся вне святости. То есть высшее благо не может облачиться в них. Поэтому у желания Творца, которое состояло в том, чтобы насладить свои создания, дать нижним, нет места облачиться, как сказано выше. Получается, как будто есть недостатки в цели. Поэтому нам дано исправление, называемое возвращением из любви, и тогда злодеяния становятся как заслуги. И автоматически эти келим, которые были в свойстве злодеяний, то есть в свойстве желания получать, и относятся к высшему благу, исходя из цели творения, и не способны получить благо. Однако, когда эти келим превращаются в заслуги, тогда они уже пригодны к тому, чтобы высшее благо облачилось в них. И тогда может реализоваться совершенство цели, состоящее в том, чтобы насладить свои создания, в той мере, в которой высшее благо, который Творец желал дать им, они сейчас поместили во все келим, относящиеся к общему желанию получать, которое разделилось на много частей, так как маленькие части легче исправить.
0: И это как в аллегории, которую приводит мой отец и учитель, по поводу исправления греха древопознания. О царе, который хотел переслать большое количество золотых динаров своему сыну в заморскую страну. И вот все жители его страны — воры. Взял он и разменял динары на мелкие монеты. Монетка к монетке собирается в большой счет. Благодаря этому все исправится. Переходим к уроку от 28 мая 2002 года.
1: Прошли статью из второго тома Шлавей Сулам, из главы Ваикра, и будет, если согрешил и виновен. Творец создал желание получать, а человек — это тот, в ком желание получать действует, не спрашивая его ничего. То есть согласно величине желания получать в нем, так человек и ведет себя. Человек — это результат меры желания, которое есть в нем, и меры высшего света или блага, которое находится внутри желания. Оба они приходят свыше, и человек, если, как пишет Рэбе, желание получать очень большое, он грабитель, если желание, то есть берет, чтобы ни было, не может остановить себя, желание получать в нем определяет, что он грабитель. Если желание получать немного более исправлено, или меньше по величине, то он вор. То есть, если никто не видит, он пользуется своим желанием получать. А если видит, то это останавливает его. То есть у него есть какое-то внутреннее исправление из-за мнения других, или страха, или положительное исправление желания получать большое, или само желание получать маленькое, неважно. Но в общем, величина желания получать, раскрытого как эгоизм, раскрывающийся как его эгоизм, который не покрыт исправлениями, это определяет, что представляет собой человек. А если желание получать еще меньше, или оно большое, но более исправленное, у него остается маленькая часть, не раскрытая, то есть не покрытая исправлениями, тогда он не грабитель и не вор, а так, обычный. То есть пользуется желанием получать в соответствии с тем, как другие позволяют ему это делать. То есть он обычный человек. и так далее. А если желание получать будет еще более исправленным, он уже начнет как-то думать хорошо о других, давать другим. То есть, в общем, человек является результатом величины желания получать и величины исправления на желание получать. И в общем, желание получать неисправленное определяет, насколько он грешник. Исправленное желание получать, его мера определяет, насколько он праведник. А человек не может в тот момент, когда желание получать раскрывается в своей форме положительной или отрицательной, человек не может определять ничего. Желание получать определяет. А человек должен только определять, начиная с этого момента, на будущее, готовить себя, чтобы его желание получать, может быть, изменилось с помощью его усилий, с помощью его труда, а усилия только в группе, чтобы группа дала ему подъем духа в той степени, в которой он почувствует, что ему стоит быть другим, тогда он действительно пробудит на себя высший свет, чтобы он исправил его, и тогда он будет другим, изменится. Это на самом деле таков путь. И тогда, действительно, когда он изменится, в нем изменится мера неисправленности и исправления, в соответствии с этим он будет другим человеком. Перейдет от грабителя к вору, от вора к обычному человеку, от обычного человека и к праведнику тоже. Да.
2: Нужно, чтобы человек просил, чтобы изменилось его отношение, или чтобы его отношение к Творцу всегда было с оправданием. Ну, важно, чтобы у него было. Какое желание получать?
1: Знаешь, что ты говоришь? Должен ли человек просить у Творца, чтобы желание получать
2: изменилось?
1: Изменилось. Как я буду просить?
2: Ну, если он чувствует, что он грешит, что он ворует, это неприятно?
1: Неприятно. Он ворует и грешит.
2: Наряду с приятным это мгновение обнаруживается как нечто, что неприятно.
1: Это не то же самое состояние, это несколько состояний. Человек всегда исполняет то, что в этот момент желание получать его решает. Если в этот момент его желание получать решает воровать, он ворует. Он не может в этот момент сейчас, то есть в этой мере желание получать, обратиться к Творцу. Не может. Он сейчас занимается кражей, согласно тому, что желание получать, насколько оно раскрыто. А может быть, что желание получать через минуту изменится, и уже желание получать будет другим, будет в нем раскрыто больше меры исправления, тогда он, у него будет раскаяние, он обратится к Творцу и так далее, да? Тогда он обратится к Творцу.
2: Он может воровать, и знаешь что.
1: Как я могу? Я не определяю молитву. Молитва является результатом моего внутреннего состояния. Если у меня есть сейчас желание обратиться к Творцу, я обращаюсь. Если у меня нет, то нет. Ты можешь спросить, как я готовлю себя, может быть, из какого-то состояния к молитве, с помощью группы, чтобы группа дала мне дополнительный хисарон. Быть лучше, чем я сейчас. Да? С помощью группы я раскрываю, что я действительно грабитель. В тот момент, когда я иду и исполняю грабеж, я не думаю, что я грабитель. Я думаю, что я делаю нормальное действие. У меня есть покрытие того, что я делаю, иначе бы я не мог это делать. Желание получать

0: Проверка звука.
1: Проверка звука. Тут проблема с наушниками, Миш. Я сейчас буду ее решать, ты пока начинай переводить.

Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро, мировое кли! Мы собрались здесь для подготовки к уроку. Может быть, это маленькое действие, но это огромная возможность для нас служить вам. И мы благодарим Творца за это. Дорогие друзья и почтенные,

0: И есть молитва Раби Элимелеха к Творцу, усиленность в любви к Тебе, чтобы мы все доставляли Тебе наслаждение. Амин. Хорошего урока, дорогие друзья. Лехаим.
1: Рабаш, макаре ноид.
2: Рабаш, порядок собрания, товарищи. Согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, и каждый в своей мере вызвал у него важность и величие Творца, в этой степени он может целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается в связи с работой Творца, вызывает в нем наслаждение, ведь даже если он на мгновение вспомнил, что нужно думать о духовности, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю, восславляю Творца». Ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним.
1: Toplantı sırasında topluluk Yaradan'ın yüceliğini düşüncelerinde önemsediği ölçüde her biri kendi seviyesine göre Yaradan'ın önemini kendi içinde oluşturur.
2: Dolayısıyla согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, и каждый в своей мере вызвал у него важность и величие Творца, в этой степени он может целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается в связи с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. Ведь даже если он на мгновение вспомнил, что нужно думать о духовности, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю, и восславляю Творца». Ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним.
3: Aktif çalıştay sorusu. Yaradan'a teşekkür edelim, onu övelim ve yüceltelim.
0: Активный семинар. Возблагодарим, восхвалим и восславим Творца. Еще раз. Активный семинар. Возблагодарим, восхвалим и восславим Творца.
4: Да,
2: только посмотрите, сколько товарищей собрал Творец по всему миру, чтобы мы смогли привлекать свет. Свет мы привлекаем нашим объединением, и за это нужно очень благодарить, потому что так мы раскрываем его величие.
0: Да, иногда так смотришь иногда на мир, на жизнь, и спрашиваешь, а за что благодарить? Но благодарить надо за вещи, которые выглядят самыми маленькими. То, что мы сидим здесь, то, что нам выделили тут место, место сидеть здесь сейчас и говорить о таких вещах. Какая радость должна быть от этого? Какая радость? Где мы находимся? Где находится сейчас весь мир? И от этого нужно быть в радости, за это благодарить. Почему? Потому что это великая вещь.
2: Что он сделал? Он вселил у нас точку в сердце. И за это только можно благодарить. Потому что через точку в сердце мы видим, что происходит в мире, чувствуем это. И очень хотим мы измениться и этим дать силу миру, просто приблизиться к Творцу. И это все его работа.
0: Да, действительно, Творец так взял каждого, вложил точку в его сердце, и то, что сказали товарищи, нам выпала честь. Мы очень маленькая часть мира, которая действительно работает и действует, чтобы подняться на ступень выше природы, над эгоистическим желанием. И мы должны благодарить за то, что нам, у нас есть такая возможность.
2: Да, я бы сказал благодарность за то мгновение, когда человек вошел в мысль о Творце, что через ближнего он видит эту мысль, видит эти действия, составляет этот

0: хисарон в человеке, чтобы через группу он искал его. Это не просто, но мы ищем его.
1: Да, это действительно великая вещь, благодарить Творца за то, что мы видим его через группу. Действительно, это вещь необычная. И еще одна вещь, то, что он приводит нас ежеутренне на утренний урок, как сказал товарищ из Турции. Как товарищ из Турции спросил, что я здесь делаю, почему я здесь. На иврите, разумеется, эта вещь была особая. Я подумал, действительно, спасибо мне, я благодарен за то, что привели меня сюда, чтобы я сидел с товарищами.
0: Мы удостоились, как мы, товарищи.
2: Sessiz çalıştay. Hep birlikte kalben ve ruhen birleşelim ve Yaradan'ın yüceliği üzerine düşünelim. Sessiz çalıştay.
1: Hep birlikte объединимся вместе ve ruhen birleşelim. И подумаем о величии Творца. Давайте объединимся вместе сердцем и душой и подумаем о величии Творца. Семинар молчания.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה.
1: Урок. Мы сегодня слушаем урок 32 мая 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша, что означает, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения, он мужского пола в духовной работе. У нас 32 минуты для чтения в десятках.
2: Что означает «каждый, кто приносится в жертву всесожжения, мужского пола в духовной работе»? Книга Зоар говорит, если всесожжение жертвы его, Рабби Хия провозгласил, ибо мысли мои не ваши мысли. Мысль Творца является высшей и является началом всего. И от этой мысли распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. И от этой мысли возникла, то есть была создана ей письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут. Мысль человека — это начало всего. И от этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы извращать пути его в этом мире и в мире будущем. И из этой мысли проистекает и исходит скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. Идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, ибо мысли мои не ваши мысли. И там же в пункте 73 сказано, каждый, кто приносится в жертву всесожжения, все они захар мужского пола, а не накива женского пола, потому что возносимая жертва возносится над сердцем, то есть к мысли, которая выше сердца. Так как мысль — это хохма и считается захаром, а сердце — накивой, то есть биной. И в этом смысл сердце понимает. И необходимо понять, что такое мысль Творца в работе и что означает мысль человека в духовной работе. О чем говорит Писание, в соответствии с тем, что написано в книге Зоар, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Также нужно понять, на что указывает нам то, что возносимая жертва является мужской захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством захара. На что это указывает нам в работе, чтобы мы знали, как себя вести?
1: Известно, что целью творения является насладить свои творения, чтобы творения получили добро и наслаждение. Тем не менее, чтобы проявить совершенство его действий, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием на добро и наслаждение. И поскольку все творения созданы в желании получать удовольствие и наслаждение, получается, что человек не способен сделать ничего, кроме того, о чем он знает, что от этого он может получить удовольствие и наслаждение. Иначе он не способен сделать никакого движения, поскольку это будет противоречить корню творения. И иногда человек совершает действия, даже когда нет у него наслаждения от этих действий. И это потому, что он знает, что с помощью этого он получит затем удовольствие и наслаждение от того, что дадут ему взамен за его работу, то есть взамен действий, которые он совершил, от которых у него не было никакого наслаждения. И только из-за наслаждения, которое он получит после работы, он получает силы и выполняет работу, от которой он сейчас не получает наслаждение, но получит его потом в будущем. Тогда как, если награда под сомнением, уже нет силы выполнять работу, так как человек не наслаждается этим. А в случае, когда, например, мать дает кушать своим детям, хотя это и работа, то есть нужно купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, а также накормить их. И тут следует различать два вида действий. Первый — действия, от которых она может отказаться. Второе — действия, от которых она не готова отказаться.
2: То есть, чтобы купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, от этих действий она может отказаться. И мы видим, что у богатых есть тот, кто покупает продукты, и есть повариха, и это значит, что мать может отказаться от этих действий. Но то, как мать смотрит на детей, как те едят, хотя в это время, когда она смотрит, чтобы дети ели, а сама она не ест, но мать поступает со собой в это время и наслаждается от того, что она видит, как ее дети едят. И никогда у матери не возникнет мысль, что я получу от того, что я смотрю, как мои маленькие дети едят. И она не хочет для этого ни будущего мира, ни этого мира. И так это потому, что у нее есть наслаждение от этого действия, и ей уже не нужно ничего взамен. Поэтому, если бы были раскрыты вкусы Торы и заповедей, как говорят мудрецы, что 613 заповедей называется 613 пкудин, вкладов, как объясняется в комментарии Сулам, что в каждой заповеди есть особый свет, который светит в ней. И, конечно, если бы это было раскрыто, и не надо было бы верить в это, нет сомнений, что весь мир занимался бы только Торой и заповедями. Однако, поскольку произошло скрытие на благо и наслаждение, и это не раскрывается до того, как человек удостаивается отдающих келим, поэтому есть помехи со стороны тела, которое кричит, почему ты хочешь идти против природы, в которой создал Творец человека, чтобы он получал наслаждение и удовольствие. А ты хочешь отказаться от этого? И хотя человек обещает телу, что у него будет вознаграждение за то, что он соблюдает заповеди Торы, получается, что оно действительно получает оплату, и тогда тело как бы спрашивает, в какие келим я получу вознаграждение, получающий келим или выдающий келим.
1: Тогда, если человек говорит ему, что он получит награду в получающий келим, то тело спрашивает, почему Творец дал нам так много заповедей? Ведь Он милосердный Отец и добрый творящий добро. Почему же Он не дает нам все вознаграждение, которое Он хочет дать за соблюдение всех 613 заповедей, за соблюдение половины из 613 заповедей? Почему ему не безразлично, если бы дал все вознаграждение за маленькую часть соблюдения Торы и заповедей? И почему мы должны так тяжело работать и соблюдать все 613 заповедей? И это подобно примеру с матерью, которая кормит своих детей пищей и дает им пить, но она должна купить продукты и приготовить их и так далее. И от всего этого она может отказаться. Но от чего она не отказывается? От того, что она смотрит и видит, как едят ее дети. А маленьких детей она сама кормит. И от этого у нее есть наслаждение. И от этой работы она не желает отказываться, поскольку от самой работы она получает наслаждение и не нуждается ни в какой оплате за эту работу. И, согласно сказанному, выходит, что у нас есть две вещи. Первое, когда это не очень-то далеко от разума, то есть у того, кто хочет получить вознаграждение в получающий келим. Однако он задает вопрос, для чего Творец хочет от нас, чтобы мы соблюдали так много заповедей? То есть он должен был бы дать всю награду, которую хочет дать, за исполнение только половины заповедей, поскольку от работы, которую он выполняет, он не получает наслаждения, а именно от оплаты, которую получит потом. И это называется, что он получает награду в будущем мире. То есть во время работы он не чувствует никакого наслаждения, а все, для чего он хочет работать, заключается в вознаграждении, которое придет потом.
2: Второе, что нужно различать вознаграждение, что он хочет получать это вознаграждение в отдающие келим, то есть чтобы у него была любовь к Творцу, и чтобы он почувствовал, что он служит царю. Получается, что он надеется получить вознаграждение, и чтобы это вознаграждение было получено у него затем в келим, который находится в этом мире. То есть в настоящем. И тогда, когда он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов, когда он выполняет каждую заповедь свойства этого мира, он не говорит тогда, почему нам дано так много заповедей. И это подобно тому, чего нет в материальном мире, что если будет кто-то, кто будет гневаться на Творца, зачем он приготовил для нас так много материальных наслаждений? То же самое, когда человеку достаивается свойство 613 вкладов. Тогда в каждой заповеди он чувствует другой вкус, и у человека не возникает мысль отказаться от этого. Однако здесь у него есть большой хисарон во время работы в 613 советах. То есть, когда Торы и заповеди находятся только в виде советов, как прийти и получить отдающий келим? Ведь сопротивление со стороны тела очень велико, по той причине, что это действительно противоположно его желанию.